0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
2: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 АМ. Настройтесь.
3: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
7: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Станичем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. 25 сентября сегодня, 2026, а в 1789 генерал-майор русской армии Дон Хосе де Рибас взял турецкую крепость Хаджи-Бей, будущую Одессу. В 1925 состоялось последнее публичное выступление Сергея Есенина в Москве. 1930-й. 48 служащих советского наркомата финансов РСФСР расстреляны в связи с обвинениями их в создании трудностей в продовольственном снабжении населения. Повторю, 1930 год. 1968. Первый и пока единственный раз британский хит-парад возглавила русская песня-романс «Дорогой длинную» «Those were the days». Мэри Хопкин пела ее на английском языке. 1974 в журнале Science впервые приведены данные исследования о том, что аэрозоли способствуют разрушению озонового слоя Земли. Ну и, наконец, 1995 год. Тогда премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и председатель ООП Ясир Арафат подписали в Вашингтоне соглашение о создании палестинской автономии на западном берегу реки Иордан. И, наверное, воспользуюсь моментом, чтобы потом не забыть, всех поздравляю радиослушателей с наступившим еврейским Новым годом. Хорошо, я надеюсь, вы провели добросовестно Йом-Кипур. И вот сегодня Суккот. Всех поздравляем, кто это отмечает. И предлагаю сегодня тему в связи с еврейскими праздниками. Она у меня возникла, ну, потому что в последнее время мне приходилось говорить на эту тему. Интеллигентные или там знаменитые люди за евреев. Я предложила Геннадию, ему это показалось интересным. Да, Геннадий, здравствуйте.
8: Доброе утро, Марина. Приветствую, Акмара. Приветствую, аудиторию Дэвидсон Радио. Да, мне показалось, что это действительно интересно и приятно, чего греха таить. Тем более таким
7: образом. Кого вы занесли в этот список? Да, в этот список, кого вы внесли?
8: Знаете, прежде всего, я бы, конечно, хотел вспомнить тех, кто не только как бы словами, да, отзывался положительно и почтительно евреев, но тех, кто многие сделали для евреев, в частности, на ум прежде всего приходят те, кого называем мы праведниками мира, да, те, кто спасали евреев во время Второй мировой войны, прежде всего, это такие люди, как Оскар Шиндлер, Рауль Валенберг, Рена Сандлер, Тиуна Сугихара, известные люди, которые действительно спасли не одну еврейскую жизнь. А по поводу того, конечно, высказывания какой-либо нации, прежде всего, запоминаются, когда они звучат из уст каких-то известных людей, политиков, деятелей культуры. Мы знаем, что много комплиментарных слов звучало в адрес еврейской нации, таких людей, как Уинстон Черчилль, Марлон Брандо, Максим Горький, философ Николай Бердяев, певец Вертинский, Никита Богословский, второй президент Соединенных Штатов Америки Джон Адамс сказал, что евреи сделали для воспитания людей больше, чем для любая другая нация. Ну, очень так любопытно и даже, ну, мне кажется, забавно, интересно звучит, звучат слова такого известного художника, как Илья Глазунов, когда он рассказывал, в общем-то, он такой был, можно сказать, державник, да, он всегда выступал как бы с болью, с горечью там, о русской нации, но он такой был, некоторые его считали как бы русским националистом. И вот он как-то рассказывал, что когда он, кроме того, что писал картины, также у него заработок был, когда он оформлял декорации к театральным спектаклям, да, к спектаклям в театре. И, например, когда там были разборы худсовета, он вспоминал, когда я сделал декорации, для, ставилось в одном из театров «Тихий Дон», встал один критик, он тоже был художник в прошлом, он был еврей по национальности, и сказал, что товарищ Глазунов создал декорации, это русский шовинизм, нельзя такие декорации, вот то, что он подает к этому, этой пьесе, значит, постановке «Тихий Дон». И тут же он со смехом вспоминал, что когда он сделал декорации к спектаклю, по-моему, это театр Моссовета ставил «Скрипач на крыше», ну, «Теви Молочник» по произведениям Шлома Лейкема, да, и он говорит, кстати говоря, спектакль всего 3 раза прошел, потом его запретили, сняли тогда, это было начало 80-х, также на обсуждении худсовета стал тоже критик, который был еврей по национальности, и сказал: «Я еврей, но я интернационалист, а вы, товарищ Глазунов, создали, говорит, сионистские декорации к этой пьесе».
7: Ну, потому что глаза большие. У его всех героев, у Глазунова большие глаза, может быть, из-за этого.
8: Да, так же, как у Шагала были вот эти полеты, да, людей, то у Глазунова это была его фирменная фишка, он всегда со смехом говорил. Хотя при том, при всем, он всегда с уважением отзывался о евреях. Лично мне нравится больше всего, я не знаю, с какой долей юмора или иронии, но, на мой взгляд, по-моему, серьезно это произнес человек, причем мне вдвойне было приятно, что это еврей сказал, человек по вероисповеданию мусульманин, да, известный танцор Махмуд Эсимбаев. Вот он в свое время на вопрос корреспондента, что как вот вы относитесь к евреям и так далее, такой вопрос был, он сказал, что евреи это те же люди, только у них мозгов побольше. А это было очень приятно, но я бы хотел дословно привести короткое высказывание знаменитого актера, нами любимого Олега Басилашвили. Он сказал, на мой взгляд, вот он очень точно обозначил такую проблему, он как-то сказал, что в основе антисемитизма лежит бездарность, когда изъявляет претензию на то, что Эйнштейн, открывший закон относительности еврей, что еврей Фрейд, еврей Бергсон, то это есть претензии бездарности, в этом есть что-то жалкое, есть только один способ борьбы против того, что евреи играют большую роль в науке и философии. Делайте сами великие открытия, будьте великими учеными и философами. Вот добавить к этому даже что-нибудь трудно, потому что в основе
7: любой ксенофобии и
8: ненависти, да, в частности к евреям, лежит прежде всего это комплекс зависти и вот бездарности, какой-то комплекс неполноценности.
7: Ну вот Лихачев Дмитрий Сергеевич, вспомните, интеллигентнейший русский человек. Да. Когда ему что-то вот подобное кто-то процитировал или сказал там против евреев, он так смутился и сказал, что с вами неправильно, что с вами происходит, что это за тема вообще, как можно человека по национальности судить. Как мы всегда говорим простую истину, в любой национальности есть замечательные люди и есть негодяи, абсолютно в любой. И вот это вот кто-то когда-то придумал, и невежество и мещанство – ну, я не знаю, там черта оседлости, может быть, вот оттуда пошло, может быть, боялись, что религия войдет, и евреев боялись просто, вот, что они захватят, может быть, религией или умом своим, не знаю. Ну, от религии, наверное, все.
8: Да, я согласен с вами, Марина. Раздражает всегда определенные какие-то отличия, да, которые поддерживаются какой-либо группой населения или национальностью веками. Понимаете, вот если одним словом как бы обозначить, евреи не могли простить их пассионарности, да, вот что-то вот как бы государство, ну, после того, как рассеянные они были по всему миру, что вот не отрекаются от своей веры, верят, ну, в большинстве своем, да, верят в то, что когда-то будет воссоздано государство, кушают какую-то свою пищу, как-то не так одеваются, как-то более-менее замкнута община, или наоборот, не замкнута, слишком ассимилированы, повсюду лезут в какое-нибудь государство, да, как-то вот какие-то свои песни, культуру поддерживают, вот какие-то они не такие, как все. И это вызывало определенное такое, знаете, вот фобии, страх, раздражение. Но если мы помним Советский Союз, ведь там, ну давайте честно говорить, там мало было каких-то ортодоксальных действительно евреев верующих, да, все верили в создание нового типа советского
7: никаких
8: человека.
7: Никаких не было, Геннадий,
8: да,
7: религия вообще была табу.
8: Да, кроме фамилии, да. И тем не менее вызывало раздражение, все подсчитывали, в каком колене какая национальность, сколько где каких там заместителей с еврейскими фамилиями, все как-то под лупой рассматривали, такое квотирование негласное было, да. И это тоже вызывало раздражение, понимаете, и как бы а протест выражать же ведь можно не агрессией, вот не противление, значит, противление
7: добром.
8: То есть, да, культ... Как всякая, там, допустим, какая-то притесненная община, даже если, допустим, даже неофициально, что в качестве протеста? Доказать, что ты в 10 раз лучше этого. Хочешь поступить в институт, значит, ты должен показать в 3 раза больше знаний. Отсюда шел определенный в еврейских семьях, советских, и не только в советских, культ вот, учебы, получения образования, настоящего хорошего образования, каких-то хороших профессий, профессиональных навыков. Все это, вы понимаете, вот на примере того, что произошло в странах Прибалтики, Марина, я просто общаюсь с людьми, которые там живут, и здесь, которые там жили, а там сейчас с русскими общинами произошло примерно то, что было с евреями в Советском Союзе. И когда вот они под определенным таким прессом давления оказались, ну, вы понимаете, когда после восстановления независимости прибалтийских стран в 1991 году, когда вот начали там, звучали лозунги часто, может, даже и неофициально, что, значит, чемодан, вокзал России, вы оккупанты, вот нечто подобное. Они стали, они более как бы объединились, стали более жестче. И вот в первые годы, особенно в 90-х годах, как посмотришь, там лучшие спортсмены, чего до этого не было, на чемпионатах прибалтийских стран, масса, большинство русских фамилий, победы там в конкурсах, танцы, знаете, детские олимпиады, вот эти математические, бац, все больше русских фамилий. То есть они как-то, находясь под прессом, начали сплачиваться, и вот это такая форма, своеобразная форма как бы протеста, даже не протеста, а противопоставления этому давлению. То, чем на протяжении веков и занимались евреи, находясь в тех странах, где они оказались до того, как было воссоздано государство Израиль.
7: Ну, всегда вот запрет, он всегда порождает революцию, да, вот часто очень говорят, что евреи сделали революцию. Почему это произошло?
8: А потому что это неправда, Марина, не делали евреи революцию. Если мы посмотрим все типы, национальный состав первого совнаркома, там, может, одна-две еврейские фамилии, по партийной линии, да, там было много людей с еврейскими фамилиями, но эта революция была не еврейская, эта революция была нацменов. Нацменов и, по сути дела, посмотрите, кто в первых рядах шел, это люди с польскими фамилиями, с армянскими, с грузинскими, да, с еврейскими, Латвия, с украинскими. Да. За прибалы латышские стрелки. Да и их деятели все, которые занимали одни из высших постов в нарождающейся Советской России, да, Рудзутак, Вацетис, военные, и в том числе те, кто возглавлял потом службу разведки, Берзин, Петерс, Артузов, этот Фраучи, он швейцарец был, да, но как бы эти фамилии говорят о том, что это не евреи, да, евреи приняли участие, потому что была эта душившая черта оседлости, ну, то, что отменили февральской революции, ну, сколько там было, продержалось временное правительство, чуть больше полугода, все это показание того, что не был решен национальный вопрос в Российской империи большой, но в первую очередь жертвой стали этой революции сами русские, то количество людей, сколько погибло во время гражданской войны, сколько уехало потом из России, ну и впоследствии то, что уже при строительстве Красной империи, при Сталине, то, что произошло и сделали с крестьянством, да и пролетариат был ведь только номинально как диктатурой, главой государства. Главой государства стали вершить при той идеологии в Советском Союзе, это была номенклатура. Она называлась главой государства, практически правило. Вот, и периодически возникали опять вот эти чистки какие-то, вот то, что знаменитая кампания против космополитов и дело евреев-врачей, вот надо было, до этого были, в 30-х годах разгромили украинских интеллигенцию, культуру во главе с Лесем Курбасом, всех их расстреляли почти. Точно такое происходило с прибалтийскими деятелями культуры. Потом взялись за евреев. То есть я отрицаю вот этот термин, что евреи сделали революцию. Евреи, российские евреи, да, участвовали в революции, как одно из нацменьшинств, очень активно приняли участие. Причем в основном на стороне, да, на стороне большевиков, на стороне, ну, там партия Бунт была еще, на стороне, как бы, Красной Армии, но точно так же некоторые из них принимали участие, как ни странно, и на стороне белого движения. Но большинство было, да, за красных. Это правда. Да, я согласен.
7: Геннадий, но вот мы потом нацменов. Да. Призовем к участию наших радиослушателей. Но мне просто вот хотелось, знаете, еще о чем поговорить, что негласный закон был, вот пятая графа. Ну, я думаю, тут вы не будете спорить, что это существовало на нашей с вами родине.
8: Да, не буду. Пятая графа, конечно, очень значимая была, я понимаю. Когда в 70-х годах родился знаменитый анекдот, что когда собрали ректора вузов и сказали сионистов, больше не принимать, в вузах должны учиться только евреи. Один ректор вуза спросил, а как можно отличить сиониста от еврея? Это очень просто. Это тот, кто уже учится в университете, это еврей. Тот, кто хочет поступать, сионист. Поэтому... Okay.
7: Это все, ну, понятно, вот все-таки, чуть-чуть возвращаясь к заявленной теме о знаменитых людях, да, просто это те, о которых мы знаем, которые были, да, что называется, за евреев, я умышленно упростила предложение. Да. Вот я, например, знаю историческую совершенно, ну, происшествие, так скажем, да, вот Сергей Владимирович Образцов, знаменитый кукольник, руководитель театра,
8: да,
7: он в свое время вступил в спор с властями, и это был 1952 год, вообразите, да, вот как раз дело врачей, наверное,
8: да-да,
7: ну или чуть попозже, вот, значит, отец моего мужа, Наум Борисович Левинсон, выдающийся театральный директор, администратор. Он, что называется, делал погоду в театре, да, его Образцов просто на него, что называется, Бога молился. И когда они должны были ехать куда-то за границу с гастролями, Наум Борисовича вычеркнули. И Образцову, значит, говорят, что вот Левинсон не едет. Почему? А потому что он еврей, сказали Образцову открыто, прямо в лицо. И Образцов сказал, а я без этого еврея не поеду. И Наум Борисовича опять вставили в этот список. Ну, там была, конечно, наверное, беседа, проработка, обсуждение. Но в результате вот Образцов в 52-м году... Вы представляете, как рисковал вообще своей даже, ну, я не скажу жизнью, но карьерой точно. И вот его послушали, я не знаю, или вот такой убедительностью такой он обладал, или еще не успевали другого оформить, уж не знаю. Но вот такая история абсолютно документальная.
8: Это характеризует с положительной стороны Образцова. Я помню воспоминания Зиновия Герда. Вы же помните, он много лет проработал в театре Образцова. Он же озвучивал эту знаменитую куклу конференция.
7: Ведущий.
8: Опломбов. Опломбов, да, ведущий конференция, необыкновенный концерт. И Герд как-то сказал уже после того, как ушел из театра, говорит, я когда ушел, я на собрании там все им высказал. Про этот гадюшник и Образцову сказал и так далее. Но он имел в виду интриги, любимчики, как всякий диктатор в театре. А Образцов был создателем диктаторности этого театра. Он, говорит, имел своих любимчиков, там было предвзятое отношение и так далее. Он все это выступил, говорит, на прощание им сказал. Но, говорит, сейчас, Игер сказал, когда спустя много лет, я скажу вам точно. Образцов за своих глотку рвал, он никого не давал обидеть ни с каких, чтобы чиновники не обижали никого из его театра, и он всегда к евреям очень положительно относился, и он был принципиален в этих вопросах, и я считаю его при всех каких-то недостатках и замашках, это он был глубоко порядочным человеком. Это что лишний раз подтверждает то, что вы сейчас оставили.
7: Это вот в подтверждение ваших слов еще раз произнесу фразу, которую я очень люблю. Образцов, как и очень многие другие, был настоящий русский интеллигент. Давайте сделаем перерыв.
9: До самой сути. Продолжение после рекламы.
10: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно прогрессировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
11: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. SK Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. SK Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в SK Learning Center.
12: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
3: Самой сути. Программа Марины Левинсон.
4: Интернациональная творческая радиобригада в составе Геннадия Стальнича, Акмаля Тахирова и меня, Марина Левинсон, в рамках программы «До самой сути» приветствует вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. Пожалуйста, если вы хотите присоединиться к нашему диалогу, уважаемые слушатели, 718-303-9090, если быть то по-простому я предложила такую тему «Люди за евреев». Кого вы помните из своей, может быть, истории, когда вам кто-то что-то сделал хорошее, и он не еврей, например, так, ну или более расширенная тема? Пожалуйста, слушаем вас.
5: Доброе утро. Не обижайтесь, у вас такие иногда передачи провоцирующие. Почему вы подняли сегодня такую тему? Сегодня праздник.
4: Слушаем вас, пожалуйста. Алло. Алло. Алло. Так. Пожалуйста, говорите.
6: Да, здравствуйте, добрый утро. Я хотел сказать, добрый что евреев преследовали еще, знаете почему? Потому что... Да, вы слышите меня?
7: Да, я вас...
6: Да, значит, например, если француз приезжал в Россию, значит, его... был договор, например, с Францией, что там они какие-то определенные налоги платили, там 2%, 3%, я не знаю. А там, например, если итальянцы или там американцы, там все такое. А у евреев не было. Им давали такие налоги 10-20%, черт знает что. И поэтому евреи там, значит, это если давали кому-то в долг, им не давали ни землю, ничего не давали. То есть они вынуждены были заниматься коммерцией и заниматься деньгами. И вот они, когда давали кому-то под проценты, давали под 10-20%, для того, чтобы хотя бы выкупить свое положение на этой территории. И за это их ненавидели, что они брали деньги, что давали деньги и в долг, и надо было им отдавать. То же самое было в Англии. В Англии же они их выгнали в 1690 году, король какой-то выгнал, потому что были большие долги, он увеличивал все время налоги, они налоги увеличивали на деньги, которые брали в долг, и государство, в этом случае государство брало у них долг. И потом они их просто выгнали, забрали все деньги, и, ну, им хватило где-то на 10-20 лет. Ну, много денег было, правда. Потом опять они вызвали евреев, опять через 100 лет опять то же самое произошло. Франции это понравилось, Франция то же самое сделала, Испания сделала то же самое. И вот так вот они и жили, так вот и все время, как надо выгнать, знаете, что культурно выгнать, они сказали, вот евреи, значит, там вот какой-то мальчик где-то умер, и сказали, что вот они там религиозные, что-то над ним сделали, и вот поэтому мальчик умер. Мальчика не нашли, в то время не нашли, и то же самое это было где-то еще во Франции. И, то есть никого нигде не нашли, не было никаких фактов. Но самое главное, что они народ подняли против евреев для того, чтобы их изгнать. То же самое Сталин делал. Он Сталин то же самое. Он делал врачей и делал там... Черное, что он там так и не придумал. Чтобы вот изгнать евреев, и чтобы весь народ... да, там даже казнили несколько человек, чтобы весь народ был против евреев, чтобы ненависть... Также они с чеченцами поступили, когда чеченцев сгоняли. Там очень много чеченцев погибло. То есть эта политика была по всему миру, и вот эта ненависть вот с тех пор и развилась против евреев, что это можно, как знаете, как мальчик для битья, что чуть чего можно было его...
4: Кто виноват?
7: Да, ну как бы вопрос не прозвучал, ну, часть изложил, мы сегодня наоборот, как говорим о том, кто хорошо говорил о евреях, но это все правильно, да. Даже когда британцы, Англия кичится своим отношением к евреям, и прежде всего вспоминают премьер-министра Дизраэля, который был еврей, вспоминают Черчилля. Тем не менее, у них в истории тоже достаточно много таких позорных пятен, в частности, вот то, что сейчас говорил слушатель наш. Но я считаю, Марина, что больше всего, как ни странно, мне кажется, иной раз сами представители нашей национальности, иной раз о евреях такое что-нибудь скажут, мерзкое, а потом сразу другие какие-нибудь антисемиты подхватывают. Вот видите, вас же евреи вот такое же о вас самих сказал. Тут, конечно, возразить иной раз сложно, потому что как бы хотелось бы, чтобы люди понимали, отчетливо знали, да, вот как известная одна писательница приехала в Израиль, российская, в Америку там, с лекциями, потом приехала в Москву и написала, более жалкой эмиграции, диаспоры, чем в Америке и Израиле, я не видела. А другой писатель приезжал к нам в Нью-Йорк и тоже сказал, что ой, ну такая какая-то, говорит, не производит впечатление, это община еврейская, русскоязычная в Америке. А вот когда после событий 22-го года, тем не менее, вот он приехал в США и работает теперь в нашем, одном из наших американских университетов, да? То есть я к тому, что не плюй в колодец, пить пригодится.
4: Ну, вот вы знаете, я... Почему придумала сегодняшнюю тему? Я помню, как-то в одной из моих телевизионных и радиопрограмм воскресных позвонил Юра из Харькова. Он довольно часто звонит к нам на радио, и мы даже обмениваемся поздравлениями с праздниками. Вот, и он сказал, нас ненавидят. И я помню, тогда не согласилась. Я знаю, что... Моя мама в жизни, ей даже в голову это бы не пришло. И у них в деревне, я уже неоднократно это рассказывала, многим это нравится, там различали, допустим, по цвету волос, могли сказать там, этот черный, этот белый, этот кудрявый, у этого прямые волосы, вот так они говорили. А чтобы даже некоторые не знали такое слово «еврей», вообще не знали, потому что им на это наплевать. Тем более, если кто-то там женился или замуж вышел, где-то из армии кто-то привез, предположим, татарку. Никто никогда по национальности никого не угнетал в деревне. В жизни никогда. Единственное, что вот я как-то рассказывала историю, когда мы приехали, я замуж вышла за Сашу Левинсона, мы приехали и пришли тетки смотреть, ну, деревня. И одна говорит, ой, Маринка, он у тебя какой черный, он грузинец. Я говорю, нет, он не грузинец, он еврей. Я еврей. Вот у меня есть яблоня, сорт называется яврейка. Я говорю, почему же это такой сорт? Ну, как же, вот прошлый год была засуха, все кругом посохло, а эта яблоня впитала в себе всю влагу И родила, и был урожай на этой яблоне. Сорт называется «Яврейка». Вот только на таком уровне были разговоры.
7: Да, моя вторая жена, она родом в Сочи, так получилось, там мало евреев. И там, кстати говоря, они что-то, что это Северный Кавказ, там не горские евреи живут, а ашкеназы такие, как мы. Но их мало, она за всю жизнь там знакома была с одним человеком, он руководил джаз-бандой, да, и то она не знала, что он еврей, это я уже потом по фамилии объяснил. Когда она своей маме сказала, что вот улетает в Америку и выходит замуж за американца, русскоязычного еврея, мне было приятно, когда она мне сказала. Говорит, моя мама сказала, ой, евреи такие хорошие семенины. Говорит, еще,
4: да, моя путь, тоже они, отреагировала.
7: Они так да, же. Это они не пьют, угу. Они не пьют. Но я не знаю, откуда это клише взялось, что они пьют евреи, я тут, знаете, за свою жизнь видел.
4: Ну, и опять же, если брать в массе своей.
7: Ну, в массе, да.
4: Да, я тоже знаю тех и других.
7: Да, вдвойне приятно, конечно, приятно, вот как тема вашей заявленной передачи, когда вот слышишь объективное мнение, допустим, от неевреев по отношению к еврейской нации, да даже, допустим, если какое-то отношение дифферентное, допустим, ну, евреи, ну и что, ну, а вот есть эти, то, ну, как бы, различий нет. Это уже говорит о внутреннем воспитании, о внутренней культуре человека.
4: Верно. Моя мама тоже сказала, примерно как и вашей жене, когда я привела знакомиться с Сашей, она меня отвела в сторонку, увидела, как Саша за мной ухаживает, и говорит, позовет замуж, иди. Я была так удивлена, я волновалась немножко, думаю, ну, мы русские, и вдруг вот как бы... иностранец, да, и она говорит, замуж позовет, иди. Я говорю, мама, почему? Она, да ты погляди, как он тебе, Мариночка, чайку налить? Да какой же русский так скажет? Она, это мама моя говорит, какой же русский так тебе предложит? Ну, в общем, короче говоря, я к чему? Вот сегодня начинается Суккот. И мы через тернии к звездам, да, через печальные, к сожалению, примеры, которые, что греха таить, существовали, существуют и, наверное, будут. Но мы работаем над тем, чтобы интеллигентные люди, особенно выдающиеся личности в истории, в науке, в философии, в искусстве, их было очень много, которые даже стеснялись этой темы. Там, я не знаю, начиная со Льва Толстого, Короленко, Горький, Шостакович, Соловьев, Бердяев, Евтушенко, Шаляпин. И этот список можно продолжать бесконечно. И это воистину интеллигентные люди, так же, как в любой другой, наверное, национальности, в любом народе. Вот как звонит Эстер и рассказывает, как вместе жили соседи в одном дворе, узбеки и, допустим, бухарские евреи. Никто никогда никого не принижал. Это все зависит от государственной политики. Вот я почему не люблю ни страну и ни простой народ, например. Да? Я против руководства, который ведет определенную политику и внушает всякие гадости и бессмыслицу. Любую страну, любой конфликт возьми, уверяю, простой народ просто хочет жить своей жизнью. Кто-то пасти овец и делать сыр, и делать оливковое масло, кто-то сочинять стихи, петь песни под гитару и так далее. Все хотят жить обыкновенной жизнью, потому что мы рождаемся и уходим одинаково, с разным цветом кожи, размером глаз, разрезом, носом, чего хотите. И для меня вот это, ну, я выросла в простоте, вот так скажем. И подружки у меня всегда были: одна татарка, другая еврейка, третья литовка. Даже нам в голову не приходило, кто есть кто. Ну, имена немножко такие, допустим, там экзотические были. Да? Вот и все, я не знаю. Ну, конечно, это рождает противодействие, потому что когда угнетают, люди объединяются. Вот.
7: Да, совершенно верно. Когда тяжело. И две важных составляющих, Марина, вот отношения к каким-либо национальностям. Первое, очередь какая-то, если государственная идеология есть, да, как, помните, как если у Шварца «Убить дракона», когда архивариус рассказывает Ланселоту, что цыгане с их песнями, с их антигосударственностью, это же опасно. А он спрашивает, а вы когда-нибудь видели цыгана живую? Он отвечает ему, нет, но наш дракон нам о них рассказывал. Так же, как и второе, это да. Идет из семьи. То, что в семье в детстве человек подчеркнул. Вот вы помните два фильма «Брат» и «Брат 2», да? Очаровательно снятый Балабановым покойным, и также покойный Бодров младший, великолепно сыграл героя, который этот, он играл Данила Багров, Бодров фамилия актера, Данила Багров, по-моему, фамилия по фильму этого молодого человека, который лично для меня он отрицательный персонаж, потому что он вершит самосуд, молотит кучу народа, непонятно, исходя там из своих каких-то принципов и убеждений. И его такой маленький монолог, когда диалог, вернее, в первом «Брате», когда он познакомился с этим там полубомжом с кладбища, Кузнецов его играет, и говорит, как твоя фамилия? Гофман. А он говорит, а ты что, еврей? Он говорит, нет, я не еврей. Он говорит, это хорошо, потому что еврей как-то не очень хорошо. Он говорит, я немец. Ну, немец еще ладно. То есть, понимаете, ну, видимо, он как бы показывает, что вот так вот из семьи может шло. Ага, немец, который, ну, казалось бы, в генетической памяти, да, то, что они натворили во время Второй мировой войны, и сколько истребили русских, это еще как бы ничего. А вот еврей, ну, это как-то не очень, он говорит. Я понимаю, что в данном случае Балабанов хотел показать как бы его узкое смышление, простоту этого героя, у которого, собственно, какие-то клише, принципы, и он им руководствуется по жизни. И простота его решений, чуть что, хвататься за оружие, чтобы навести справедливость, как он считает, что в чем сила братства, сила в правду. Но, тем не менее, это было показательно, вот, особенно для того времени, для середины 90-х. Немец, ну, еще так, еврей, ну, знаешь, как-то не очень.
4: Да вот именно, что, к сожалению, вот то, что называется великоросский шовинизм, понимаете, вот сначала русский, потом уже ты, как говорится, второй сорт, если ты не русский. Вот это для меня никогда, я не могла это воспринять. Надо отталкиваться от человека, от того, какой он есть. Вот я, кстати, забыла про Шварценеггера. У него папа же был наци. И все это знают. И он, ну, да, он с ним да. поругался, наш Арнольд. И да. В частности, вообще это была его жизненная позиция и взгляд. И во-вторых, три, что ли, человека, и все трое евреи, которые помогли ему здесь вот, подняться на такую высоту, которые его пригласили, работали с ним и так далее. И, может быть, это, может быть, просто уже другое поколение, наверное, да. Опять же, это говорит о воспитании, о том, что это нужно просто не занимать какую-то там страшную антагонистическую позицию, а, ну, чтобы был баланс, чтобы дать возможность жить людям любой национальности, веры, цвета кожи. Я понимаю, что звучу наивно, но это в идеале.
7: Ну, Марина, поэтому я придерживаюсь принципа, как бы лейтмотив, может быть, эпилог нашей программы, что люди, не делите людей на национальности, делите людей на хороших и плохих.
4: Именно. И вспомним Льва Толстого, который, ну, поговаривает, что чуть ли он не разговаривал на иврите. Ну, я не очень в этом уверена, но то, что он мог читать, наверное, может быть, там с подстрочником или как-то.
7: Он изучал, то есть, ему его это вдова, было все да, интересно. Его вдова утверждала, что он хотел какие-то там произведения в древние свитки читать в оригинале, а не в переводе, и с этой целью изучал иврит. Да.
4: Так же, как Шаляпин, там, я не знаю, дружил и с Левитаном, и с Серовым, и даже однажды своего друга Марка Галинкина, он был еврей, порекомендовал в Мариинский театр дирижером, потому что у него были выдающиеся какие-то способности, вот, и его не приняли, Марка вот этого Галинкина и сказали, ну как это мы еврея возьмем? И Шаляпин был возмущен, просто возмущен. И потом выступал в благотворительных концертах, пел Атикву, кстати, гимн Израиля. И там, я не знаю, Максим Горький, наверное, все об этом знают, усыновил Залмана Свердлова, брата,
7: младшего знаменитого. Младшего брата, да.
4: Зиновий Пешков, Пешков его звали.
7: Пешков, Зиновий Пешков, он сделал потом карьеру в этом французском иностранном регионе. Получил орден.
4: Да. А, даже так? Я продолжение не знала.
7: Потерял руку на войне, да. У него очень достойная военная карьера сложилась. И да, до конца жизни он носил фамилию Пешков, Зиновий Пешков. Да.
4: И Горький написал когда-то и статью в 1906 году о евреях, так она и называется, и такой исторический вклад евреев в культуру, он об этом говорит. И дружил он с Шалом Алейхомом и Бяликом, Нахман опечатал еврейских писателей в «Общество знаний», вот это вот издание.
7: И вы обратили внимание, Марина, тогда после революции было модно у многих мужчин, там, где советские деятели, жены были еврейки, ну, в частности, Молотов, а тот же Свердлов, у евреев были жены русские, какая-то как мода по ветре была. Такое.
4: Ну да, да, менялись.
7: Горький всегда с уважением, очень приятно мне было, что он отзывался о евреях как нации, чего, увы, не скажешь о Достоевском, ну, что поделать, у гениев своей.
4: Ну и Чехов тоже оскорбился, говорят.
7: Ну, Чехов, да, он считал, что все евреи ошибаются, они должны принять христианство. Поэтому и сломал жизнь своей младшей сестре, не дав на разрешение на ее брак с художником Левитаном. Очень жаль. Ну, вот так тоже случается, увы.
4: Короче говоря, дорогие друзья, живем и дружим. Сегодня у нас чего-то отключились телефоны, было очень много желающих, но это ничего. Вот Геннадий очень всегда интересно рассказывает. Спасибо вам большое, дорогие друзья.
7: Спасибо.
4: Те, которые отмечают Суккот с праздником. А кто не отмечает, могут рядышком угоститься. Спасибо большое. Сегодня день рождения, дорогие друзья, Анатолия Соловьяненко. Он из Донецка родом, из шахтерской семьи. Простого происхождения человек, который обладал уникальным совершенно голосом. Самоучка, можно сказать, потом совершенствовался в своем образовании и в Италии учился. И вот давайте послушаем песню на украинской мове, подчеркивая наш интернационализм. Спасибо вам большое, всего самого-самого доброго. Спасибо, Геннадий и Акмаль.

0: часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В Нью-Йорке продолжаются выступления мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН. В центре нынешней сессии – войны на Ближнем Востоке, украинская война, Судан, искусственный интеллект, климат и вопрос о будущем руководстве ООН. Срок Антонио Гутерриша заканчивается в декабре. После приезда Бенямина Нетаньяху в Нью-Йорк ближневосточный конфликт занимает центральное место в дипломатической повестке. Параллельно идут попытки добиться дипломатического решения конфликта США и Ирана и восстановления нормального судоходства через Ормузский пролив. Нью-Йорк запустил официальное рассмотрение проекта перестройки муниципального комплекса 100 Голд-стрит. План предусматривает почти 4000 квартир, около 1000 из которых должны стать постоянно доступным жильем со стабилизированной арендой. Проект также предусматривает общественное пространство и центр для пожилых людей. 25 сентября. Сегодня официально остается днем повышенной транспортной нагрузки в Нью-Йорке. Город предупреждает о перекрытиях и серьезных задержках в Манхэттене. Во время недели Генассамблеи средняя скорость автомобилей в Мидтауне падает ниже 4 миль в час. Жителям рекомендуют метро, пригородные поезда, паромы или пешие маршруты. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 70%, 70% по Фаренгейту, 20% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Сегодня в пульсе дня на канале RTN. США признали 8 попыток суицида на авианосце «Линкольн» во время миссии на Ближнем Востоке. Администрация президента Трампа восстановила доступ в Белый дом журналистам MS Now, CNN и «Политика». Сенатор Митч МакКоннелл со второй попытки удачно проголосовал за законопроект о фермерском хозяйстве. Австралийская авиакомпания «Квантас» объявила о запуске прямых рейсов Нью-Йорк-Сидней.
0: Дэвидсон Радио.
2: Слушать подано.
4: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Жить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы ждали его... Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Тусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Самый роковый ведущий в истории радио.
1: Только в нашем эфире.
3: По пятницам с 7 до 8 вечера.
4: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
5: Программа «Караван». Шляп с нами.

0: караван.
1: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
2: Добрый день, дорогие друзья, добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением, даже если сейчас уже кульминация сегодняшнего пятничного дня, все равно, господа, обязательно возьмите с собой удачу и хорошее настроение. Ну а мы с Пашей Куклиным, который сейчас находится в Бруклине у пульта, постараемся доставить вам это удовольствие. И в конце концов, приучайте себя к тому, чтобы у вас были только хорошие мысли. Они совершат с вами сознание чудес вокруг вас. Поэтому помните, что вы на правильной волне, и Борис Авезов с Пашей Куклиным сегодня вас будут радовать, и это красивая заставка для вас, дорогие мои.
3: В эфире Борис Хавезов, сам спортсмен. Программа «Караван». Шляпу сними.
2: Огромное спасибо спонсорам мебельного магазина «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку, господа. Спешите, 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. И все это «Экспо Фёрничер». 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Мебельный салон ждет вас. Звоните предварительно. 718-459-0504. 718-459-0504. «Экспо Фёрничер». Спасибо.
4: В эфире музыкальная программа Бориса Авезова «Караван». «Караван».
5: Ой, Борис Авезов, «Караван» – это хорошо.
6: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
7: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
8: Путешествие, которое запомнится навсегда.
7: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
8: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
9: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
7: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
8: И сейчас самое время сказать себе, а почему бы и нет? С 4 по 15 апреля в Японию. Большое путешествие с Борисом Авезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать. Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
7: Информация по маршрутам на сайте www.borisavezov.com.

Ну, а я вам от души желаю, чтобы отличный день ваш прошел. Улыбайтесь, наслаждайтесь. Пусть у вас будет все исключительно хорошо. Да, господа, ежедневно мы сталкиваемся с огромным количеством негатива, стресса и плохого настроения. Наслаждаемся музыкой, хорошего настроения.

Да, друзья мои, спешите, конечно, вперед навстречу новому и хорошему дню. Всем вам желаю успехов, удачи, хорошего настроения. И даже волей-неволей, если у вас тут мысли, и вы автоматически реагируете на окружающий мир, всегда включайте музыку хорошего настроения. И Борис Авезов доставляет вам море удовольствия.

вами, дорогие мои, что хорошее настроение – это прежде всего благодарность всему миру. Конечно же, и другие приятные чувства передаются точно так же и обладают точно таким же вирусным эффектом. Просто мы встречаем их гораздо реже. Но они есть, и наша программа тому подтверждение. Получайте удовольствие. А вообще, чтобы жизнь была наполнена яркими событиями, надо просто видеть ее такой насыщенной и интересной. Уметь создавать просто праздник, как и внешне, так и во рту, и превращать пустяки в важное, необычное и необычное.

0: Да, дорогие мои, конечно же. Очаровательная тонкость жизни, господа, чувствуется именно с теми, кто умеет любить каждый день. Но согласитесь, жизнь подобна чашке чая. Иногда сладко, иногда нет. Но главное в жизни не вкус чая, а то, с кем вы его пьете. Я тебе скажу, подружка, по секрету. Ты же знаешь, громких фраз я не терплю. Мне лишь с тобой одной по кайфу жить на белом свете этом. Куда я одну тебя люблю.
1: Не отнесло. Я постоянно возвращаюсь в свою гавань.

0: Мне лишь с тобой одно.
1: Ну, хочу вас заверить, господа, что у нас не сегодня не вся программа в таких ритмах. У нас будет немного лирики, но настройтесь позитива, я вам гарантирую.
0: Я прошепчу тебе.
1: Ну, а если поговорить философски, то можно заметить, что хорошей погоды совершенно недостаточно для счастья. А в плохую можно, к примеру, испечь яблочный пирог, налить бокал виски и шоколадки с лимоном. И никого дополнительного к себе не приглашать, а просто сесть у окна и наслаждаться, скажем, как в детстве. Но только без виски и без шоколадки. А хотя шоколадка в детстве была реальной.
0: Тебя люблю.
1: Ну и музыка хорошего настроения продолжает веселый эфир программы «Караван». Борис Авезов у микрофона, Паша Куклин в студии. Ну а мы танцуем.

Да, я признаюсь себе в этом. И мы все можем громко заметить, что у прошлого есть запах. У настоящего есть просто вкус, а у будущего предвкушение. Счастье не имеет рецепта, господа. Каждый готовит его с ароматом собственных ощущений.

Да, у меня сегодня положительные эмоции, настроение просто блещет, да. И вообще я вам советую, положительные эмоции нужно понимать буквально. Положи на все и живи эмоционально.

0: С Волс Дэвидсон Радио. Хочу поприветствовать всех тех, у кого веселый нрав. Это подарок судьбы.
1: Единственный даже ты.
0: Но если...
1: Я признаюсь тебе в этом.
0: Если, господа, вы попали в число счастливчиков, это не беда. Можно научиться создавать себе хорошее настроение. Но свою душу каждый должен заполнять по собственному желанию. Когда в душе гармония и покой, приходит хорошее настроение. Ну а если внутри тебя смятение и тревога, не спасет даже материальное благополучие. Настрайтесь на лучшее каждый день, и гармония будет сопутствовать вам всегда.

и слушая эти мелодии, наворачиваются философские мысли. Ведь есть люди, которые пахнут счастьем, личным сортом вдохновения, предназначенным только для вас. Они становятся вашим кислородом, вторым дыханием, вашей силой и поддержкой. С ними вечность теряет свой смысл, ибо каждое мгновение уже несет привкус вечности.

0: Ну что, дорогие мои, вы правильно делаете то, что слушаете нас по пятницам. Сейчас сюда двух популярная программа «Караван». Борис Мовезов, Паша Куклин сегодня у пульта. И вообще, мой совет вам, лучший способ отвлечься от ненужных тяжелых мыслей – займитесь делом. А какое дело сейчас, сейчас до двух? Это исключительно слушать популярную программу «Караван».
1: В эфире музыкальная программа Бориса Мовезова «Караван». «Караван».
2: Ой, Борис Мовезов, «Караван» – это хорошо.
3: Слушать так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
4: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
5: Путешествие, которое запомнится навсегда.
4: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
5: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
6: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
4: А каждый новый день превращается в отдельную историю.
5: В начале апреля мы отправляемся в особенное путешествие по Японии вместе с Борисом Мовезовым.
4: Это будет не просто экскурсионная поездка по достопримечательностям.
5: Это возможность увидеть Японию живой, почувствовать ритм Токио.
4: Погрузиться в атмосферу древних храмов, пройтись по уютным улочкам, попробовать настоящую японскую кухню
5: и оказаться среди легендарной весенней сакуры. Будут впечатления, которые невозможно получить из путеводителя. Неожиданные открытия, красивые места, новые знакомства и моменты, которыми захочется делиться еще долгие годы.
4: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
5: И сейчас самое время сказать себе – А почему бы нет?
4: С 4 по 15 апреля.
5: В Японию. Большое путешествие с Борисом Мовезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать. Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Звоните Борису. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
4: 646-427-5737.
5: Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.
4: www.borisovezov.com.
0: Ну что, господа, буквально пару минут, и эфир закончится. И знаете, я бы хотел сегодня первую часть завершить вот этой своей любимой песней, которая, конечно же, и вам нравится. Она не длинная.

0: исповедный не солгу.
1: Ну что, дорогие мои, расстаюсь с вами на несколько минут. И очень надеюсь, что у вас настроение за эти несколько минут не поменяется. А вторая часть будет гораздо интереснее. И реклама пройдет очень быстро.
2: Ах так! Ах вот ты как! Ах вот и значит, какой она на самом интересном месте!
3: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфир и карнавал, а ну заходи, реклама Джан.
4: Очень правильное решение, только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
5: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
4: Да. И не из нашего района.
5: Да, конечно.
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит специальная встреча высокого уровня по предотвращению пандемии и готовности к новым чрезвычайным ситуациям в здравоохранении. Представители стран обсуждают, насколько мир готов к следующей крупной эпидемии, доступ к лекарствам и вакцинам и финансирование систем здравоохранения. Встреча проходит в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи. Организация Объединенных Наций займется экономикой интернет-платформ. На специальной встрече представители правительств, работодателей и работников обсуждают условия труда людей, зарабатывающих через цифровые платформы, социальные гарантии влияния новых технологий на занятость. Это касается миллионов водителей, курьеров, фрилансеров и других работников по всему миру. Министерство торговли сегодня публикует данные по заказам на товары длительного пользования за август. К ним относятся автомобили, самолеты, промышленное оборудование, компьютеры и другая продукция, рассчитанная как минимум на несколько лет использования. Экономисты внимательно следят за этим показателем, поскольку он позволяет оценить готовность американского бизнеса и потребителей тратить крупные суммы.
6: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
8: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
9: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
10: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
11: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, чем говорить.

0: Приветствую еще раз всех тех, кто только что настроился, кто только что вспомнил, что в пятницу с часу до двух идет популярная программа «Караван» с Борисом Овезовым, и у пульта профессионал, выпускающий редактор Паша Куклин. Паша, привет, дорогой. Господа, когда говорят «хорошее настроение», само слово как-то не звучит и не вызывает никаких ассоциаций, согласитесь. И уж тем более не улучшает настроение. А вот если когда говорят «настроение», как в программе «Караван», это совсем все меняет. Сразу представляешь себе застолье, счастливые лица и, конечно же, приятные люди. Но прежде всего, конечно, ты получаешь удовольствие от задорного танца.
1: В эфире музыкальная программа Бориса Овезова «Караван, караван, караван».
2: Борис Овезов, «Караван» – это хорошо.
3: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
0: Ну а когда нас поддерживают щедрые спонсоры в лице мебельного салона «Экспо Фёрничер»? Красота и уют в вашем доме, господа, создается только мебелью из салона «Экспо Фёрничер» в Квинсе, 9540, Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Большое спасибо, что передаете Фархаду, что так красиво словом Дэвиду на радио представляется его шикарный магазин. Звоните 718-459-0504, 718-459-0504.
1: В эфире музыкальная программа Бориса Овезова «Караван, караван».
2: Ой, Борис Овезов, «Караван» – это хорошо.
3: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
4: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
5: Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
4: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
5: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisovezov.com.
5: www.borisovezov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым.
4: С 25 октября по 3 ноября.

0: важно, сколько лет женщине. Всего, скажем, еще или уже. Главное, чтобы у нее был настрой любить, цвести и радоваться жизни. Поэтому танцуй, Морена.
1: Танцуй, Морена, для меня танцуй, Морена, в этой страсти.

Кстати, неоднократно повторяю, что все-таки наша жизнь – это то, чем мы ее наполняем. Ну и песни, которые сегодня звучат, исполняют замечательные исполнители. Думаю, что исполнители этих песен должны быть сами по себе очень добрыми, бескорыстными и легкими.

Да, такие песни можно писать только когда ты исключительно влюблен. Неважно, в женщину, в жизнь. Главное, что мудрецы не зря пишут такие красивые строки. Мне каждое мгновение жизни дорого. Хочу его в воспоминаниях уберечь. Ведь душа мужчины – это свеча Всевышнего, что только женщине дано зажечь.

на правильной волне, дорогие мои. Помним всегда одну простую истину. Надо ценить тех людей, кто всегда прощал, ждал, надеялся на лучшее. Не для себя, а для вас в целом. Искренних людей действительно мало. Не швыряйтесь ими. Судьба вам предоставляет таких людей только раз в жизни.

друзья мои, без любви невозможно. И думаю, неважно, какой ветер сдул с тебя тяжелую пыль и подарил радость дыхания жизни. Тот, который ты встретил днем, идя по улице, или тот, который коснулся тебя, вылетев со страницы книги, которую ты читал, не имея по каким-то причинам возможности выйти на улицу, неважно. Важно то, что ты ощутил жизнь и себя, как ее неотъемлемую часть. А слушая такие песни, понимаешь, что классные дни не приходят к тебе сами. Ты должен идти им навстречу.

наша жизнь – это определенный ритм. Все говорит в своем ритме. Иногда этот ритм сбивчивый, меняющий свое направление и размеренность. Он выливается то в стихах, то в прозе, в музыке, а может быть и в том и в другом сразу. Может быть, это и поэтому люди воспринимают только свой ритм. Ведь слова, подобные музыке, каждый входит в резонанс только со своей мелодией. И не обязательно, чтобы эта мелодия нравилась.

Ну а мы не забываем, что за окном у нас осень. Да, это чудесно. Это время горячего чая, господа, душистого чая, разноцветной листвы, теплых свитеров и уютных вечеров.

Иногда ловлю себя на мысли, а ведь я, оказывается, домашний совсем человек. Для меня важен домашний уют, господа. Книга, фильм, компьютер, клавиши, кружка согревающего чая. И пусть весь мир подождет. Ну, а мы продолжаем наслаждаться красивой осенней музыкой. Смог Дэвид Зун Радио, Борис Овезов, Паш Куклин сегодня с вами на Дэвид Зун Радио.

0: Ну что, господа, и подводя уже итоговую черту, хочу напомнить, что мебельный магазин Expo Furniture всегда ждет 9540 Queens Boulevard, между 62 и 63 Drive. 718-459-0504. Звоните, Фархад ждет ваших звонков.
1: Студия Барри Задыгов, программа «Караван».
2: Бомбарбия, Киргуду.
3: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
4: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
3: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
4: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
3: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
4: www.borisavezov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
3: С 25 октября по 3 ноября.

0: что, дорогие мои, обнимаю вас визуально всех. Оставайтесь на позитиве. Помните, что кто-то зажигает свечи, кто-то фонари, а кто-то звезды. А кто-то зажигает глаза людей счастьем. Поэтому мы на Дэвид Зун Радио в программе «Караван» зажгли сегодня ваши глаза счастьем. Пока. Услышимся скоро.
1: Вот так всегда. На самом интересном месте.
2: Слушайте, объясните толком, что происходит?
3: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы. Полет окончен. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось, да. Ну, хорошо.

0: И с их творчеством вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня у меня в гостях мой друг, сказочно-очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
1: Любовь, как волшебная сила, в девчонку меня превратила. Я снова поверила в добрую сказку, которая сбудется, только не сразу. Любимый все знает, ему я читаю свои откровения смелые. И, может быть, тоже его вдохновляю, по-моему, правильно делаю. А что в результате? Прекрасная музыка. Двух душ, для которых открылась вселенная. Любите, страдайте, мечтайте, мучайтесь и радуйтесь чувством необыкновенным.
0: Алла Вилорьевна Мигай родилась 8 апреля 1955 года в городе Киеве. С детства увлекалась музыкой, закончила Киевскую консерваторию. Затем работала в музыкальной редакции на телевидении первого национального телеканала УТ-1. Многие ее помнят ведущей передачи «Вечерня казка». Алла Мигай пишет музыку. Ее песни поют многие народные артисты Украины, такие как Дмитро Гнатюк, Надія Крутова-Шестак, Олександр Василенко, Володимир Гришко, Віктор та Любов Анісімови, Інеса Братущик, квартет «Гетьман», Віа Кобза, Віктор Бронюк, група «Фата Моргана» і многі інші. Аллочка, привіт!
2: Привет, Санечка! Я так рада тебя слышать! Привет, Америка! Привет, мои американские друзья!
0: Алла, расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось и кем ты мечтала стать в детстве?
2: А я всегда мечтала быть композитором. Дело в том, что я пела, сидя на горшке. Я пела, сидя на плечах у папы. Я пела все народные, украинские, русские, советские, классику, «Запорожье за Дунаем», «Наталку Полтавку», все, что звучало дома, песни Муслима Магомаева, Оксаны Петрусенко. Начала сочинять музыку, ну, наверное, лет 6 или 7, ну, не музыку, а просто песни. Я пела. Пела и сразу сочиняла со словами песни.
0: Расскажи, пожалуйста, как начинался твой творческий путь?
2: Ну, тут взялся за дело мой папа. Когда у меня обнаружился абсолютный слух, я стала учиться в музыкальной школе. Я подбирала все песенки по слуху. Меня даже мои педагоги по фортепиано и по сольфеджио просили, чтобы я их научила, потому что не все они могли подобрать музыку на слух. Вот, но ты знаешь, могут играть по нотам. А вот подобрать на слух не могли. Я это делала блестяще, и естественно, что мой папа решил вести меня по этой дороге, чтобы я стала таким композитором, как Пахмутова. Угу. Пахмутова у нас была любимый композитор. И мы нашли телефон Платона Илларионовича Майбороды. Мне было уже 12 лет. И я встретилась с этим удивительным человеком. Платон Илларионович послушал мои песни. Он сказал, а чему ее учить? Она уже пишет, как Пахмутова. У меня уже тогда было много песен. Мне папа подбирал стишки, и я лихо эти стишки распевала потом, аккомпанируя себе на фортепиано. Ну, вот так моим первым учителем и наставником стал гениальный украинский композитор Платон Майборода.

0: композитор. У тебя очень много прекрасных детских песен. Расскажи, пожалуйста, как ты стала популярным детским композитором?
1: Я после консерватории пошла работать на телевидении. Там приходили поэты, композиторы, певцы. И я рискнула пойти на худсовет, на радио. И показала там две своих песни. Одна песня на русском языке, другая на украинском языке. На худсовете приняли эти две мои песни. И они были записаны с нашим эстрадно-симфоническим оркестром. Дирижер Ростислав Бабич. А пела я их сама. И выиграла конкурс «Новые имена». Как композитор и как певица. Это была песня «Гори, гори». В общем-то, так и начиналось все. А потом, когда я пришла в детскую редакцию, я поняла, что у нас просто на Украине нет детских песен. Просто катастрофически не хватает детских песен. Все наши дети пели песни из советских мультиков. Это «Чебурашка», это «Бременские музыканты», это «В траве сидел кузнечик». То есть это песни прекрасные, это хорошие песни, безусловно. Но у нас должны были быть свои песни на Украине. Вот пришлось писать детские песни. И потом я так втянулась, что стала детским композитором. Даже не могу сказать, сколько у меня сейчас детских песен. Их очень много, их поет вся Украина. Они рекомендованы даже Министерством образования, в детских садиках, в школах. И среди них очень много песен известных. Вот таких, как «Сонька Дримка». Это была заставка, там такая интересная история. Мы с Наташей Кулик подали эту песню на худсовет. А в худсовете сидел автор предыдущей песни заставки. И, естественно, он был против того, чтобы появилась новая песня. И забраковали эту песню, сказали, никуда не годится ни слова, ни музыка. Музыка не оригинальная. Вот, слова вообще ерунда какая-то. И мы с Наташей Кулик, автором текста, расстроились. А потом мы говорим, так мы ж не продаем песню, мы просто ее дарим у телевидению. Нам не нужны никакие деньги. Пусть лучше песня звучит просто так, чтобы детки слушали. И вот таким образом песня попала на экран. Она звучала практически каждый вечер, несколько лет подряд. И, естественно, она стала популярной. И до сих пор мне пишут родители, но мне до сих пор пишут, что это самая любимая песня их детства. А спела эту песню я сама.

0: Санька.
1: Алла, в начале нашей передачи я не зря сказал, что ты сказочная женщина. Ты же вела передачу «Вечерняя казка». Расскажи нашим слушателям, как ты стала ведущей тетей Аллой.
2: «Вечерняя сказка» — это была священная корова украинского телевидения. Каждый вечер без четверти 9 детки бежали к телевизору, и им артисты рассказывали «На добра не ждите». Я была редактором, я просто туда писала тексты и песенки сочиняла, а другие артисты рассказывали. Как-то кто-то заболел из актера, и мне сказали: «Алла, садись, веди сказку». Ну, мне было страшновато, честно говоря. Я ж никогда не была актрисой, я не боялась сцены, я всегда пела, я не боялась петь. А вот в эфире, на камеру, мне было страшновато. А потом поехали, пошли, я уже стала автором и ведущей своей сказки. И больше таких ведущих и не было.
1: Алла, ты сочиняешь сказки. По-моему, у тети Аллы более 400 сказок. Где можно услышать или почитать твои сказки?
2: Ну, в Ютубе вообще можно меня увидеть и услышать. Я до сих пор на Фейсбук рассказываю сказки. И я пою и играю. Все эти сказки есть у меня в компьютере, в электронном виде, и я собираюсь издавать книжку сказок. Сказки с нотами. Ну, 400 я, конечно, не смогу. Я не люблю писать ноты. 20 самых известных сказок. Там «Семеро козенят», «Вовки порося», «Пивники бжоли», «Жабка та журавка» и несколько-несколько других. Там авторские сказки. И в каждой сказке 3-4 песенки.
0: А

0: Аллочка, сейчас ты пишешь песни?
1: Саша, у меня сегодня замечательный день. Дело в том, что у меня есть ученица, ей 3 годика, и она с утра до вечера поет. Это замечательная девочка, зовут ее Диана. И я приезжаю к ним в село, недалеко под Киевом, и мы с ней поем разные песенки, танцуем, играем. В общем, это для меня огромное наслаждение. А ее бабушка работает на мясокомбинате. И вот она говорит: Алла, вот бы какой-нибудь стишок про нашу колбасу. Я говорю: боже, какие проблемы. Вам будет не просто стишок, вам будет песня. И вот я сегодня написала песню «Українська ковбаса». Відгадайте, відгадайте, що додому я несу. Не капусту, не картоплю, а смачненьку ковбасу. Для матусі й татуся, для бабусі й дідуся, для собачки і кота. Ковбаса, ковбаса, ой, яка ти смакота. Оце сьогодні я написала таку пісню. І думаю, що скоро опять скажуть, що це народна пісня.

0: сил легко підійма. Оу, з'їв борщу і вже наївся, кажуть, не дарма.
1: Я помню, мы с тобой записали песню «Семь шляхів» для украинского мультфильма «Таемный посол». Помню, была очень кропотливая работа, но, по-моему, снята была только одна серия. Ты не знаешь, какая судьба этого мультфильма?
2: Кончилось финансирование. А мультик детям нравился. Я когда выступала с концертами для детей, я им ставила этот мультик, и меня один мальчик спросил: «Тетя, а что будет дальше?» А я говорю: «Знаешь, деточка, еще ж дальше не нарисовали». Так иди ж рисуй!

0: Алла, ты пишешь не только детские песни, но и песни для известных артистов. Но у тебя прекрасный голос. Почему ты сама не поешь свои песни, а отдаешь их другим исполнителям?
1: А мне муж не разрешал. Он говорил, не царское это дело, это не твоя тусовка. Ты, говорит, должна быть как Рахманинов, как Прокофьев. Ты композитор, что ж ты выходишь в эту тусню? Вот. Ну, у меня действительно, у меня было много работы, и мне очень нравилась работа на телевидении. Я работала и как редактор, и как режиссер, и как ведущая, снимала кино. Мне это очень нравилось, я увлекалась. Ну, и по дороге я писала песни, и если была возможность, конечно, я их пела сама. Но у меня была сложность, у меня был комплекс небольшой. Дело в том, что первый звукорежиссер, который меня писал, я не буду называть его имя, он прекрасный звукорежиссер. Но он сказал мне, что у меня козлиная вибрация. И я тяну нотку с вибрацией, он мне говорит, Алла, не козли. А я не могу не козлить, у меня вибрирует голос, от природы он у меня вибрирует. И я стала стесняться вот этого вот, вот этой вибрации. И вот только ты, Саша, когда мы с тобой стали работать, только ты мне сказал, что я хорошо пою. Ты первый человек, который дал мне почувствовать уверенность. И я тогда уже вышла на сцену. А это уже было тогда, когда я ушла с телевидения, так сказать, это вольная хлеба. И тут уже меня понесло. Я стала писать стихи и выступать собственными концертами, где и читала стихи, и пела песни. И ты знаешь, такой успех был. Всем очень нравилось, как я пою. И говорили, что я не просто певица с голосом, а я еще певица с харизмой. А вот. Но зал завести я могла всегда.

0: Алла, кто сегодня из артистов поет твои песни? Я имею в виду новоиспеченные песни.
1: Вот я недавно начала работать с Инессой Братущик. Это та народная артистка, которая действительно народная. Она действительно проживает и переживает песню. Вот она записала сейчас 3 моих песни. Она записала «Борщ», она записала «Соденя». Это колыбельная песня на стихи Кости Гнатенко. И она записала «Вальс» 22-го года, которую я сочинила на стихи Алексея Кононенко. Это песня о любви, о том, как парень и девушка, влюбленные, танцуют вальс. Это их прощальный бал. Завтра ему идти на фронт. Это очень такая сюжетная, драматическая песня. И я очень долго искала певицу на этот вальс. Вот я просто счастлива, что эта песня тоже будет жить.

0: детской души после рекламной паузы.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе «Дэвидсон» на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: «Дэвидсон Амбуланс Ассист». Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
4: Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на «Дэвидсон Радио» сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
4: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Мелодии украинской души. Помню, в нашей передаче сегодня гостья, очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Вилорьевна Мигай.

0: Расскажи, как твои песни попадают к артистам. Ты сама ищешь исполнителей для своих песен? Или наоборот, исполнитель находит тебя?
1: Я отдаю только такому певцу, которому я очень доверяю, и уверена в том, что он не испортит мне песню. Я переживаю за каждую ноту. Мне кажется, что она каждая нота — это золотая нота. Я ее выстрадала. Я ее придумала, я ее прочувствовала, я ее сама пропела. И я знаю, что это хорошо. Который понимает смысл. Ему не обязательно драть глотку и брать высокие ноты, да? А самое главное — почувствовать смысл, образ этой песни. Сыграть ее как артист. Как настоящий артист. Потому что, знаешь, я певцов делю вообще на две категории. Артист и вокалист. Так вот, я отдаю предпочтение артистам. И для меня, конечно, образцом в этом смысле был Виктор Шпартько. Вот, да. Он не просто пел, он играл песню. Он проживал песню. Замечательный певец. К сожалению, его сейчас нет. Он ушел от нас. Его продолжает Алексей, его сын. Помнишь, мы писали с тобой долю на стихи Шевченко? Леша Шпартько записал свой вариант. Он прекрасно спел эту песню.
2: Есть на свете доля, а кто ей знает? Есть на свете воля, ей моя.

0: Песня «Доля» была написана на стихи Тараса Шевченко и стала очень популярной. Расскажи, пожалуйста, что тебя сподвигло написать песню на стихи Тараса Шевченко? Как это было?
1: Это был 14-й год. Ну, вообще, где я, где Шевченко? Я, в общем-то, не академический композитор, я эстрадный композитор. А тут ко мне пришла милая девочка, Лена Машкова, студентка театрального института. Ее курсовая работа, фильм про Тараса Шевченко. И она хочет, чтобы там и прозвучала песня на его стихи. Я тогда жила в Севастополе, работала на севастопольском телевидении, вела там украинскую детскую сказку. Мы с Леночкой сели, я говорю: «Лен, ну я не знаю, я никогда Шевченко, ну где я, где Шевченко?» И я написала эту песню «Доля». Лена сняла клип, а у нас как раз в Киеве стоял Майдан. И Лена сняла клип с хорошими операторами, именно на Майдане. А мы с тобой записали тогда фонограмму, аранжировку песни делал Володя Вакуленко. И он сделал в таком блюзовом стиле. Это совсем не украинский фольклор. Получилась и песня хорошая, и клип прекрасный. Я поняла, что эта песня живет. И благодаря, может быть, тому, что там замечательные слова гениального Тараса Шевченко, и благодаря тому, что такая хорошая команда отработала. Команда в лице композитора, аранжировщика и, конечно, звукорежиссера. Вот такая история песни.

0: Аллочка, а расскажи какую-нибудь интересную историю написания песни. Мы с тобой знакомы много лет, наверняка есть какая-то интересная история.
1: Например, как мы писали с собой «Соколыка», ты помнишь? Ехала я в метро, вот, и у меня крутилось в голове, уже слова и музыка крутились в голове. А я ехала к тебе в студию, да, собирались друзья, мы хотели посидеть, выпить пиво. Поскольку я витаю в облаках, у меня в голове слова и музыка, я проезжаю свою станцию политехнической. А тут ты звонишь, говоришь: «Алла, ты скоро?» А я говорю: «Ты представляешь, я проехала свою станцию, сейчас я вернусь». Я перехожу на другую линию, еду назад и опять проезжаю свою станцию. Потом ты опять звонишь: «Да что ж такое, вот сейчас уже, вот все уже». Я говорю: бегу, прибегаю в студию и говорю: быстро, дайте мне нотную бумагу, я запишу, потому что я забуду песню. А ты говоришь: «Алла, остановись возле микрофона и пой, зачем тебе нотная бумага?» Ну, я встала и спела. И когда я вышла из павильона, я увидела, что наши друзья, я уже не помню, кто там был, они стоят стоя. Я говорю: «Что случилось?» И кто-то из вас сказал: «Эта песня не под пиво». Вот, и пока я лучшего не нашла певца на эту песню. Потому что там действительно очень глубокая и сильная любовь в этой песне.

0: тебя.
1: Аллочка, у тебя очень много колыбельных песен. Наверное, начала писать ты колыбельные песни, когда стала мамой.
2: Нет, я еще в 6 лет написала колыбельную. Мне было 6 лет. Я уже написала песню колыбельную своей кукле. А потом, когда я стала мамой, конечно, я стала писать больше детской музыки. Моя дочка выросла под колыбельные песни. А потом и внучка моя выросла под колыбельные песни и подсказки.
1: У тебя целый альбом колыбельных. Около 17 колыбельных песен.
2: У меня 17 колыбельных. У меня есть сборник колыбельных. Последнюю колыбельную я написала на слова Кости Гнатенко «Соныня». Уже 3 исполнителя есть этой песни. Одна исполнительница – это я. Вторая исполнительница – это девочка 6-летняя, это Тарочка. Эмилия Джанаева, ей 6 лет. А третья исполнительница – моя любимая Инесса Братущик. Вот уже 3 исполнителя, а песня написана буквально, 3 назад.

Еще мне очень нравятся стихи Тамары Коломиец. Мы с ней вместе написали несколько колыбельных. Одна из моих любимых — это «Ветерочку». Мне она очень нравится. Тоже есть уже несколько исполнителей этой песни. Даже рок-группа взяла в свой репертуар. Есть такая рок-группа украинская — «Фата Моргана». Ребята из Горловки Донецкой области, они сейчас в Киеве. А песню «Тане вечер» колыбельная из «Вечерней сказки» пела Люба Анисимова. И поет ее Виктор Бронюк, группа «ТИК». Песенка «Живет». Деткам надо петь колыбельные песни. Во-первых, там есть мелодия. Это та песня, которая поется без сопровождения. В колыбельной песне заложена особая магия, магия любви. И если мама поет ребенку колыбельную песню, народную, или авторскую, или Соньку-Дримку, этот ребенок никогда не вырастет преступником, потому что он растет в любви.

0: знаю, что ты пишешь интересные стихи и выпустила несколько сборников стихов. Где можно почитать твою поэзию и в каком стиле ты пишешь?
1: Я поэт-юморист. Я пишу о любви и я пишу юмор. Такой сайт называется «Хохмодром». У меня там какие-то немыслимые тысячи читателей. Есть такой сайт «Стихи.ру», куда я выкладываю свою поэзию. Я пишу на русском языке стихи. Детские я пишу на украинском. А кто интересуется, может зайти на эти сайты и посмотреть, и почитать там много смешного.
2: Я весна, апрель, подснежник. Я начало, утро, радость. Теплый дождик, лучик нежный. Я пою, смеюсь, играюсь. Ты сентябрь, осенний сад, белый гриб пахучий, день дождливый, листопад, грозовая туча. Я ищу свой идеал, все безрезультатно. Ты мудрей, ты все познал, все тебе понятно. Я живу, сгорая в страсти, плачу, злюсь, кричу, ругаю. Ты нашел такое счастье, о котором я не знаю. Утром солнышко согреет землю теплым нежным светом, ту, которой нет роднее, ты моя планета. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь каждому дню предстоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь чувству любви настоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь песни пою веселые. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь шуткам твоим, приколам. С утра и до вечера радуюсь, а ночью волчицей вою. И в голове не укладывается, что это зовется любовью. Я женщина, я твой земной очаг. Я борщ, котлетка, пирожок и чай. Я голос нежный, песенка простая. Я твоя сила, если ты устанешь. Я шуба натуральная, согрею тебя теплом души и нежных слов. Вот только одного я не умею — в твоем сердечке пробудить любовь.
1: Ну что я тебе скажу еще хорошего? Чем я могу похвастаться?
3: А ну похвастайся.
1: Я писала песни, а аранжировки к ним делал наш общий друг Андрей Остапенко. Прекрасный музыкант, чудесный человек. И он всегда говорил, вот Алка, что не напишет, у нее хит. Но каждая песня, говорит, как прилипнет. Вот от такого музыканта, допустим, как Остапенко, как Татарченко Гена. Вот когда они говорили, бывало, ты написала такую прекрасную песню. Витя Шпартько, помню, мне сказал тоже. Алла, ты даже не понимаешь, какую ты песню написала. Вот такие вот комплименты, похвала, она дорогого стоит. Потому что она от очень уважаемых мной людей, от выдающихся музыкантов нашей страны.

0: украинской души подошла к концу. В сегодняшней передаче моей гостьей была прекрасная телеведущая, композитор, режиссер, музыковед, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусства Украины Алла Мигай.
1: Друзья мои американцы, я обнимаю вас песней.
0: А я жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Davidson Radio. До новых встреч. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.

0: из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В связи с новостями Наталья Густрицкая. В Нью-Йорке на этой неделе ожидаются затруднения с дорожным движением из-за 81-й Генеральной Ассамблеи. В город прибыли представители почти 200 стран. В Мидтауне, особенно в районе штаб-квартиры ООН, ожидаются многочисленные перекрытия улиц, трафик.

0: ссылки на мобильные приложения и призвала скачивать его и получать новости в режиме реального времени. Инсайдер поделился подробностями состояния сына Синди Кроуфорд, 27-летнего Пресли Гербера, в элитном рехабе в последние дни его жизни. Далее цитата: «Он страдал от крайне низкой самооценки, ему было трудно принять себя настоящего и обрести уверенность в себе. Он понимал, что ему нужна помощь и хотел раз и навсегда избавиться от зависимости», рассказал источник изданию Page Six. Звонок в скорую Лос-Анджелеса из клиники поступил утром. Сотрудник рехаба сообщил об остановке сердца и передозировке у мужчины в центре. Врачи, которые прибыли на место, смогли только констатировать смерть Гербера. Центр Resolution Living – один из самых известных рехабов в стране. Курс лечения там стоит миллионы долларов. По информации на сайте, центр специализируется на помощи людям с зависимостями и проблемами психического здоровья.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Davidson Ambulance Assist. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: Всем салют, доброе утро, красит нежным светом. Сегодня свет не очень нежный, но все равно осенняя пора, чей очарование. С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Так неожиданно закончился чудесный музыкальный привет от Леонида Животовски, что я просто даже как-то словила тишину, что называется. Всем хорошего дня, прекрасного настроения, как водится, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. И наш знаменитый турагент, туристический гуру во всех направлениях Леонид Животовски с музыкальным приветом получает алаверды от нас. Мы приветствуем вас в эфире. Леня, здрасте.
1: Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, туристы и туристки, здравствуйте, энтерпренеры, здравствуйте, Лена Вишневецкая и Акмаль Тахиров.
0: Лень, я вчера, вот честно говорю, засыпая, готовясь к сегодняшнему эфиру, пыталась восстановить хронологию вашего приветствия, вне зависимости от того, что я говорю. И у меня не получилось. Мне все-таки надо будет как-то вырезать этот кусочек и выучить как «Отче наш», потому что настолько всегда четко вас не сбить вообще с позиции, как бы мы вас ни приветствовали, что бы мы ни придумывали, туристки и туристки, и все. Это о чем говорит? Это говорит о том, что Леониду Животовскому можно доверять. Это человек стабильный. У него абсолютно незыблемые позиции в бизнесе. А это что? А это значит возможный стабильный заработок. Поэтому мы сегодня никуда не отплываем, мы сегодня не путешествуем, мы сегодня стремимся к финансовой независимости, о которой нам расскажет Леонид Животовски. Вкратце, Леня, суть предложения: стань независимым турагентом в международной турфирме. Звучит, конечно, очень привлекательно.
1: Окей, есть фирма, турфирма, которая 35 лет в бизнесе. У нее 145 тысяч агентов в 22 странах. И она приглашает агентов стать независимыми travel-агентами. Что значит независимыми? Это значит, что компания вам дает все свои связи, все свои connection, и когда вы получаете commission, они с вами делятся 30 на 70. Если вы заработали $1000, то они забирают 300, а вам дают 700. Они вам дают два веб-сайда, один для турпродаж, один для рекрутинга. И еще 20 веб-сайтов я вас научу, как получить абсолютно бесплатно. И у вас будут свои веб-сайты типа Disney World, Norwegian Cruise Line. Это называется affiliate. То есть это в процессе обучения. То есть у вас будет 20 плюс 2 сайта. У вас аж 22 сайта будет, если меня послушать. Теперь люди, которые приходят в этот бизнес, они с первой минуты, как они только зарегистрировались, становятся агентами, и они сами как бы работают на commission, компания им не звонит, пока вы компании не звоните. То есть вам никто не говорит, вышли вы ли на работу или работаете. То есть это ваш бизнес. Сколько хотите, столько работаете. Это так кратко.
0: Лень, вообще, вкратце это очень хорошо, и говорите вы очень складно, и очень убедительно, и, собственно говоря, очень мотивирует всегда ваши предложения, ваши рассказы. Но меня вот как человека потенциального, допустим, турагента интересует, сколько я могу заработать конкретно в этом бизнесе?
1: В этом бизнесе каждый заработает столько, сколько он туда вкладывает свое время, силы и энергии. Кто-то ничего не зарабатывает, кто-то зарабатывает ровно столько, сколько он путешествует, потому что многие люди заходят в этот бизнес, они говорят, а мы не будем работать, но мы много путешествуем, так мы будем как бы на своих собственных путешествиях зарабатывать commission, что тоже нормально. А есть люди, которые начинают зарабатывать там $500 в месяц, то я думаю, слушай, если я в два раза больше буду работать, так 1000 получится, а если в 4 раза, то 2000 и так дальше. Поэтому все зарабатывают по-разному.
0: Лёня, вот знаете, когда мы начинали, Вы, и у нас была вот одна, я не помню, может быть, даже самая первая программа, которая была посвящена возможности заработать деньги, будучи, значит, турагентом, попробовав себя в новой ипостаси. Вы рассказали о даме, которая когда-то работала, значит, в тюрьме, потом стала турагентом, вы назвали какие-то совершенно невероятные деньги, она там заработала 1-2 миллиона, вы еще потом несколько, в некоторых программах несколько раз ее упоминали, и вот она одна такая, она уникум, но люди думают, ну, может быть, это какой-то выдуманный персонаж, может быть, так нереально, а кто-то думает, а я могу стать еще круче, чем это Джемми, ее, по-моему, зовут. И что вы на это скажете? Может быть, на нее можно где-то взглянуть, понять, что это реальный человек, а не выдумка искусственного интеллекта?
1: Окей, это хороший вопрос. Значит, первое, неделю назад она проводила Zoom, и записали этот Zoom, и он у меня есть. Любой человек, который как бы интересуется, то, что я рассказываю про этот Джимми, свяжитесь со мной через Davidson Radio, я вам дам послушать ее, и все задают вопросы. И я, ну, такие, как я, потому что люди тоже хотят зарабатывать максимум. Теперь она не одна такая уникум, она number one. Но если она там зарабатывает, грубо говоря, 250 тысяч, то number two зарабатывает 220, а number three зарабатывает 200, а number четыре зарабатывает 190. Поэтому она не одна такая. Она number one как бы по цифрам, но народу, который зарабатывает нормально, там хватает. Теперь немножко я расскажу, где она живет, чтобы вам было понятно. Значит, она живет... где она живет, сейчас я вам скажу. Она живет в городке, население которого 1300 человек. Я хочу, чтобы вы эту цифру услышали. 1300 человек.
0: Но она по-моему, бюджет этого города вообще опережает, мне так кажется.
1: 1300 человек, это на Ocean Parkway, это 6 домов. Если взять вместе, это целый городок. Теперь этот городок занимает 1 квадратную милю. Находится в... Это город называется Нью-Шерон, Айова. Это сельскохозяйственный район, там все в сельском хозяйстве работают. Если сравнить с нашей комьюнити, которые почти все куда-то ездили в круиз, все ездили в Европу, там по 5-6-8 тысяч тратили, то там живут совершенно другие люди. Там люди... Вы поняли, там работы нет, там... Ну, на ее счастье, она закончила колледж, и на ее счастье там тюрьма есть в этом городе. И она пошла работать в тюрьму на 50 тысяч долларов, что для тех краев считается хорошо. И, ну, так как денег мало, то она еще в колледже, она еще занимается самообороной, там, карате, или я не знаю, как, чем она занимается. Она еще 4 группы в колледже вела, как, наверное, физрук, я так думаю. И вот кто-то к ней пришел, предложил стать, заниматься травелом, part-time. Она целый год сопротивлялась. Думайтесь в это. Целый год говорит, какой травел, посмотри на наш город. Посмотрите, я каратистка. Да, она, но я еще поправочку. Я сказал, что она охраняла людей, но она parole officer. Что это значит? Это когда люди освобождаются, она их держит под контролем. Они приходят, там, типа, ну, чтобы они опять в тюрьму не попали. То есть она и в тюрьме, и ходит по квартирам, они к ней в офис приходят. То есть она контролирует тех, что откинулись с тюрьмы. Теперь она начала part-time заниматься, уговорила эта женщина ее. И она первая, кому она пошла, к своим этим тюремщикам, начала всем рассказывать, что она занимается, бла-бла-бла. И первые клиенты она получила из тюрьмы. И потом у нее отец был контрактор, он ходил там, что-то там ремонтировал, она ему карточки давала, и он каждый раз, когда ходил estimation делать, то он давал ее карточки. А моя дочка, между прочим, занимается травелом, и она всех своих родственников просила раздавать карточки. То есть она подписала своих родственников в этом маленьком городке. Короче, на второй год, part-time, она вышла на 120 тысяч в год. Это при работе, где она зарабатывала 50 на основной. Я адвайзер этот экономический, говорит, слушай, ты зарабатываешь практически в два раза больше, чем на работе, может тебе кинуть работу и удариться в этот травел? Она пошла к начальнику тюрьмы и говорит, слушай, если я хочу уволиться, заняться своим бизнесом, если у меня не получится, ты меня назад возьмешь, потому что там работаешь-то немного. Он говорит, конечно, ты хорошая девочка, ты у нас тут там, и то я тебя с руками заберу, так что не переживай. И вот она ушла и начала заниматься своим делом. Теперь за 5 лет она вошла в клуб миллионеров. Что это значит? Это значит, те люди, которые заработали 1 000 000 на комиссионных. Если 5 лет разбить, то есть 1 000 000 на 5 лет, это в среднем 200 тысяч. Но у нее понарастающее было. То есть оно так было 120, 180. Теперь сейчас она где-то в районе 250 тысяч зарабатывает примерно. Теперь, кроме этих денег, что она зарабатывает, у нее еще туристическая команда агентов. Она набрала себе 127 человек, работает в ее команде. Те деньги, которые она с них имеет, сюда не входит. Я говорю только о деньгах на комиссионные, которые она лично зарабатывает. А еще оттуда там еще 1000 или 1500 капает. Ну, грубо, я не знаю точно сколько. Но 127 агентов приносит ей тоже деньги. Теперь что она дальше сделала? Так как в городке не сильно разгонишься, она открыла группу в Facebook, сделала туристическую группу, и каждого человека, который уезжал, она его вела как ребеночка. Ну, вы там не забыли паспорт, вы там в аэропорт не опаздываете. Когда они приезжали, она у всех просила ревью, чтобы они ей сказали на видео. И они не говорили, как она есть. Это понравилось, то не понравилось. И она начала, и она с разрешения своих кастомеров начала ставить их фотки и про каждого кастомера. И люди на этой группе начали заходить, потому что это живое общение, это не глянцевая какая-то там открыточка, которая не знает, что правда ли. Это люди, живые люди. И так она раскручивалась. И она сейчас number one в нашей компании, но вроде бы как даже в индустрии. То есть она даже в индустрии number one. Но это так вкратце.
0: Господа, если вас вдохновляют подобного рода истории, 718-303-8000, уже звоните, оставляйте свой номер телефона, ваше имя, Леонид вам перезвонит, и вы легко сможете вступить в этот клуб и веселых, и находчивых, и успешных предпринимателей, которых мы на территории этой программы называем независимыми турагентами. Между тем, полно скептиков, Леня, и, естественно, сейчас вот такая теплая волна нахлынула прямо в студию со словами «Уже давным-давно все это было, и это давным-давно существует в интернете». И я от себя добавлю, они там наверняка тоже вот эти тепловолнистые жители нашего города и окрестностей говорят, что нафиг мы там нужны, там уже все места блатные расхватали.
1: Значит, я вам объясню одну вещь. Вы знаете такие сайты, как Amazon, вы знаете такие сайты, как eBay. Там миллионы людей что-то продают, и каждый день туда что-то добавляется, и все могут туда вставить свои 3 копейки и что-то тоже продавать. Поэтому любой бизнес, который вы хотите открыть, вы не откроете, что вы один. Откройте ресторан, их сотни, откройте ландромат, их сотни. Все, куда бы вы ни пошли. Но дело в том, что любой бизнес открыть надо много денег вкладывать. Ресторан надо 500 000, 1 000 000 минимум. Ландромат 250-500 тысяч. Травел-бизнес, вам не надо ничего выкупать, никаких баночки, коробочки. Это сервис, первое. Второе, мы все ушли онлайн, и мы тоже с вами находимся онлайн. И наш онлайн называется davidsontravel.com. Поэтому мы не остались на столе с бумажками и с ручками. Мы точно так же ушли онлайн. Но есть разница в том, что когда... Я просто одну историю очень быстро расскажу, если есть время.
0: Есть, конечно.
2: Да.
1: Значит, я в твоей жизни расскажу историю. Раньше мы с женой все время ездили all-inclusive в Доминикан 2 раза в году. У моей жены был бьюти-салон, и 31 декабря, это самый тяжелый день у нее, все хотят на Новый год быть красавцами, и она сидит уже 5 часов вечера, последних клиентов достригает, и женщина говорит, ну, куда вы едете? Она говорит, да, туда, в Доминикан, 5 звездочек, там все класс. Она говорит, ну, good luck, только будьте уверены, что это не Ambience компания. Она говорит, а что за Ambience? Она говорит, обанкротилась, она не платила всем людям по всему миру номера. Жена мне звонит, говорит, проверь документы. Я открываю Ambience 31 декабря в 5 вечера. Представляете? Я звоню в Доминикан, говорю, слушайте, мы должны завтра прилетать 1 января, мы в 5 утра всегда в JFK. Они говорят, да, в списке есть, но номера ваши не оплатили. Ambience обанкротилась. Я говорю, что с моими деньгами? Я говорю, за деньги не переживайте, они вам вернут на карточку, они всем возвращают. Я говорю, а могу ли я вас купить номер? Она говорит, да, пожалуйста, называй сумму на $600 дороже, чем я купил 3 месяца назад. То есть на $1200 я должен попасть на эту поездку. Я звоню жене, она говорит, слушай, у меня есть клиент, Сережа, с Нью-Джерси, позвони от меня, скажи, потому что я занята. Я звоню этому Сереже, наша агентша уже уехала, я не смог дозвониться, которая нам продала это. Сережа говорит, дай мне час. Через час он мне звонит, говорит, я звонил всю Америку, вся Америка уже ушла. Новый год, в Лос-Анджелес звонил, в Калифорнию, в Сан-Франциско, в Чикаго, все закрыто. Я говорю, что же мне делать? Он говорит, дай мне еще полчаса. Через 10 минут он звонит, быстро давай карточку, быстро. Я говорю, что там? Он говорит, не спрашивай, звонок сорвется. Я ему даю карточку, он ток-ток-ток, слышу там на компьютере. Он говорит, фу, зарегистрировался, давай факт. Слайд мне бумагу, там только confirmation number. Я говорю, а что случилось? Он говорит, я тебе взял то, что ты хотел, всего на $100 дороже на человека. На $200 я вам сделал. Я говорю, а как же ты сделал? Он говорит, а я позвонил на Гавайи, там уже 1 января, и там открылись турбюро, которые мне нужны. Можете себе представить, что он сделал для меня? Теперь мой вопрос к клиентам. Кто вам онлайн будет это делать, если не живой человек? Ответьте мне, пожалуйста.
0: Никто, Лень, я отвечу за всех. Если так можно. Вот. Я понимаю, что меня закидают, но, конечно, все равно живой человек еще нужен и понадобится еще надолго, хотя бы для того, чтобы за искусственным интеллектом последить. Не то, чтобы там догнать, перегнать, но просто хотя бы посмотреть. У нас практически несколько минут остается, 2, наверное, или 1, или 3. 718-303-8000, номер телефона для тех, кто заинтересован попробовать себя в роли турагента независимого. Для всех тех, кто готов заработать дополнительные деньги, это интересно наверняка. И этот бизнес, как вы уже слышали, если слушаете по вторникам, Леонида Животовского, можно начать прямо сейчас. Для этого, еще раз повторяю, вам нужно просто позвонить по телефону 718-303-8000, оставить свое имя, ваш номер телефона, Леонид с вами свяжется, и вы обо всем договоритесь. Тем более, что, Лень, буквально вот 2 слова скажите, верно ли, что этот бизнес подойдет абсолютно всем, не, так сказать, неравнодушным людям? Так бы я это сформулировала.
1: Всем, кроме тех, кто ненавидит людей.
0: Вот совершенно верно. Я думаю, таких у нас очень мало, просто единицы. Мы говорим о тех, кто любит людей, с удовольствием готов к общению. Лень, большое спасибо, до следующего вторника, 718-303-8000. Ждем ваших звонков, всех тех, кто готов попробовать что-то новое. Акмаль, спасибо, мы продолжаем.
1: Май.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса.
2: И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
6: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио любит Нью-Йорк. На Дэвидсон Радио Акмаль Тахиров и Лена Вишневецкая тоже признаются всегда в любви к этому городу. А любовь — это что? Любовь — это не только такая мур-мур-агу-агу штучка. А любовь — это вот и проблемы, и скандалы, и переживания, и какие-то размышления. В общем, любовь — это большой труд. И мы стараемся любить, научиться любить талантливо, даже если речь идет о нашем большом городе. Вот на эту тему мы только что говорили во время рекламной паузы с ребятами из Effective Home Care. Юля, Олег, здрасте.
2: Доброе утро.
1: Очень рады мы вас видеть, конечно, и вам, как и нашим слушателям. Мы желаем удачи, успехов во всех ваших начинаниях, хорошего настроения, хорошего дня. У вас хорошее агентство, знаю, потому что люди доверяют передать вопрос вам. Вопрос очень личный, вопрос очень такой интересный, на мой взгляд. Почему вопрос? Потому что сегодня будет только один вопрос. Как правило, в течение недели поступают много вопросов, и не только по телефону задают вопросы люди, с которыми я воочию встречаюсь где-то в любимом городе. Так вот, интересный сегодня вопрос. Мне разрешили назвать имя этой пары. Это Феликс и Мария. И вот такая ситуация. Мария сказала: Лена, пожалуйста, я верю тому, что говорит Олег и Юля, я слушаю ваши передачи. Мы не являемся пациентами агентства Effective Home Care, но сейчас мы раздумываем над тем, что нам делать, и вот как Олег с Юлей посоветуют, так и будет. Значит, у Феликса 10 часов, он после инсульта. И 10 часов ему назначили совсем недавно. У него убрали 2 часа, было 12 часов. Они это дело не оспаривали. И Феликс закреплен за одним агентством. У Марии 6 часов. И очень давно Мария закреплена за другим агентством. И к ней приходит home attendant уже очень много лет. Наступает вечер, она говорит: я не в состоянии одна ухаживать за Феликсом. Дети живут в Нью-Джерси далеко. Мы, конечно, все время с ними общаемся. Она говорит: я бы хотела вплоть до того, чтобы отказаться от своих часов в пользу своего мужа, чтобы нас объединили в одно агентство, и чтобы каким-то образом у нас был вот такой период, когда мне не нужно было ночью вставать, поднимать мужа, помогать ему там дойти до туалета. Потому что, она говорит, нам вот этих 16 часов недостаточно. И она подчеркивает, она говорит, мы никогда не оспорили, что у Феликса сократили 2 часа. Вот что вы посоветуете, что нужно сделать этим людям?
2: Доброе утро всем опять. Еще.
1: Интересная, правда, ситуация?
2: Да, ситуация интересная и не новая.
1: Разве? Да. А я такой впервые слышу.
2: Нет, смотри, ну то, что, допустим, кейсы в разных агентствах, это нормально. Я не знаю, это одно и Малтиси или нет. Тоже если разное, тоже нормально. Если одно, тоже нормально. Значит, это позволяет в какой-то момент дома находиться двум кергиверам, которые один смотрит за Феликсом, второй смотрит за его супругой. Получается в общей сложности 16 часов.
1: Угу.
2: Я бы что посоветовал попробовать сделать изначально, если они это не решали вопрос, поговорить с кейс-воркером или с ее, или с его кейс-воркером по поводу schedule, расписание. Может быть, вот эти 16 часов можно как-то сдвинуть расписание, что это, допустим, будет занято там 16 часов в сутки, к примеру. Значит, к примеру, 6 часов, да, вот.
1: 6 часов у Марии, 10 часов у Феликса.
2: Ну, в зависимости от того, как Мария видит, в какой момент суток Феликсу нужна больше помощь, то есть...
1: Вечером. Она говорит, что если бы вот с восьми где-то вечера у нас было бы вот эти вот...
2: Что значит с восьми? А вопрос не со скольки, вопрос до скольки, с восьми до скольки. О чем идет разговор?
1: Ну,
2: это... Вечер или ночь?
1: Вот чтобы ночью был кто-то с
2: вот
1: ним.
2: Ночь это уже другой вопрос, понимаешь? Ночь, вот так как они отказывались, значит, они тогда... должны на Феликса.
1: Они не обжаловали вот это сокращение двух часов, да, никуда не звонили.
2: Я не знаю, когда это было, значит, если это было давно, больше трех месяцев, значит, они могут сделать реассессмент, попросить еще раз ассессмент на increase hour и доказать на этом ассессменте, показать, что что-то происходило ночью, и что ему нужна ночью супервижн, ему нужны ночью уход и помощь, что ему 10 часов мало. И попросить increase in hours, спросить split shift. Сейчас очень тяжело получить split shift, но я скажу вот буквально вчера, не вчера, в пятницу позвонил мне мой знакомый, которого мы оформляем на программу, помогаем оформлять, получить программу waiver. Значит, он сказал... Алекс, что мне делать? Мой папа позвонил кейсворкер, ему дают live-in.
1: С проживанием.
2: А у него 14 часов у папы. Ну, весь смысл был в чем? До этого мы говорили, что это не хватает, чтобы у папы проблемы ночью. Он поднимается, он падает, ему надо помощь, там, сходить в туалет, ему нужна ночью помощь. И есть докторов... бумаги, все это зафиксировано, даже была скорая вызывалась ночью, было падение. Значит, поэтому мы ему посоветовали начать оформлять, просить у кейсворкера split shift, чтобы присмотр был ночью. А параллельно, если будет отказ или что, мы начали помогать ему оформлять бумаги на waiver-программу. Но ему дали live-in. Но live-in это 13 часов. Он, то есть у папы 14, а ему дали live-in, а live-in покрывает 13 часов, потому что по закону по live-in хаматенда должна отдыхать. И вот эти 13 часов очень тяжело разбить, какие-то часы, может быть, ночью, днем, но факт в том, что он отказался и попросил, чтобы ему дали сплитшит. Вот сейчас ждем результатов, если будет отказ, но уже давали live-in, но это уже будет легче на основании этого взять на арбитраж и получить от них split shift. То есть мой совет, если это нужна помощь ночью, значит, они должны вызывать SMLTC, делать assessment, чтобы пришла NIRS, и просить у них доказывать, что ночью нужна помощь, получать split shift.
1: А вот скажите, Юль, как на твой взгляд, а может быть, если бы было одно агентство... Вот, допустим, я сейчас просто условно говорю, вот, допустим, Феликс и Мария, они бы позвонили тебе, Юля, и сказали, если мы перейдем вдвоем к вам в агентство, не лучше это будет? Может быть, мы каким-то образом, вы нам поможете сдвинуть часы с вашими работниками? Но их устраивают, в принципе, их хом-аттенды их устраивают, потому что, тем более, у Марии женщина работает уже очень много лет, она сказала.
2: Лен, я не вижу, посмотри, на сегодняшний день ситуация такая сложноватая, да, Надо работать, да, надо профессионально работать, надо решать эти вопросы. Но если они давно в агентстве, у них там все нормально, надо сначала попробовать, я не знаю, я бы попробовал поговорить с кейсворкером и сдвинуть эти часы.
1: А с каким кейсворкером? С чьим? С Феликса или с Марией? Ему нужнее помощь, она говорит.
2: Ему нужна больше помощь. Ну, там как варианты, если она... ей нужна помощь, и находится дома кто-то из родственников, там можно, ну, к примеру, вот есть часы, допустим, с 9 утра там, до 7 вечера, да, 10 часов. Mm-hmm. Сказать, что вот, допустим, утром там до часу дня, там, к примеру, до 2 часов дня, там есть там внук, сын или кто там есть, кто помогает на самом деле, чтобы помочь присмотреть за ним. А потом они не могут помогать смотреть, им реальная вот эта помощь 10 часов нужна позже. Им нужна эта помощь, допустим, с часу дня, с 2 часов дня, там до 12 ночи, к примеру, или до 2 часов ночи. Попробовать сдвинуть шифт. Но перед тем, как пробовать сдвинуть шрифт, надо попробовать попросить assessment, визит медсестры.
1: И чтобы пересмотрели возврат вот этих двух часов.
2: Попробовать increase the hours, попросить split shift.
1: А я еще, знаете, что добавлю?
2: Но, Леночка, но мы сейчас говорим действительно о том, что Феликсу нужна помощь. Есть реальные проблемы ночью. Есть
1: это
2: реальные...
1: правда, но я сейчас скажу такую вещь, я не знаю, я имею право это говорить или нет, но, слушай, из песни слов не выкинешь. Мне Мария говорит, я говорю, почему вы не обжаловали, вот когда у вас сократили эти два часа? Она говорит, потому что мне сказали, что вот если у него останутся эти 12 часов, ему выпишут такие лекарства, он будет все время спать, будет сонный, будет неадекватный, и это вообще сведет его в могилу очень быстро. Поэтому вот мы стараемся, я говорю, как это кто этого? Ну, сказали ей, вот соседка, условно говоря. И поэтому мы, говорит, ничего не просили. Вот если добавят, если, говорит, мы будем просить, чтобы часы добавили, их добавят, ему врачи такие лекарства будут прописывать за то, что вот так такие долгие часы, что он будет все время как бы подседаться.
2: И я говорю, что это такое? Какие-то деменции есть?
1: Ну, он после инсульта. Он после инсульта.
2: Я понимаю, но инсульт это не...
1: Он, ну, ему не становится лучше, скажем так, несмотря на то, что Мария говорит, нет, мы стараемся, он старается, я вот помогаю, Хамадендет помогает. Очень тяжело. Он в коляске по дому ездит даже. Вот. Поэтому я удивляюсь, почему вот так срезали, что называется, два часа. Я очень удивляюсь. Мне кажется, что ты абсолютно прав, я в этом деле совершенно не разбираюсь, но мне кажется, что они должны просить. Я обещал задать этот вопрос в эфире, вот я знаю, что Мария слушает. А вообще вот, возвращаясь, так сказать, изначально к моему комментарию по поводу того, чтобы вот их объединить под одним зонтиком, который называется Effective Home Care, почему, Юль, люди агентства меняют? Вот есть какие-то реальные причины?
0: Это хороший вопрос. Ну, во-первых, возьмем во внимание тот факт, что люди разные, и это может быть просто человеческий фактор. Есть люди, скажем так, немножко тяжелые, им могло что-то не понравиться, им мог не понравиться, грубо говоря, тон их координатора, они решили, они перешли. То есть это не есть сложный процесс, в общем, переходить из одного агентства в другое, поэтому люди могут себе это позволить, скажем так. Во-вторых, также немаловажно, что есть очень много агентств, которые... ну, у них нету такого, скажем, я не хочу как бы очень сильно нас выхвалять, но когда уже работаешь с несколькими агентствами, можно заметить уровень работы, который мы ведем, и, например, другие агентства, то есть лично за себя буду говорить, когда я работала координатором, это всегда идет личный подход к каждому пациенту, когда пациент звонит, ты пытаешься ему действительно помочь, что ему нужно, пытаешься подобрать того хамотенда, уход, в котором он действительно нуждается, поэтому... Если существует проблема, если пациент обращается к ней, к своему координатору, и его не слышат, ему не помогают, то, соответственно, как результат, пациент недоволен услугами, которые он получает именно от этого агентства, он переходит. Но тоже есть, например, если я говорю о пациентах, которые могут очень часто менять агентство там, по причине и без, и есть наоборот, пациенты, которые, они просто настолько привыкли к одному агентству, хоть им иногда уже бывает там не очень удобно, скажем так, не то, что удобно, а, ну, вот не помогают им. А вот просто привык пациент и уже такой думает, ну, так это тяжело делать, вот переходить куда-то, они думают, что физически им нужно куда-то переходить, скажем так, а условно это просто, если у вас действительно как бы вам что-то не нравится, вам не подходит услуги, которые вам предоставляет это агентство, это очень легко, вы можете подобрать, выбрать агентство, которое вам нравится, позвонить, просто сделать один звонок, и вам помогут перейти туда, куда вам будет, где вам будет удобно.
1: А как вот один звонок? Да, ну вот один звонок, вот люди позвонили, скажем, к вам в агентство 718-806-16-66 и добавили 115, попав к Юле, 718-806-16-66, Позвонили в Effective Home Care, не забудьте 115 добавить добавочные три цифры. И чем это будет отличаться? Ну, все агентства скажут, допустим, у нас индивидуальный подход, у нас вот это, у нас вот это. Каким образом это человек чувствует, каким образом он должен понять, что да, действительно существует разница, и правда ли то, что, допустим, я тоже слышала, бывают случаи, когда пациентов, ну, не то чтобы запугивают, им не говорят напрямую, а им говорят, да, пожалуйста, идите в другое агентство, вот у вас сейчас 8 часов, как только перейдете куда-то, будет сразу 5 или 3. То есть и пациента, просто у пациента в голове такая красная кнопка и думает, да ладно, я уже потерплю там, как это, ну я вот пойду, зачем мне это надо и так далее. Такое бывает, потому что, да, мы уже много раз говорили, да, это бизнес, и если я, допустим, пациент, для меня это все вместе называется home care, да, а на самом-то деле тут миллион программ, тут и часы мне дает не Олег с Юлей, а кто мне дает часы? Город-штат, кто мне дает?
2: Инсурисная компания.
1: Да, страховая компания. И если мой сосед говорит о том, что «Ой, я перешел, вот мне позвонили, сказали, мне сразу дали 12 часов». А второй человек звонит, а ему говорят, а вам и 3 не положено, потому что у вас там, допустим, не хватает там каких-то, я не знаю, как это, на правах поинта, а тут у вас не та страховая компания, вы вообще еще не подходите по возрасту, по заболеваниям. То есть что делать пациенту, каким образом, на что ему ориентироваться?
2: Лен, все вот то, что ты сейчас сказала, значит, смотри, то, что какие-то агентства могут сказать пациенту, перейдете, потеряете часы там, в другое агентство, они, ну, это чисто чушь. Значит, это не имеет в виду. Перейти в другую MLTC, страховую компанию, на сегодняшний день, возможно потерять часы, если у пациента недостаточно диагнозов. Значит, что я... Вот ты сказала, вот почему, допустим, ваше агентство, почему это... Смотри... Я очень просто. Позвоните в агентство. Вас же никто не просит, не заставляет или не уговаривает перейти. Задайте все вопросы, приготовьте вопросы, которые у вас существуют. У всех есть вопросы, которые вы боитесь задать своему агентству по какой-то причине, или что чего-то, или кто-то вас напугал. Я вообще не понимаю, когда говорят такие вещи, это чистая ерунда на сегодняшний день. Значит, позвоните в наше агентство, задайте все эти неудобные вопросы. Получите ответы, позвоните в то агентство, где вы находитесь. Позвоните еще в агентство и сравните, как с вами разговаривают, как вам отвечают на те или иные вопросы. И сделайте свои выводы. Что касается вот того, что вот вы перейдете в другое агентство и вы потеряете часы. Ну, послушайте, во-первых, часы и сервис даются людям, которые в этом нуждаются. Значит, у вас есть на то основание, у вас есть все документы, у вас есть все. Наше агентство готовит человека к приходу медсестры. То есть мы смотрим сначала, какие есть диагнозы. Мы рекомендуем, чтобы обратиться к доктору, получить какие-то репорты. И на основании этих репортов и этого диагноза люди получают нормальные часы. Или отстаивают свои часы, которые у них есть на сегодняшний день. Позвоните.
1: Мне нравится, Юль, вот скажи, может быть, я не права. Когда речь заходит, неважно, вот сейчас это агентство по уходу на дому, магазин, ресторан, там, я не знаю, салон массажный или там спа-салон или что-то, любой бизнес, всегда может возникнуть вопрос, мне кажется. Вот если надо постричься, ты бы отправил там своего сына, сам бы пошел вот туда-то, если бы тебе понадобилась там, я не знаю, фаршированная рыба, ты бы отправил бы вот в этот магазин. Твоя мама находится под зонтиком Effective Home Care, честно признавайся в эфире.
0: Абсолютно, да, даже я отвечу.
1: Вот, да, я смотрю, у Олега такое растерянное лицо, думаю, сейчас скажет, нет, у нее там страховка не подходит, и я прямо же-то испугалась. Значит, ты свою маму, единственную, любимую, дорогую, голубушку, привел под крыло в Effective Home Care, абсолютно доверил здоровье и заботу своей мамы своим работникам. О чем это может говорить, Юля?
0: О том, что если мы доверяем самого родного человека в нашей жизни какому-то учреждению, офису, агентству, то, я думаю, это говорит обо всем, о том, что в первую очередь этому агентству можно доверять, потому что, ну, кого-кого, а свою маму, я думаю, мы будем отправлять только в самое надежное место.
1: А есть какие-то преференции, Олег, у твоей мамы в агентстве? Вот она бывает, как все другие пациенты, там, может пожаловаться, кто-то опоздал на работу, может быть, или еще что-то такое. Вы как решаете эти вопросы? Ну, давайте о личном немножко.
2: Давайте о личном. Преференции есть, конечно, не буду скрывать у моей мамы.
0: Я вставлю, можно, потому что она всегда может позвонить директору нашего агентства и пожаловаться.
1: На мобильный телефон, да? Так, интересно, да, на мобильный телефон. И что? Как вы решаете эти вопросы? Я знаю, что хомотент может позвонить в агентство и пожаловаться.
2: Я скажу, смотри, что у моей мамы, что у многих наших пациентов, очень хорошие киргиверы, тим сложился, там основная группа. Это
1: девочки-семья, да-да.
2: Девочки с Украины, и знаешь, поначалу, как и все родители, мама, да нет, зачем, мне столько много, там упиралась, а потом... говорит, какое счастье, что мы находимся в этой стране, что нам такая помощь, да, такой сервис. Ну, они действительно делают свою работу шикарно. Ну, слушай, может быть и потому, что это моя мама, я просто знаю этих людей, как они работают. Они не только на ее кейсе работают, они работают в других кейсах. И я как-то помогаю этим людям. Есть знакомые агентства, где они еще работают, чтобы они были заняты постоянно. И везде только хорошие слова о них, и не только о них.
1: За это, кстати,
2: сейчас,
1: спасибо от хомотендов даже.
2: Сейчас у всех хомотендов, у всех агентств люди, которые с Украины, угу. с вот этими продлениями разрешения на работу.
1: ТПС, да, Юля, это вот это?
2: ТПС и вот эти, у некоторых очень большие проблемы, и мы, конечно, нервничаем, потому что это очень хорошие работники, и у нас очень много таких людей, и мы надеемся, что... наше правительство этот вопрос решит, потому что люди работают, платят налоги.
1: Я не сомневаюсь. Да, я не сомневаюсь, что все будет нормально.
2: 19, некоторым продлили, некоторые непонятно, почему еще не получили никакой информации. Но вот мы надеемся, что у этих людей будет все хорошо, война еще продолжается. Они здесь с детьми, у некоторых несколько детей. Это их хлеб, это их работа, и... они очень хорошие работники. Они не сидят на каком-то велфере, на каких-то пособиях. Они честно зарабатывают свои деньги. Поэтому будем надеяться, что у нас в правительстве сидят умные люди, и это понимают. Вот это сейчас первый вопрос.
1: И тебе спасибо, кстати, ты вот так вскользь сказал, но я отмечу, что... ты таки, да, помогаешь своим работникам еще куда-то устроиться в агентство, чтобы они могли полный рабочий день, там, кому не хватает, дорабатывать к своим знакомым.
2: Ну, конечно,
1: это очень
2: людям,
1: хорошо.
2: Людям надо зарабатывать.
1: Безусловно, да. Увы и ах, инфляция, никто это дело не отменял. В любом случае, значит, и работники, и пациенты, есть ли какие-то сомнения? Никто, вот видите, мне очень нравится, что ни Олег, ни Юля не говорит о том, что переходите к нам. Если вы довольны своим сервисом, пожалуйста, прекрасно, продолжайте довольствоваться, только будьте, пожалуйста, здоровы, находитесь в безопасности. Но если у вас возникли какие-то вопросы, или вы не знаете о каких-то программах, я так планирую, дай бог, все будет нормально. Юль, ты расскажешь по поводу вот этого вейвера, люди, которые ждали и которые продолжают ждать. Это люди с определенными отклонениями психическими, это люди, у которых были травмы головы, это люди, которые имеют определенные диагнозы. Для них существуют определенные программы, это совершенно другое, которые распространяются на отдельную категорию пациентов. клиентов, и вы можете получить намного больше часов по уходу. Правильно я говорю, да, Юль?
0: Это,
1: вы, для этого в каком вы статусе в этом отношении находитесь или ваши близкие? Что касается детей, у которых есть проблемы, тоже можно звонить Юле по поводу работы, по поводу... Может быть, продление часов. Никто вам ничего не обещает, но Олег вот сидит напротив и всегда подчеркивает и в эфире, и вне эфира. Будем бороться до победного конца, и это занимает время. Никогда никто не обещает, что вот сегодня позвонили, завтра вопрос решен. Все это решаемо в рамках закона. Главное, что результат, как говорится, в пользу пациента. Недаром же Effective Home Care. Пожалуйста, звоните и задавайте любые вопросы. Вам обязательно ответят. Заодно послушайте, как профессионально, с какой заботой, с каким теплом Юля отвечает на ваши вопросы. 718-806-1666, добавочный 115. 718-806-1666, добавочный 115. И хотел бы завершить сегодняшний эфир, Юля, Олег, все-таки тем кейсом, с которого я начала. Феликс и Мария. Может быть, все-таки стоит им попробовать позвонить вам? И, может быть, хотя я вот, например, точно не имею права говорить, переходить в другое агентство. Кто имеет такое право? И есть ли вообще такое право у кого-то сказать пациенту, переходите в другое агентство?
0: В принципе, каждый человек может такое сказать, но тут будет главный вопрос об, если мы будем говорить об этических или моральных принципах этого человека, то есть сам пациент имеет право решать, где ему удобно, где ему комфортно. Если ему неудобно, если его не устраивает сервис, который он получает от своего агентства, он имеет полное право решить пойти туда, где ему будет лучше.
2: Я бы, в свою очередь, добавил... ну, немножко откорректировать. Вот, допустим, caregiver, если он...
1: Нормальный человек.
2: Нормальный человек, он не может сказать. У нас были случаи, когда мы помогали людям, просили, возьмите нас на работу, а потом нам звонят пациенты и говорят, послушайте, вот нам наша хомотента сказала, давайте перейдем в другое агентство.
1: Ух ты, но не имеет права же, наверное.
2: Это был просто, знаешь, вот
1: удар.
2: Чисто предательство.
1: Конечно.
2: То, что я люблю. И, короче, значит... Мы зафиксируем это, берем объяснение от пациента и ставим это в систему. И этим людям потом тяжело куда-то устраиваться на основании. Это очень, они не имеют права этого делать.
1: Это нарушение этики всех вообще принципов.
2: Эти люди, Феликс, пусть позвонят. Я обещаю, что я не просто посоветуем, послушаем их, посоветуем, что сделать. И нет.
3: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зоу.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограничивающие

0: армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Хоумкер агентство Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Westcare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.

0: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
2: Не улыбка, без сомнения.
3: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
2: с 10 до 11
1: на Дэвидсон Радио.

0: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
2: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Губернатор Кэти Хокол объявила о начале выплат по программе Power объемом 1 миллиард долларов для 8 миллионов домохозяйств штата Нью-Йорк. Выплаты в размере от 100 до 200 долларов начнут напрямую поступать с сентября и продолжатся до декабря. Для участия необходимо быть постоянным резидентом штата Нью-Йорк, своевременно подать налоговую декларацию и не являться иждивенцем. Программа предназначена для поддержки семей в зимний период. По уровню цен на электроэнергию штат занимает третье место в стране, уступая только Гавайям и Калифорнии. Легендарный Карнеги Делли вновь открылся в центре Манхэттена в меню классика и новинки. Точка находится на 7-й авеню и 54-й стрит. Ранее здесь располагался Стейдж Делли, давний соперник заведения во времена знаменитых нью-йоркских войн пастрами. Помимо фирменных сэндвичей в меню представлены домашний куриный суп, книши и хот-доги, а также новая позиция Карнеги Делли Каласас. В него входят пастрами, солонина, индейка, швейцарский сыр, колслоу и горчица на ржаном хлебе. Также в меню бейк. Иглы с лососем и латкес. Из сладких блюд классический нью-йоркский чизкейк. Apple объявила об открытии Apple Music Hall, новой концертной площадки в историческом здании Battersea Power Station в Лондоне. Проект разрабатывали 5 лет, зал вместимостью 600 человек, вдохновлен архитектурой самой электростанции с кирпичной кладкой, в нем установили передвижную сцену. Также в пространстве работает продакшн-студия и Apple Music Radio. Организация I Love NY представила первый в этом сезоне отчет о состоянии осенней листвы на основе данных от более чем 100 волонтеров. Первые изменения цвета уже зафиксированы в горах Адирандак и Катскиллс в регионе Олбани, а также в Хадсон-Вэлле к северу от трассы Интерстейт 84. Согласно прогнозу, пик осенних

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Наличие абонемента на ежеутренний восток, на еженочные закаты, на снегопады и дожди, ключей забытых дубликаты и все, что будет впереди, и даже то, чего не будет, ни засидевшихся гостей, ни завершенных чьих-то судеб, ни неродившихся детей, как прежде утро мудренее, и в теле трепет от письма, и ночью свет всегда виднее, все для чего-то, даже тьма. Я всегда стремился придать моему танцу стиль свободно парящей птицы, и мне не хотелось, чтобы в нем были заметны жесткие правила балетного искусства. С самого начала я чувствовал, что в состоянии сбросить с себя эти кандалы, поскольку знал наверняка, что никогда не посвящу себя балету. Я чувствовал, что мне суждено стать интерпретатором музыки и ничем другим. А в этой области нет границ. Я не могу воспринимать танец как нечто отдельное от меня или как средство выразить меня самого. У меня нет желания что-либо доказывать танцами. Я никогда не использовал это как отдушину или средство самовыражения. Я просто танцую. Я просто поднимаю ноги в воздух и двигаю ими. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала со своего стихотворения «Все для чего-то и зачем-то». Следом прозвучали отрывки из автобиографической книги Фреда Астера «Шаги времени». В его копилке самые главные актерские премии. Он обладатель премии Эмми за работу на телевидении, в том числе за свои развлекательные шоу «Вечер с Фредом Астером». Эта программа в 1959 году получила беспрецедентные 9 премий. В американском реестре фильмов и актеров IMDb порядковый номер Фреда Астера – 1. Выдающийся американский танцор, певец, киноактер, хореограф – один из долгожителей сцены и экрана, он выступал перед публикой в течение 76 лет. Его ноги были застрахованы на миллион долларов. Он снялся в более чем 40 фильмах. Когда он объявил о своем уходе из кино, Нью-Йоркский театр Paramount создал петицию, которую подписали 10 тысяч человек, чтобы отговорить Астера от этого поступка. По версии Американского института кино, Фред Астер занимает 5 место в списке 50 величайших легенд киноэкрана. Михаил Барышников после его смерти сказал: «Ни один танцор не может смотреть на Фреда Астера и не знать, что мы все должны были заниматься другим делом. Иногда тебе кажется, что ты чего-то достиг, ты даже доволен собой, придешь домой, включишь телевизор, увидишь Фреда Астера и понимаешь, что тебе еще карабкаться и карабкаться. Мы его ненавидим. Из-за него мы мучаемся комплексами, ведь он больше, чем совершенство». Джордж Баланчин говорил: «В Бахе невероятная концентрация музыкальности, а в Астере так велика концентрация танца, что его можно выделить в чистом виде». Марго Фонтейн писала, что Астер вернул мужчинам-танцовщикам их настоящее место на сцене. Режиссер и хореограф Боб Фосс называл его своим идолом. Глядя на Астера, понимаешь, чтобы быть гениальным, не обязательно обладать голубыми глазами и пышной копной волос. Говорили, что история танца в записи начинается с Астера, который оказал наибольшее влияние на танцоров и хореографов. Он был одним из самых скромных артистов того времени. Из прожитых им 86 лет, 76 он провел на сцене. Он Фредерик Аустерлиц, или как мы его знаем, Фред Астер, родился 10 мая 1899 года в семье австрийского эмигранта в Омахе, штат Небраска. Его мать родилась в Соединенных Штатах в лютеранской семье немецких эмигрантов, а отец, Фредерик Аустерлиц, родом из Австрии, семьи чешских евреев, принявших католичество. В 24 года он прибыл в Нью-Йорк и устроился на работу в пивоваренную компанию, а потом переехал в Небраску. Отец говорил сыну: «Твой дед Соломон разделял людей на два типа – музыкантов и негодяев. Мы принадлежим к первым, запомни это, и воспитай музыкантами своих детей». В 5 лет Фреда вместе со старшей сестрой Адель отдали в танцевальную школу. Поначалу Фред не хотел учиться танцу, а лишь копировал сестру. Он учился играть на фортепиано, аккордеоне и кларнете. И мать, мечтавшая уехать из Небраски, решила создать дуэт брата и сестры. В 1905 году их отец потерял работу, и семья действительно переехала в Нью-Йорк. Дети учились в Академию культуры и искусств. Мать говорила, что их австрийская фамилия Аустерлиц ассоциируется с битвой, и настояла на смене фамилии на псевдоним Астер. Фреду было 7 лет, когда он вместе с сестрой впервые вышел на сцену в номере, в начале которого он носил цилиндр и фрак, а потом в долю секунды переодевался в костюм омара. Цилиндр ему надевали специально, чтобы зрительно сделать его более высоким. После премьеры в местной газете писали: «Астеры являются величайшим детским дуэтом в водевиле». Адель называли самой очаровательной партнершей. Отец устроил рекламу детям, и они подписали крупный контракт с цирком «Орфеум», который выступал по всем штатам. Вскоре Адель выросла и оказалась на несколько сантиметров выше Фреда. Их дуэт стал выглядеть нелепо. И родители дали детям 2-летний перерыв. В 13 лет Фред вновь стал танцевать с сестрой, включив в номера степ. Фред вышел из водевиля, оперетты и бальных танцев и стал лучшим чечеточником в мире. Они изучали разные танцевальные жанры, от классических танго и вальса до современных. В 1917 году они сделали патриотический номер, с которым выступали перед американской армией. Они играли в бродвейских и лондонских мюзиклах. Фред всегда искал что-то новое и совершенствовал свои таланты. С самого раннего возраста в их исполнении не было никакой старательности, не была видна работа, лишь очаровательная, элегантная небрежность, что оказалось очень точным для эпохи джаза. В Англии они впервые попробовали концовку своих выступлений «Run Around» – круговая пробежка, ставшая знаменитой. Адель марширует по кругу, Фред рядом, нога в ногу. Так они идут, усложняя шаг и ускоряясь, потом бегут и, наконец, летят. И ноги их уже не видны, и на невероятном кульбите оба исчезают со сцены. Публика ревела от восторга каждый раз и требовала любимую концовку, скандируя «Run around! Run around!». В Англии у Адели была масса аристократических поклонников, и дуэт брата и сестры распался в 1932 году, когда Адель вышла замуж за сына герцога. А Фред со своей новой партнершей Клэр Люче создал романтический танец для мюзикла. Люче говорила Фреду: «Давай, Фред, я не твоя сестра, и ты это знаешь», подталкивая своего партнера к приданию номеру большей романтики. Успех этого номера стал началом новой эры в записи танцев. «Должна быть своя кульминация и хороший финал», — говорил Фред. Тогда в его танцевальную жизнь ворвалась Джинджер Роджерс. Очаровательная 20-летняя блондинка, которая преклонялась перед его талантом. Он же понял, что именно такая партнерша ему нужна. Веселая, обаятельная, жизнерадостная Роджерс, настоящее имя которой Вирджиния Кэтрин МакМетт, была изящна и энергична. И уже вскоре этой паре не было равных не только в бальных танцах, но и в степе. Их имена навсегда останутся рядом. Они снимались вместе 16 лет подряд, с 1933 по 49 год. Правда, после первой кинопробы Фреда Астера директор студии вынес вердикт: Немного играет, немного лысеет. С танцами то же самое. Очень скоро над директором будут смеяться, а Астер станет героем джазовой эпохи и одной из самых ярких легенд Голливуда, где артистов оценивали как лошадей. В любом случае, это не предвещало ничего хорошего. Но продюсер Дэвид Селзник, подписавший контракт с Астером, сказал: «Я не уверен в этом человеке, но я чувствую, что, несмотря на его огромные уши и плохую линию подбородка, его обаяние настолько огромно, что превосходит даже его убогую игру». В 1933 году состоялся голливудский дебют Астера в мюзикле «Танцующая леди», где он сыграл с Джоан Кроуфорд. Потом был его незабываемый танец «Кариока» с Джинджер Роджерс на крышках семи белых роялей. В фильме «Полет в Рио» ему представили партнершу, рыжеволосую, что соответствует ее имени. Джинджер в переводе значит «огонек». Для нее это был уже 20-й фильм. Их танец «Кариока» длительностью не более 2 минут не оставил сомнений, что новорожденная пара не только затмила героя фильма, но и стала великой. При этом Астер считал, что выглядит в этом фильме ужасно. Лишь через год он и Джинджер вновь воссоединились на съемочной площадке в картине «Веселый развод». Несмотря на то, что сценарий был неинтересным и устаревшим, Фред и Джинджер все сказали в танце. Астер обрел свой образ и стиль на всю жизнь. Элегантный, уверенный в себе, но с сердцем романтика, который не танцует, а взлетает и парит то на мокром от дождя асфальте, то в комнате, где он запрыгивает на диван, приземляется на стул, ни на секунду не теряя ритма. То он в танце переодевается из халата в одежду для улицы, а потом он с Роджерс объясняется друг другу в любви языком танца. Даже без поцелуев они передали всю глубину их чувств. Астер говорил о своей партнерше так: «Джинджер никогда не танцевала с партнерами до фильма «Полет в Рио». Она очень много фальшивила, и это было ужасно. Она не могла проявить себя и не смогла сделать из танца что-то большее. Но у Джинджер есть свой стиль и талант, благодаря которым она стала лучше. Она добилась того, что через некоторое время все, кто танцевал со мной, смотрелись хуже. Она блестящая и эффектная. Она заставляла всех работать на нее. Фактически, она делала все вещи прекрасными для нас обоих и заслуживала большую часть нашего общего успеха». А Роджерс описывала бескомпромиссность Астера. Иногда он думает о новой линии диалога или смотрит на всю историю под другим углом. Он и сам никогда не знает, в какое время ночи он может позвонить и рассказать о новой идее. Он не допускает никакого безделья в работе над его картинами и никаких обрезанных углов. Джинджер и Фред стали невероятно успешны и уже через 2 года вошли в десятку самых кассовых американских актеров. Репетировали они с утра до вечера, ежедневно. Они спорили, ссорились, вычеркивали из сценария целые сцены, если их можно было играть без слов, а только танцем. Они создали уникальный танцевальный дуэт, без слов выразив всю гамму человеческих чувств, от соперничества до любви. Они вошли в историю кино. Вышла статья с такими словами: «Астер начинает танцевать там, где другие прекращают». Кэтрин Хепберн говорила: «Он делится с ней своим мастерством, она делится с ним своей сексуальной привлекательностью». Астер в те годы получал проценты от прибыли, явление редкое, возможность использования танцев по своему усмотрению. И он стал переносить свои танцы на пленку. Во время съемок он настаивал, чтобы камера снимала танец одним статичным кадром, держа танцоров в кадре все время. «Либо камера будет танцевать, либо это сделаю я», — говорил он, добившись съемки как бы с позиции зрителя, сидящего на лучшем месте в театре, в середине 6-го ряда партера. Так мы с вами и видим танцы Фреда Астера с середины 6-го ряда. Он не позволял операторам делать крупные планы, показывать то ноги, то лица танцоров, чтобы не терялась цельность номера. И был виден сам танец, а не эффекты телевизионщиков или киношников. Также он требовал, чтобы музыкальные номера встраивались в фильм обоснованно с точки зрения сюжета. Относительно недавно, уже в нашем 21 веке, «Нью-Йорк Таймс» писала: «Если у вас тоска, если вы страшитесь будущего, посмотрите старую ленту с Фредом и Джинджер. Дело не в том, как красиво они летают и изящно отбивают свою легонькую чечетку. Дело в загадочном, но явном ощущении, что пока они танцуют, ничего плохого случиться не может». Все свои танцы в кино он использовал только как продолжение сюжетной линии, а не как отдельный вставной номер. А сольные выступления называл «соло носка». Пресса писала: «Романтика, окружающая Роджерс и Астера, затмевает других партнеров. Среди прочих партнеров Астера Роджерс была самой выдающейся не потому, что она была выше других в качестве танцовщицы, но потому, что была более опытна и имела все качества и интуицию актрисы. Она была достаточно скрытна и понимала, что представление не заканчивается, когда начинается танец». Очень многие женщины мечтали танцевать со Стером, и Джинджер Роджерс создавала впечатление, что танец с ним является самым волнующим, который только можно себе вообразить. Казалось, Астеру все давалось легко. Он стал одной из первых звезд Голливуда без романтической внешности, без сильного голоса, немного лопоухи, с большими глазами и вытянутым лицом. Он был олицетворением элегантности и обаяния, при том, что большинство партнерш были выше него ростом. А говорить о том, чего ему стоила эта видимая легкость, можно, узнав, что в фильме «Время свинга» только один из танцев, перебранка в гареме, он репетировал 8 недель, 56 дней с утра до вечера. В кадре он танцевал не только за себя, но и за три свои тени. Почти все свои номера он придумывал сам. В своей автобиографии «Шаги во времени» он рассказал, как родился танец, ставший впоследствии главным в фильме «Цилиндр», одной из лучших танцевальных комедий 30-х годов. «Идея пришла ко мне в 4 часа утра, когда я лежал без сна. Я представил себе длинный ряд мужчин с цилиндрами в руках и себя самого среди них. Я держу свою трость, словно ружье, и стреляю из нее в мужчин. Один за другим они падают на пол. Это выглядело как гигантский гребень, в котором один за другим падают зубцы. Я выпрыгнул из постели, схватил зонтик и сделал несколько движений». Кинокритик Дэвид Томпсон, не любивший Астера за его бесплотность и неуместную элегантность, во времена Великой депрессии писал: «В фильмах Астера, где 30-е годы пролетают без единого намека на реальность, он словно дает нам понять, что искусство может не иметь ничего общего с жизнью». Говорили, что и тогда, во времена Великой депрессии и во время войн, люди хотят хоть на какое-то время, пусть на 2 часа, забыть свою тяжелую жизнь и насладиться красотой. А глядя на Фреда Астера, было чем насладиться. Зритель считал Джинджер и Фред идеальной парой. Многие думали, что они супруги, но между ними было мало общего. Они часто и много спорили. А в 1949 году вся Америка ждала выхода на экраны картины «Танцовщики Бродвея» с любимым дуэтом Джинджер и Фред. У кинотеатров стояли километровые очереди. Рецензии соперничали между собой, опережая события. Джинджер была влюбчива, не раз выходила замуж за знаменитых актеров, режиссеров и продюсеров Голливуда. Впервые она вышла замуж в 20 лет, в 1928. Через несколько месяцев молодые супруги расстались. Потом второе замужество и новый развод. А Фред был женат всю свою жизнь на Филлис Поттер, любил ее и считался примерным семьянином. Их страстный роман в 1933 году завершился свадьбой вопреки возражениям матери актера и его сестры. Филлис была известной в Нью-Йорке светской львицей. А безупречную пару Фреда и Джинджер не миновали слухи. К 37-му году стали поговаривать, что партнеры слишком привыкли друг к другу, а новизна, такая пленительная в их дуэте, пропала. Джинджер хотела играть драматические роли. И в 40-м году она получила Оскар за фильм, в котором не пела и не танцевала. Жена Фреда, Филлис, говорила, что Фред после разрыва с Джинджер метался по дому, не находя себе места, заламывал руки, называл себя конченным человеком. Он отказался от контракта, чтобы никогда не приходить туда, где работал с Роджерс. Почти год он не снимался. А потом, одолев депрессию, сыграл в ревю бродвейские мелодии 40 с новой партнершей Эленор Пауэлл, профессиональной танцовщицей, когда Джинджер, прежде всего актриса, научившаяся прекрасно бить степ. Совершенно необыкновенной оказалась в паре со Стером и Рита Хейворт. Сама невесомая, а ноги ее творили чудеса степа. Она никогда не смотрела себе под ноги, а Фред очень редко, но все-таки поглядывал. В его фильмах есть лишь один поцелуй в кадре, и то это поцелуй силуэтов в картине с Ритой Хейворт. В танце Астер был истинным джентльменом, и каждый его танец для и ради женщины, восхищение ею. А это, как известно, лучший соблазн для любой женщины. Тем более, что актер говорил: «I make love by dancing». Каждая женщина выглядит рядом с ним богиней. А его партнерши говорили, что они делали то же самое, что и Фред Астер, только на высоких каблуках. Палет Гадар, Лючия Брэмер. После расставания с Джинджер с каждым новым фильмом у него была новая партнерша. А в 48-м году он ушел из кино. Но 2 года спустя компания MGM упросила его заменить сломавшего ногу актера. Он заменил, к радости зрителей, и станцевал в этом фильме «Пасхальный парад» с Джуди Гарланд. Он играл старого циника в фильме «На берегу» с Грегори Пеком и Авой Гарднер, а за роль в картине «Ад в Поднебесье» с Полом Ньюманом и Стивом МакКвином Фред Астер был номинирован на «Оскар». В 50-м году он получил «Оскара» из рук Джинджер. Это было и последнее совместное появление на публике, и теперь они расстались навсегда. С женой Филлис актер прожил 21 год. В 46 лет Филлис умерла от рака легких. Астер, снимавшийся в это время, был так опустошен, что хотел закрыть картину и готов был выплатить издержки из собственного кармана. Но его смогли убедить, что работа станет его спасением. Это была картина «Длинноногий папочка». Сборы фильма были скромные. У Астера остался сын Филлис от первого брака и 2 их общих детей. Один из них, Фред Астер-младший, снялся вместе со своим отцом в фильме «Бег Мидаса». В 69-м году, но актером не стал, а ушел в авиацию, пилотом чартерных рейсов и владельцем ранчо. Дочь Ава Астер продвигала наследие своего покойного отца, который основал студию «Ава Рекордс», названную в честь дочери. Во 2-й части программы после рекламы о 2-м уходе из кино Фреда Астера, о том, как актер ушел из жизни и о многом другом. С вами Валерия Коренная на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, неважно. получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
6: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

Лучшими друзьями Фреда Астера были Джордж Гершвин и Ирвинг Берлин. Они писали для него музыку. Фреду было 14 лет, когда он в поисках музыки для номера познакомился с Джорджем Гершвином, работавшим тогда аккомпаниатором. Когда Гершвин писал музыку к астеровскому фильму «Давайте потанцуем», он требовал, чтобы Фред был рядом. «С ним легче пишется и живется», — говорил композитор. В этом фильме Астер и Роджерс танцевали на роликах, которые тогда только начинали входить в моду, а тут танец. Но уже в следующем фильме «Девушка в расстройстве» Роджерс сниматься отказалась. Гершвин видел тогда, как мучается его друг Фред и как тяжело это переживает. Последними словами композитора были «Астер! Астер!». Он потерял сознание и несколько часов спустя умер от опухоли мозга. При том, что Джордж Гершвин относился критично к вокальным способностям Астера, он написал для него множество самых запоминающихся песен. Сам Астер был скромен в оценке своих вокальных данных. Он говорил, что не умеет петь, хотя критики отзывались о нем как об одном из лучших певцов. При всем этом он исполнил множество известных песен. Нет смысла перечислять и названия фильмов, в которых пел Астер. При желании вы всегда их найдете. Со многими исполнителями он пел дуэтом. Голос его был чист, лиричен, у него была прекрасная дикция. Композитор Бертон Лейн описывал его как величайшего в мире музыкального исполнителя. Дружил Астер всю жизнь и с Ирвингом Берлином, с которым познакомился в 1935 году на съемках фильма «Цилиндр». Берлин считал Астера одним из лучших исполнителей его песен. Он так же хорош, как Джолсон, Кросби или Синатра, не только из-за своего голоса, но и из-за стиля исполнения, говорил композитор. Астер не только исполнял песни лучших композиторов своего времени, но и вдохновлял их. И композиторы писали песни специально для его голоса и манеры исполнения. Но и на этом таланты Астера не исчерпывались. Он еще был и автором музыки к одной из своих песен в 1936 году, и она вышла на четвертое место в хит-параде. Из кино он уходил дважды. В 1946 году, во время работы над фильмом «Голубые небеса», актер вновь объявил о своем уходе, сильно удивив поклонников. Свой танец под названием «Put in on the Ritz» он назвал прощальным и основал сеть танцевальных студий Фреда Астера. Сегодня существует 140 студий Фреда Астера только в Соединенных Штатах. 20 лет спустя, в 66-м, он потеряет интерес к студиям и продаст свою часть, согласившись на дальнейшее использование его имени, и вернется на съемочную площадку. Но эти фильмы не станут популярными, а музыкально-танцевальные программы получат 9 премий Эмми. Когда Астер ушел из мюзиклов, он стал работать над драматическими ролями и в 59-м году сыграл в военной драме «На берегу». В конце 50-х вышел фильм Винсента Минелли «Снова к успеху» с Фредом Астером. Его герой, кумир Бродвея, приезжает в Нью-Йорк и видит в окно вагона на перроне толпу восторженных поклонников. «О, на свете есть еще верные сердца!» — говорит он. Улыбаясь, он подходит к двери тамбура и видит, что толпа приветствует кого-то другого. Но это было лишь в кино. Сам же Астер оказал наибольшее влияние на жанр мюзикла и в кино, и на телевидении, а также на танцоров и хореографов от Рудольфа Нуреева и Майкла Джексона до Михаила Барышникова и Джорджа Баланчина. Нуреев и Баланчин называли его величайшим танцором 20 века. Его виртуозный танец мог передать любую эмоцию и чувство человека, от беззаботности до риска и глубины, а чувство ритма его поражало. О нем говорили во всем, что бы он ни делал, он был неподражаем. Его называли человеком, преодолевшим земное притяжение, джентльменом с золотыми ногами. Почти 3 десятилетия он определял образ американского мюзикла. Внешне он был обычен, даже непримечателен. Я себе говорил, что вы во мне нашли: кожа да кости, лицо угловатое, скулы торчат, голоса не на грош. Единственное, что умею, бить степ.
Но когда он начинал танцевать, его очарованию не было предела. Ему была подвластна любая музыка и любой танцевальный жанр. Ему пытались подражать. Ив Монтан вспоминал: «В 15 лет я до безумия увлекся кино. После сеанса было так хорошо идти по ночным улицам мягкой ковбойской походкой с крылатой легкостью Фреда Астера. Изумительный чечеточник во фраке и в цилиндре, который жонглирует тростью посреди сверкающей площадки, а затем с величавой улыбкой заключает в объятия роскошную блондинку в тесно облегающем атласном платье. В то время я мечтал быть Фредом Астером. Мысленно я облачался, как в магическое одеяние, в его фрак, раскрывал шапокляк одним ловким щелчком, жонглировал по дороге тросточкой. Я буду актером. Я буду сниматься в кино. А теперь у меня был логичный план, в иллюзорности которого я не признавался даже сам себе. И передо мной снова мелькала танцующая тень Фреда Астера». Многие свои танцы он строил вокруг трюка, как в «Танце на стене» в фильме «Королевская свадьба» или «Танец с вешалкой для одежды» в фильме «Время свинга». О перфекционизме Астера ходили легенды. Его настойчивость на репетициях и бесконечные съемки новых и новых дублей вытерпеть могли не все. Но он всегда интересовался мнением коллег о своей работе во время съемок. Винсент Минелли говорил, что Астеру не хватает уверенности в себе и во всех людях в мире, но он не будет браться за работу, если у него нет стремления. Он всегда думает, что он бесполезен. Сам актер говорил: «Я никогда еще не добивался 100% совершенства, но тем не менее все не так плохо, как я думаю». В каждом его движении поражает элегантность, изящество, оригинальность наравне с легкостью и точностью и совершенство владения разными стилями, от черных ритмов до классического танца и легкого стиля. Недаром говорили, что движения Астера со стороны выглядят так просто и легко, что обезоруживают. Сам актер отвечал на эту кажущуюся легкость. Расстановка движений – очень сложный процесс, что-то вроде написания музыки. Вы должны всегда думать о движении, которое будет следующим, и весь танец должен смотреться как интегрированная картина. Если танец поставлен правильно, то в нем нет ни единого лишнего движения. У него должна быть своя кульминация и хороший финал. Тот же Баланчин сравнивал его с Бахом, называя самым интересным, самым изобретательным, самым изящным танцором нашего времени. Барышников считал гением, классическим танцором, каких никогда не видел в своей жизни. Фантазия Астера безгранична. Любая тема, любой предмет он использовал целиком и полностью. Шляпа, трость, петарды, клюшка для гольфа, диван, стол, любые ограждения, ступени, вешалка для одежды, движущиеся дорожки в парке аттракционов, зеркала, тени на полу. Он бил чечетку даже на потолке. Ритмический рисунок танца ему был важен. Он слушал звуки метронома, часов, шагов, барабанов. Писатель Джон О'Хара писала о нем так: «Фред брался за работу, бился над ней, пока она не была готова, выставлял на суд зрителя и потом шел домой. Это магическая формула для каждого, кто обладает физическими данными чемпиона по десятиборью, воображением художника, настойчивостью объездчика лошадей, бульдожьей хваткой сержанта-сверхсрочника, уверенностью укротителя львов, самокритикой неофита в старинном церковном ордене и гордостью создателя традиции. И сверх всего этого, и на дне всего этого – инстинктивное чувство стиля, класса, вкуса». В 1956 году студия Paramount экранизировала мюзикл «Забавная мордашка» Джорджа и Айры Гершвинов. Партнершей знаменитого танцовщика стала молодая актриса Одри Хепберн. Последний раз Фред Астер появился на экране танцующим в 1968 фильме «Радуга Фейниана»
Фрэнсиса Копполы, где Астер неожиданно сыграл ирландского мошенника без всяких костюмов и бабочек. Его герой считал, что если он зароет горшочек с золотом, то количество золота увеличится. Где-то мы это слышали. И в 76 лет Фред Астер пел и танцевал, снимался в кино, где его последней ролью стал фильм ужасов «История с привидениями». «Я не хочу, чтобы меня называли старым танцором, хотя бы и лучшим в мире», — говорил он. И в свои 80 по-прежнему был умерен в еде, редко позволял себе выпить. В политике был консерватором и сторонником республиканской партии, но публично никогда не заявлял о своих политических взглядах. Он был сооснователем Голливудского республиканского комитета. Он посещал церковь, поддерживал американскую армию, не любил слишком явную сексуальность в кинематографе 70-х годов. Сам всегда выглядел безукоризненно. Недаром он и Кэри Грант были названы самыми стильно одевающимися актерами в кино. Астер оставался иконой мужской моды до последних лет своей жизни. Всегда в одном образе – цилиндр и фрак. Специально для него были разработаны спортивные жакеты, цветные рубашки, галстуки и брюки, а вместо ремня он обычно использовал старые цветные галстуки. Фреда описывали как робкого эльфа, всегда отзывчивого, со склонностью к шуткам школьника. Он жил гольфом и скачками чистокровных лошадей. Его лошадь по кличке Трипликейт выигрывала престижные соревнования, а ее хозяин оставался в хорошей физической форме даже в 80. Ему было 78, когда он сломал запястье, катаясь на скейтборде внука. Много лет после смерти супруги он не женился. Но в 1980 году, когда ему был 81 год, на своем ранчо он познакомился с молодой наездницей Робин Смит и, вопреки воле своей семьи, женился на 37-летней наезднице. Он беспокоился о ее здоровье и уговорил ее бросить верховую езду. «Я люблю ездить верхом», — сказала она, — «но Фреда люблю больше. Я не могу совмещать и то, и другое». И бросила. В июне 1987 года Фред простудился и заболел. Он был госпитализирован в Лос-Анджелесе под вымышленным именем Фред Жиль. Анализы показали пневмонию. 22 июня великий актер умер на руках у жены. Своим потомком он называл Майкла Джексона. Незадолго до своей смерти Астер сказал: «Я не хочу оставлять этот мир, не зная, кем станет мой потомок. Спасибо, Майкл». О его жизни не снимали фильмов. Он отказывался от этого и говорил: «Сколько бы они мне ни предлагали, а предложения приходят постоянно, я не буду продаваться. У меня нет никакого желания, чтобы кто-либо неверно истолковал мою жизнь». Описать волшебство Астера для тех, кто не видел его в кино, попыталась ученица Баланчина, балерина и хореограф Тони Бентли. На мой взгляд, это одно из самых точных описаний. В нем есть особая грация, как-то связанная с меньшей, чем у других, зависимостью от силы земного притяжения. Баланчин в шутку называл такого танцовщика «облако в штанах». Посмотрите на другого замечательного американского танцора Джина Келли, и вы увидите его героическую борьбу с силой притяжения, чтобы взлететь над полом. А Фред Астер, наоборот, выглядит так, будто он спустился сверху и лишь по прихоти танцует на полу. Обычно, вглядываясь в танец, можно понять, как танцор это сделал. Но не у Астера. Тут волшебство. Большинство кинокомедий с Фредом Астером с точки зрения сюжета пусты, конфликты не оправданы, но когда начинается танец Астера с его партнершами, зритель забывает о сюжете. Зачем он нужен, когда перед тобой волшебник, летающий над землей, не касаясь ее? А дальше пусть опишет один из его танцев все та же Тони Бентли. В танцевальном номере «Ночь и день» Фред соблазняет Джинджер.
Она начинает неохотно, но он провоцирует ее неожиданной сменой ритмов. Он преследует ее, он копирует и передразнивает ее, он подкидывает ее и бросает, он раскручивает ее, как волчок, и неожиданно на одном из поворотов встречает на лету и снова заключает в объятия. Она отворачивается, сомневается, она соглашается на маленький компромисс, потом еще на один, еще, и, наконец, полностью поддается ритму, моменту и мужчине. И после всех этих полетов, после крещендо, обыкновенная концовка. Он провожает ее на место, как после бального танца, словно говоря: «А, это был пустяк». В этом мгновенном превращении из блистательного виртуоза в скромника обезоруживающее актерское обаяние. Несмотря на то, что большую часть своего детства Астер провел на гастролях, много времени он уделял семье и друзьям. Почти все они были австрийскими эмигрантами. В 1980 году на рождественском приеме у Грегори Пека среди приглашенных были и Фред Астер, и Адель. Его сестра, давно овдовевшая, переехавшая жить в Калифорнию поближе к семье брата. В этот год Фреду исполнился 81 год, а Адели 83. У Пэков устроили танцы, и в какой-то момент, когда Фред танцевал с Аделью, приглашенный небольшой оркестр вдруг начал играть песенку «Кверх ногами». Ни секунды, ни медля Адель пошла по кругу, и Фред тут же пристроился за ней нога в ногу. Гости разбежались в стороны. И два старых эльфа засеменили, потом побежали, потом полетели, усложняя фигуры, и на стремительном кульбите исчезли в толпе гостей. И эта толпа взорвалась воплями и аплодисментами, смехом и слезами. Это был их последний танец. Ноги ничего не забывают. Они помнят каждый свой шаг, потому что все для чего-то. На этом мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: С оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным, понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
5: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушин-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
6: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: мечты.
1: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
2: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: начинаем наш традиционный итоговый стрим. И как обычно у нас с итогами недели Гарри Кимович Каспаров. Гарри Кимович, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Несколько вопросов прислал национальное польское телевидение. Гарри Кимович, ну там, если будет время, тоже их, в общем, озвучим, проговорим. Угу. Значит, ну, я бы хотел начать с темы выборов, так называемых российских выборов. Вокруг этого много было суеты последний месяц-два. Сейчас, в общем-то, можно подводить итоги. Понятно, что результат...
1: Итоги чего? Нет. Выбором подводить?
0: Выбором, конечно, уже можно подводить.
1: Очень тревожно, потому что итоги выборов знают только Памфилова, потому что как бы они их озвучат. Раз ты мне, когда ты говоришь подводить итоги, значит, видимо, есть какая-то секретная информация.
0: Ну, можно сделать хитрое лицо и сказать, что у нас руки длинные, да.
1: У нас руки.
0: Мы уже все поняли, да. Значит, явка, Гарри Кимович, 55%. Вот это то, что сейчас, может быть, даже в последний час куда-нибудь она подрастет. Значит, это самая высокая явка за последнее время. То есть об этом уже отчитались, уже радуются, что, значит, все туда идут. Но второе. Второй итог, что вот этот полдень за мирную Россию, как он там назывался, очередей толком не было. То есть это было значительно меньше людей, чем в 2024 году. То есть фактически, я думаю, что мы уже можем констатировать провал вот этой стратегии, как это называют, Каца Навального Ходорковского или Каца Навального, не суть, мы понимаем, о чем речь. Значит, третье, что фиксирует экзит-пол, я вот посмотрел репортаж «Дождя», что вот когда люди протестно голосуют, вот в Гаге в частности, они голосуют за новых людей. То есть там 80% голосуют за новых людей, 20% голосуют за КПРФ. Ну и я думаю, что к итогам этих выборов, в общем-то, результаты которых еще неизвестны, но мы, я думаю, что можно с высокой долей вероятности как бы, там, догадаться, о чем идет речь, я бы сюда к этим итогам добавил заявления российских официальных лиц последней недели, где практически все от Путина до Памфиловой, значит, делали упор на то, что голосования будут идти на оккупированных территориях. Ну, они их называют иначе, что вот тем самым как бы демонстрируется единство России в ее новых границах. Ну, как вы все это можете откомментировать, вот как, не имея как бы на руках цифр итоговых, именно непосредственно проголосовавших, вот те

0: Оперативные усилия, ну понятно, там, конечно, там где-то сводили счеты, там где-то с КПРФ, где-то там еще с кем-то, да. Но в целом, конечно, задача, которая была поставлена, это явка. А надо сказать, что российская, с позволения сказать, оппозиция, она активно в этом участвовала тоже. А делала все, чтобы эту явку поднять. Вот. Ну, кстати, вообще вопрос, когда вот так вот такое совпадение? В общем, ну или это как бы формула там, я не знаю, политического идиотизма или что-то хуже. На самом деле, ну, скорее всего, это просто связано с очевидными финансовыми интересами, потому что в России понятно, что выборы, ну, раньше, по крайней мере, я не уверен насчет этих, это было время распила бюджетов. Такое ощущение, что сейчас даже, по-моему, этим там и занимаются. Бюджет пилится с другой стороны, потому что надо показать активность. Вот. Доноры должны видеть, что идет какая-то жизнь. И трагизм ситуации в том, что эта жизнь связана, вот политическая жизнь, вот этой такая российской политической миграции, она связана с кремлевским календарем. Вот ты сейчас сказал, там, в Гааге очередь. Вот ты вот можешь зайти в российское посольство? Вот вообще сама идея зайти в российское посольство, вообще в голову
1: Я в
0: приходит?
1: списке террористов, Гарри Кимович, я тут
0: Естественно, да.
1: точно
0: Так,
1: буду.
0: вообще, вот очень важно, что это же самое главное, это признание легитимности режима. Вот это то, на самом деле, что как говорится, заложено было в основу Берлинской декларации и Страсбургской. Война преступная, режим нелегитимный, Крым украинский. Тут не только с Крымом проблемы, тут проблемы с легитимностью режима. Да, они говорят, ну вы знаете, выборы не те, такие. Если режим нелегитимный, вообще в чем вы участвуете? Вот сколько можно повторять одно и то же? Ведь продолжение как бы вот этой стратегии, мы должны там какое-то умное голосование, все. Этот весь бред, который закрывает просто на самом деле желание как бы не выпасть из этой грантовой обоймы, он на самом деле, как говорится, он приносит сейчас колоссальный вред. И вот ты правильно сказал, в отличие от прошлых вот этих как бы сеансов этого политического идиотизма, сейчас добавился еще очень важный такой криминальный аспект, и на который Путин делал, на котором Путин делал акцент, и делал акцент пропаганды. Эти выборы должны, так называемые, инкорпорировать оккупированные территории. Опять, вы участвуете? Не, ну мы там, знаете, мы хотим там. Не, что вы хотите, неважно. Вы участвуете в процессе, цель которого, это не ты сказал, не я сказал, это они сказали. Цель которого продемонстрировать вот единство вот новой России, включая оккупированные территории. Голосовать за новых людей? Это что такая, что такая партия, такие новые люди, в принципе. Там тоже, между прочим, есть несколько человек, которые воевали в СВО. Помимо всего прочего, я помню, я смотрел там на программу этой партии, там слово «война» вообще есть? Нет такого
1: Нет.
0: слова. Нет такого слова, ровно потому что эта партия, это просто кремлевский голем, который был сделан там для того, чтобы там заменить там яблоко или еще кого-то, какой там рассвет там Дунцов. Ну, у них всегда Надеждин был. Ну, всегда кого-то придумал. Как говорится, какая-то приманка для, знаешь, там, ловушка для дураков полковника, это как бы, это уже, знаешь, как бы, это прием, который работает безотказно. Вот. Поэтому надо сказать, что эта спецоперация данному Путину удалась, и тут российская оппозиция, можно поздравить, сыграла важную роль. А знаешь, вот в чем? Вот как бы я сейчас даю интервью, ну, сейчас меня видят люди, я путешествую сейчас, я не у себя дома в Нью-Йорке. Вот, неважно, я путешествую в Европе. Я скажу, что интерес подняли. Не, ну, конечно, все понимают, что выборы не... Но, тем не менее, вопросы задают люди. Мы же говорим как говорится, о массе людей, для которых, ну да, Россия, там война, но тем не менее, а сам факт, что речь идет про выборы, не все расставят кавычки, не все говорят так называемый. То есть тема такая, что, знаете, а вот в России там авторитарная же, нет, тоталитарная диктатура. Там же выборы проходят. Вот, то есть, вот все равно Кремль добивается большого результата. Ну, еще раз, как говорится, я думаю, что от них большая благодарность. Вот, как бы, не знаю, скорее всего, эта благодарность носит такой платонический характер, хотя я не исключаю, что в некоторых случаях она носит более конкретный характер. Вот, потому что, ну, чем можно объяснить еще вот эту концепцию? Мы будем участвовать в этом процессе. В чем вы будете участвовать? Вы не можете участвовать в мероприятиях, цель которых фактически оправдать геноцид в Украине и инкорпорацию незаконно оккупированной территории. Поэтому, ну, что можно сказать, в принципе. Еще одна демонстрация того, что сегодняшняя российская оппозиция, для того, чтобы называться оппозицией, должна придерживаться только одной линии. Мы должны помогать Украине победить. Никаких других сценариев перемен в России.

0: красивый и мужик. И надо опять признать, что да, конечно, цифры фальсифицированы, все, но в целом в России отсутствует запрос на альтернативу Путину сегодня. Ну, нет такого запроса. Не надо рассказывать мне байки в России, оппозиция, все там у нас там несколько тысяч политзаключенных, да, скорее всего. Подавляющее большинство из них просто послало гранты, там, спасибо ФБК, в принципе, за, я думаю, что у них самый лучший рекорд, как говорится, вот, по людям, которые сидят из-за вот этих вот слитых баз. Вот. Я, кстати, доволен, что сегодня мало людей пришло на полдень, потому что это тоже, как говорится, дорога просто в каталажку просто сразу тебя переписывают. Видимо, люди все-таки понимают, что инстинктивно, что лучше там лучше не светиться, потому что это еще один тест, как говорится, на неблагонадежность. Но в целом опять, мы видим, война стала рутиной, в общем-то, и в целом как бы война дала режиму как бы новую жизнь, так же, как Крым 2014 года дал, в общем-то, как бы вот этот импульс такой. Война тоже дала импульс. И, в принципе, как бы для очень большого количества населения, для разных слоев населения, эта война стала средством как бы вот мобилизации. Вот такая, значит, социальная мобильность в обществе появилась. Вот такой. Конечно, страшная цена платится, но как-то в России же мы за ценой не постоим, это же известно. Вот. Поэтому надо как бы оценивать ситуацию объективно, что как бы война продолжается серьезного недовольства мы там не видим. Понятно, многим это не нравится. Ну, так я думаю, что и в Германии в 43-м году многим это не нравилось, когда бомбить начали уже. Ну, что делать? Страна воюет, что же поделаешь?
1: В своем ответе вы сделали такую подводку под мой второй вопрос, под вторую тему, которую я хотел обсудить. Но вот я вот какую информацию хочу озвучить. Мы обещали, что мы ее в этом стриме озвучим. Мы в пятницу в эфире, кто у нас был, Александр Морозов, мы проводили свой опрос на телеграм-канале Форума Свободной России. Ну, понятно, что это не релевантно для всех россиян. Понятно, что на канал Форума Свободной России подписаны, наверное, наши сторонники, симпатизанты какие-то. Так значит, вот у нас был такой опрос. Планируете ли вы участвовать в российских выборах? Выборы, естественно, в кавычках мы везде делаем. Значит, несколько было ответов. Нет, участие в кремлевских лжевыборах в какой бы то ни было форме неприемлемо. Да, по умному голосованию. Приму участие в акции «Полдень за мирную Россию», но голосовать не буду, испорчу бюллетень. Приму участие в акции и проголосую по умному голосованию, и пока не решил. Вот у нас было 5 таких опций. Значит, проголосовало 1345 человек. Значит, 67% за неучастие в выборах, то есть 67% с большим отрывом. 8% собирались следовать умному голосованию. 2% собирались принять участие в этом в полдень. И портить бюллетень, 4% собирались идти в полдень и, значит, участвовать в умном голосовании, и 19% еще не решило. Вот такие у нас цифры. Вы можете, кстати, в описании к трансляции найти ссылку на наш канал Telegram, там проголосовать. Ну, посмотрим, что будет, может быть, уже завтра итоговые результаты. Там уже вы можете написать не как планировали, а как непосредственно поступили. Вот такие цифры, Игорь Евгеньевич. Вот.
0: Ну, это наш канал, в принципе, Форума Свободной России, все-таки было бы удивительно, если цифры были бы другие.
1: На брекфасте Плющев проводила, как ты видел, там что-то в районе 20% поддерживало наше заявление, а там с отрывом были вот это Кац, Навальный, Ходорковский, там 54. Ну, это вот несколько дней назад что-то такое прошло.
0: Это же спекуляция на желании, как говорится, нормального человека как-то все-таки выразить свое негодование. Ну, таких людей много. А проблема в том, что это дорога в никуда. Точнее, это просто фактически помощь режиму. Потому что, опять, для них важна явка. Ну, пришел испортил бюллетень, неважно, появился там. Очень важно же, явка нужна на самом деле. Принципиальным для режима является признание того, что у этого режима есть право это проводить. В любом случае, как говорится, вот любая форма участия, кроме бойкота и отрицания легитимности режима, это все равно участие в этом спектакле. Неважно, в какой форме. И неважно, вы все равно признаете за ними право этот процесс контролировать. Это как бы их праздники. А мы на этом празднике люди чужие. Вот этот праздник на самом деле не жизнь, а смерти, по большому счету, если говорить об этом режиме. Но нам делать нечего вообще. Там мы должны, как говорится, значит, этот чумной барак. Но опять режим четко понимает, что огромный запрос вот в этой среде, там, я не знаю, вот так называемой оппозиционной политической миграции, он просто, он им, ну, надо же как-то оправдывать свое существование, а кроме того, грант. Ну, чем надо заниматься?
1: Но,
0: Если идет война,
1: естественно,
0: главное это война.
1: повестки нету, у этих людей нет повестки.
0: Повестки нету, и тогда, соответственно, приходится играть в эту повестку. Продолжение, пожалуйста, расскажите мне, может быть, мы что-то не знаем. Если вы оппозиция, если у вас есть какое-то представление о будущем, ваше прекрасное России будущего, а нельзя вот просто так вот, ну хотя бы конспективно рассказать нам сценарий, как это может получиться. Ну, какой-то сценарий напишите, может, два написать сценария. Мы говорим о том, что ничего не может измениться, пока Украина не победит. Вот украинский флаг в Севастополе – это начало перемен в России. У вас есть другое мнение? Расскажите. Даже Путин, предположим, умер. Вот, ну, это, конечно, уже немножко это самое, так, натяжка, потому что как бы, она сразу переводит там, в такую уже в сферу, ну, слишком больших догадок. Но хоть какой-нибудь сценарий изложите. Вот идут же, у вас же там есть куча этих самых там программ, там вот соберитесь и расскажите нам просто. Может быть, мы что-то не знаем. Может быть, тут какие-то секретные переговоры, нельзя так говорить даже, видимо. Может быть, там уже в недрах режима зреет измена просто, и скоро первый самолет полетит там с Юлией Навальной и с Максимом Кацем, там, и с Волковым туда, в Москву, и там будет все решено. Вот. Но я не знаю, потому что это же опять, это говорили, они с пустого в порожнее. Для режима большая победа. На самом деле это голосование, это большой успех путинской пропаганды. Причем надо же понимать опять, режим же, он мафиозный. Там ничего не делается просто так. В этот раз даже такое ощущение, что даже денег не пилили, потому что компании не было никакого. Но деньги тратятся на выборы, так называемые. Это означает, что это важная часть поддержания вот этой стабильности. То есть для режима проведение выборов очень важно. И нужна какая-то имитация конкуренции, поэтому есть какие-то партии, поэтому какие-то истории есть, то ли пустили яблоко, то ли не пустили яблоко. То есть какие-то вот всполохи вот этой вот активности, которая под ковром в Кремле, вот она что-то вылезает. Но в целом как бы вот видно, что российское общество, оно, ну, как бы оно относится к войне, ну, как
1: и
0: минимум,
1: вот,
0: как минимум, как минимум без особого... Ну, как бы раздражение. Да, наверное, опять есть недовольство. Но в целом мы видим, что общество достаточно монолитно здесь. Опять, конечно, несколько политзаключенные у нас есть. Вот сейчас тем,
1: сколько
0: политзаключенных.
1: Да,
0: я еще раз напоминаю всем. В фашистской Германии были сотни тысяч. Сотни тысяч людей, которые сидели в концлагерях, потому что не принимали фашистский режим. Ну, да, у нас такое ощущение, что эти сотни тысяч находятся в лучшем случае за границей.
1: Ну вот сейчас уже мы точно вышли на эту тему. Неожиданно на этой неделе актуализировалась вот через тему так называемых выборов, всплыла тема коллективной ответственности. Сейчас это достаточно активно обсуждается в российском сегменте, вот там Facebook, по крайней мере, я вижу. Значит, был стрим Александра Плющева и Юрия Белята, рекомендую, кто не посмотрел, очень мне понравилась, замечательная передача. И, значит, в начале этого стрима сидел Виктор Шендрович и комментировал заявление Форума Свободы России. Отчаянно критиковал. Правда, в этом была одна проблема. Очевидно было, что он это заявление не прочитал и критиковал тезисы, которых там не было, но все равно. Вот. И в итоге он пришел к такому как бы выводу. Вольное, я цитату не выписывал. Значит, паспорт имеет значение только на погранконтроле. Там важно, три зуб у тебя там или красный, но только по гранд-контроле. Делить людей по паспортам – это пошлость и глупость. Вот был как бы его такой тезис, который он там, судя по тому, что он про паспортный контроль сказал там два или три раза, видимо, он считает, что нашел очень удачную такую форму. Значит, и потом в эфире про выборы вызвали значит, выступать Константина Гаазе, социолога, который еще недавно вроде как выдавал базу вот этой либеральной общественности, и несколько лет назад, как сказал сам Плющев, он говорил о том, что нельзя желать поражения своей, значит, своей армии. Но потом он выдал достаточно интересный текст, просто я хочу сделать исключение в этом стриме и показать видео. Давайте вот там полторы минутки просто посмотрим, потом, пожалуйста, прокомментируйте.
2: Значит, юридическая ответственность наступает после поражения.
1: И эта
0: Так.
1: юридическая ответственность является решением и следствием решения стран-победителей. И
0: Так,
1: если
0: окей.
1: страны-победители решат, что все граждане Российской Федерации должны платить репарации, как они как платили граждане второго, так сказать, рейха, они будут платить
0: Как
1: репарации.
0: это связано с тем, что проживание в Российской Федерации незаконно? Простите,
1: Проживание на
0: сейчас.
1: территории государства-агрессора нарушает международное право. В статус гражданина страны-агрессора делает тебя международным преступником, соучастником преступления. Это так тупо, блядь, это и так непонятно.
0: Абсолютно непонятно.
1: Почему непонятно? Почему вы проводите разницу между Россией и фашистской Германией? Почему вам это непонятно? Потому что у нас там друзья остались. Какого бока это непонятно? Ты платишь налоги, ты принимаешь участие в хозяйственной деятельности, ты принимаешь участие во всех видах экономической деятельности, которые внутри страны, строящие мобилизационную экономику, обслуживают войну. Ты совершаешь преступление.
0: Это
1: Что в
0: вообще не...
1: этом непонятного?
0: Это...
1: Что в этом сложного? Быть гражданином страны-агрессора плохо. Быть гражданином страны-агрессора преступление. И за это преступление надо будет нести ответственность. Делается вид, что к России это почему-то не относится. И не будет относиться никогда. То есть, что она что, поражение в этой войне не потерпит? Потерпит. Репарации не будет платить? Будет. Процесс против полицаев будет. Все это будет просто, ну вот, да, вот так вот. И обсуждать какие-то выборы в Российской Федерации, что там они кому принесут, не принесут, ну это полная ерунда.
2: Ну вот так. Газа выдал базу, как говорится. Ваша оценка этого эмоционального выступления?
0: Ну, я не знаю, что сказать просто, знаешь, ты решил меня отбить кусок хлеба. Нет, на самом деле, тут, если оставить в стороне эмоции, очень четко сформулированы ключевые вещи. И говоря про Виктора Анатольевича, ну, вообще, честно говоря, меня удивляет, как вот в этом, значит, в таком идеологическом тумане просто игнорировать вещи, которые человек с таким интеллектом и значительностью должен, как говорится, значит, там, знать и цитировать наизусть. Все это мы проходили в 1945 году, в 1945 году. Что такое коллективная ответственность, всем известно. И вот, кстати, вот Константин, он как бы, он же отметил очень важную вещь. Почему вы не хотите проводить параллели с фашистской Германией, как бы разделяя? Потому что все остальное, как бы, ну, все ровно так и складывается. Совершенно очевидно, конечно, что есть коллективная ответственность. А мы говорили об этом еще в самом начале полномасштабной агрессии. Ответственность и вина – это не одно и то же, на самом деле. Ответственность несут все, в том числе мы с тобой тоже, потому что мы, в общем, как бы не смогли остановить сползание страны к фашистской диктатуре. Понятно, что наша ответственность несколько отличается, может быть, от ответственности тех, кто эту войну приближал. Но, тем не менее, у нас есть тоже, вот, как бы, на нас вот этот отблеск коллективной ответственности, он тоже лежит. Вот вина это уже другая история. Хотя, в принципе, немцев заставили каяться за все, в том числе и, кстати, тех, кто, в общем, кто к этому не то что отношения не имел, даже пытался протестовать, как бы. Но Германия должна была изживать эти последствия. Это заняло поколение просто. А здесь мы просто видим откровенное нежелание вообще даже вот как бы эту тему обсуждать. Ведь все-таки мы же говорим не вообще про каких-то людей. Плющев, Шендерович. Ну, у вас же хватает образования понимать, о чем речь идет. Но все-таки попытайтесь себя представить на месте Томаса Манна. Просто. Вот я все время привожу этот пример. И вот он будет рассказывать там, значит, о том, как бы При том, что, опять, Томас Манн представлял ту часть немецкого общества, которая категорически была с самого начала. То есть, с 1933 года. Они не ждали там 1935 года, Нюрнбергских законов, там 1939, там 1942. Они сразу были против. Мы говорим пока про людей, которые сразу не были против. Ну, кстати, да, Виктор Анатольевич Шендерович, надо сказать, что он, в общем, все сказал сразу. Крошка цахи стать. Вот тогда уже кукла бы все предсказал. О чем сейчас? Вот
1: А что
0: просто...
1: случилось? Почему такая происходит? Вот в этом есть определенные корпоративные черты. Вот это либеральное общество, партия Победы Украины. Вот это деление, оно просто с каждой недели просто идет вот такой расход в разные стороны. Почему люди, которые как бы должны все понимать, равно как они должны понимать всю абсурдность и безумие участия вот в этом электоральном лохотроне, почему это не происходит? Вот это
0: Ну, вот я же
1: что
0: сам
1: за
0: сказал, это
1: операция такая?
0: корпоративная солидарность, это даже больше, потому что на самом деле же они же потеряли почву под ногами. Потому что все равно как бы есть да, какая-то вот иллюзия того, что можно сохранить вот это пространство. Ведь на какие-то очень серьезные, серьезные вот такие, знаешь, есть глубинные проблемы, как бы вообще разделение, даже внутри России. Ведь это был свой какой-то мир. Был Уралвагонзавод, а был как бы вот там, я не знаю, как этот вот... Где там Герман был? А Винзавод, помните, да? Где выставки проходили там в Москве? Я уже не помню. Вот примерно вот это два мира как бы. Причем как бы они почти не пересекались. Вот здесь попытка сохранения, по-моему, Винзавод был, да? Вот как же там, где
1: это? Там, по-моему, еще студия «Дождя» была в том районе.
0: Ну, в общем, да. Нет, она, по-моему, на фабрике «Октябрьской», что ли, была, не помню.
1: Да.
0: Ну, в общем, был вот этот мир. И этот мир, как бы, он там существовал, как бы казалось, что, в общем, что он играет определенную роль, воздействует на людей. И эта попытка сохранить этот иллюзорный мир. Даже не акции белые, я не знаю, есть как бы искушение вспомнить там белую эмиграцию. Но нюанс в том, что у белой эмиграции вообще шансов не было. То есть в какой-то момент стало ясно, что там власть советская надолго. Здесь идет война просто. Знаешь, вот идет война, и более того, в этой войне есть шанс, исторический шанс сломать хребет вот этому монстру, вот Российской империи. И опять войну ведут, даже не немцы ведут, ведут вообще украинцы. Вообще, то есть настолько очевидно, где должен находиться человек в этой истории. Вот для меня как бы вот сам спор, он вот этот, хочется сказать, славян между собой, знаешь, он выглядит абсурдно. То есть есть какие-то действительно есть серьезные психологические вот такие, я не знаю, тормозные колодки где-то вот там засели.
1: Ну, да.
0: И да, и поэтому они пытаются отрицать очевидное совершенно. Да, конечно, Газов абсолютно прав был. Да, будет, все это будет. Будут процессы, будут репарации, все это будет. И это займет очень долгое время. Поэтому единственный шанс, на самом деле, то, о чем мы говорили, вот, про русский Тайвань, на самом деле, создать не вот этот мифический там винзавод за границей, значит, как бы там с дождем, там, с выставками там, и так далее, а создать вот кластер, из которого можно будет вырастить что-то новое. Может быть, получится. Если действительно война кончится, победа Украины, украинский флаг в Севастополе, это может быть начало нового периода русской истории. Может быть. Но парадокс в том, что подавляющее большинство как бы, тех, кто оказался в эмиграции, об этом боятся даже об этом говорить. То есть такое ощущение, что они боятся потерять вот это вот я не знаю, какой-то что ли имперский флер, то есть сидит, видимо, слишком глубоко, знаешь, вот под кожей.
1: Есть вопрос, Гарри Кимович, очень интересный в тему. Вопрос Гарри Каспару, три восклицательных знака. То есть, видимо, очень как бы важный вопрос. Значит, те россияне, которые уехали, но работают на рашистские компании из-за рубежа, чем-то отличаются от тех, кто не уехал?
0: Ну, здесь немножко другая история здесь, потому что работают на рашистские компании, это просто часть просто военной машины. Это уже не ответственность, это вина коллективная.
1: Но имеется в виду, они же налоги платят, допустим, какой-нибудь айтишник сидит в Тбилиси, работает на какую-нибудь IT-компанию, которая платит налоги, из которых делают дроны. Я думаю, это имеется в виду.
0: Ну, все-таки, опять, смотри, здесь важно просто, на какую IT-компанию работает все-таки. Понимаешь, как бы, опять, это же все граждане России несут историческую ответственность. Как бы, вот, да, мы даже себя включили в это число. А дальше, я же говорю, мы переходим в раздел вины уже. Если он работает на какую-то компанию, там, какой-то Microsoft, там просто, даже платит какие-то налоги, но все-таки понятно, что это, да, ответственность, не хочет человек разрывать с чем-то, да, ответственность, да, есть. Но это не категория вины. А вот если он работает на компанию, которая помогает там обходить санкции и делать ракеты, это, безусловно, это участие в военных преступлениях. А, кстати, большинство людей же, которые живут в России, же, они же, в общем, стали частью военной экономики. Ведь на самом деле понятно, что страна находится в состоянии вот, ну, как выстраивания, как Газа, правильно сказать, мобилизационной экономики. А это означает, что практически все захватывается. При этом это же не только мобилизационная экономика, не только там ракеты, там, соответственно, там какой-то там, я не знаю, там металл для ракет или там чипы, которые там как-то надо монтировать. Это на самом деле поддержание уровня вот этого психоза устойчивого. Туда включается пропаганда. И совершенно очевидно, что учителя в школах, которые начинают с 6-летним, 7-летним детям внушать ненависть к Украине, к Западу, в общем-то, и воспитывать из них монстров, они, конечно, военные преступники, безусловно. Никаких вопросов быть не может. Нет, понятно, у них нет другого выхода, все, но понятно, что они участвуют в этой преступной войне. И вот если мы начнем, как говорится, рассматривать все этажи вот российской социальной лестницы, станет очевидно, что, конечно, значительная часть, подавляющая большинство, но значительная часть российского населения непосредственно участвует в войне против Украины, войне против свободного мира. И это поэтому вот этот миф, Путин ведет войну против российского народа, какая война? Российский народ в целом поддерживает. Да, есть, конечно, отщепенцы, типа нас, есть какие-то люди, которые там, значит, ворчат, и, может, не хотят это делать, и делают, может быть, даже где-то саботаж такой тихий устраивают, хотя сильно сомневаюсь вот в этом. Это так же, как советская пропаганда ждала, когда немецкие рабочие будут там, это самое, значит, там устраивают саботаж на заводах. Снаряды летали немецкие там одна, может, бомба из миллиона не взрывалась, я не знаю. Вот. Поэтому, в принципе, вся вот лестница, иерархическая лестница сегодняшнего российского государства, она работает и достаточно безотказно работает на войну. И ситуация, если меняется, то в обратную сторону. Все-таки в начале полномасштабного вторжения мы видели демонстрации. То есть вот эти 15% вот этих антикрымского вот этого консенсуса, они были. Сейчас, я думаю, что их нет уже.
2: Игорь Кимович, у меня есть вопрос от Тамары Оборина «Спектр». Это вопрос не из нашего чата, а из фейсбучного вчерашнего дискуссии-срача. Значит, а для победы Украины строго обязательно объявлять Всемирную декларацию прав человека ересью? Понятно, что имеется в виду. Но это, видимо, наложение ответственности по гражданству, по паспорту. Вот.
0: Нет, опять, ну, Всемирная декларация прав человека, на самом деле, как бы, она писалась, если мы говорим про декларацию ООН 1948 года, то она все-таки, если мы про эту декларацию говорим, она все-таки писалась в дефолтивных условиях, когда, в общем, казалось, что, как бы, этот вопрос на исторический промежуток времени большой, достаточно закрыт. Просто нельзя один документ противопоставлять другому, потому что, я еще раз говорю, итогом Второй мировой войны стало формирование вот этой концепции исторической ответственности и вины. Кстати, у немцев, кстати, больше было бы вина была, потому что там как раз не сильно разбирались. Uh-huh. И была в этом определенная логика. Германия могла вести войну, причем до 1945 года, потому что подавляющее большинство населения страны в этом участвовало. Просто участвовало. Надо было участвовать в этом. И да, ну как у каждого разное было. Кто-то там, я не знаю, кто-то там составлял списки там евреев, которые надо было отправить там в Освенцим. Кто-то там на поезде задвижку закрывал, там людей из вагоны. Кто-то там открывал газовый вентиль. Ну, каждого своя ответственность, каждый какой-то, знаешь, винтик делал какую-то работу. Значит, вот здесь то же самое. Ракету кто-то должен собрать, кто-то должен там найти точки, в принципе, значит, кто-то. Вот представим себе, да, вот человек, он должен найти точку, в которой полетит эта ракета. Ну, мы же все понимаем, наверное, тот, кто находит эти точки на карте, он, в общем-то, разбирается, куда она летит. Этот человек является военным преступником? Является, конечно, безусловно. Ну, хорошо знает, что он делает. И таких людей очень много, потому что, опять, процесс, технологический процесс достаточно сложный. Пока ракета прилетит и убьет кого-то там в Киеве, ее надо там будет собрать, понимаешь, вот на самом деле это длинный процесс. Там надо выплавить металл, надо там собрать чипы, надо кто-то должен заниматься контрабандой, чтобы эти чипы пришли в Россию. На самом деле. На последней точке будет тот, кто отметит это место на карте. Точнее, последнее будет тот, кто нажмет еще кнопку. Скорее всего, кто-то отмечает, нажимает кнопку, это разные люди. Длинная технологическая цепочка. И как нам это здесь, как это разделять ее здесь? Ведь я еще повторяю, пятый год кончается войны полномасштабной. Я не говорю про то, что раньше началось, полномасштабной войны. Такая война не может вестись без значительной, может быть, подавляющей поддержки общества, которое вовлечено в этот процесс. Поэтому не надо заниматься спекуляциями здесь. Все очевидно. Вот. Другое дело, что как бы, ну, конца края этому кошмару не видно. Вот. И одна из причин это то, что Запад никак не может сформировать собственную позицию о поражении России в войне. И здесь, эта российская оппозиция, вот эта наша политическая миграция, играет достаточно важную роль. Исходя из своих, в общем, достаточно понятно, шкурных, как говорится, интересов, они продолжают рассказывать про то, что надо, как говорится, продолжать, надо поддерживать вот этот тонус в России. Много людей недовольны. Нам, опять, вот этот постоянный идет рассказ. Столько политзаключенных. Что? Ну, хватит рассказывать там, ну, 1000, 2000, 4000. Ну, мы все же это понимаем. Ну, какое это имеет отношение к тому, что происходит в России? Да, ужасно, безусловно. Но эта тема важна. Нам надо... Вот опять, еще раз, Томас Манн. Вы знаете, есть в Германии, там сотни тысяч сидели людей. То есть не Освенцим, не то, что там просто там весь мир в огне уже. А вы знаете, вот надо подумать о тех немцах, которые, опять, их было в сотни раз больше. Но, опять, я не могу себе представить немецкого вот интеллектуала, который там выйдет на BBC там, в 43-м году или 44-м, начинает рассказывать нам про это. А у нас это в порядке вещей.
1: Окей, понятно. Гарик Юрьевич, ну тогда вопросы задам еще. Значит, вопрос по... Сейчас я вернусь. Вопрос, наверное, ну давайте, наверное, на Америку мы перейдем. На Америку. Вот писал Трамп закон об этих адских акциях, санкциях, закон Линдси Грэма. Также вроде как утвердили достаточно серьезную поддержку Украины. Там сколько получается? Почти 3 миллиарда этих долларов, да? Можно сказать, что как-то меняется настроение, что вот эти решения, которые наносят определенный урон Кремлю, вот эти решения, они, в общем, как-то указывают на изменение тренда внутри Америки?
0: На самом деле тренд не сильно меняется, он всегда такой был. Просто Трамп теряет возможность противостоять этому тренду. При этом надо опять, надо никоим образом не впадать в эйфорию. Да. Трамп подписал этот закон, но этот закон дает ему возможность как применять санкции, так и отменять их. Между прочим, постоянно же там делаются какие-то исключения. Там Лукойл выпадает все время как бы из санкционного списка. Закон, и почему многие демократы голосовали против него, он на самом деле оставляет за Трампом право вообще там вводить вот тарифную сетку. Да, конечно, если его применить вот во всей красе, как говорится, то он может там нанести просто, может быть, даже смертельный удар российской экономики. Ну, по крайней мере, тяжелейший удар российской экономики. Но никаких сомнений нет, что Трамп этого делать не будет. Да, что-то может быть случится, но в целом ждать от Трампа того, что он нанесет Путину серьезный ущерб, конечно, не приходится. Понятно также, что как бы там внутри там, трамповской администрации, там, если посмотреть тоже Пентагон, в общем, там есть люди, которые... Ну, всячески, в общем, стараются тоже опять минимизировать ущерб для Путина, зная настроение своего начальника. Но часики-то тикают, выборы-то ноябрьские приближаются, итог этих выборов более-менее понятен. Ну, как бы Сенат еще все-таки под вопросом, конечно, там скорее всего, ну, чуть лучше шансы демократов, но Конгресс перейдет в их руки точно. А это означает расследование, это означает, в общем, ну, то есть то, что администрация Трампа окажется вся под серьезным, как говорится, давлением. А если еще Сенат придет в их руки, плюс еще там какие-то губернаторские выборы, там, скорее всего, могут тоже плохо кончиться для республиканцев. Потому что все индикаторы сегодня указывают на то, что цифры меняются, не в пользу республиканцев. Более того, ряд там как бы столпов республиканской партии уже открыто говорит, что будут голосовать за демократов. Там не буду сейчас как говорится, отягощать подробностями, но там достаточно серьезный, как говорится, вот такой тренд, указывающий на то, что Трамп всех достал. А Трамп-то, может, это сам-то и до конца не понимает, потому что ну, видно, что как бы, у него там, представления об окружающем мире, они начинают все больше и больше носить такой иллюзорный характер. То есть это последний закон, там, последнее его там, требование – это запретить там, ну, или изгнать CNN и, там, и еще две, там, два канала телевизионных из Белого дома, то есть из журналистского пула. Ну, понятно, что судебный будет закон, как бы, чтобы... Ну, шансов нет никаких, но... Неважно, Трамп продолжает, в общем, вот опять, генерировать совершенно безумные вещи. Там, недавно рассказывал про то, что можно запретить рыбалку. Вот запрещу рыбалку, запрещу на пару дней просто. Ну, в общем, поехал крыша далеко. Вот. Но пока у него пальцы на кнопках, он может что-то делать, в принципе, и вокруг него есть люди, которые стараются, как бы, вот этот его представление о мире как-то материализовать. Вот. Но тренды, вот как бы, они всегда шли в эту сторону. Просто сейчас это будет ускоряться. И понятно, что там, надеяться на то, что Америка там, выйдет из игры полностью, там Путину не приходится. Но это и не нужно. Задача Путина будет до вот, января месяца, пока у Трампа сохраняется возможность контролировать процессы, потому что выборы в ноябре, но Конгресс новый приходит присяге в январе. То есть, в принципе, вот сейчас со второй половины сентября до начала января есть окно возможности для того, чтобы протестировать пятую статью устава НАТО.
2: И еще раз я пропустил дату, Гарри Кимович. Это...
0: Ну, Конгресс приходит в присяге в начале января.
2: Ну, то есть 3 месяца.
0: Ну да, то есть просто выбор будет в ноябре, но все равно будет действовать старый Конгресс, то есть, в принципе, да, как бы, которым Трамп располагает возможностями как бы все блокировать. Хотя, интересный момент, не исключено, что как бы уже к... Вот мы сейчас видим определенное как бы бегство от Трампа, потому что, ну, начинают люди готовиться к другому миру. Вот. Но формально до начала января Трамп располагает как бы всеми пока рычагами власти. Вот. И поэтому я считаю, что есть все основания полагать, что путинская провокация, о которой я много раз говорил, переход сухопутной границы НАТО, она становится, мне кажется, все более вероятной. Об этом, кстати, говорят уже все. Об этом говорят натовские официальные лица.
2: Гарри Ильич, у меня говорят, про это отдельный вопрос, да, и новая информация, скажем так. Но чтобы тему Америки вот как бы закрыть...
0: Тему Америки закрыть не удастся. Вот это. Это мечта, но... мечта русского патриота.
2: Да. Ну вот на этой неделе как-то впервые за там, 20 с лишним лет карьеры Овечкина в НХЛ вот его тема активно всплыла. Он в качестве статиста выступил в ролике «Единой России», где стоял сзади там и молчал, значит, за Лавровым. Прошла информация, что на это уже общественное мнение в Америке отреагировало, и даже были запросы от конгрессменов по поводу того, а что этот человек делает в Вашингтоне. Это действительно странная история, потому что он является многолетним капитаном Washington Capitals. Вы знаете, я болельщик, ходил на игры НХЛ несколько раз на домашние, на Capital One Arena. Там действительно такой как бы культ личности Овечкина, значит, который одно время выходил в коньках, где нарисован на одном коньке Белый дом, на другой там... Кремль, как бы, вот. Но в этот раз вот какая-то реакция впервые за там 20 с лишним лет карьеры началась. Насколько это все-таки серьезно? И как, может ли это иметь какое-то практическое решение, воздействие, что руководство НХЛ будет вынуждено какие-то меры предпринимать? Или тема закроется, как вы думаете?
0: Насчет практических мер я не уверен, но это отражает просто то, что многие вещи начинают восприниматься уже более остро. Вот. Ну, кстати, вот эта свадьба трамповского сынка, который оплатил этот Умар Кремлев, вот, она оказалась очень, очень большой темой, неожиданно, очень большой темой. Вроде бы там, как бы там по американским, ну, по меркам русских олигархов и американских, вот там трампистов этих, там несколько сот тысяч вроде бы в игре были, но тема большая, Трамп начал реагировать, что вы, мы уже вернули все деньги, то есть вот эта связка с Россией, вот это вообще, вот это вот, вот эта вообще коррумпированность, поддержка вот этой вот войны, все, она это начинает людей доставать. Потому что, как бы, ну, поддержка Украины никуда не делась просто. Вот. Ну, как у людей есть другие проблемы. Но вот Америка, которая закрывает глаза на преступления, которая, в общем, ведет себя, ну, вот, скажем, не по-американски вообще на мировой арене, это становится фактором. Вот. Но, к сожалению, я с трудом могу себе представить какие-нибудь там административные меры, на которые пойдет руководство НХЛ, потому что для этого нужна компания, которая угрожала их финансовому благополучию. Там, но пока, мне кажется, это до этого еще дело не дошло. Но хорошо, что, по крайней мере, об этом стали говорить. Может, по крайней мере, там какие-то бойкоты будут, не будут куда-нибудь приглашать, там просто вот, там, пускать не будут. Но бизнес НХЛ все-таки слишком большой, я думаю, ему ничего пока не угрожает. А вот самому Овечкину, ну, надеюсь, какие-то проблемы у него все-таки вот именно с его вот личным признанием, они все-таки будут нарастать.
2: Окей. Гарри Ильич, вот на этой неделе выступили Ли Пен и Николай Барделла, да, вот ее ближайший как бы соратник. Цитата. «Никакие провокации, никакие тайные операции, никакие дестабилизирующие действия не побудят Францию содействовать достижению России своих военных целей в Украине. Внешняя политика Франции определяется в Париже суверенно, исключительно на основе интересов нации, подчеркнуто в заявлении». Вот с чем связана такая французская реакция и насколько она, скажем так, искренне? И второй вопрос.
1: То, что они как бы занимают долгое время вот такую позицию прорусскую по многим ключевым вопросам, да, не настолько радикально, как альтернатива для Германии. И вот кто-то сказал, что вот в момент прихода, там, скажем так, к власти, победе на выборах, они пытаются попасть в потребность своей аудитории, которая хочет слышать эти вещи. Но в условиях там реального противостояния они неожиданно могут занять сторону сил добра, скажем так. Ну, имеется в виду про правые партии националистические по всей Европе.
0: А про левые партии, на самом деле, у Путина поддержка и у ультралевых есть. Мы ожидаем, что в Германии понятно, что главную роль играет, конечно, альтернатива для Германии, АДГ, но вот этот блок Сара Вагенхат, не менее отмороженные путинисты, вот, тоже полностью.
1: Да, ну, как бы и в Германии, также, и во Франции набирают сейчас правый, да? То есть...
0: Меланшон во Франции, ну, тем не менее, второе место пока по вопросу занимает Меланшон. Абсолютный путинист, даже гораздо больше путинист, чем Ле Пен, между прочим. Значит, что интересно, значит, несколько дней назад случилось во Франции очень неожиданное событие. Макрон вызвал в Белый дом всех как из ключевых кандидатов на пост президента, на следующий выбор. И там была закрытая встреча кандидатов, и понятно, что там были и Ле Пен, и Борделло, и Меланшон, наверное, был, естественно, с руководством французских военных и французской разведки. Я полагаю, что это серьезный разговор был, и я думаю, что это заявление, оно связано с тем, что они там, как говорится, услышали. Но для Ле Пен, мне кажется, это естественное заявление, потому что у нее реальные шансы выиграть. И она понимает, что во втором туре, она выходит во втором туре, она выигрывает первый тур, это все понимают. Во втором туре это может стать критическим. Вот позиция пропутинская может на самом деле от нее оттолкнуть каких-то людей. Поэтому для нее вопрос президентства принципиальный. И не исключено, что все-таки как бы вот у нее связка с Россией не такая, как у альтернативы для Германии. Там очевидно совершенно, что просто партия на содержании находится. Это, ведь не будем забывать, АДГ – это же результат вот этой иммиграционной политики Меркель, которая в свою очередь была вызвана вот этим сирийским кризисом. То есть АДГ полностью, мне кажется, находилась как бы вот в путинской орбите. Вот она, ее создание – это во многом результат вот путинской активности. Национальный фронт во Франции существовал раньше, кажется. Вот, как бы, и там вот как бы, и он, поэтому все-таки у него есть своя история. И мне кажется, что Ле Пен может оказаться, ну, я не знаю, насколько в там второй Мелони, но она явно сейчас, как говорится, себя позиционирует как французский патриот, и в условиях, когда, опять, отношение к Путину негативное, сильно негативное. Проблема, что да, во Франции, как бы, ну, там, голосуют за нее, голосуют не из-за Путина, а из-за там своих проблем, ну, иммиграционных, в первую очередь. И я думаю, что это заявление, ну, его приветствуют, безусловно, оно четко отражает как бы вот математические расчеты там. Это не силы добра, просто вот те самые там 5-10%, которые может не хватить во втором туре для победы, вот они могут быть связаны с позицией Франции как лидера континента. Более того, опять, если она рассматривает Францию как там лидера континента, учитывая французское ядерное оружие, Франция, опять, идти в фарватере России, ну, это как бы унизительно, знаешь, все-таки. А вот тут есть возможность, особенно на фоне там непонятной ситуации в Германии, там получить дополнительные очки. Поэтому вот эта история, вот французская сегодня, вот это колебание, особенно после вот этой встречи закрытой Макрона с кандидатами всеми, на которой присутствовали как бы те, кто во Франции располагают необходимой военной разведывательной информацией. Мне кажется, это указывает на то, что все-таки определенная преемственность в Европе, в первую очередь во Франции, надеюсь, в Германии все-таки будут сохраняться.
1: Отлично. Гаркич, ну теперь вопрос от польского телевидения. Он касается темы безопасности Европы. Значит, в Швейцарии они увидели, что вы в Твиттере отреагировали на заявление Швейцарии о том, что был опубликован документ, где швейцарцы, страна нейтральная, заявляют о, скажем так, информации об информационном, скажем так, участии, о возможных диверсиях и прочее. То есть Швейцария заявляет, что Россия может попытаться дестабилизировать обстановку в стране или атаковать объекты критической инфраструктуры на швейцарской территории, чтобы нанести ущерб другим европейским государствам. Меняет ли это наше представление о том, какие именно европейские страны уязвимы в условиях противостояния России и Запада?
0: Еще не меняет, все уязвимы. На самом деле, с точки зрения Путина, война идет не против какой-то отдельно взятой страны, а против Европы как как образование политического. Целью Путина являются НАТО и Европейский Союз. Швейцария формально не входит ни туда, ни туда, как бы, но понятно, что это тоже европейская страна. А террор, ну, минимальными средствами, мы будем говорить минимальными, потому что это же не бомбежки там, ковровые, ну, это невозможно. А именно вот террор, точечный террор, это важная степень воздействия. В том числе, как бы, там это потенциально на французского, может быть, избирателя, потому что все равно же, как бы, это все же может колебаться. Главное, что вот если война начинает проявляться уже в таких дальних, как бы, регионах, как Швейцария, может, там и Испания, вот, то это может оказать влияние на многих избирателей, которым уже пропутинские там силы. Кстати, во Франции там, может, Меланшон такую позицию занять, может быть, даже больше, чем Лепен. А вы знаете, вот это самое, вот посмотрите, вот зачем им это надо? Нам надо бизнес в России делать, надо, в общем, дружить, а там, что происходит, это не важно. Это не факт, что так и будет. Более того, мы сейчас видим, что, в общем, что идет движение в другую сторону. Вот, потому что если Швейцария, страна не просто нейтральная, а еще, ну, как бы, живущая вообще во многом на российских деньгах, ну, там уже понимаем, сколько там крутится денег, связанных с Россией. А если в этой стране уже делаются такие заявления, это означает, что, в общем, в Европе идет медленный процесс пробуждения. То есть понимание, что, в общем, бизнес с Путиным делать не удастся. Что все равно война стала для Путина гораздо более важным фактором удержания власти, чем коммерческие отношения со странами Запада.
2: Не слишком ли сильно Европа по-прежнему сосредоточена на риске обычной конвенциональной войны, уделяя недостаточно внимания кибератакам, диверсиям, дезинформации и нападениям на критическую инфраструктуру?
0: Ну, естественно, нет. Это на самом деле часть уже общего процесса. Европа потеряла много лет. И сейчас сталкивается с этими вызовами, не имея никакого четкого плана обороны, то есть, на самом деле. Причем в данном случае мы же понимаем, оборона в этой ситуации, ну, в какой-то мере это связано также вот с ядерным этим, как бы, конфликтом. В какой-то момент возникло как бы равновесие, потому что, ну, понятно, что ты это сделал, и как бы есть ответ, и это неприемлемый ущерб. А здесь, в принципе, тоже должен работать принцип неприемлемого ущерба. А Европа вполне могла бы, особенно вместе с Америкой, в принципе, разработать концепцию неприемлемого ущерба. То есть кибератака там в Германии, просто там, ну и там все, и все, в Москве пропал интернет вообще, все пропало. Можно сделать, конечно. Вот как бы, ну, просто понятно, что ущерб неприемлемый. Запихать Россию в каменный век они в состоянии. Опять, было бы желание. Вот. Но это не то, что надо сейчас делать это обязательно, но Путин должен видеть цену своим действиям. Пока, к сожалению, все его действия, включая вот переход границы уже полномасштабный 24-22 года, явно вызвали, значит, запаздывание было. То есть уже было понятно, что риск огромный, но Запад все равно был к этому не готов. То есть требуется время, пока Запад начинает реагировать. То есть вот то, что сейчас Запад делает, надо было делать 4 года назад, на самом деле. То есть, или, может, ну, хотя бы 3 года назад. То есть, на самом деле, мы видим, постоянная такая задержка идет по процессу. То же самое и здесь, как бы. Путин активно использует все средства диверсии. Ну, и кибератаки – это часть из них. Можно ли, как говорится, это предотвратить? Он, ну, как человек, имеющий некоторое представление о том, как это работает, ответ – нет. Защититься полностью невозможно. Единственная защита – это понимание того, кто хочет атаковать, что ответный удар будет, там, ну, я хочу сказать, вот термоядерный, но он будет таким, что мало не покажется. Вот пока Запад к этому не готов. Вот пока вот это. И, естественно, Путин воспринимает это как слабость. Он, на самом деле, понимает, что ресурс на Западе бесконечный, ну, по сравнению с его. Если захотят, сделают. Украинцы много раз взламывали, если надо. Это украинцы. А представь себе, что если начнет работать вся Европа. Вот. То есть там же все-таки мощность, даже без Америки, наверное, мощности хватит. Я уже не говорю про то, что Америка может делать. Россия все-таки во многом зависит, как бы что мы там ни делали с вами, там, Максами, там, и там, со своими спутниками жалкими, все равно Россия зависит от этого. Нанесение непоправимого ущерба, особенно на элитном уровне, ну, тут, как говорится, тут меню очень большое.
2: Угу. Игорь Кирович, на этой неделе произошел обмен при посредничестве американцев, такой, ну, не обмен, а размен. То есть 25 политзаключенных белорусских выпустили из тюрем. И это в ответ на снятие санкций
1: определенных. Вы уже затрагивали тему, значит, российских правозащитников, которые говорят о проблеме российских сидельцев. И в частности, я думаю, что речь шла про выступление Дмитрия Муратова в CNN, где он показывал несколько портретов. Там и Евгений Беркович говорил, что она 40 килограмм и так далее. И призывал мировое общество, ну, как бы следить за ситуацией вот этих российских политзаключенных. Вот здесь есть такая, получается, моральная дилемма. То есть, с одной стороны, естественно, нельзя не поддерживать освобождение политзаключенных у диктаторов. Речь идет о Беларуси, и речь идет, естественно, о России. В то же самое время в ответ на это снимаются санкции, которые болезненные, которые позволяют продолжать, значит, обогащение и давать ресурсы для войны. Вот как здесь быть? Вот в этой непростой моральной ситуации, когда, с одной стороны, значит, невинные люди выходят на свободу, с другой стороны, диктаторы получают алгоритм, который позволяет им торговать, грубо говоря, людьми, и имея, ну, бездонный ресурс для пополнения своего обменного фонда.
0: Ну, ты сам понимаешь, как бы, это вопрос как бы размена одной жизни на другие жизни. Потому что, да, многие политзаключенные находятся в катастрофических условиях. Там можно вспомнить даже нашего коллегу и друга Александра Скобова, которым, кстати, там тот же Муратов забыл упомянуть, идейного диссидента, выбравшего этот путь вот такого нечеловеческого испытания из принципа, а не по какой-то там ошибке. Таких людей мало очень в России. Большинство политзаключенных, я подчеркиваю, оказались там не потому, что они хотели этого, а потому что они просто попали под паровоз. Вот. Но таких Псков тоже есть. Наверное, какое-то количество праведников, там несколько десятков, наверное, наберется.
1: Горинов, конечно, Алексей.
0: Безусловно, Горинов. Я сказал, несколько десятков наберется. Ну, там можно перечислять. Их мало, их очень мало, на самом деле. Это... Я повторяю, не надо спекулировать тысячами. Это спекуляция. Это разные категории людей. Те, кто убежденно, как Скобов, Горинов, пошли на эти испытания, потому что так они считали правильно. То есть они как бы они пытаются искупить общий грех, между прочим. Вот, возвращаясь тоже к коллективной ответственности, коллективной, как всегда, вот, должны найти праведники. Вот это праведники. Их очень мало. Вот здесь надо, понимаешь, вот чуть-чуть поменять угол обзора. Вот бить на жалость, да, действительно, трагическое, да, вот 25 белорусских политзаключенных вышли на свободу, сняли санкции. А, вот надо просто понимать, что это какое-то количество украинской жизни. Это значит, они получат ресурс, чтобы убить больше украинцев. Вот в таком виде вы готовы меняться? Потому что это ресурс уже на войну идет. Это же ни о чем, ни другом. Это же все, что сегодня происходит с санкциями, это усиление военного как бы вот потенциала агрессора. А этот потенциал используется для убийства. Вот вопрос Дмитрию Муратову. Вы готовы, как говорится, чтобы за жизни там, российских политзаключенных были сняты санкции, которые позволят убить, кстати, гораздо больше украинских детей? Вот в такой форме давайте ответим на этот вопрос. Потому что именно так стоит дилемма. Это страшная дилемма. Я не хочу отвечать ровно потому, что я не имею права распорядаться жизнью людей. Потому что и там жизнь, и тут жизнь. Но вообще, как гражданин России, я несущий эту коллективную ответственность, с моей точки зрения, граждане России, тот же, скажем, уважаемый Дмитрий Муратов, мы не имеем права над этим говорить. Вот не имеем права, потому что за этой трагической темой политзаключенных стоит тема убийства мирных украинцев. И это все связано, это сообщающие сосуды. Здесь нету никакого вот если там, а там. Нет, нет, нет. Мы ровно об этом говорим, на самом деле. Мы ровно об этом говорим. Поэтому, ну, я все-таки в этой ситуации считаю, что должна быть поставлена конкретная задача. Ликвидация преступных режимов. Режим Лукашенко связан с режимом Путина. Понятно, что как бы, Лукашенко дня не продержится, часа не продержится, если там что-то случится там в России. Эта задача по-прежнему не стоит. Но опять, мы видим, что Запад все равно пытается найти алгоритмы взаимодействия. А это означает то, что война будет продолжаться, и что каждый такой вот этап взаимодействия, о котором там Трамп рассказывает, он усиляет агрессора, и, соответственно, каждый день, вот опять, свяжите в голове своей, вот эти бомбы, которые летят и которые убивают, каждый день мы читаем об этом, убивают мирных людей в Киеве, в Кривом Роге, в Днепре, в Харькове. уже там и в Западной Украине. Это все сообщает СОСУ.
1: Гарри Кирилович, большое спасибо. Мне кажется, самые главные темы мы обсудили. Спасибо нашим зрителям, что были с нами. Всего хорошего. До свидания.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: В условиях экономического кризиса надо знать. Пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один парадонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
6: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Митч МакКоннелл вернулся в Сенат после 3 месяцев отсутствия. 84-летнего сенатора привезли на голосование в инвалидном кресле, и видео из Капитолия обсуждает вся страна. Одни называют это возвращение проявлением воли и чувства долга. Другие считают, что сенатор уже не может полноценно работать. История МакКоннелла снова подняла давний вопрос, не пора ли в Америке ввести возрастной потолок для политиков. 8 из 10 американцев говорят «да», но закон не предусматривает ни предельного возраста, ни способа отстранить от должности тяжело больного законодателя. В середине июня МакКоннелл упал у себя дома на Капитолийском холме и на короткое время потерял сознание. Затем у него развилась легкая пневмония, он лежал в больнице и проходил реабилитацию, а выписали его только в начале августа. Все это время сенатор пропускал голосование и почти не появлялся на публике. Его офис сообщал, что он продолжает работать с сотрудниками. Сам МакКоннелл назвал восстановление долгим и мучительным процессом и добавил, что его осложняют последствия перенесенного в детстве полиомиелита. Сенаторы собрались в Вашингтоне после 5-недельных летних каникул, и до последнего было неясно, придет ли МакКоннелл. Днем помощник и охрана вывезли сенатора в инвалидном кресле из его дома на Капитолийском холме, а на тротуаре к тому моменту собралась толпа. Его вынесли спиной вперед, он молча приподнял руку и сел в специально оборудованный вэн. МакКоннелл выглядел еще более худым и слабым, чем раньше, и был обут в ортопедические кроссовки. Через 2 дня после возвращения в Сенат Митча МакКоннелла доставили на заседание сельскохозяйственного комитета, где голосовали за законопроект о фермерском хозяйстве. От его голоса зависел исход. Республиканцы имеют в комитете перевес всего в 1 голос, 12 против 11, а демократы единодушно выступали против этой версии законопроекта. Когда секретарь назвала его имя, МакКоннелл поддержал демократов и сказал «нет».
1: Senator McConnell.
2: No.
0: В комнате раздался смех. Затем к МакКоннеллу наклонился помощник и начал подсказывать правильный ответ. Когда секретарь назвала имя МакКоннелла во второй раз, тот громче сказал «all right».
1: Senator McConnell.
2: No.
1: Senator McConnell.
0: Я буквально узнал себя в первые годы в эмиграции. Знаете, когда native speaker тебе что-то говорит, а ты не понимаешь и на все отвечаешь all right», чтобы он просто отвалил. Формально МакКоннелл ведь не сказал «да», но законопроект прошел 12 голосами против 11. А может быть, после 41 года в Сенате МакКоннелл наконец решил голосовать от сердца,

МакКоннелл пропустил и покинул зал вскоре после этого голосования. Позже он уехал из Капитолия, показав журналистам знак мира рукой со следами синяков, но на вопросы не ответил. Консервативный комментатор Ник Сортер назвал МакКоннелла сенатором-марионеткой, а бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц написал, что сенатора будут ввозить и вывозить на голосование, чтобы блокировать повестку Трампа. Бывший кандидат в Конгресс от демократов Мелани Дарига назвала происходящее похожим на жестокое обращение с пожилым человеком. Доказать свою дееспособность от МакКоннелла или уйти в отставку в конце июля потребовал губернатор Кентукки, демократ Энди Бешер. Он также написал лидеру республиканского большинства в Сенате Джону Тьюну, призвав его расследовать состояние МакКоннелла. Если сенатор не докажет свою дееспособность, губернатор предложил начать процедуру его исключения. Но однопартиец МакКоннелла, сенатор Рэнд Пол, встал на защиту коллеги. Он назвал письмо Бешера предвыборным трюком и напомнил, что пожилые сенаторы есть в обеих партиях. В законодательстве США не прописано возрастного потолка для политиков. Конституция требует лишь, чтобы сенатору было не меньше 30 лет, чтобы он был гражданином не менее 9 лет и жил в своем штате. Кроме того, в 1995 году Верховный суд решением 5 голосов против 4 постановил, что штаты не могут вводить дополнительные требования к кандидатам в Конгресс. Поэтому ввести ограничения можно только поправкой Конституции. Для этого нужны 2/3 голосов в обеих палатах Конгресса и одобрение 3/4 штатов. При этом, как принудительно освободить недееспособного сенатора от занимаемой должности, тоже непонятно. Единственный способ – исключение из Сената 2/3 голосов, но по причине болезни его не применяли ни разу. Юристы предлагают конституционную поправку, которая позволила бы временно передавать полномочия заболевшего законодателя другому человеку. Она также создала бы процедуру принудительной передачи полномочий, если политик тяжело болен, но сам уходить не хочет. Ситуация с МакКоннеллом для американского сената не нова. За всю историю ни одного действующего члена Конгресса ни разу не отстранили от должности по причине недееспособности. Рекорд принадлежит демократу от Вирджинии Картеру Глассу. С 1942 года из-за возрастных болезней он отсутствовал в Сенате почти 4 года, но отказывался уходить в отставку и умер в 1946 году, так и не вернувшись к работе. Жители Вирджинии обращались в суд с требованием освободить фактически пустующее место, но суд отказывался вмешаться. Второй по длительности случай – республиканец из Южной Дакоты Карл Мунд. В ноябре 1969 года он перенес тяжелый инсульт и больше не смог работать, но оставался на своем месте до окончания срока в январе 1973 года. Его неоднократно призывали уйти, но Мунд выдвинул условие – губернатор должен пообещать назначить на его место жену. Губернатор отказался, и тогда Мунд остался. Все это время его жена фактически руководила аппаратом в сенатора. Лидеры сената в итоге пошли на беспрецедентный шаг и лишили Мунта мест в комитетах. Бывали и драматические эпизоды. В июне 1964 года на голосовании по прекращению блокады будущего закона о гражданских правах сенатора от Калифорнии Клэра Энгла привезли из больницы и внесли в Капитолий на носилках. Ему было всего 52 года. Он недавно перенес операцию на опухоли мозга и несколько недель отсутствовал. Есть и примеры сенаторов, которые работали до глубокой старости. Южно-каролинец Стром Термонт оставался в Сенате до 100 лет, хотя вопросы о его здоровье возникали на протяжении десятилетий. Впрочем, максимальный возраст для выборных политиков в мире – большая редкость. Минимальный возраст закреплен почти везде, а верхний порог встречается лишь в единичных случаях. По данным исследовательской сети «Афробарометр», из 34 африканских стран минимальный возраст для президента или премьер-министра прописан в конституциях 28 государств, а максимальный – только в двух. Но, несмотря на редкость таких законов, идея крайне популярна. По данным опроса NPR, PBS News и Института Мариста, 80% американцев поддерживают максимальный возрастной порог для кандидатов Палату представителей.

0: и Сенат. Против выступают только 20%. Поддержка одинаково высока в обеих партиях. За ограничения выступают 78% демократов, 83% республиканцев и 79% независимых избирателей. Еще больше людей, 83%, поддерживают ограничение числа сроков для конгрессменов. В том же 2023 году, после второго эпизода, когда МакКоннелл застыл во время выступления, 59% американцев заявили, что его здоровье и возраст серьезно мешают ему работать. Это на 31 пункт больше, чем за три месяца до этого. С этим согласились 58% демократов и 61% республиканцев. Несмотря на такую поддержку, и возрастные ограничения, и ограничения по срокам остаются гипотетическими. Конгресс их всерьез не рассматривает. Для избирателей этот вопрос не самый важный, поэтому без серьезного общественного давления поправку в ближайшее время вряд ли примут. Некоторые предполагают решать проблему через выборы. Например, вице-председатель Национального комитета Демократической партии Дэвид Хог пообещал потратить 20 миллионов долларов на поддержку молодых кандидатов, которые бросают вызов пожилым действующим конгрессменам на праймерис. Пока МакКоннелл отсутствовал, в соцсетях требовали доказательств жизни и распространяли конспирологические теории. После его возвращения вирусным стал короткий ролик, где сенатор с пустым взглядом смотрит в сторону заднего сиденья машины. Из него сделали множество мемов с черным юмором. В ТикТоке шутили, что сенатора точно не набили чучелом и не превратили в куклу, а ролик, отредактированный с помощью искусственного интеллекта, подписали «он не настоящий». Также в сеть попала тыква из магазина TJ Maxx, якобы как две капли воды, похожие на МакКоннелла, а над его отсутствием пошутила группа The Chicks. Сам сенатор уходить досрочно не собирается, его полномочия истекают в январе, а в выборах за его место фаворитом считается республиканец Энди Барр. Его уже поддержал президент Дональд Трамп. На этом у меня сегодня все. Увидимся с вами в понедельник в программе «Рикошет» в 17:00 по Нью-Йорку, как обычно. Я желаю вам хороших выходных и до свидания.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: В условиях экономического кризиса надо знать. Пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один парадонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: когда в меня въехала фура, они еще и пытались обидеть меня. Я был в шоке, мне было очень больно, я не знал, что делать.
1: Я помню ваше дело. Я дал вам адвоката, одного из самых лучших в штате Нью-Йорк. И этот адвокат специализируется именно на столкновениях с коммерческим транспортом.
0: И спустя полгода я получил чек на $1 миллион. Это изменило мою жизнь. Если вас ударил грузовик, либо любая другая коммерческая машина, позвольте Майклу Бруку с его 30-летним опытом помочь вам так же, как он помог мне, получить $1 миллион компенсации.
1: Заполните форму или позвоните прямо сейчас по телефону 718-256-56-10.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца и музыканты-виртуозы.

0: Автопортреты на фронтальную камеру появились менее 10 лет назад. Но вместо того, чтобы стать одним из мимолетных трендов, они превратились в часть современной культуры. Людям хочется лайков, и поэтому вроде бы совершенно безобидная забава – селфи – получила необыкновенное распространение во всем мире. Но, как показывает исследование техасских пластических хирургов, автопортреты, сделанные смартфоном, часто вызывают недовольство и, как следствие, неоправданное обращение за медпомощью. Активное участие в социальных сетях увеличивает количество запросов на консультацию пластического хирурга. Пациентам не нравится, как они выглядят на своих же собственных фотографиях, сетует Барди Амерлак, ведущий автор исследования, профессор пластической хирургии медицинского центра при Университете Техас в Далласе. По его наблюдениям, эта тенденция развивается примерно с 2014 года, когда смартфоны с хорошими фотокамерами стали постоянными спутниками людей. Участниками исследования были мужчины и женщины в возрасте от 24 до 62 лет, женщин втрое больше. Семь из них до начала исследования уже перенесли косметическую операцию или малоинвазивное косметическое вмешательство. Каждый из участников был сфотографирован тремя разными способами, но в одинаковом освещении и в одинаковой позиции тела. Один – стандартной камерой типа тех, что применяется для фотографии на документы, два других были селфи. Портрет рассматривали и сами участники эксперимента, и ученые. С клинической точки зрения искажения составляли 5-10%. К примеру, носы в селфи были длиннее, чем в стандартной фотографии, а соотношение ширины носа с шириной лица, наоборот, меньше. Подбородок получался на селфи меньше, чем на обычной фотографии. Причем, чем ближе к лицу находился смартфон, тем сильнее оказывались искажения. Участники эксперимента и сами обнаружили, что сравнение выходит не в пользу селфи. Большинство из них признало стандартные фотографии более пропорциональными. Отсюда и возникает то самое недовольство своей внешностью, которое принуждает людей обращаться за помощью к пластическим хирургам. Специалисты фиксируют четкую корреляцию между ростом числа запросов на ринопластику и ростом популярности селфи, особенно у молодых пациентов. Плохо то, что селфи не так сильно искажает лицо, чтобы человек ясно видел искажение, а значит, он скорее будет считать, что дело в нем, а не в способе фотографирования. Поэтому пластическим хирургам следует учитывать, что их пациенты могут ориентироваться именно на селфи и показывать им их же стандартные фотографии. Нам уже сложно вспомнить то время, когда не было селфи. Благодаря фронтальным камерам на смартфонах и развитию социальных сетей селфи стремительно заполнили наши собственные галереи, ленту новостей в Инстаграм и профайлы на сайты знакомств. Больше не нужно обращаться с просьбой к незнакомцам, чтобы они нас фотографировали, ведь запечатлеть себя на камеру мы можем и самостоятельно. К тому же в последнее время появились специальные чехлы для телефонов со встроенной подсветкой, чтобы наши фотографии самих себя были не хуже тех, которые получаются на фотосессиях. Кстати, звезда Инстаграм Ким Кардашьян даже выпустила 352-страничную книгу «Селфиш», которая целиком и полностью состоит из селфи знаменитости. Первые 500 экземпляров книжки были проданы буквально за минуту после того, как поступили в продажу. Словом, селфи захватили не только наши смартфоны и заполнили социальные сети, но и стали привычной и неотъемлемой частью повседневной жизни. Бум селфи пришелся на момент появления фронтальных камер. Тогда практически каждый, кто обладал телефоном с этой продвинутой функцией, считал своим долгом попробовать новый тренд. В ноябре 2013 года сам термин «селфи» был объявлен словом года и даже включен в Оксфордский словарь. Чтобы понять, как можно объяснить нашу любовь к фотографированию самих себя, стоит обратиться к психологии и науке. Ведь за последние несколько лет было проведено множество исследований на эту тему. И далеко не все выводы, к которым пришли эксперты, кажутся позитивными. Например, ученые из университета штата Нью-Йорк в Баффало изучили связь между самооценкой и использованием социальных сетей. Они выяснили, что люди, чье мнение о себе сильно зависит от окружающих, чаще других размещают свои автопортреты. Это может быть связано с тем, что люди, в самооценках которых базируются на внешних данных, не всегда верят в то, что они конкурентоспособны в этой области, говорится в исследовании. Очевидно, что кто-то может быть не удовлетворен своим внешним видом, но продолжает считать внешность важным компонентом оценки человеком самого себя. Другое исследование акцентирует внимание на том, что нарциссический склад личности напрямую влияет на любовь к селфи. К слову, нарциссизм имеет негативную коннотацию, но он вовсе не обязательно является плохой чертой. Так или иначе, нарциссизм все еще остается одной из самых дискуссионных тем среди социальных психологов. так же, как и феномен селфи. Существует несколько причин, почему мы делаем свои автопортреты. И большинство из них совсем не связаны с самовлюбленностью. Во-первых, когда мы делаем селфи, мы реализуем нашу потребность лучше понять себя в визуальном ключе. Мы видим, как люди пытаются примерить на себя разные личности, стараются увидеть себя с разных сторон, понять, как их видят окружающие и как выглядит их «я», к которому они стремятся, считают ученые. Как сообщают наши коллеги из BBC, во время дискуссионного форума, посвященного селфи, Национальной портретной галереи, нейробиолог Лондонского университета колледжа Джеймс Килнер сказал: «Мы можем фотографировать себя вновь и вновь до тех пор, пока готовое изображение не будет соответствовать нашему восприятию того, как мы представляем себя». Не будем забывать, что постепенно личное общение начинает все чаще уступать место коммуникациям с помощью диджитал-технологий. Вне зависимости от того, отдаем мы себе в этом отчет или нет, размещение собственных селфи и просмотр чужих – это современный способ общения. Возможно, вы замечали, что каждое селфи несет свой посыл, то есть люди используют их, чтобы с их помощью сказать о разных вещах. В недавнем исследовании ученые определили три основных типа людей в зависимости от того, какие селфи они делают. Коммуникаторы, автобиографы, промоутеры. Коммуникаторы используют селфи, чтобы активно взаимодействовать со своими подписчиками и стимулировать их к началу дискуссии. Их цель – это двустороннее общение. Автобиографы сосредоточены на документировании важных моментов жизни. Они хотят поделиться своим опытом, впечатлениями или новостями, но менее озабочены обратной связью. Самой небольшой по процентному соотношению оказалась группа промоутеров, которые делились с подписчиками практически каждым своим шагом, начиная от поездки за границу, заканчивая посещением соседнего гастронома. Несмотря на то, что у нас у всех в действительности есть свои причины, побуждающие нас публиковать селфи, некоторые все чаще склонны осуждать окружающих за эту привычку. У людей двойные стандарты. Люди думают, это нехорошо, когда другие делают селфи, но вполне нормально, если это сделаю я. Освободиться от такого стереотипа о неэтичности саморекламы непросто. И все же не стоит позволять своему стремлению набрать больше лайков и подписчиков выходить из-под контроля. Аналитики советуют каждый раз, когда вы публикуете селфи, подходить к этому осознанно, не позволяя количеству лайков играть с вашим настроением и самооценкой. Еще одним ключом к безопасным селфи является четкое обозначение цели. Зачем вы публикуете определенное фото? Его нужно сформулировать одной фразой. Пару лет назад ученые установили взаимосвязь между количеством размещенных селфи в Инстаграм и чувством счастья. Оказалось, публикация селфи в Инстаграме или Фейсбуке делает людей счастливее. Опросив 373 участника, ученые пришли к выводу о том, что формы социального поощрения в виде лайков и комментариев связаны с общим уровнем благополучия человека. Социальные медиатехнологии стали ключевым фактором влияния на психологические аспекты человеческих эмоций, таких как благополучие. И ничего тут не попишешь. Эксперты одного известного бренда решили выяснить, какое количество селфи мы делаем в год. Цифра оказалась внушительной. В среднем за год один человек делает более 450 селфи. Мужчины делают селфи чаще, чем женщины. А люди младше 30 на 27% делают больше селфи, чем старшее поколение. Более того, 85% людей считают, что с популяризацией селфи они стали фотографироваться чаще. Наша постоянная рубрика о людях и животных. В 2017-м британский фотограф Дэвид Слейтер выиграл суд против группы зоозащитников из-за селфи, сделанного обезьяной. Процесс длился 2 года. Макака по имени Наруто сделала этот снимок в индонезийских джунглях в 2011 году, когда взяла фотоаппарат Слейтера. Суд постановил, что к обезьяне нельзя применять принципы защиты авторских прав. Но организация PETA, следящая за соблюдением прав животных, считает, что обезьяна должна была также получить гонорар. Их апелляция от имени обезьяны была отклонена. Но Слейтер согласился пожертвовать 25% будущего дохода от снимка. Слейтер говорит, что ради селфи он входил в доверие к обезьяне в течение нескольких дней. По словам адвоката, это дело спровоцировало масштабную международную дискуссию о необходимости предоставить животным базовые права ради их собственной выгоды и безотносительно того, как их могут эксплуатировать люди. Дэвид Слейтер уже заявил, что сам приложил много усилий для появления этого селфи и заслуживает авторские права на него. По его словам, он считает себя защитником природы, и интерес к этому снимку уже помог улучшить положение животных в Индонезии. Остается только поверить Слейтеру на слово.
1: Это все к данному часу. Всем доброго.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Но прежде всего, президент Дональд Трамп принял в Белом доме главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Администрация Трампа настаивает на трех незамедлительных шагах для деэскалации войны в Украине. Интересные заявления мировых лидеров, сделанные в рамках Генассамблеи ООН в последние дни. Там несколько очень любопытных заявлений будут в нашей программе. Американская палестинская активистка Ханна Ган, утверждавшая, что у нее есть как арабские, так и афроамериканские корни, на самом деле оказалась еврейкой. Испанский актер Хавьер Бардем, известный антисемит, призывает ЮНИСЕФ лишить американскую певицу еврейского происхождения Пинк звания посла этой международной организации ЮНИСЕФ. Исследователи обнаружили несколько случаев, когда автономные агенты искусственного интеллекта пытались взламывать сайты, хотя изначально выполняли обычные задания по поиску и сбору общедоступных данных. Компания Anthropic, разработчик языковой модели Claude, создала собственную биологическую лабораторию, где искусственный интеллект будет использоваться для проведения реальных экспериментов. Тейлор Свифт получит первую в истории премии MTV Video Music Awards награду Artist Director Honors. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: В четверг, 24 сентября, президент Дональд Трамп принял в Белом доме главу Китая Си Цзиньпина, прибывшего в Вашингтон с государственным визитом. Несмотря на дружеский тон встречи, отмечают СМИ, Соединенные Штаты и Китай остаются стратегическими конкурентами. Переговоры направлены на стабилизацию отношений между двумя государствами. Трамп лично встретил Си Цзиньпина у автомобиля после его прибытия в Белый дом. Для китайского лидера это первый государственный визит Соединенных Штаты за более чем 10 лет. В ходе встречи американский президент заявил, что стороны намерены сосредоточиться, в частности, на вопросах безопасности, технологий и развития сверхмощного искусственного интеллекта. Цитирую: «Решения, которые мы принимаем в этих сферах сегодня, могут способствовать миру и процветанию на долгие десятилетия вперед», — заявил Трамп. Си Цзиньпин со своей стороны подчеркнул необходимость развития сотрудничества между двумя странами. «И Китай, и Соединенные Штаты, — сказал он, — великие страны, а китайские и американские народы — великие народы», — сказал глава КНР. Также он объяснил цель своего визита в США: «Я посещаю Соединенные Штаты по приглашению президента Трампа, чтобы укреплять нашу дружбу, расширять сотрудничество и способствовать благополучию обоих наших народов», — заявил Си Цзиньпин. Трамп, в свою очередь, поблагодарил китайского лидера за визит и назвал его историческим. «Как наши народы работали вместе, чтобы победить в той войне, так и президент Си и я продолжим работать вместе, чтобы создать лучшее будущее для обеих наших стран», — сказал президент США. В ходе переговоров Си Цзиньпин отдельно подчеркнул необходимое сотрудничество Соединенных Штатов и Китая в сфере искусственного интеллекта, ведь оба государства обладают возможностями и несут ответственность за развитие искусственного интеллекта таким образом, чтобы он приносил пользу людям и оставался под контролем человека. Еще одна цитата: «У нас обоих есть возможности и ответственность развивать искусственный интеллект и управлять им во благо, гарантируя, что развитие искусственного интеллекта всегда находится под контролем человека и служит благополучию людей», — заявил Си Цзиньпин. Еще одним важным пунктом стала безопасность. Цзиньпин заявил, что Китай и Соединенные Штаты должны избегать конфликтов и противостояния, а их военные должны поддерживать регулярный диалог. Цитирую: «Китай и Соединенные Штаты должны придерживаться принципа отсутствия конфликта и противостояния между нами», — подчеркнул Си Цзиньпин. Одним из ключевых вопросов переговоров является торговля. США и Китай договорились продлить действующее торговое, так называемое, перемирие до января. Это дает сторонам дополнительное время для переговоров о более широком экономическом соглашении. И отдельно лидеры должны обсудить развитие искусственного интеллекта и технологическое соперничество. Также среди чувствительных тем — ситуация вокруг Тайваня и война в Иране. Ранее СМИ сообщали, что президент Дональд Трамп лично встретил лидера Китая Си Цзиньпина у трапа самолета на военной базе Joint Base Andrews недалеко от Вашингтона. Для китайского лидера устроили церемонию с красной дорожкой, почетным караулом, флагами и гимнами двух стран, а над базой пролетели два бомбардировщика B-1. Администрация Дональда Трампа настаивает на трех незамедлительных шагах для деэскалации войны в Украине, так заявил в интервью Акшес Владимир Зеленский. Во-первых, Соединенные Штаты предлагают Москве и Киеву договориться о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Другие две меры, на которых настаивает Вашингтон, это возобновление функционирования зернового коридора в Черном море и проведение трехсторонних переговоров с участием США, России и Украины. В качестве возможного места проведения такой встречи Акшес называет Абу-Даби. «Киев готов согласиться на это предложение. Мы открыты», – заявил Владимир Зеленский, «открыты к переговорам в любом месте и в любом формате». Президент Украины также добавил, что потенциальным местом проведения трехсторонней встречи может стать декабрьский саммит «Большой двадцатки» G20 в Майами. Об этом, в числе прочего, они говорили с Дональдом Трампом. Одновременно с этим Зеленский подчеркнул, что по-прежнему сомневается в готовности Владимира Путина к переговорам и считает, что тот найдет причину, как сказал украинский президент, избежать встречи лидеров трех государств. По словам информированного источника Акшес, 24 сентября в Нью-Йорке прибыл спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев для встречи со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить последнее предложение Соединенных Штатов Америки. Украинское издание ZN.ua со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что в Нью-Йорке готовится трехсторонняя встреча главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова со спецпосланниками США и России Стивом Уиткофом и Кириллом Дмитриевым. Но российская сторона это сообщение отрицает. Последние дни в ООН прозвучало неожиданно много интересных заявлений. Главы государств выступали в рамках ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, и одновременно там же проходило заседание Совета Безопасности организации. Есть выступления, которые привлекли внимание прессы. Среди них речи президентов Украины, Ирана и Аргентины. Один из них критиковал Путина, второй – Трампа, а третий – саму Организацию Объединенных Наций. Ну и также заочно диалог министров иностранных дел России и Польши о военной агрессии Кремля. Так, к примеру, приведу несколько вот этих выступлений, вернее, цитат из этих выступлений. Владимир Зеленский, президент Украины, сказал, чтобы добавить к своей территории еще 1000 квадратных километров, Путин платит 248 людьми за каждый километр. Путин 17-18 раз за 5 лет давал одно и то же обещание. Еще несколько месяцев, и война закончится. Но сроки постоянно сдвигаются. Что-то мешает ему сказать «мир». Ему должно быть достаточно 17 миллионов квадратных километров своей территории, но он хочет захватывать чужие. Это пациент номер 0. От него идея войны распространяется на новые территории. Чем больше у Путина развязаны руки, тем опаснее для всех. Пациента номер 0 нужно остановить. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, я цитату привожу из его выступления, «Россия готова к переговорам о мире с Украиной, но мы научены горьким опытом, поэтому не будем останавливать боевые действия на время переговоров», сказал министр иностранных дел России. «Европейцы только этого и хотят, чтобы дать киевскому режиму передышку и снова накачать его оружие». Кстати, вопрос к ООН. Почему в Гренландии вы применяете право на самоопределение народов, а Крыму и Донбассу нет? Еще интересно будет услышать вашу позицию по праву на самоопределение Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши, цитата из его выступления. «Владимир Путин ничего не добился в бессмысленной колониальной войне с Украиной. У него заканчиваются ресурсы, не хватает новобранцев, ему нужен предлог для очередной мобилизации. Он может попытаться спровоцировать государство НАТО. Я хочу сказать, — заявил министр иностранных дел Польши, — я хочу сказать России вот что. Вас остановила Украина. Страна с экономикой в 10 раз меньше вашей. Но экономика Польши в 2 раза меньше вашей. Экономика Европы в 10 раз больше. А экономика НАТО в 25 раз больше. Вы можете убить еще много людей, но вы не сможете победить. Сергей Лавров, я знаю, ты это слушаешь. Скажи своему начальнику, хватит». Масуд Пезешкиян, президент Ирана, заявил следующее, цитата из его выступления. «Президент США назвал нас террористами, но это американцы террористы, а мы то есть иранцы, жертвы терроризма. На нас напали, убили нашего лидера, разбомбили школу. Америка и Израиль атаковали нас самым современным оружием, но мы выстояли. Иран 200 лет не нападал первым ни на одну страну, и это нас называют источником нестабильности в регионе. Нас называют террористами. Почему ядерное оружие у Израиля, а инспекторы МАГАТЭ в Иране? Почему убивает Израиль, а санкции будут против Ирана? Просто одна и та же тема. Во всем виноват Израиль для Ирана. Дальше Пезешкиан говорит, Иран требует не особого отношения, а равных прав. Господин Трамп, мы понимаем язык дипломатии, но не язык силы. Конец цитаты. Я напомню, что представитель Соединенных Штатов ушел из зала во время выступления президента Ирана. Ну и Хавьер Милей, президент Аргентины, словно подытоживая выступление, сделанное ранее, сказал, «Организация Объединенных Наций бесполезна. Ее чиновники – высокомерные паразиты. Они не справляются со своими обязанностями там, где от них этого ждут, зато преуспевают там, где их никто не просил. Они закрыли глаза на Фолкленды, зато поддержали локдауны во время пандемии». Хотя это привело к потере рабочих мест, прервало образование целого поколения детей и стоило жизни миллионам людей, которые умирали в одиночестве. Это был глобальный эксперимент по социальному контролю, это был геноцид. А если говорить об искусственном интеллекте, то Аргентина будет его активно развивать, сказал Хавьер Милей, президент Аргентины.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
3: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
2: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
1: Американская палестинская активистка Ханна Ганн, утверждавшая, что у нее есть как арабские, так и афроамериканские корни, на самом деле оказалась еврейкой. Об этом пишет «Нью-Йорк-Пост». Цитирую, «Я привилегированная, состоятельная белая женщина. На протяжении долгих лет я лгала о своей идентичности. У меня нет ни палестинского, ни тунисского наследия. Те, кто меня поддерживал, стали жертвой манипуляции. Они ни в чем не виноваты», призналась Ханна Ганн. Ганн, учительница по профессии, была одной из центральных фигур так называемой антисионистской сцены Филадельфии. Она организовывала антиизраильские демонстрации, в том числе в учебных заведениях. Ее даже называли главной антисемиткой Филадельфии. При этом университетские соученики вспоминают, что в годы учебы она не скрывала своего еврейского происхождения, рассказывая, что у нее есть родственники, живущие в Иудее и Самарии. Но надо отметить, что в ее легенде первыми усомнились другие левые активисты, бдительные левые активисты, которые потребовали разъяснений. Палестинская коалиция Филадельфии отмежевалась от этой еврейки-самозванки. То, что подобный лжец и манипулятор, цитирую, имел доступ к уязвимым детям, в первую очередь черным, вызывает глубокое беспокойство. Конец цитаты. Согласно публикации в «Нью-Йорк-Пост», Ханна Ганн также собирала для себя пожертвования. Заявляла она, что собственные деньги отправляет в Палестину. Но надо отметить, что это не первый подобный случай. В 2015 году была разоблачена афроамериканская активистка Рэйчел Делижал, которая на самом деле оказалась белой. Чтобы выдать себя за темнокожую, она использовала макияж, носила парики и много загорала. Случай Делижал вызвал огромный общественный интерес. Мы как-то об этом говорили в нашей программе. Испанский актер Хавьер Бардем, известный антисемит, у которого более 1,5 миллиона подписчиков, поделился в социальных сетях петицией, призывающей организацию ЮНИСЕФ, организация принадлежит United Nations, ЮНИСЕФ лишить американскую певицу еврейского происхождения Pink звание посла этой международной организации. Кампания против Pink была начата после того, как Pink обвинила в антиизраильской пропаганде американского рэпера Макмлемора, выступавшего на разогреве у Эда Ширана. В ходе выступления он призвал к освобождению Палестины. Американский рэпер. Это привело к его отстранению от концертов и ухода других сопровождавших Ширана музыкантов. Авторы петиции против Pink обвиняют ее в несовместимой с миссией посла ЮНИСЕФ ангажированности. Цитирую, цель организации – защищать права и достоинства всех детей, независимо от политических убеждений и политических границ. Посол должен нести факел этих принципов, поддерживая диалог. Ну как может еврейка нести факел этих принципов, поддерживая диалог? Для этих антисемитов, понятно, еврей он недостоин ни в коем случае организации ЮНИСЕФ. Так, по крайней мере, говорится, нести факел этих принципов, поддерживая диалог в документе, на самом деле выступающим против инклюзивности и диалога. Сама певица объяснила, почему выступает в поддержку Израиля. Я ее процитирую. «Я родилась еврейкой, я не выбирала этого, и я никогда этого не скрывала. Я всю свою карьеру выступала за права других народов. Теперь я выступила в поддержку моего собственного. Я думала, что знала, с каким одиночеством столкнусь. Оказалось, что я и понятия не имела. Но я все равно это делаю». Конец цитаты. Исследователи обнаружили несколько случаев, когда автономные агенты искусственного интеллекта пытались взламывать сайты, хотя изначально выполняли обычные задания по поиску и сбору общедоступных данных. В одном из случаев агент OpenAI получил несанкционированный доступ к порталу правительства Австралии. Вообще, это первый известный случай, когда автономная система искусственного интеллекта самостоятельно проникает в государственную информационную систему. Инцидент произошел 18 июня. Агент OpenAI выполнял внутреннее тестовое задание по сбору сведений о государственных расходах на лекарства. Когда портал Medicare Statistics Reporting Service, находящийся в ведении Services Australia, отказался предоставить часть запрошенной информации, система искусственного интеллекта просто самостоятельно нашла способ обойти ограничения и получила доступ к публичным и непубличным файлам. По сведениям австралийских властей, персональные медицинские данные граждан затронуты не были. Речь шла об агрегированной статистике Medicare и Pharmaceutical Benefits Scheme. Ну, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что проводится расследование с участием Australian Signals Директорат. Он также обсудил произошедшее с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом, выразив, как было написано, крайнюю обеспокоенность. OpenAI обнаружила действия агента в августе, я еще раз напомню, дело было 18 июня, но уведомила Services Australia лишь 10 сентября, почти через 3 месяца после инцидента. Австралийское правительство отдельно раскритиковала компанию за задержку с уведомлением. Практически одновременно некоммерческая исследовательская организация TransLuce опубликовала анализ десятков тысяч запросов, сделанных автономными агентами искусственного интеллекта через сервис EarlQuery.net. Исследователи обнаружили еще 3 эпизода. Майя агенты проверяли уязвимости цифровой библиотеки Университета Нью-Мексико и сервиса Data.USA, а в июне сайта Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения. В этих 3 случаях подтверждения успешного взлома нет. Активность против Data.USA и австралийского ведомства исследователи напрямую связывают с группой агентов, происхождение которой OpenAI ранее признала. Особенность этих новых эпизодов заключается в том, что системам не поручали заниматься кибератаками, то есть это было самостоятельное решение систем искусственного интеллекта. Они должны были извлекать фотографию, статистику и другие открытые сведения. Однако после блокировки запросов самостоятельно переходили к поиску способов обхода защиты, что есть взлом, и проверки сайтов на уязвимости. Ранее наиболее заметные случаи подобного поведения происходили во время специальных экспериментов, где искусственный интеллект изначально получал задачи, связанные с кибербезопасностью. Компания Anthropic, разработчик языковой модели Claude, создала в районе залива Сан-Франциско собственную биологическую лабораторию, где искусственный интеллект будет использоваться не только для анализа данных и построения гипотез, но и для проведения реальных экспериментов. Информацию о существовании так называемой Wet Lab компания подтвердила Reuters. 23 сентября официально объявила о создании отдельной исследовательской группы по биологии. Окончательной проверкой биологии остается настоящая лабораторная работа, и так будет еще долго, так заявил Reuters, руководитель направления наука жизни в Anthropic Эрик Каудерер-Абрамс. В лаборатории Claude сможет анализировать генетические и биологические данные, предлагать гипотезы и через программные интерфейсы управлять автоматизированным оборудованием, жидкостными роботами, манипуляторами, микроскопами и другими приборами. Для этого Anthropic ранее разработала Model Hardware Standard, систему, позволяющую агентам искусственного интеллекта взаимодействовать с различными лабораторными устройствами через единый интерфейс. Одним из приоритетов компании названы редкие, недостаточно изученные заболевания, разработка препаратов, против которых часто оказывается экономически непривлекательной для фармацевтической отрасли. Летом Anthropic уже запустила программу грантов для исследователей редких генетических болезней, предоставляя им вычислительные ресурсы Claude. При этом компания подчеркивает, что пока не собирается самостоятельно проводить клинические испытания лекарств и планирует работать совместно с университетами и фармацевтическими компаниями. Anthropic уже сообщила о первом результате собственной лаборатории. Claude, получив от ученых общую исследовательскую задачу, проанализировал большие массивы последователей ДНК бактериофагов и обнаружил ранее неизвестную систему ферментов с повторяющимися участками, напоминающими CRISPR. По данным компании, эти белки способны выполнять операции с ДНК, включая ее разрезание и копирование. Выводы искусственного интеллекта были затем проверены экспериментально в лаборатории. Пока речь идет о фундаментальном открытии, его практическое применение еще предстоит установить. Расширение работы Anthropic биологии происходит одновременно с усилением мер безопасности вокруг использования мощных моделей в этой сфере. Компания признает, что те системы, которые могут ускорить поиск лекарств, потенциально способны облегчить работу с опасными биологическими агентами. Поэтому часть наиболее мощных возможностей Claude в области биологии доступна только проверенным исследовательским организациям и работает с дополнительными ограничениями. Тейлор Свифт получит первую в истории премию MTV Video Music Awards, награду Artist Director Honors, учрежденную для музыкантов, чья режиссерская работа повлияла на развитие музыкального видео и визуального сторителлинга. Награду певицы вручат 27 сентября на церемонии VMA в Лос-Анджелесе. Сейчас Свифт и Бейонсе делят первое место по числу наград VMA, у каждой по 30. Artist Director Honors станет для Свифт 31-й наградой, благодаря чему она единолично возглавит список самых титулованных артистов за всю историю премии. У самого награждаемого мужчины Эминема 15 статуэток. MTV отмечает, что Свифт превратила видеоклипы в продолжение своих песен и выработала узнаваемый режиссерский стиль, сочетающий сюжет, символику, юмор и автобиографические мотивы. Среди работ, которые отдельно названы организаторами, «The Man», «Cardigan», «Willow», «All Too Well», «The Short Film», «Anti-Hero», «Fortnite», а также более новые «The Fate of Ophelia» и «Apolite». Swift 7 раз номинировалась на VMA за лучшую режиссуру и 4 раза побеждала в этой категории. Ну а сольный режиссерский дебют Swift состоялся в 2020 году с клипом «The Man». Позднее она сняла короткометражный фильм «All Too Well», «The Short Film», а большинство своих последующих клипов режиссировала самостоятельно. Новая премия MTV призвана отмечать именно артистов, которые не только исполняют музыку, но и формируют визуальный образ собственных произведений. Церемонию MTV VMA 2026 будет вести Snoop Dogg. Церемония пройдет 27 сентября в Лос-Анджелесе и будет транслироваться CBS и MTV, а также на платформе Paramount Plus.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: вот к списку загадок науки и загадок человечества добавилась еще одна. Вот за каким чертом цивилизованные занятые люди тратят время на тусовки с каннибалами, которые на человечьем языке не понимают ни единого слова и постоянно повторяют бредовую фразу про цели СВО. Это я о встрече Лаврова и Рубио. И судя по российскому пресс-релизу, вообще ничего нового на этой встрече не произошло. Все те же самые бессмысленный бубнёж Лаврова про первопричины конфликта, киевский режим, европейские спонсоры, добьемся целей СВО, уже известно, что все эти цели – это галлюцинация кремлевского параноика. Его хотелки – утопление Украины в крови, геноцид и ее полная оккупация. Попытки сломать эту реальность под мечты Плешивого, вообще реальность сломать под его мечты, обойдутся в миллионы трупов, закипание всеобщей ненависти и к глобальной войне на континенте. Амбиции Путина, они недостижимы и они параноидальны. Тем не менее, с его челюдью, которая все равно зеркалит своего пахана, зачем-то встречаются и беседуют нормальные люди, тратя на это время и газировку. Вот кому и зачем нужен этот цирк, это загадка. Загадка похлеще там гейзеров на Церере или венерианских вихрей. Для Путина война и геноцид – это смысл жизни, его лебединая песня, которую может прервать только вскрытие путинского тела. Для русских не существует доводов разума, права, реальности. России вот сейчас, как оголодавшим вампиром, движет только жажда крови. Рубио, конечно, жалко, который со стороны людей присутствовал на этих безумных, очередных, бессмысленных, необъяснимых переговорах. Он видит реальную картину, но он, в общем, не показывал страданий. А Лавров что? Лавров совсем охамел. Он впитал в себя результат выборов в России. Это сделало его еще наглее и еще тупее. И он даже уже не придумывает какие-то новые, интересные такие формы хамства, а просто как кукушка без конца повторяет одну и ту же идиотическую формулировку про цели СВО. Но лживость этого путинского режима, она пропорциональна его преступности и его наглости. Такого, скажу я вам, политического чудовища давненько не рождалось. Были всякие тяжкие системы, но никогда не было настолько бесстыжей и лживой системы, как русская путинская. Если вот упырь как-то и просочится в учебнике истории, то только как самый злобный и закомплексованный враг. И что еще, кстати говоря, предельно важно. Вот все, что мы наблюдаем сегодня, несомненное, осязаемое, воняющее трупами, пропитанное страхом, безграмотное русское позорище, оно все не могло, никогда бы не могло возникнуть на пустом месте. У него, несомненно, есть предыстория и богатейшая традиция. И вот здесь мы уже как бы встаем на пороге великого открытия. И уже понятно, что традиции, которые мы сегодня, реализацию которых мы наблюдаем, традиция власти, традиция, которая демонстрируется русской армией под малой такмачкой, все это закладывалось веками. Ну да, ну изменилась война, дроны, дроны. Ну а что дроны? Раньше там, не знаю, когда появилась шрапнель, которая тоже ломала привычную картину, казалось, что нечто невероятное произошло. были боевые газы, иприты, арбалеты, все это когда-то было новшествами, которые, безусловно, обеспечивали преимущество той стороне, на которой они появлялись. Да, они ломали привычную картину войны, а потом становились общим местом и всеобщим достоянием. Но надо сказать, что Лаврову есть от чего наглеть. Но ему, в общем...
1: В Нью-Йорке 4 часа утра.
2: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! С этой угрожающей, явно трагической музыки мы начали нашу программу, потому что с этой музыки начинается опера Верди «Макбет». Это был первый огромный успех Верди. Она была написана в 1947 году. До этого, правда, был «Набукко», да еще один большой успех. Но «Макбет», на мой взгляд, самая лучшая из ранних опер Верди. И я очень рада, что «Метрополитен-опера» снова к ней вернулась. Вчера, 22 сентября, «Метрополитен-опера» открыла свой очередной сезон постановкой оперы Верди «Макбет». Правда, тут надо сразу сказать, что Верди лет через 20 с лишним, уже на вершине своего мастерства, вернулся к этой партитуре, добавил кое-что, почистил кое-что, что-то убрал, и теперь мы знаем «Макбет» вот в этой окончательной, действительно замечательной редакции. Не забудем, это была первая, но не последняя шекспировская опера Верди. Потом, в конце жизни, он обратится к Шекспиру, написав «Отелло» и «Фальстафа». Но «Макбет» – это совершенно особое произведение, так же, как у Шекспира «Макбет». Наверное, самая мрачная, самая кровавая трагедия. И у Верди очень было внимательное отношение к Шекспиру, что, однако, не помешало ему немножечко расширить какие-то музыкальные возможности этой интерпретации. Что он сделал? Он увеличил значение и количество музыки в партии «Леди Макбет». Добавил ей злодейскую арию, добавил ансамбли, расширил роль ведьм. У Шекспира три ведьмы. Верди сказал не меньше шести. Такой мини-хор. Сейчас на сцене «Метрополитен-оперы» 38.

Ее все так и называют Луиза. Она еще не очень старая женщина. И еще в 2013 году она стала известна тем, что основала вместе со своими американскими друзьями. Она тогда в Америке жила, хотя она родилась в Германии. Но она училась в Йельском университете. После того, как она закончила Оксфорд, английское отделение, отделение английской литературы, что очень важно для ее отношения к Шекспиру. После этого она поехала в Йель, где знаменитая драматическая школа, и там изучала искусство театра. Вот почему она режиссером стала. И вместе со своими молодыми друзьями и коллегами американскими она создала труппу, о которой мы с вами неоднократно говорили. Heartbeat Opera. Это маленькая компания с камерным оркестром, где может быть 3, 4, 5, максимум 6 исполнителей, с небольшим составом певцов, которая ставит проверенную, знаменитую классику. Но с учетом новых каких-то современных ощущений, восприятия, более сжато, более динамично. И у них много очень интересных уже спектаклей накопилось. А у Луизы накопился очень большой опыт, в результате которого ее пригласили возглавить оперный театр в Халле, в Германии. И вот с этим опытом она приехала в Метрополитен-оперу, где в первый раз ставит спектакль. Я уверена, не в последний, потому что рецензии очень положительные на постановку. С одной стороны, как вы сейчас увидите, костюмы очень интересные, но в стиле средневековья и раннего Ренессанса, то есть эпоха Макбета. С другой стороны, то есть нету ничего такого, знаете, осовременивания, которое мы с вами не любим. Но современность чувствуется, во-первых, в интерпретации характеров некоторых, чисто психологической, и, во-вторых, в динамике. Благодаря вращающейся сцене, которую Луиза очень хорошо использует, нету вот этих задержек, нету этого торможения на перемену декораций и так далее. Спектакль разворачивается довольно быстро в туманах и дымах Шотландии, создавая вот эту мрачную, довольно трагическую атмосферу, которая идеально соответствует первоисточнику. А я сама спектакль увижу только 5 октября, после чего я смогу поделиться уже своими личными впечатлениями. А пока я хочу, чтобы мы с вами послушали, как исполняют ключевые арии 2 исполнителя главных ролей. Лиз Дэвидсон, которой впервые доверили партию «Леди Макбет». Она никогда ни на какой другой сцене еще эту партию не пела. И Квин Келси, американский певец, который, мы помним его, он очень хорошо пел Риголетто, он выступал в других вердиевских партиях, но он тоже никогда не пел партию Макбета. Та ария, которую мы сейчас послушаем, фрагмент из нее, она звучит в первом действии. И записана она во время одной из генеральных репетиций, одной из ранних репетиций. Качество пения, скажем так, оставляет желать лучшего. Голос Лиз Дэвидсон, который так хорошо звучал в «Изольде», вы помните, друзья, вы, возможно, многие из вас смотрели, в прошлое воскресенье показывали «Тристана и Изольду», постановка Метрополитен-оперы с Лиз Дэвидсон в главной роли по телевизору, PBS. И эту программу будут повторять наверняка в разных городах. Посмотрите, пожалуйста, последите за программами PBS «Great Performances».

А что касается голоса Лиз Дэвидсон, то у него очень сильные красивые верхние ноты, верхний регистр, но не очень хороший нижний, который совершенно необходим для леди Макбет. Но посмотрим, может быть, с каждым следующим спектаклем она будет петь все лучше и лучше. Давайте посмотрим и послушаем сцену из первого действия.

которая очень хорошо иллюстрирует то, что я вам только что сказала о голосе Лиз Дэвидсон. А теперь Квин Келси, который не обладает таким огромным голосом, как Лиз Дэвидсон, но он совершенно замечательный актер. И играют они оба, по отзывам тех, кто уже видел, кто был на премьере, очень хорошо и очень интересно психологически. Они играют людей, которые по-настоящему влюблены друг в друга. И вот эти их кровавые замыслы все и кровавые деяния, они их возбуждают, они делают их ближе, они их как бы заставляют их любить друг друга еще больше. Давайте посмотрим, послушаем одну из арий Макбета в исполнении Квинта Келси. Квина Келси.

Видите, ведьмы там всюду ходят, присутствуют еще тоже как олицетворение, может быть, черных мыслей Макбета. Как бы то ни было, спектакли будут идти в течение октября месяца. Еще 29 числа очередной спектакль. В общем, попытайтесь купить билеты. По крайней мере, все в один голос говорят, что театрально это очень интересный спектакль. Ну и музыка совершенно замечательная. Дирижирует Яник Нежесиган. О Верди мы поговорим сейчас еще немножко, потому что вилла Верди, где знаменитый композитор провел почти полвека, вторую половину своей жизни, с 1851 по 1901 год, то есть до самой смерти, и которую он очень любил, где он много сочинял, где он очень много работал в саду, руководил сельскохозяйственными работами. Мы помним, он называл себя не композитором, а фермером, крестьянином. А потом, когда он умер, вилла перешла во владение его наследников. Через некоторое время они сделали ее, ну, чем-то вроде музея. И там даже была пристройка, подстроили концертный зал небольшой для камерных каких-то музыкальных мероприятий. Тем не менее, в последние годы вилла пришла в упадок. Фактически начала разрушаться. И Рикардо Мутти, старейшина из итальянских дирижеров, который, конечно, пользуется огромным авторитетом в Италии, решил устроить некую демонстрацию. Он устроил специальный концерт, пригласил средства массовой информации. В первый ряд посадил трех итальянских министров, один из которых был министр культуры. И выступил с горячей речью о том, что какое безобразие, что наша национальная гордость и наше национальное достояние, вилла Верди, приходит в упадок, что надо не пожалеть ни времени, ни сил, ни денег, государство должно это отреставрировать. Кстати, наследники передали виллу Верди несколько лет тому назад именно итальянскому государству. Так что это ответственность Италии сделать так, чтобы вилла Верди была в порядке. И эта речь произвела впечатление, так же, как и, наверное, другие усилия Рикардо Мутти по возрождению уважения к вилле Верди. И министр культуры даже сказал, что если работы мы уже начали, и если они не будут идти слишком достаточно быстро, я сам возьму кисть в руки и начну красить стены. Посмотрим, как у него это получится. А я хочу сказать, что на этом дне специальном Рикардо Мутти вместе с тремя певцами и флейтистом исполнил, сидя за роялем, произведение ранее Верди под названием «Ноктюрн». Когда Верди был еще молод, ему было тогда 24-25 лет, он очень много писал для небольших составов. Он еще не был тогда выдающимся знаменитым оперным композитором. Это все было, будет у него впереди. И вот этот самый «Ноктюрн». Давайте послушаем, как он звучит, по крайней мере, начало. Поехали. Поехали.

Ну, вы поняли. Партия фортепиано тут нетрудная. Кстати, а когда исполнялось 100 лет со дня смерти Верди в 2001 году, в Ла Скала был специальный вечер по этому поводу, и Рикардо Муци там тоже играл фортепианную партию в этом ноктюрне. Говоря о Верди, еще одна маленькая деталь. Сан-Франциско, опера вернулась после забастовки и теперь продолжает свои спектакли и дает Симону Боконегру еще одну оперу Верди в Сан-Франциско, так что можете идти покупать билеты там. Говоря об оперных спектаклях, оперных фестивалях, Зальцбург. В прошлый раз я вам говорила о том, что директором артистическим Зальцбургского фестиваля должен стать Барри Коски вместе с Софией Линц. А оказалось, что в самую последнюю минуту переговоры между ними и Зальцбургским фестивалем зашли в тупик. И Зальцбургский фестиваль сделал, как говорится, второй beta-choice. Вторая фигура, которая была на очереди, если бы с Барри Коски ничего не получилось, теперь будет артистическим директором, интендантом Зальцбургского фестиваля. Это очень важная, очень ответственная должность, и она теперь принадлежит Пейтеру де Калуве. Пейтер де Калуве – бельгиец, который много лет и довольно успешно возглавлял бельгийский брюссельский театр «Ля Монне» – «Королевская опера». Посмотрим, как у него теперь будет. Он уже ушел из этой компании. Теперь он будет полностью отдавать свое внимание Зальцбургу. А по слухам, Барри Коски очень доволен тем, что это все не получилось, потому что он очень-очень занят, у него множество заказов на новые постановки в разных местах. И ему, честно говоря, не очень хотелось заниматься административной работой. Говоря о дирижерах, не могу не сказать о том, что Манфред Хонек, о котором мы часто говорим, главный дирижер Питтсбургского оркестра, получил еще одну работу, даже две. Одна из этих работ в Лондоне, там, как мы знаем, очень много оркестров симфонических, один из самых престижных и известных – Лондон Филармония. И вот теперь, с 28 года, он будет главным дирижером там. Это не значит, что он уйдет из Питтсбурга, он там очень прижился, они его очень любят, но, конечно, европейский человек, ему хочется получить какое-то место, как бы якорь какой-то в Европе тоже. Напоминаю, что он сам австриец, что его брат, как он сам, кстати, в свое время работал в Венской филармонии, и его брат был концертмейстером Венской филармонии, так что Манфред Хонек теперь, можно сказать, на двух континентах. Хотя он сказал, что главной его любовью, главным пристанищем для него все равно останется Питтсбург. Я хочу, чтобы мы сейчас послушали фрагмент из финала Пятой симфонии Шостаковича в исполнении Питтсбургского оркестра под управлением Манфреда Хонека. Дайте нам, пожалуйста, эту запись.

0: Я дала этот фрагмент не только потому, что хотела сказать про Манфреда Хонека, но и потому, что в пятницу 120 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, и я предполагаю посвятить всю свою программу, или, по крайней мере, большую ее часть Шостаковичу. Я уже собрала много интересных записей из его произведений и достаточно много интересных фактов, которые, может быть, вам известны, а может быть и нет. Поэтому включите ваши приемники в эту пятницу тоже. А сейчас очень интересная статистика. Кто, какой из симфонических оркестров Америки собрал в прошлом году самое большое количество спонсорских денег? Мы знаем, что в Америке ни один оркестр или музыкальный театр не может обойтись без спонсоров. Государство не помогает, а иногда, как мы знаем по Кеннеди-центру, сильно мешает. Так вот, самый большой, самый богатый в этом отношении, в смысле сборов от спонсоров в прошлом году, это Чикагский симфонический оркестр. 73 миллиона долларов пришло в прошлом году только от дарителей. На втором месте Лос-Анджелес, 68 миллионов. На третьем месте Нью-Йорк, 62 миллиона. Потом идет Бостон, Кливленд, Сан-Франциско. В общем, собирают. И самое большое количество денег обычно собирается, если оркестр хочет большое какое-то обновление или построить себе новое здание, или если у него новый какой-то энергичный, интересный, обаятельный главный дирижер. В Чикаго у нас пока что дирижер как бы назначенный, но он еще не вступил в должность. Это Клаус Макела. Клаус Макела в следующем сезоне официально станет главным дирижером Чикагского симфонического оркестра. Но на этой неделе он уже дирижирует Чикагским оркестром в очень интересной программе, где будет 7-я симфония Сибелиуса Макела Финн. Так что Сибелиуса он дирижирует и понимает, и чувствует очень хорошо. И 4-я симфония Шостаковича. Таким образом, Чикаго отмечает 120-летие Дмитрия Дмитриевича. К Чикаго мы еще вернемся после рекламной паузы. Не уходите.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: В условиях экономического кризиса надо знать. Пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один парадонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца и музыканты-виртуозы.

Еще раз добрый день, дорогие друзья. Перед тем, как уйти на рекламную паузу, мы говорили о Чикаго. И Чикагский симфонический оркестр совсем скоро, на следующей неделе, по-моему, 29 сентября, в камерном составе выступает в очень интересном месте. В Чикаго есть такой музей под названием Джей Хаус Музеум. Джей Хаус – это был владелец вот этого прекрасного особняка. Покажите нам его, пожалуйста. И у нас есть несколько интерьеров. Это такой аналог музея Филлипс в Вашингтоне или Фрик музея в Нью-Йорке или Морган Лайбрери в Нью-Йорке. То есть образец такого позолоченного века, начала 20 века, время процветания, время богатых промышленников, одним из которых был Джей Хаус, выстроивший этот особняк. И вот тут есть большой зал, который часто используют как концертный зал. И вот в этом зале будут выступать музыканты Чикагского оркестра с очень интересной программой под названием «Ритмы», «Городские ритмы», «Американские ритмы», потому что там будет музыка Гершвина, там будет музыка Айвса, а связано это с коллекцией этого музея, потому что они недавно приобрели 26 гравюр знаменитого американского художника того же как раз времени, первой половины, первых десятилетий 20 века, Джорджа Беллоуза. Вот почему Гершвин и Айвс и другие композиторы. А мы с вами, поскольку мы уже упомянули Гершвина, послушаем сейчас, как Люка Ди Барг играет свою собственную импровизацию на «Summertime» из «Порги и Бесс» Гершвина. Напоминаю, что Ди Барг выпустил двойной альбом, который называется «Gershwin Variations», где вся фортепианная музыка Гершвина плюс собственные фантазии и импровизации Ди Барга на самые популярные гершвиновские темы. Пожалуйста.

когда купите этот компакт-диск, этот альбом, который, кстати, доступен и в физическом таком твердом формате, и дигитально. Ну, а я сейчас хочу поскорее перейти к очень важной для меня, и, я думаю, для вас теме. Это тема новой выставки в Еврейском музее, о которой я вам еще на прошлой неделе собиралась рассказать, обещала рассказать. Но у нас есть возможность звонить, потому что среда, и вы можете задавать свои вопросы, пока я буду рассказывать. Только, пожалуйста, не забудьте, если ваш звонок приняли, выключите звук телевизора. 718-475-3200. Итак, Еврейский музей Нью-Йорка, который находится на 92-й улице рядом с 5-й авеню, открыл выставку под названием «Священная роскошь». Произведение еврейского ритуала и сокровища из собора святого Вита. То есть рядом представлены произведения, которые были связаны с еврейской жизнью, которые делались для синагог, для молитв, для праздничных молитв, для раввинов. И тут же произведения, которые в течение тех же 600 с лишним лет, о которых рассказывает эта выставка, делались для соборов, в частности, для собора святого Вита в Праге. Собственно, с выставки сокровищ, с произведений святого из сокровищницы собора святого Вита в Праге, вот этот собор, его главный вход, с этого началась идея этой выставки, потому что сокровищница этого собора совершенно феноменальная. Дело в том, что еще в средние века, где-то в 13-14 веке, богемский король Карл IV возглавил то, что было называлось священной, еще тогда Священная Римская империя. И Прагу сделал столицей. И раз это столица, то главный собор этой столицы должен быть впечатляющим, роскошным, ничуть не хуже Кёльнского собора или собора Парижской Богоматери, и обладать должен самыми большими, богатыми сокровищами. Поэтому деньги не жалели, часто это были деньги, награбленные у евреев, которые жили в Праге еще до этого момента, и у которых была своя синагога. Вот она. Слава Богу, она сохранилась, она просуществовала 750 лет, является одной из самых старых синагог в мире, и она действовала, она работала. Потом уже в 18 веке, вернее, в 16 и 17 веках стала еврейская комьюнити еще расширяться и увеличиваться, и построили еще несколько синагог, но она оставалась главной, и у нее название очень интересное – «Альт-Ной-Шуле», то есть «Старая новая синагога», потому что она сначала была новой синагогой, а потом, когда стали строить другие, то она стала старой новой синагогой. Как бы то ни было, в течение 600 лет параллельно создавались образцы более 160 произведений, которые вы можете увидеть сейчас на втором этаже Еврейского музея. Когда вы зайдете в этот первый зал, то слева в маленькой витрине вы увидите вот этот кружочек стеклянный
с золотой росписью. И вы увидите, что здесь две миноры, два льва держат в зубах свиток, скорее всего, Тора. А внизу другие предметы, связанные с иудаизмом и с ритуалом иудаизма, такие как пальмовая ветвь, цитрусовый какой-то плод, шафар. Это все говорит о том, что это произведение связано с иудаизмом. Но этот кусок стекла нашли в римских катакомбах. Причем относится это к IV веку нашей эры. Это самый старый образец на этой выставке и один из самых старых примеров иудаизма. Кстати, катакомбы – это римские, это огромная сокровищница того, что было в ранней античности. И, скорее всего, это напоминание о том, что евреи и христиане жили рядом. И, кстати, очень важный еще момент, что христиане, ранние христиане, христиане в первые века нашей эры чувствовали очень большую связь с иудаизмом, потому что христианство, оно фактически было сектой иудаизма и связано было всей своей мифологией с историями из Библии. Поэтому, например, Моисей или Аарон или какие-то другие важные фигуры из еврейской Библии, из Пятикнижия, они почитались, и реликвии, связанные с этими фигурами, считались большой ценностью для христиан. Вот почему в сокровищнице собора святого Вита, например, можно найти вот этот предмет, посмотрите на него. Это фрагмент, он в таком футлярчике, конечно, из посоха Моисея. Вот такие реликвии собирались, оформлялись в специальные шкатулки там, или футляры и так далее, и хранились как главная ценность. Ну, что еще важно знать, что на протяжении всех этих веков евреи и христиане жили вместе, жили в одной как бы визуальной среде. Евреи могли быть отделены иногда стеной гетто, или даже если не было стены, то все равно был какой-то район, в котором они жили, а христиане жили отдельно. Но они, в принципе, ходили по одним и тем же улицам. Более того, поскольку евреи не могли, не имели права участвовать в профессиональных гильдиях, то есть они не могли быть каменщиками, они не могли быть, потому что они, если ты член гильдии, тогда ты имел право строить, например, в городе. И поскольку евреи такого права не имели, то, например, вот эту синагогу, которую вы сейчас видели, строили те же самые каменщики, христиане, которые строили по соседству собор святой Агнесы или Агаты, или там еще какого-нибудь святого. Или вот еще одно подтверждение вот таких параллелей. Посмотрите, пожалуйста. Это есть на выставке. Слева позолоченный такой в готическом стиле, напоминающий собор, вход, может быть, даже в собор святого Вита. Но это специальный сосуд или специальная шкатулка для хранения хлеба. Мы знаем, что в причастии обязательно верующие должны в церкви вкусить тело Божьего и выпить вина как символ крови. И причастие – очень важная часть христианского ритуала. Поэтому вот такие
красивые очень шкатулки, они были большой частью вот этого убранства и сокровищницы собора. Но с правой стороны, тоже в готическом стиле, тоже напоминая какой-то такой собор, башню собора, мы видим это специальный сосуд для специй, которым украшался пасхальный стол в еврейском доме или в во время других каких-то празднеств. И вот таких там много очень на этой выставке, один другого интереснее, такие вот сосуды. Другой пример параллели – книгопечатание, манускрипты, иллюстрации. Мы знаем, что для еврейского ритуала, для еврейской религии, для иудаизма главное – это не столько материальный предмет, не столько вот эти самые реликвии, которые обязательно выставлялись как предмет гордости и связи христианства с далеким прошлым, но слово, текст, книга. Поэтому на этой выставке вы найдете довольно много молитвенников и свитков Тора, естественно. Но интересно, что некоторые из них оформлялись одними и теми же христианскими мастерами. Например, на выставке есть вот такая эта страница. Покажите ее, пожалуйста, еще разочек, вы ее убрали. Это Валентин Нох. Он жил в Праге в 15 веке и был знаменитым художником-иллюстратором. Он иллюстрировал, значит, вот эту самую. Но это страница из христианской книги Библии. А кроме этого, рядом, здесь ее у меня нету, этой страницы, если вы придете на выставку, вы увидите там тот же Валентин с тем же примерно узором вокруг, но страница эта из молитвенника, мазора. Вот таких молитвенников там много. У нас есть другой предмет. Покажите, пожалуйста, его. Это один из самых ранних молитвенников. Посмотрите, вы видите еврейские буквы. Все это очень красиво, но это визуально очень сделано тоже в готическом стиле. В стиле средневековом, в котором жили евреи. То, что они видели вокруг, они использовали это в своих книгах. Еще одна очень интересная картинка, да, это 15 век, и это тоже еврейский иллюстратор сделал это очень красиво, и очень красиво это все оформил, опять-таки, в традиционном для того времени духе. А автор этого мацора – Колониус бен Иуда. Ну, пойдем дальше. Еще одну витрину посмотрим, у нас не так много времени. Вы видите слева большая такая красивая корона с крестом наверху. Она украшала статую Иисуса Христа. А с правой стороны та же самая форма. Наверное, тот же самый ремесленник ее делал. Но это корона для Торы. А еще одну витрину давайте взглянем на нее, очень интересно. Было принято реликвии в соборе Святого Вита помещать в вот такие бюсты. Вы видите, это не совсем бюст, а видно, что это шкатулка, а это лицо, голова – это Святой Вит. А следующая фигура – покажите. А это одна из очень важных святых именно для Богемии, для Праги, святая Людмила. И это тоже ее останки в виде внутри ее бюста.
Ну, еще быстренько немножко по некоторым экспонатам пройдемся. Это вот это специальная такая вот рака в России это называли, сокровищница. Здесь хранится, она очень красивая, когда вы увидите это в музее, просто потрясающей красоты и очень много там драгоценностей, полудрагоценных камней. Здесь хранится палец святого Николая. Следующее. Это в виде руки, а внутри мощи святого Георгия. А еще одну витрину посмотрим. А это разные формы сосуды, опять же, из сокровищницы собора святого Вита, христианские, которые делались для хранения мощей. Но при этом, что очень важно помнить, евреи все время находились в опасности. Во времена крестовых походов начались конфликты, начались кровавые истребления целых еврейских общин, когда крестоносцы двинулись на Иерусалим и, не глядя, как говорится, рубили всех подряд. Началось разрушение и исчезновение сокровищ еврейского ритуала. И вот с того времени евреи стали закапывать свои клады. Христиане их собирали и выставляли, и делали все новые и новые, а евреи должны были их прятать. И об этом надо помнить. Мы должны посмотреть еще один экспонат. Это медаль. В XVIII веке императрица Мария Тереза постановила изгнать евреев с территории Священной Римской империи, она же австрийская. Это была основа для Австро-Венгерской империи. Дело в том, что она уличила или ей показалось, что евреи не лояльны, не до конца лояльны ей. И вот такой вот у нее был уже готов вердикт. Евреи обратились к посланнику Нидерландов при ее дворе в Вене, чтобы тот за них заступился. И приготовили вот эту медаль с изображением этого посланника, с латинской надписью, с мольбой к королеве. Но, да, Мария Тереза приостановила, не отменила этот указ, а только его приостановила. Но медаль уже была сделана, и она есть на этой выставке. Последний экспонат – карта, когда в последнем зале есть очень интересная такая панорама Праги, в которой отмечены все главные места. Под номером 8 далеко-далеко, мелко-мелко, но все-таки есть главная пражская синагога. Вот такая выставка будет идти до февраля. Обязательно пойдите и посмотрите. А мы закончим музыкой, потому что Соль Габетта – очень хорошая аргентинского происхождения виолончелистка, известная во всем мире. Только что выпустила новый компакт-диск, новый альбом с записью 3 виолончельных концертов. 2 концерта Сен-Санса и 1 концерт Лало. Французская музыка для виолончели и оркестра. Играет французский оркестр старинных инструментов, что очень и очень интересно. И надо сказать, что первый концерт Сен-Санса и концерт Лало написаны на расстоянии нескольких буквально лет друг от друга. А вот второй концерт Сен-Санса написан через 30 лет после первого, что заметно в стиле. Посмотрим, послушаем сейчас маленький фрагмент из второго концерта Сен-Санса. Спасибо за внимание. До новых встреч!

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Рыбалки полдень.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Буслицкая. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху проведет в Нью-Йорке всего около 6 часов ради выступления на Генассамблее. В программе отсутствует встреча с президентом Трампом. Выступление запланировано на четверг в 2 часа дня. Ожидается, что речь Биби продлится около 40 минут и будет посвящена иранской ядерной программе. Премьер намерен представить новые разведданные, а также обратиться непосредственно к иранцам с заявлением о возможном падении режима в Тегеране. В канцелярии премьер-министра сокращение визита объяснили нехваткой времени и приближением праздника Суккот. Министр культуры и спорта Израиля Микки Зухар назвал другую причину. По его словам, сотрудники службы безопасности не разрешили премьеру надолго оставаться в США из-за угроз его личной безопасности. Дополнительным фактором стали ожидаемые пропалестинские демонстрации в Нью-Йорке. Ассамблея Сенат штата Нью-Джерси одобрили законопроект об округлении цен при оплате наличными. Поскольку монетный двор прекратил чеканку пенни, все покупки предложено округлять до сумм, равных 5 центам. Новый закон разрешит округлять ценники, заканчивающиеся на 1 или 2 цента, в меньшую сторону, а заканчивающиеся на 3, 4 и выше цента в большую сторону. Например, ценник $5.11 превратится в $5.10, а ценник в $10.58, в $10.60. Округление будет применяться только при расчетах наличными деньгами. Губернатор Майки Шеррилл должна подписать закон об округлении платежей до конца сентября. Администрация Трампа, в свою очередь, всерьез подумывает о приостановке чеканки 5-центовых монет. Стоимость их производства, как и в случае с пенни, превышает номинал. Почти 19% респондентов признали, что хранят только 25-центовые монеты, так называемые квотеры, так как мелочь уже не имеет никакой ценности. В Нью-Йорке с 1 октября изменится порядок рассмотрения жалоб жителей на отсутствие отопления. Мэр Заран Мамдани заявил, что городские инспекторы будут обязаны провести проверку по каждой неанонимной жалобе. Ранее несколько жалоб из одного билдинга объединяли, а часть обращений закрывали без дополнительной проверки. По закону владельцы многоквартирных домов обязаны обеспечивать отопление с 1 октября по 31 мая. Если на улице холоднее 55 градусов по Фаренгейту, днем температура в квартире должна быть не ниже 68 градусов, а ночью не ниже 62. Пожаловаться можно по номеру 311.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио, 620 AM. Настройтесь.

Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечеринка.

0: Зима Фарух, травма на стройке 40 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян, 4 миллиона 500 тысяч долларов, авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова, 350 тысяч долларов, укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе, 1 миллион 350 тысяч долларов, порез руки.
4: Я Дмитро Левчук, 1 миллион 500 тысяч долларов, медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома, 1 миллион 850 тысяч долларов, автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
6: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Орешек знаний тверд. Но что не говорите, нам расколоть его поможет Братславский эрудит.
1: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Праздник Суккот – это время нашей радости. Зман Сипхаты на иврите. Я нахожусь на Брайтон-Бич, в центре русскоязычной общины. Рядом со мной стоит замечательный человек, имя которого Симха, что означает радость. Симха Аснес, который приехал когда-то ребенком из Одессы. Правильно, мадама? Сколько тебе было лет, Симха?
2: 4.
1: Ему было 4 годика. Уже учился в школе, учился здесь в колледже, открыл здесь бизнес, женился, изучает Тору, преподает Тору, является душой не только молодежной организации «Рейч», но вместе со своей женой является Авраамом и Сарой, на мой взгляд, нашего поколения. Почему? Да потому что в чем выражается вообще радость праздника? Не в том, что человек просто сидит и кушает свою еду, так пишет Великий Маймонид, а в том, что он приглашает гостей, приглашает соседей, особенно приглашает нуждающихся, бедных, сирот, вдов. И это и есть делиться своей радостью с другими. И потому Симха сделал что-то и в прошлом году, и в позапрошлом году, и особенно в этом году, что-то невероятное, побив, на мой взгляд, все рекорды. И мы сейчас покажем вам что-то и расскажем вам о чем-то, что, безусловно, является потрясающим явлением во всей Америке, а может быть, даже и во всем мире. Итак, Симха, расскажи нам о том подарке, который ты даришь нашей общине в праздник Суккот.
2: Тут 5 билдингов, и вон там есть еще 8 билдингов, и там 10 билдингов. И люди весь район, они приходят, потому что не все места разрешают сукку ставить. Но тут разрешают. Так мы делаем это, но мы делаем это по-своему, потому что люди приходят. И каждый год новые люди приходят. Я начал религиозно быть тоже в этом районе. Я не вырос религиозный, начал быть религиозный. И тут всегда мы хотели от одной сукки до другой сукки, и было очень интересно. Так я хотел эту вещь отдать, что я получил, отдать молодежи. И так чтобы они не только приходили в сукки, но они были удовольствием, получали, чтобы остаться много времени в сукки.
1: Мы увидим шалом.

0: Лаж построены до потрясающего количества человек. Если я вам сейчас скажу, вы просто не поверите. Многие приглашают себе домой гостей, несколько человек. Когда Симха и его жена Гави приглашают себе людей, скажем, в пятницу вечером, сколько приходит людей, Симха?
1: 50-60.
0: 50, 60 или 70. Это я могу сказать по моему опыту. На практике 70. Представляете себе, как человек может себе домой приносить 50, 60, 70 человек? Кстати, как ты это умудряешься делать и поместить их всех в себя?
1: Ну, мы раньше мы делали дома. Нас помещалось там 30-40 человек. Потом там у нас появился офис тут рядом. Я веду свой бизнес там. Часть свой бизнес веду там. И я использую это на шаббат и на класс.
0: То есть свой бизнес используют для приглашения гостей. А когда приходит время построить шалаш, позапрошлом году сколько у тебя было человек?
1: Позапрошлом году у меня было 100 человек.
0: А в прошлом году?
1: В прошлом году было 5 ночи 175, и другие ночи это 150.
0: А в этом году ты строишь шалаш, который может поместить сколько человек?
1: Вот тут может поместиться 350 человек. Но мы ставим обычно столы на 200 человек. Но если больше люди придут, у нас еще есть возможность добавить.
0: 350 человек могут поместиться в шалаше у Симхи и в Гатве.
1: Я всегда волнуюсь, потому что по один год у нас было мы должны были иметь там 50 человек, 60 человек, и 100 человек пришло. Так мы должны были побежать людям везде тут, и нам давали стулья и столы, и мы им добавили. Так я решил лучше поместить больше людей. Так я добавил на 200. В прошлый год вообще должно было... Я поставил 175 стулья, и 200 человек пришли. Так мы должны были немножко добавить. На всякий случай.
0: И так вообще говоря, каждый решает, о чем он беспокоится, о чем он волнуется, чего он боится. По этому поводу великий Ребе Хофец Хаим когда-то говорил, что каждый несет ноши, но только мы решаем нести свою ношу или помогая другим нести их ношу. Поэтому Симха беспокоится о сотнях своих соседей, которым, может быть, некуда пойти на праздник Суккот, они не знают, что это такое, поэтому он приглашает их, кормит их, рассказывает нам о празднике Суккот. Давайте представим, друзья, о себе, что мы находимся на Брайтон-Бич, и мы потихонечку идем, заходя в эту субботу. Я тебе хочу сказать, Симка, что я открыл здесь школу когда-то, прямо у Рабби Винера в синагоге Сибриш Джуиш. Это было в 1987 году. Сколько лет назад, можно сказать, 40 лет тому назад. Я помню, я шел с ребятами по Брайтон-Бич-Эвене и говорил: ребята, вы видите здесь вот только ресторан «Россия», ресторан «Одесса». Вот кругом, так сказать, советская культура, скажем так, да, и советские рестораны, пьянки и все такое. И говорил: ребята, придет время, и Брайтон-Бич переименуют, и Брайтон-Бич будет называться «Кошер-Бич» или «Кошер-Эвеню». Это Брайтон-Бич-Эвеню, а будет называться «Кошер-Эвеню». Так вот, Симка, ты шаг за шагом воплощаешь. У нас здесь сегодня мировой рекорд, я думаю. Я не думаю, что где-то в мире есть шалаш, который вмещает в себя 350 человек. И я предлагаю, друзья, чтобы мы вместе туда вошли и заодно вместе подумали и посмотрели, что это символизирует, что это за праздник, что это за мицва такая.
1: Это место, вот это наш туалет, чтобы людям не нужно было идти домой. Но это не просто наш такой туалет, то, что для рабочих это... Красиво. Это место для детей, чтобы они могли тут играться, и это будет все выбрано, и они будут тут играться, они будут разные игрушки там, тут, и они даже будут строить свою маленькую суку, то что они будут сидеть в него тоже иногда. Просто так, чтобы просто чувствовать себя, что их есть своя. То есть, и что они построили что-то тоже.
0: То есть целый этот район, он отведен для... того, чтобы здесь были дети и игрушки, очевидно, да, чтобы было детям интересно.
1: Это место, это будет, это еще не сделано, это будет комната, где люди будут спать. У нас будет тут 10 кровати, и кровать моих детей, у нас вот там есть кондиционеры и хитрые, оба в одном, и тут есть пока сейчас крыша закрыта, но потом мы ставим скак тут, и это специальная крыша, то что там хасиды в Борпак придумали, что она открывается и закрывается. И там, если будет дождь, оно само закрывается, и потом ты сам открываешь его, когда после дождя. Оно подключено специально такую систему, то что наверх идет, и когда она чувствует, дождь идет, или сильно ветер, или что-то, она закрывает его сама на мотор.
0: Потрясающе. То есть ведь у нас автоматически открывается, закрывается из-за дождя.
1: То есть будет кровати красивые, это будет звук вокруг, чтобы если будет отходить, это специальный звук, то что white noise называется, оно будет отключать все звуки вокруг. Тут будет тепло, тут будет прохладно, и тут будет звук уходить все, и тут будет специальные разные кровати, и каждая почти кровать будет закрыта занавес, чтобы они люди были удобно. Это мы поставили по очень серьезное правило, то что на шаббат нельзя нельзя кеннапи ставить, нельзя закрывать крышу, на шаббат это нельзя делать. Так мы писали, поставили сюда кеннапи, потому что в этом году Суккот идет на шаббат, у нас есть кеннапи, если будет дождь, то мы можем зайти покушать немножко время тут и потом выйти обратно в Сукку, чтобы не было потом проблема.
0: Ты, Симха, все это построил один и сам? Ты посмотри, какой здесь огромное.
1: Люди помогают.
0: Вы пришли помочь?
2: Не, я пришел посмотреть.
0: Вы пришли посмотреть. Расскажите, вы здесь живете?
2: Да.
0: Вы здесь живете. И почему вы пришли?
2: Помочь Симхе.
0: Помочь Симхе. Вы были здесь в прошлом году в этом шалаше?
1: Да. Подожди, а чего помочь мне? Это помочь вам.
2: Себе.
0: Помочь себе.
1: Да, это же ваша сука тоже.
0: То есть народ сюда приходит?
2: Да, много.
0: И даже много. И что происходит? Расскажите несколько слов. Вот мы еще не, это еще не праздник для нас, да, поэтому мы не видим, что происходит. Но вот расскажите, что вы видите здесь?
2: Что мы видим? Много людей празднуют праздник.
0: Откуда вы?
2: Я? С Израиля.
0: Вы в Израиле были, да? И откуда вы в Израиль приехали?
2: С Молдавии.
0: С Молдавии. И учились там, работали, служили в армии,
2: да.
0: Воевали.
2: Ну да. Везде.
0: В Ливане. Я же помню, правильно, воевали в Ливане.
2: В 92-м.
0: Симха и Габи построили такую суку, такой шалаш, равного которого просто нет. Да? Я не знаю, где-то в мире есть ли шалаш, который...
2: Такого никак... размера нет.
0: Такого размера нет нигде, да? То есть поэтому Симха...
1: Ну, интересно, это не это самое плохое, это самое нужное.
0: Симха...
1: Потому что тут есть большие, то что даже Бора Парк, Фронт-Хайтс есть очень большие. Но тут нету... Нет, приглашает то, что люди могут в любое время приходить, оно всегда открыто, и людям нужно это, потому что если люди приходят сюда, они бы никогда не пришли бы на Суккот. В Crown Heights они пошли туда, потому что они пойдут в Сукку. А тут мы делаем так Сукку, чтобы им было так интересно, что им нужно было прийти и посмотреть, попробовать.
0: Что если я спрошу у твоего замечательного соседа, а скажите, а что мы празднуем праздник Суккот?
2: Что? Мы сидели в Суккот, в пустыне.
0: Сидели в пустыне Суккот, и что? И выжили.
2: Выжили.
0: И выжили. И это, наверное, символ всей нашей еврейской истории, что мы, где бы мы ни были, нас отовсюду гонят, нас не любят и тут, и не любят и там, и тысячелетия...
2: Когда не любили, никогда не было без...
0: Тысячелетиями мы находимся в преследовании, по сути, да? И мудрецы говорят, это как... Овечка среди 70 волков. И каким-то чудом, несмотря ни на что, все-таки выживаем.
2: Ну да.
0: И поэтому главным героем праздника Суккот, на самом деле, Симка, является не само строение, не шалаш, не стены и даже не схак, который еще вот его принесут, это будет особая крыша.
2: Там есть.
0: А главным все-таки героем являетесь вы.
2: Почему?
0: Евреи, которые сидят внутри шалаша, и мы отмечаем то, что, несмотря ни на что, еврейский народ жив. Поэтому именно это отмечается. Я бы даже добавил, Симка, еще один момент. Ведь я сказал, что праздник Суккот – это праздник времени нашей радости. О чему мы радуемся? Из Египта вышли. Это уже свобода, могли бы радоваться. Мы говорим, нет. Нам нужно еще знать, во имя чего мы идем. Мы хотим принять Тору, мы хотим делиться светом. И вот мы принимаем Тору, праздник Шивот, казалось бы, все. Нет, тоже нет. Еще мы знаем, куда мы идем. Да, не только откуда мы идем, из Египта или из Одессы, или из Молдавии.
3: Это навигейшн ведь.
0: А навигейшн куда нас ведет?
3: Израиль.
0: А навигейшн ведет нас в Израиль.
3: Да-да.
0: И вот когда мы в Израиль приходим, вот этому мы и радуемся. Поэтому в каком-то смысле мудрецы говорят, что в этом вся еврейская история. История нашего народа – это исход из Египта, исход из изгнания, получение Торы. И потом, когда мы приходим в Иерусалим, приходим в Израиль, тогда мы начинаем радоваться.
1: А,
0: мы пойдем.
1: А если пол, если когда есть, будет, когда будет в дождь, все выходит от пола, идет вниз, и это пол покрашенный цвет, как котел. И с, даже с материалом, лаймстон материал, как, так же, как котел.
0: Итак, это напоминает нам все строение, и даже пол и стены напоминают нам храм, который когда-то стоял, и который был разрушен. И ты знаешь, что мудрецы наши говорят, что праздник Суккот – это утешение и время радости, потому что когда мы беспокоились за Али и оплакивали разрушение храма, то приходит время, и разрушенное будет отстроено. Поэтому Суккот и строительство шалаша напоминает нам, что придет время, сегодня мы называем стеной плача, будет отстроено, тогда эта стена станет стеной радости, а храм будет иерусалимский отстроен. Симха, радость, это и есть предчувствие того, что произойдет. Кот – это также праздник будущего. Мы предчувствуем, что добро победит зло, храм будет отстроен, евреи соберутся вместе, и тогда действительно будет мир. И в этом смысле это символ единства и мира нашего народа.
1: Руки для омойте, его можно тоже пить, там есть фильтры на всех есть, можно тоже пить эту воду, сами сделать.
0: А давай я тебе задам такой вопрос, Ивка. Мы перед тем, как мы благословляем на хлеб, мы делаем омовение рук. А почему мы делаем омовение рук, Сефта? В чем здесь смысл того, что мы делаем омовение?
1: Чтобы поднимать наше тело, быть готовым на благословение такое большое.
0: Интересно, что мудрецы наши говорят, что, например, когда человек хочет есть свой хлеб, он, в принципе, должен омыть руки, и после этого может благословить на хлеб. Но если вдруг он вспоминает о том, что, скажем, он не накормил скотину, не накормил животное, не накормил корову, то он может прервать и сказать, нет-нет, надо сначала накормить, можно попросить кого-то или своих домашних, сначала накормить скотину, потому что он не может кушать, пока кто-то голод, даже если бы животное было. Это напоминает нам, что это омовение рук, оно не только омовение физическое, оно омовение духовное. Мудрецы говорят, кто поднимется на гору святую и останется стоять там, в том святом месте, человек с чистыми руками. Человек с чистыми руками – это который ест свое и который делится с другими. И я хочу еще поблагодарить Симку, который нам показывает пример гостеприимства. И, может быть, самый главный вопрос я сейчас задаю, Симка. Что является самым главным элементом вот этого строения? Самым решающим важным?
1: Самое решающее важное, что мы были близко к Богу. И когда мы сидим в Суккот, ну, все-таки это нам берет, нам дает время, чтобы остановиться, отключиться от всего и включиться к Богу.
0: Ты знаешь, как мы приближаемся к Богу? Когда мы вместе сидим в мире и уважении, любви друг к другу, тогда мы приближаемся к Богу. Но именно потому напоминает нам праздник Суккот, и странное такое слово «сука». Спрашивает Талмуд, а почему называется это строение именно словом «сука»? Знаешь, первый же Раши в Талмуде, комментируя слова о том, какого размера должна быть сука, и что главным-то ведь является, главной заповедью является, вот давай ее покажем.
1: Это, actually, крыша с Израиля пришло, это бетац, крыша бамбу.
0: Почему у нас есть крыша? Почему она называется именно схах? А? Интересный вопрос, ты знаешь? Я тебе скажу, в Талмуде говорится «альшем схах круя сука», что это строение, все, называется сукой, Из-за того, что есть слово «схах». А почему слово «схах» – крыша? Потому что говорится, что мешкан. Что такое мешкан? Мешкан – это переносном храме, который вы, исходя из Египта, говорится, что там была святая святых. А в святая святых были керувимы. Кто такие керувимы, все когда помнят?
1: Керувимы – это вот эти
0: изображения. Дети. Изображения детские. Детские. Некоторые говорят, что это мальчик и девочки, собственно говоря, да? И вот что они делали? Они покрывали святую святых, к которым находилась Тора. Мы сегодня в синагоге, это место, в котором находится святая Тора. И что же они делали? У них были крылышки. И они своими крыльями покрывали вот эту святую святых. Сказано в Мисахаким Беканфеем. Очень важное предложение в Торе. Они покрывали крыльями своими святую святых, и лица их были направлены друг к другу. И мудрецы говорят, когда лица наши направлены друг к другу, когда лицо мужа направлено к жене, лицо друга направлено к другу, когда один человек смотрит в лицо другому с любовью и с уважением, тогда божественное присутствие спускается в этот мир. Но почему здесь сказано, что они смотрели друг на друга и как будто покрывали друг друга, да, или покрывали свыковые святых? Мудрецы говорят такую вещь, что все, что было в храме в пустыне, и все, что было в храме в Иерусалиме, как бы это ни казалось святым и великим, на самом деле это все впервые было в доме первого еврея Авраама и его жены
1: Сары.
0: Например, у них был подсвечник, в храме была менора. У них был стол, на котором они ставили еду, приглашали гостей, они были известны своим гостевым приемом. В храме был стол, который назывался жертвенник. Они давали вино, возливали вино на алтарь. Они давали хлеб, ставился хлеб на алтарь. Все, что было в доме гостеприимного Авраама и Сары, это и было в храме. А где у нас есть намек на то, что мы удостоились этого праздника Суккот и вот этого вот того, что мы покрываем, и самым главным является здесь, как вы видите, именно эта крыша. И говорят мудрецы такую вещь. Ты помнишь, когда Авраам и Сара были в шатре, и Авраам разбил свой шатер у города Содома, города негодяев? Он с ними не боролся войной. Что он делал? Он показывал пример. Они были негостеприимными людьми, правильно? Они никого не приглашали. Если кто-то приглашал гостей у них, то что они делали? Они тут же могли этого человека наказать. Лота, племянника, они хотели убить за то, чтобы он пригласил гостей. Авраам увидел трех путников в пустыне, которая, может быть, называлась Брайтон-Бич тогда, да? В Синайской пустыне, или где это было, да, было уже в Израиле. И что сделал Авраам? Несмотря на то, что он, кстати, сделал только тогда обрезание,
1: да,
0: он ему было больно. И несмотря на боль и на жару,
1: побежал.
0: Он встал, когда он увидел их, он увидел, что людям нужна помощь. Он встал и побежал им навстречу, пригласил их и сказал: садитесь в тень дерева, садитесь сюда, в тени. Он дал им еду и дал им питье. Говоря от мудрецы, что все, что сделал тогда бестепельный Авраам, его дети удостоились награды Всевышнего, когда они исходили из Египта и исходили из рабства на свободу. Что сделал Авраам? Он дал им мацу. Прямо там сказано, он дал им мацу. За это евреи, исходя из Египта, удостоились иметь мацу, а потом манну небесную. Он дал им питье. И что произошло? Они нашли в пустыне источники воды. Но главное, он сказал им: садитесь в тень дерева. И евреи, его потомки удостоились, что были особые облака, которые спасли евреев от жаркого, испепеляющего солнца кусты. И в честь этого чуда, что мы выжили в пустыне и не испопелились тогда, что нас Всевышний защищал, и сегодня мы тоже садимся в эти же самые шалаши, и точно так же мы удостоились защиты. Для того, чтобы научить нас. Симх, очень важная мысль. Кого защищает Всевышний? Мы говорим по-английски иногда, да? God help those who help themselves. Мы так говорим. Мы говорим, Бог помогает тем, кто помогает себе. А на самом деле праздник Суккот говорит о другом. Авраам помог другим, и Всевышний помог Аврааму и его детям. Он спасал Авраама, и он защищал Авраама и его детей. Много-много лет назад, когда-то в Бруклине мы были в Шалаше, нашей школы Сайной Академи, которую ты слышал, и сидел там замечательный мальчик Саша Каптон. Были было много друзей, учителей. И вот когда я сказал о том, что праздник Суккот, он учит нас тому, что Всевышний защищает те, кто защищает других, то встал и страдал. Только сейчас я понял, почему я удостоился учиться в этой школе. Почему многие другие ребята приехали из Киева, из Одессы, из Москвы, из Петербурга, и они не учатся в еврейской школе, как я. Почему я именно удостоился? Он говорит, вот почему. Потому что мы жили, когда-то наша семья жила в каком-то местечке под Пивом. И там был голодомор. То местечко не погиб. Почему оно не погибло? Потому что у бабушки Саши Капрон были запасы еды. И она могла этими запасами делиться со своей семьей. Но благодаря ее запасам еды все это местечко питалось, и они пережили тот год, в котором миллионы людей погибли. А он говорит, я понимаю сейчас, что она спасла себя, свою семью, свою всю общину, свою всю местечко. Из-за этого я ее внук удостоился, чтобы я учился в еврейской школе и понял, что моей миссией в жизни является также спасать других людей. И недавно, кстати, женил свою дочку, слава Богу, за сына наших друзей тоже. Дай Бог, я хочу пожелать Саше много-много радости. И хочу, Симка, сказать тебе, много-много радости тебе, твоей семье, тебе, Габи, твоим детям. И какое благословение ты хотел бы дать в этот праздник всем нашим слушателям?
1: Чтобы мы Суккот построили возле нашего дома и в наше сердце. И чтобы этот Суккот, наша радость перед близким Богом поднялась больше и больше.
0: И я должен сказать, Симка, что ты не только радуешься, но ты радуешь других. Когда мы, например, 2 месяца последние провели в Израиле, каждый шаббат ты приглашал ребят, или те, которые приехали к нам из Америки, или наших учеников в Израиле, или вез их с собой на юг, или вез их с собой на север. Каждый шаббат ты дарил там многим людям радость. И если человек, который защищает других, удостаивается защиты небесной, это праздник Суккот, то человек, который радует других, он удостаивается сам, чтобы он радовался. Итак, в чем смысл радости? Радовать других.
4: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
5: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
4: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
8: Да. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
9: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.

Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы вам рассказать о событиях минувшей недели, поделиться своими впечатлениями. Я неоднократно рассказывал в своих телерадиопередачах о том, что я работаю главным советником сенатора штата Стивена Чена. На мой взгляд, это просто настоящий герой. Он 27 лет служил в нью-йоркской полиции, был сержантом нью-йоркской полиции, в частности, возглавлял детективное бюро, бюро по расследованию опасных преступлений в South Brooklyn Patrol в Южном Бруклине. Вот он на этой фотографии постоянно посещает все полицейские участки, причем не только в своем округе Сената. Это Бенсонхерст, Бест-Бич, это частичка Грейвсенда, это часть района Бэй-Ридж, немножко Боро-Парка и Сансет-Парк. Так вот, он не только ходит по этим полицейским участкам, но и по другим. У него друзья везде. Он служил в полиции, они его считают своим, что естественно. Например, он служил в 66-м полицейском участке, это Боро-Парк. И когда я был сенатором на одном событии в Маймонидес госпитале, и там были полицейские, там были некоторые, кто с ним служили, и они до сих пор говорят ему спасибо, говорят, что он был очень замечательным, прекрасным полицейским и сержантом. И они очень довольны, что такой человек стал, они очень гордятся, что он стал сенатором штата Нью-Йорк. И он не только посещает полицейские участки, не только выступает в Олбани в поддержку правоохранительных органов, но всегда голосует против любых дебильных законов, которые ослабляют наши, как говорят, law and order, закон и порядок. Он всегда выступает против того, чтобы преступников побыстрее выпускали на свободу. Он всегда говорит о том, что должна быть какая-то ответственность. Он недавно предложил законопроект, который приговаривает к пожизненному заключению тех преступников, которые на большой скорости наезжают на тех или иных людей в городе Нью-Йорке, молодых людей в возрасте до 18 лет, а потом покидают место преступления и потом еще скрываются от полиции. Называется hit and run. Как будто если кто-то наезжает на, скажем, как недавно была трагедия именно в этом округе, о котором я говорю, на 12-летнюю девочку, наехал один обкуренный урод. Он ее сбил, убил и уехал дальше. И скрывался. Бросил потом машину. Долго скрывался, но полиция его нашла, арестовала. Но максимум, что он получит, это буквально несколько лет. Он не получит очень много. Так вот, Стивен Чен считает, что должен получить пожизненное заключение за убийство несовершеннолетнего на улице, если еще скрылся от полиции, еще и прячется вот за все вместе в комплексе. Такой законопроект предложил. Уже есть коспонсор этого законопроекта. В основном республиканцы в Сенате и в Ассамблее штата Нью-Йорк. Ну и парочку демократов. Примут ли такой закон? Не знаю. У нас очень либеральные левые социалисты сейчас командуют в Олбани парадом. Поэтому могут и не принять. Но это показывает, что Стивен Чен всегда борется за правопорядок. И он поддерживает жертвы преступления, а не преступников. И с ним очень часто можно увидеть его очаровательную супругу Тиффани, которая во всем поддерживает своего супруга, который еще был 6 лет был морским пехотинцем, 10 лет возглавлял родительскую учительскую ассоциацию. У них двое чудесных девочек, очень талантливых, кстати, которые сумели поступить еще до того, как Стивен Чен стал сенатором штата, поступили учиться в программы для одаренных и талантливых детей. То есть дети тоже очень одаренные у моего сенатора. Еще раз, я его очень-очень уважаю и очень прошу вас его поддержать на выборах 3 ноября в Сенат штата Нью-Йорк. Нам нужны такие политики. Нам, хотя он слово политик не любит, он говорит, я не политик, я стрит-кап, он говорит, я полицейский, уличный полицейский. Ему говорят, ну вы же сенатор штата. Он говорит, ну, я ваш сосед, я помогать вам должен. В этом моя главная миссия. Я был очень доволен, когда он недавно приехал в Бруклинский мемориальный парк Холокоста, где он выступал на ежегодном мемориальном митинге, который проводила Ассоциация восточноевропейских евреев. У нас есть фотография, где Стивен Чен вместе с Владимиром Рипой, президентом Holocaust Survivors Charity, и активисткой еврейской общины Стефани Беншимол. Он там выступал, безусловно, Стивен Чен, сенатор, на этом событии. И очень тепло его встречали, приветствовали, благодарили и за поддержку Америки, и за поддержку правопорядка, и за то, что он борется с преступлениями на почве ненависти, всегда выступает против антисемитизма. И когда его после выбора, буквально через несколько недель, в округе, который представляет Стивен Чен, в районе Грейвсенда, появились свастики там, недалеко от одной ешивы, он все бросил, сразу туда приехал, привез туда и полицию, и департамент коммунальных услуг, все там расчистили, убрали, и он
гневно все это осудил и призвал, там видеокамера стояла, чтобы быстрее нашли тех, которые, преступников, которые вот разрисовали колонны такие недалеко от этой ешивы, свастиками разрисовали. Я тоже, разумеется, выступал на событии в мемориальном парке Холокоста. У меня бабушку расстреляли в Минском гетто с двумя маленькими детьми за то, что они были евреями. Из-за этого их нацисты расстреляли в Минской яме в 1942 году. Поэтому я все сделал, чтобы вместе со своими коллегами, друзьями, бывшими узниками гетто, чтобы в этом парке был камень памяти жертв Минского гетто. И огромное спасибо конкретно Юлию Эйзенштадту, спасибо, которого с нами, к сожалению, уже нету. Спасибо Савелию Каплинскому, который с нами еще есть. Я ему очень благодарен, Савелию Каплинскому, президенту белорусского землячества, который тоже был на этом митинге, между прочим. Спасибо Беле Губенко, которая проводила этот прекрасный митинг. Там, кстати, были не только пожилые люди, там были дети, которые... талантливые художники, которые представили там свои картины на темы Холокоста. Их даже наградили почетными грамотами от Сената штата Нью-Йорк. Вот у нас есть эта фотография, где видите, сколько детей всегда, когда Белла Губенко, Ассоциация восточноевропейских евреев, проводит мемориальные митинги памяти жертв Холокоста, всегда очень много детей, их родителей. То есть не только пожилые люди приходят, но и дети. Там очень красиво запускают всегда голубей мира, белых голубей мира, символизируя, что мы любим мир. И любая еврейская мать, когда ребенок рождается, желает, чтобы он рос в мире. Но, как говорят в Израиле, хочешь мира, готовься к войне, да, потому что иногда, к сожалению, нападают, и поэтому нужно защищаться, да. И вот эти дети, они нарисовали разные картины на темы Холокоста. Вот одну из таких картин я сфотографировал. Посмотрите, какая картина впечатляющая. Сенатор Стивен Чен подошел к этой картине и поблагодарил девочку, которая нарисовала это, за то, что она знает, как нужно бороться с антисемитизмом, что такое Холокост. Поблагодарил также он Алену Бадалову, президента центра My Way, мой путь, за то, что такие вот талантливые там дети, и очень замечательный учитель рисования, я его хорошо знаю, Имин Гулиев, потому что моя дочь Виктория тоже у него училась рисованию, и в итоге сегодня она студентка Пратт-института Digital Arts Major, и во многом благодаря тому, что вот первоначальные навыки заложили в нее именно в этом центре My Way, мой путь. Такой талантливый человек, как Имин Гулиев, учитель. Но вернемся в парк Холокоста в Бруклине. Я уже сказал, что было немало людей, которые пережили Холокост, которые видели все эти ужасы своими глазами. И, конечно, очень правильно на таком событии, как всегда, зажигали мемориальные свечи в память о жертвах Холокоста, 6 миллионов. Вот я тоже зажигаю одну из этих свечей с узницы гетто. И там также посвящался этот митинг памяти жертв 7 октября 2023 года в Израиле. Поэтому очень многие пришли туда с американскими и с израильскими флагами. Мы всегда приходим на такие события и с американскими, и с израильскими флагами. И это правильно. Мы очень любим Америку и очень любим Израиль. И тут не только нет никакого противоречия. Тут все так и должно быть. Потому что Израиль и Америка – это друзья и союзники. И враги Израиля – это всегда враги Америки. Всегда. И враги Америки – всегда враги Израиля. Это тут даже двух мнений быть не может. Мы с вами знаем, что Хамас или там Иран, иранский режим, кричат «Смерть Америке, смерть Израилю», да? Или там Аль-Каида, или там ISIS. Они ненавидели Америку, ненавидели Израиль. Поэтому, конечно, я тоже, конечно, пришел на этот митинг с израильским флажком. Вот фотография с упомянутым мною Савелием Каплинским. Савелий Каплинский – бывший узник Минского гетто. Он смотрит нашу сегодняшнюю передачу, и мы, конечно, желаем Савелию Каплинскому только крепкого здоровья и много-много еще лет. Савелий, вы большой молодец. Он был в белорусских партизанах еще повоевал с нацистами, а здесь, в Америке, вошел в правление и потом возглавил белорусское землячество. И всегда приходит на вот эти события ежегодные в парке Холокоста, которые проводит Ассоциация восточноевропейских евреев. И я думаю, что после таких тем, ну, скажем так, печальных, потому что мы говорим про Холокост, мы говорим про антисемитизм, хочется сказать и что-то приятное, не только грустное, но и приятное, да? Передача называется «У нас в Америке», «У нас в Америке» и немало приятных есть новостей, хороших. Недавно я был на очень таком, скажем, замечательном событии, которое проводило Одесское землячество в Нью-Йорке, которое возглавляет хорошо вам известный президент Игорь Казацкер. Человек огромного чувства юмора, кажется,
каждый раз, когда я общаюсь с Игорем Казацким, получаю море удовольствия. У него именно тонкий одесский юмор, он знает огромное количество шуток, прибауток. А кроме всего прочего, он еще очень талантливый человек, он прекрасно поет, например. И он организовал вот это чудесное событие. Оно было в частном доме Раисы Суницкой, которая предоставила свой дом, чтобы туда пришли члены одесского землячества. Там было много выходцев из Одессы. Я из Минска, из Белоруссии, они из Одессы. Хотя в Одессе бывал очень много раз. И очень хорошо отношусь к этому городу. Но были там и из Одессы, и из других городов. Прекрасно там выступал тоже яркий, талантливый человек. Замечательный музыкант. Играл на гитаре, исполнял свои песни. И не только свои песни, и другие песни. Валерий Певзнер, вот он на этой фотографии. Он играл и музицировал. А Игорь Казацкер организовал такой своеобразный, я не знаю, как это назвать, телемост, или как это еще назвать. В общем, он сделал так, были видеообращения выходцев из Одессы, или даже жителей Одессы, что они могли позвонить и поздравить нас с юбилеем этого замечательного города, который, к сожалению, сейчас подвергается постоянным бомбежкам, артобстрелам со стороны российских агрессоров, российской армии, путинского режима, который хочет ликвидировать Украину как таковую, включая чудесный город Одесса. Но в Нью-Йорке живет немало выходцев из Одессы, которые, конечно, с большой горечью следят за событиями в Одессе и, конечно, желают, чтобы эта война быстрее закончилась и чтобы в Одессе был мир установился. И огромное спасибо одесскому землячеству в Нью-Йорке за то, что проводят постоянно какие-то интересные собрания, встречи. Я помню эти юморины. Я даже выступаю на этой событие, которое проводило одесское землячество, присутствие Игоря Казацкера и двух вице-президентов этого землячества, Леонид Нор и Наталья Нижмакова, вспомнил про бывших президентов этого землячества, про тех, кто стоял у истоков создания одесского землячества. И здесь, конечно, нужно вспомнить двух человек, именами которых названы улицы в Бруклине. Я говорю, конечно, про Валерия Савинкина, который был президентом Одесского землячества много лет, который также возглавлял группу «Семей жертв 11 сентября». Именем Валерия Савинкина названо пересечение Кони-Айленд-Эвеню и Брайтон-Бич-Эвеню. Вот там на углу, возле Тиди-банка, как раз висит эта, установлена эта табличка. И я там тоже был на открытии этого прекрасного события. Назвали именем Валерия Савинкина. Он, безусловно, заслужил, чтобы его именем назвали центральное место на Брайтоне. Пересечение Брайтон-Бич-Эвеню, Кони-Айленд-Эвеню, улица имени Валерия Савинкина. И еще один из руководителей одесского землячества, который всегда с огромной любовью говорил про Одессу, тоже был человеком необъятного, я бы сказал, чувства юмора, тоже был талантливым, играл на саксофоне. И, кроме того, еще был чемпионом международных конкурсов среди ветеранов самбо. Я, конечно, говорю про человека, которого много раз видели на канале RTN. Ведущим он был передач на Дэвидзон радио канале RTN. Я говорю про Бориса Талиса. Именем Бориса Талиса тоже названа улица в Бруклине в районе Ассер-Леви-Парка. Как раз снаружи там тоже я был на открытии этой улицы имени Бориса Талиса. Сам факт, что два эмигранта из Одессы, которые были в руководстве одесского землячества, Борис Талис и Валерий Савинкин, их имена названы улицы в Бруклине, говорит о том, сколько выдающихся ярких людей из Одессы живет в Америке, в Нью-Йорке, в районе Брайтона. Я знаю, что нас смотрит Инна Богачинская, талантливая поэтесса. Я могу имена называть еще очень много. Регина Авербух, поэтому Марина Кот. Очень много людей из Одессы, которые мои друзья, и которые, на мой взгляд, мы гордимся ими. Они в нашей общине очень много делали и делают. Спасибо вам огромное. Спасибо одесскому землячеству в Нью-Йорке за такой вот праздник. И раз мы уже заговорили про праздники, хочу еще поздравить с одним интересным юбилеем газету, которой я неравнодушен. Я говорю про еженедельную газету «Вечерний Нью-Йорк». Совсем недавно вышел 2500 номер этой газеты. Газета «Вечерний Нью-Йорк», я к ней неравнодушен, потому что я в ней работал около 10 лет. Я был у истоков открытия, был в редакции этой газеты, когда был корреспондентом, репортером этой газеты, когда вышел ее первый номер. Хорошо помню, как я бегал по Брайтону с первым номером газеты «Вечерний Нью-Йорк», и меня остановил Евгений Моисеевич Геллер,
которого, к сожалению, уже с нами нету, бывший узник Пинского гетто, человек, который очень уважал, выдающийся был человек, который еще писал книги о евреях в спорте. Всегда говорил, что нужно заниматься спортом, а не только там что-то учить, не только по учебникам, но и нужно еще обязательно заниматься зарядкой, спортом. Евреи должны уметь давать сдачи, он говорил, и нужно поэтому обязательно заниматься спортом и быть сильными духом и физически быть сильными. И он поэтому был руководителем группы здоровья в Шорфронтлай. Так вот, Евгений Моисеевич Геллер меня остановил возле магазина «Золотой ключик» и говорит: а что ты так бегаешь? Это же не твоя собственная газета, ты в ней работаешь. Не, он на «вы» ко мне говорит: вы же тут работаете, говорит, в этой газете. Я говорю: ну что вы, говорю, я так люблю. Во-первых, я доволен, что она называется «Вечерний Нью-Йорк». Я из Минска, там была газета «Вечерний Минск», была газета «Вечерний Кишинев», «Вечерний Киев». «Вечерку» очень любили во всех городах, были бывшего Советского Союза, была вот такая газета городская, где можно было узнать хоть какие-то новости, не только политические, но там были, рассказывали, что где происходит в городе, какие-то, ну, на той улице или там какие-то события, хоть что-то можно было узнать, не только там пропаганда, но и была новость, информация какая-то о том, что происходит в том или ином городе, где мы жили. И, конечно, мы наши города очень любили. И, конечно, когда открылась газета с названием «Вечерний Нью-Йорк», я был очень доволен. Я был ведущим раздела «Наше большое яблоко», потому что город Большого Яблока. И вот я там вел этот раздел в газете «Вечерний Нью-Йорк», телеканал RTN, «Дэвидсон Радио», Грегори Дэвидсон, президент Дэвидсон Медиа. Я, конечно, поздравляем еще раз весь коллектив творческий газеты «Вечерний Нью-Йорк» с этим очень важным событием. 2500 номеров – это очень непросто для этнической газеты в период, в эпоху интернета и высокой конкуренции. Ну и закончить сегодняшнюю передачу, которая у нас выходит 11 сентября, я не могу не сказать, что о наступлении замечательного, очень любимого, прекрасного праздника еврейского Рош ха-Шана. Это желаю вам крепкого здоровья, желаю счастья, благополучия, сладкого еврейского Нового года, чтобы он был мирным, чтобы он был, принес только радость вам и вашим семьям. Я желаю вам еще раз самого лучшего праздника Рош ха-Шана, Шана Това, чтобы был вот мед и фрукты на вашем столе, чтобы было сладко, чтобы трубил шофар, и чтобы в новом году были только хорошие новости. Это немножко идеализм, но желаю мира и земле Америки, и земле Израиля, и чтобы все наши родные и близкие только в этом году получали мы только радостные сообщения. Шана Това, и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.

0: В Нью-Йорке 6 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души. Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня у меня в гостях мой друг, сказочно-очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
3: Любовь, как волшебная сила, в девчонку меня превратила. Я снова поверила в добрую сказку, которая сбудется, только не сразу. Любимый все знает, ему я читаю свои откровения смелые. И, может быть, тоже его вдохновляю, по-моему, правильно делаю. А что в результате? Прекрасная музыка. Двух душ, для которых открылась вселенная. Любите, страдайте, мечтайте, мучайтесь и радуйтесь чувством необыкновенным.
2: Алла Вилориевна Мигай родилась 8 апреля 1955 года в городе Киеве. С детства увлекалась музыкой, закончила Киевскую консерваторию. Затем работала в музыкальной редакции на телевидении первого национального телеканала УТ-1. Многие ее помнят ведущей передачи «Вечерня казка». Алла Мигай пишет музыку. Ее песни поют многие народные артисты Украины, такие как Дмитро Гнатюк, Надія Крутова-Шестак, Олександр Василенко, Володимир Гришко, Віктор та Любов Анісімови, Інеса Братущик, квартет «Гетьман», Віа Кобза, Віктор Бронюк, група «Фата Моргана» і многие другие. Алочка, привіт!
4: Привет, Санечка! Я так рада тебя слышать! Привет, Америка! Привет, мои американские друзья!
2: Алла, расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось и кем ты мечтала стать в детстве?
4: А я всегда мечтала быть композитором. Дело в том, что я пела, сидя на горшке. Я пела, сидя на плечах у папы. Я пела все народные, украинские, русские, советские, классику, «Запорожье за Дунаем», «Наталку Полтавку», все, что звучало дома, песни Муслима Магомаева, Оксаны Петрусенко. Начала сочинять музыку, ну, наверное, лет 6 или 7, ну, не музыку, а просто песни. Я пела. Пела и сразу сочиняла со словами песни.
2: Расскажи, пожалуйста, как начинался твой творческий путь?
4: Ну, тут взялся за дело мой папа. Когда у меня обнаружился абсолютный слух, я стала учиться в музыкальной школе. Я подбирала все песенки по слуху. Меня даже мои педагоги по фортепиано и по сольфеджио просили, чтобы я их научила, потому что не все они могли подобрать музыку на слух. Вот, но ты знаешь, могут играть по нотам. А вот подобрать на слух не могли. Я это делала блестяще, и естественно, что мой папа решил вести меня по этой дороге, чтобы я стала таким композитором, как Пахмутова. Угу. Пахмутова у нас была любимый композитор. И мы нашли телефон Платона Илларионовича Майбороды. Мне было уже 12 лет. И я встретилась с этим удивительным человеком. Платон Илларионович послушал мои песни. Он сказал, а чему ее учить? Она уже пишет, как Пахмутова. У меня уже тогда было много песен. Мне папа подбирал стишки, и я лихо эти стишки распевала потом, аккомпанируя себе на фортепиано. Но вот так моим первым учителем и наставником стал гениальный украинский композитор Платон Майборода.

украинском языке. На худсовете приняли эти две мои песни, и они были записаны с нашим эстрадно-симфоническим оркестром, дирижер Ростислав Бабич. А пела я их сама и выиграла конкурс «Новые имена», как композитор и как певица. Это была песня «Гори, гори». В общем-то, так и начиналось все. А потом, когда я пришла в детскую редакцию, я поняла, что у нас просто на Украине нет детских песен. Просто катастрофически не хватает детских песен. Все наши дети пели песни из советских мультиков. Это «Чебурашка», это «Бременские музыканты», это «В траве сидел кузнечик». То есть это песни прекрасные, это хорошие песни, безусловно. Но у нас должны были быть свои песни на Украине. Вот пришлось писать детские песни. И потом я так втянулась, что стала детским композитором. Даже не могу сказать, сколько у меня сейчас детских песен. Их очень много, их поет вся Украина. Они рекомендованы даже Министерством образования, в детских садиках, в школах. И среди них очень много песен известных. Вот таких, как «Сонька Дримка». Это была заставка, там такая интересная история. Мы с Наташей Кулик подали эту песню на худсовет. А в худсовете сидел автор предыдущей песни заставки. И, естественно, он был против того, чтобы появилась новая песня. И забраковали эту песню, сказали, никуда не годится ни слова, ни музыка. Музыка не оригинальная, вот, слова вообще ерунда какая-то. И мы с Наташей Кулик, автором текста, расстроились. А потом мы говорим, так мы ж не продаем песню, мы просто ее дарим у телевидению. Нам не нужны никакие деньги. Пусть лучше песня звучит просто так, чтобы детки слушали. И вот таким образом песня попала на экран. Она звучала практически каждый вечер, несколько лет подряд. И, естественно, она стала популярной. И до сих пор мне пишут родители, но мне до сих пор пишут, что это самая любимая песня их детства. А спела эту песню я сама.

0: начале нашей передачи я не зря сказал, что ты сказочная женщина. Ты же вела передачу «Вечерня казка». Расскажи нашим слушателям, как ты стала ведущей тетей Аллой.
1: «Вечерняя сказка» — это была священная корова украинского телевидения. Каждый вечер без четверти девять детки бежали к телевизору, и им артисты рассказывали «На добра не ждите». Я была редактором, я просто туда писала тексты и песенки сочиняла, а другие артисты рассказывали. Как-то кто-то заболел из актеров, мне сказали: «Алла, садись, веди сказку». Ну, мне было страшновато, честно говоря. Я ж никогда не была актрисой, я не боялась сцены, я всегда пела, я не боялась петь. А вот в эфире на камеру мне было страшновато. А потом поехали, пошли, я уже стала автором и ведущей своей сказки. И больше таких ведущих и не было.
0: Алла, ты сочиняешь сказки. По-моему, у тети Аллы более 400 сказок. Где можно услышать или почитать твои сказки?
1: Ну, в Ютубе вообще можно меня увидеть и услышать. Я до сих пор на Фейсбук рассказываю сказки. И я пою и играю. Все эти сказки есть у меня в компьютере, в электронном виде, и я собираюсь издавать книжку сказок. Сказки с нотами. Ну, 400 я, конечно, не смогу. Я не люблю писать ноты. 20 самых известных сказок. Там «Семеро козынят», «Вовки порося», «Півники бджоли», «Жабка та журавка» и несколько других. Там авторские сказки. И в каждой сказке 3-4 песенки.
2: А чего такая радость, не пойму? Знаешь ты, знаю я, почему? Это солнышко горит и подруга.

0: Аллочка, сейчас ты пишешь песни?
1: Саша, у меня сегодня замечательный день. Дело в том, что у меня есть ученица, ей 3 годика, и она с утра до вечера поет. Замечательная девочка, зовут ее Диана. И я приезжаю к ним в село, недалеко под Киевом. И мы с ней поем разные песенки, танцуем, играем. В общем, это для меня огромное наслаждение. А ее бабушка работает на мясокомбинате. И вот она говорит: Алла, вот бы какой-нибудь стишок про нашу колбасу. Я говорю: боже, какие проблемы. Вам будет не просто стишок, вам будет песня. И вот я сегодня написала песню «Українська ковбаса». Відгадайте, відгадайте, що додому я несу. Не капусту, не картоплю, а смачненьку ковбасу. Для матусі й татуся, для бабусі й дідуся, для собачки і кота. Ковбаса, ковбаса, ой, яка ти смакота. Оце сьогодні я написала таку пісню. І думаю, що скоро ти опять скажуть, що ти народ.

0: Я помню, мы с тобой записали песню «Сім шляхів» для украинского мультфильма «Таємний посол». Помню, была очень кропотливая работа, но, по-моему, снята была только одна серия. Ты не знаешь, какая судьба этого мультфильма?
1: Кончилось финансирование. А мультик детям нравился. Я когда выступала с концертами для детей, я им ставила этот мультик, и меня один мальчик спросил: «Тетя, а что будет дальше?» А я говорю: «Знаешь, деточка, еще ж дальше не нарисовали». «Так иди ж рисуй!»

0: Алла, ты пишешь не только детские песни, но и песни для известных артистов. Но у тебя прекрасный голос. Почему ты сама не поешь свои песни, а отдаешь их другим исполнителям?
1: А мне муж не разрешал. Он говорил, не царское это дело, это не твоя тусовка. Ты, говорит, должна быть как Рахманинов, как Прокофьев. Ты композитор, что ж ты выходишь в эту тусню? Вот. Ну, у меня было много работы, и мне очень нравилась работа на телевидении. Я работала и как редактор, и как режиссер, и как ведущая, снимала кино. Мне это очень нравилось, я увлекалась. Ну, и по дороге я писала песни. И если была возможность, конечно, я их пела сама. Но у меня была сложность, у меня был комплекс небольшой. Дело в том, что первый звукорежиссер, который меня писал, я не буду называть его имя, он прекрасный звукорежиссер. Но он сказал мне, что у меня козлиная вибрация. И я тяну нотку с вибрацией, он мне говорит, Алла, не козли. А я не могу не козлить, у меня вибрирует голос, от природы он у меня вибрирует. И я стала стесняться вот этого вот, вот этой вибрации. И вот только ты, Саша, когда мы с тобой стали работать, только ты мне сказал, что я хорошо пою. Ты первый человек, который дал мне почувствовать уверенность. И я тогда уже вышла на сцену. А это уже было тогда, когда я ушла с телевидения, так сказать, вольная хлеба. И тут уже меня понесло. Я стала писать стихи и выступать собственными концертами, где и читала стихи, и пела песни. И ты знаешь, такой успех был. Всем очень нравилось, как я пою. И говорили, что я не просто певица с голосом, а я еще певица с харизмой. А вот. Но зал завести я могла всегда.

0: Алла, кто сегодня из артистов поет твои песни? Я имею в виду новоиспеченные песни.
1: Вот я недавно начала работать с Инессой Братущик. Это та народная артистка, которая действительно народная. Она действительно проживает и переживает песню. Вот она записала сейчас 3 моих песни. Она записала «Борщ», она записала «Садыня». Это колыбельная песня на стихи Кости Гнатенко. И она записала «Вальс» 22-го года, которую я сочинила на стихи Алексея Кононенко. Это песня о любви, о том, как парень и девушка, влюбленные, танцуют вальс. Это их прощальный бал. Завтра ему идти на фронт. Это очень такая сюжетная, драматическая песня. И я очень долго искала певицу на этот вальс. Вот я просто счастлива, что эта песня тоже будет жить.

0: программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
4: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
4: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Мелодии украинской души. Помню, в нашей передаче сегодня гостья, очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Вилорьевна Мигай.

0: Расскажи, как твои песни попадают к артистам. Ты сама ищешь исполнителей для своих песен? Или наоборот, исполнитель находит тебя?
1: Я отдаю только такому певцу, которому я очень доверяю, и уверена в том, что он не испортит мне песню. Я переживаю за каждую ноту. Мне кажется, что она каждая нота — это золотая нота. Я ее выстрадала. Я ее придумала, я ее прочувствовала, я ее сама пропела. И я знаю, что это хорошо. Который понимает смысл. Ему не обязательно драть глотку и брать высокие ноты, да? А самое главное — почувствовать смысл, образ этой песни, сыграть ее как артист. Как настоящий артист. Потому что, знаешь, я певцов делю вообще на две категории. Артист и вокалист. Так вот, я отдаю предпочтение артистам. И для меня, конечно, образцом в этом смысле был Виктор Шпартько. Вот, да. Он не просто пел, он играл песню. Он проживал песню. Замечательный певец. К сожалению, его сейчас нет. Он ушел от нас. Его продолжает Алексей, его сын. Помнишь, мы писали с тобой долю на стихи Шевченко? Леша Шпартько записал свой вариант. Он прекрасно спел эту песню.
2: Есть на свете доля, а кто ее знает? Есть на свете воля, кто ей мая.

0: Песня «Доля» была написана на стихи Тараса Шевченко и стала очень популярной. Расскажи, пожалуйста, что тебя сподвигло написать песню на стихи Тараса Шевченко? Как это было?
1: Это был 14-й год. Ну, вообще, где я, где Шевченко? Я, в общем-то, не академический композитор, я эстрадный композитор. А тут ко мне пришла милая девочка, Елена Машкова, студентка театрального института. Ее курсовая работа, фильм про Тараса Шевченко. И она хочет, чтобы там и прозвучала песня на его стихи. Я тогда жила в Севастополе, работала на севастопольском телевидении, вела там украинскую детскую сказку. Мы с Леночкой сели, я говорю: «Лен, ну я не знаю, я никогда Шевченко, ну где я, где Шевченко?» И я написала эту песню «Доля». Лена сняла клип, а у нас как раз в Киеве стоял Майдан. И Лена сняла клип с хорошими операторами, именно на Майдане. А мы с тобой записали тогда фонограмму, аранжировку песни делал Володя Вакуленко. И он сделал в таком блюзовом стиле. Это совсем не украинский фольклор. Получилась и песня хорошая, и клип прекрасный. Я поняла, что эта песня живет. И благодаря, может быть, тому, что там замечательные слова гениального Тараса Шевченко, и благодаря тому, что такая хорошая команда отработала. Команда в лице композитора, аранжировщика и, конечно, звукорежиссера. Вот такая история песни.

0: слова.
1: Аллочка, а расскажи какую-нибудь интересную историю написания песни. Мы с тобой знакомы много лет. Наверняка есть какая-то интересная история.
2: Например, как мы писали с собой «Соколика», ты помнишь? Ехала я в метро. Вот, и у меня крутилось в голове, уже слова и музыка крутились в голове. А я ехала к тебе в студию, да, собирались друзья, мы хотели посидеть, выпить пиво. Поскольку я витаю в облаках, у меня в голове слова и музыка, я проезжаю свою станцию политехнической. А тут ты звонишь, говоришь: «Алла, ты скоро?» А я говорю: «Ты представляешь, я проехала свою станцию, сейчас я вернусь». Я перехожу на другую линию, еду назад и опять проезжаю свою станцию. Потом ты опять звонишь: «Да что ж такое, вот сейчас уже, вот все уже». Я говорю: бегу, прибегаю в студию и говорю: быстро, дайте мне нотную бумагу, я запишу, потому что я забуду твою песню. А ты говоришь: «Алла, остановись возле микрофона и пой, зачем тебе нотная бумага?» Ну, я стала и спела. И когда я вышла из павильона, я увидела, что наши друзья, я уже не помню, кто там был, они стоят стоя. Я говорю: «Что случилось?» И кто-то из вас сказал: «Эта песня не под пиво». Вот, и пока я лучшего не нашла певца на эту песню. Потому что там действительно очень глубокая и сильная любовь в этой песне.

0: Аллочка, у тебя очень много колыбельных песен. Наверное, начала писать ты колыбельные песни, когда стала мамой.
1: Нет, я еще в 6 лет написала колыбельную. Мне было 6 лет. Я уже написала песню колыбельную своей кукле. А потом, когда я стала мамой, конечно, я стала писать больше детской музыки. Моя дочка выросла под колыбельные песни. А потом и внучка моя выросла под колыбельные песни и подсказки.
0: У тебя целый альбом колыбельных. Около 17 колыбельных песен.
1: У меня 17 да? колыбельных. У меня есть сборник колыбельных. Последнюю колыбельную я написала на слова Кости Гнатенко «Соныня». Уже 3 исполнителя есть этой песни. Одна исполнительница – это я. Вторая исполнительница – это девочка 6-летняя, это Тарочка. Эмилия Джанаева, ей 6 лет. А третья исполнительница – моя любимая Инесса Братущик. Вот уже 3 исполнителя песни написаны. Она буквально, месяца 3 назад.

Еще мне очень нравятся стихи Тамары Коломиец. Мы с ней вместе написали несколько колыбельных. Одна из моих любимых — это «Ветерочку». Мне она очень нравится. Тоже есть уже несколько исполнителей этой песни. Даже рок-группа взяла в свой репертуар. Есть такая рок-группа украинская — «Фата Моргана». Ребята из Горловки Донецкой области, они сейчас в Киеве. А песню «Тане вечер» колыбельная из «Вечерней сказки» пела Люба Анисимова. И поет ее Виктор Бронюк, группа «ТИК». Песенка «Живет». Деткам надо петь колыбельные песни. Во-первых, там есть мелодия. Это та песня, которая поется без сопровождения. В колыбельной песне заложена особая магия, магия любви. И если мама поет ребенку колыбельную песню, народную, или авторскую, или Соньку Дримку, этот ребенок никогда не вырастет преступником, потому что он растет в любви.

0: Я знаю, что ты пишешь интересные стихи и выпустила несколько сборников стихов. Где можно почитать твою поэзию и в каком стиле ты пишешь?
1: Я поэт-юморист. Я пишу о любви и я пишу юмор. Такой сайт называется «Хохмодром». У меня там какие-то немыслимые тысячи читателей. Есть такой сайт «Стихи.ру», куда я выкладываю свою поэзию. Я пишу на русском языке стихи. Детские я пишу на украинском. А кто интересуется, может зайти на эти сайты и посмотреть, и почитать там много смешного.
2: Я весна, апрель, подснежник. Я начало, утро, радость. Теплый дождик, лучик нежный. Я пою, смеюсь, играюсь. Ты сентябрь, осенний сад, белый гриб пахучий, день дождливый, листопад, грозовая туча. Я ищу свой идеал, все безрезультатно. Ты мудрей, ты все познал, все тебе понятно. Я живу, сгорая в страсти, плачу, злюсь, кричу, ругаю. Ты нашел такое счастье, о котором я не знаю. Утром солнышко согреет землю теплым нежным светом. Ту, которой нет роднее, ты моя планета. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь каждому дню предстоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь чувству любви настоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь, песни пою веселые. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь шуткам твоим, приколам. С утра и до вечера радуюсь, а ночью волчицей вою. И в голове не укладывается, что это зовется любовью. Я женщина, я твой земной очаг. Я борщ, котлетка, пирожок и чай. Я голос нежный, песенка простая. Я твоя сила, если ты устанешь. Я шуба натуральная, согрею тебя теплом души и нежных слов. Вот только одного я не умею — в твоем сердечке пробудить любовь.
1: Ну, что я тебе скажу еще хорошего? Чем я могу похвастаться?
3: А ну, похвастайся. А
1: вот. Я писала песни, а аранжировки к ним делал наш общий друг Андрей Остапенко. Прекрасный музыкант, чудесный человек. И он всегда говорил, вот Алка, что не напишет, у нее хит. Но каждая песня, говорит, как прилипнет. Вот от такого музыканта, допустим, как Остапенко, как Татарченко Гена. Вот когда они говорили, пожалуй, ты написала такую прекрасную песню. Витя Шпартько, помню, мне сказал тоже. Алла, ты даже не понимаешь, какую ты песню написала. Вот такие вот комплименты, похвала, она дорогого стоит. Потому что она от очень уважаемых мной людей, от выдающихся музыкантов нашей страны.

0: украинской души подошла к концу. В сегодняшней передаче моей гостьей была прекрасная телеведущая, композитор, режиссер, музыковед, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
1: Друзья мои американцы, я обнимаю вас песней.
0: А я жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Davidson Radio. До новых встреч. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучше.

0: бизнеса.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире, частные и корпоративные пары. Михаил Братславский, 718-303-8005.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: Америки 7 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Служба гражданства и миграции USCIS внедрила новую внутреннюю инструкцию, позволяющую сотрудникам отказывать в предоставлении иммиграционных услуг без объяснения причин. На практике это означает, что USCIS может отклонить даже идеально заполненную петицию на визу, грин-карту или гражданство. Раньше, как правило, если петиция не устраивала офицера, он отправлял заявителю один из двух документов – Request for Evidence – запрос на дополнительную информацию или Notice of Intent to Deny – уведомление о вероятном отказе. Теперь ведомство может отклонить петицию, даже подготовленную с помощью профессионального лауэра. Чтобы узнать причину отказа, адвокат должен сделать дополнительный запрос, а это дополнительный ФИС. Эксперты считают, что главная цель новой практики – втянуть заявителей в дорогостоящую бюрократическую игру. Ожидается, что по итогам текущего финансового года, он закончится 30 сентября, USCIS выдаст рекордно низкое количество новых грин-карт и сертификатов о натурализации. В Нью-Йорке с 1 октября изменится порядок рассмотрения жалоб жителей на отсутствие отопления. Мэр Заран Мамдани заявил, что городские инспекторы будут обязаны провести проверку по каждой неанонимной жалобе. Ранее несколько жалоб из одного билдинга объединяли часть обращений, закрывали без дополнительной проверки. Закону владельцы многоквартирных домов обязаны обеспечивать отопление с 1 октября по 31 мая. Пожаловаться можно по номеру 311. Власти штата Нью-Йорк подали иск против Pale Market US, обвинив платформу в организации нелицензированной игорной деятельности. Генпрокурор Летиша Джеймс требует запретить компании работать в штате без соответствующей лицензии, вернуть средства пострадавшим пользователям и выплатить штрафы. Ответчик по иску QCX LLC, работающая под брендом Pale Market US, прокуратура считает, что предлагаемые контракты подпадают под определение азартных игр. При этом компания не получила лицензию комиссии по азартным играм штата. В иске также указано, что Pale Market позволяет пользоваться сервисом людям в возрасте от 18 до 20 лет. Для мобильных спортивных игр законодательство штата устанавливает минимальный возраст в 21 год. Напомню, в августе Горсовет Нью-Йорка отдельно начал проверку маркетинга Pale Market и Калше. Законодатели заинтересовали рекламу платформ среди молодежи, выплаты инфлюенсерам и случаи установочных роликов, имитирующих прибыльные сделки.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
7: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93. We'll be right back.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио»,

0: сердце ваше.
1: Ой, Буниим заходит, как всегда, хорошо. Салют, народ, Акмалю Тахирову. Спасибо огромнейшее, как всегда, за возврат к юности. Это прекрасно. Кстати говоря, воспоминания вообще иногда очень согревают душу. Очень. Ну, конечно, хорошие воспоминания. Можно в них укутаться и провалиться. Это иногда полезно. Я Лена Вишневецкая. Приветствуем вас на территории программы «Договорились». Естественно, желаем всем вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Я такая задумчивая сегодня, потому что вот посмотришь сериал российский «Холод», например, и думаешь, ну вот как не возненавидеть весь мир –

0: Обожаю Любовь Аксенову. Хорошая молодая актриса, очень хорошая. Любители сериалов, милости просим, можно отыскать. Но жуть просто, жесть, как говорят молодые люди современные. Потом почитаешь книгу Акунина, книгу Эрики, очищаешься так... Ну, как будто бы ты побывал, я не знаю, практически где-то в стерильной комнате небесной канцелярии. 100 страниц и вся жизнь. Это гимн любви, это гимн нравственности, это история человека, человечества, это история страны, мира, это... Просто такая пронизывающая душу проза, это такое откровение, это такое обнажение души. Я давно таких не читала книг, таких произведений, написанных совершенно простым, но таким точным языком любви, не оставит равнодушным ни одного человека. Даже тот, который последний раз держал в руках букварь и больше ни одной книжки в руках не держал. Всего 100 страниц. Если кто-то хочет стать лучше значительно, почитайте книгу Эрики. А потом, когда от книги и кино отвлекаешься и думаешь, что все-таки не стоит ненавидеть весь мир, потому что... Находятся реальные люди, совершающие такие поступки, от которых просто волосы на голове встают. Молодая женщина в Великобритании, отчаявшись, потому что была в ужасе оставить 4 детей сиротами, она написала в соцсети обращение «Ей нужна почка». И совершенно незнакомый 60-летний мужчина подумал, что ей нужна почка, ей одна нужна, а у него 2. И он ей отдал свою почку и спас ей жизнь. Тем более, что когда-то, в 31 год, когда у нее был обширный инфаркт, ей пересадили донорское сердце. Представляете? И, как это говорится в кинокомедии в нашей старой, и ни копейки не взяли, да? То есть... Всякое в жизни бывает. Главное обращать на это внимание. Главное ценить эту жизнь, наполнять ее смыслами, не бояться остаться с собой наедине, слушать хорошую музыку. Это вообще рецепт, работающий всегда и навсегда. Смотреть хорошее кино, слушать хорошую музыку и окружать себя хорошими людьми. А если у вас... К тому же есть еще и четвероногие друзья, так это вообще счастье вдвойне. А между тем, мы сегодня, как обычно, пригласили к нам в эфир нашу дорогую подругу Викторию Салкиндер, которая знает о любви многое, о любви к людям, которая знает конкретно, как им можно помочь, которая занимается тем, что... улучшает жизнь сотен людей и так тихонечко продолжает делать свое великое дело, принося в этот мир новые смыслы. Поэтому, наверное, Виктория Салкиндер может назвать себя счастливым человеком. Вик, ты с нами?
1: Я с вами, Лен. Спасибо за добрые слова. Здравствуйте. Здравствуйте, Акмаль. Здравствуйте, радиослушатели. Заслушалась ты меня. Застала врасплох. Я прям совсем улетела, потому что смотрела сериал «Холод», начала читать книгу Эрика.
0: Да.
1: Вот. И как бы вот очень много из того, что ты сказала, особенно про четвероногих, очень, очень отзывается там.
0: Я
1: сегодняшним днем.
0: Да, я сегодня вот как раз общалась, как обычно, с утра, пока не начался, так сказать, наш официальный рабочий день с нашей Леной, который принимает звонки всегда вообще, который принимает весь огонь на себя, когда звонят слушатели, когда приходят слушатели. И она у нас человек такой разноплановый, но она, у нее есть хобби. Она вот строит домики бродячим кошкам, она кормит енотов, она кормит голубей. Она вообще такой человек неравнодушный, и с ней, и ее окружают неравнодушные люди. Она сегодня мне показала фотографии, ты сейчас просто обалдеешь, потому что ты тоже неравнодушна к братьям нашим меньшим. Она нашла скунса малюсенького, которого мама потеряла, может быть, он сам потерялся, у которого была повреждена лапа, она его притащила домой, выяснив, я говорю, как же так, они, это же вонь дикая, у тебя же дома кошки, она говорит, нет, у маленьких, значит, этой железы пахучие еще нет. Отказалась служба
1: спасения. Да.
0: Да, они же красоты неземной, но они же воняют просто жутко совершенно. И она, значит, притащила этого скунса домой, потому что обзвонила все вот эти организации по спасению животных. Ей сказали, что скунс относится к разряду диких, там, чтобы она ни в коем случае не, вообще не дотрагивалась, не подходила. И что ты думаешь? Значит, отказавшись помочь этому малолетнему чудику, вот, красавцу, она нашла даму, доктора, которая забрала этого маленького скунса к себе, рассказала о том, что скунсы, оказывается, дрессируются прекрасно, их можно держать как домашних животных, что им там в определенном возрасте подрезают эту железу, там или что-то такое, чтобы они, значит, не издавали этот дикий запах. И она забрала этого малька к себе, сказала, что вылечит, да, лапа повреждена, вылечу, доктор человечий, между прочим. Такие люди тоже бывают, и такие истории тоже бывают. Но у нас сегодня другая будет с тобой история. Мы сегодня давай немножко отойдем от, так сказать, привычного нашего формата, потому что тебе, как правило...
1: Заведу себе скунса, Ленна. Не кастрированного. В офис.
0: В офис, да? Ну, народ пугать. Значит, давай мы сегодня... К тебе всегда, как к руководителю агентства, обращаются всегда с такими вопросами, на которые сразу можно найти ответ. Всегда так очень вежливо, даже иногда подобострастно. Но я хочу сегодня тебе задать немножко другие вопросы, которые, наверное, не покажутся тебе очень подобострастными. Так, вот давай мы с тобой поговорим о том, о чем принято, как правило, молчать. Но об этом все знают. Вот почему люди переходят из одного агентства в другое, я бы даже сказала, перескакивают. Может ли кто-то кого-то уговорить на такой переход? Законно ли это? Почему иногда... практически бесправной сиделки говорят, если вот это не подпишешь, потеряешь работу. Может ли само агентство запретить работнику уходить к другому работодателю? И что делать, допустим, пациенту, которому намекают, так, не намекают даже, а прямо говорят, что если перейдет в другое агентство, потеряет часы, или любимую сиделку. И еще такой вопрос есть не очень приятный. Действительно ли агентства друг от друга кардинально отличаются? Почему этот вопрос у меня возник? Потому что деньги-то поступают все равно через государственные программы и страховые планы. Вот такие не очень удобные вопросы. Если ты готова на них отвечать, пойдем по порядку. Пока ты раздумываешь, я назову твой номер телефона. 917-834-33-43. Пригодится всем тем, кто хотел задать, может быть, подобного рода вопросы. Заодно ответы послушайте. И пригодится всем тем, кому нужна реальная помощь, хороший уход на дому, кто может рассчитывать на какие-то дополнительные льготы, о которых вам еще не рассказали. 917-834-33-43. Вот начнем давай с самого неприятного. Тебе могут сказать люди, которые работают в твоей сфере и которые наверняка сейчас нас слушают. Ну, многие, разумеется. Все агентства...
1: То есть ты все-таки хочешь, чтобы меня побили после сегодняшнего?
0: Ну, ты же скунса заведешь, что ты волнуешься?
1: Ну, вот я поэтому да. и сказала.
0: Вот смотри, тебе скажут, все агентства делают плюс-минус одно и то же. Какая разница, куда идти, особенно какая разница пациенту? Что ты скажешь на этот вопрос?
1: Скажу, что это практически абсолютная правда. Да. Более-менее все делают одну работу. Говорю чистейшую правду, что у всех одни и те же страховые компании, у кого-то есть больше контрактов, у кого-то есть меньше контрактов, какое-то агентство больше, какое-то агентство меньше. А ты знаешь, здесь разговор идет не об агентстве, потому что я видела очень много агентств, и в принципе существует, наверное, три категории агентств. Вот если так обобщить, я не буду называть, конечно же, я не знаю всех, и я не буду называть никакие, ну, как бы имена, названия агентств. Пусть люди сами догадываются, если хотят, о ком идет речь. Существуют агентства, в которых вот из того, что я видела, особенно за последний год, существует, например, даже большое очень агентство, которая имеет направление, там, допустим, вот работает у них англоязычный в основном, да, и, например, англоязычный, испаноязычный став, и пациенты, соответственно, такие. Да, это не важно. Все зависит от того, кто руководит этим агентством. Вот не поверишь. Я знаю одно агентство, они англоязычные, поэтому, к сожалению, они меня не слышат. Вот. Но нижайший им поклон. А там хозяин, он настолько душевный человек, он даже он каждый месяц каждому employee покупает определенные... Вот они могут заказывать себе любой канцелярский товар. То есть кто-то хочет розовенький стейшн, кто-то хочет в цветочек, кто-то хочет с елочками, кто-то хочет с бабочками. Вот. И каждому человеку отдельно каждый месяц привозят вот то, что он заказывает. Да, ему это стоит экстра, там, я не знаю, каких-то денег. Но он очень хочет, чтобы они, проводя работники его на работе огромное количество времени, чувствовали себя как дома.
0: Ой, ты знаешь, ты сейчас просто попала в точку, потому что я буквально 20 минут назад прочитала новость. Китайцы провели огромное исследование, ну, их там много, сама понимаешь, и пришли к выводу, значит, интересное исследование, психологи раскопали такую информацию, опубликовали, значит, что от чего зависит продуктивность работы любого офиса, любой организации. И, значит, если хозяин, владелец, там, президент, как угодно назови, в общем, главный по тарелочкам в организации крохобор, то есть жадный, то никогда эффективность этой организации не будет на должном уровне. всегда работники будут увиливать, между ними никогда не будет слаженной работы. И все это как раз вот к тому, что рыба-то с головы, как скунс, да, взрослый, не маленький, с поврежденной лапой. Вот, и они знают, все работники, если, допустим, твой хозяин, твой руководитель, твой начальник жмот, крохобор. Вот, и в таких офисах, как правило, большая текучка кадров. В таких офисах, как правило, работник из разряда «не украсть, не покараулить» называется, тоже на улице так говорят. То есть качества моральные босса, они коррелируют с эффективностью работы всего коллектива. Если начальник щедрый, благодарный, внимательный, знающий о нуждах каждого своего подчиненного, его офис, его организация, его контора работает слаженно, люди работают, выполняют свою работу с удовольствием и намного чаще соглашаются на переработки, чем те, кто работает на крохобора. Вот так. Это я так попросту. Там, конечно, умные термины, там, конечно, все это культурно описывается.
1: Ну, какие бы термины ни были, какие бы ни были термины, как бы это ни складывалось, суть-то все равно одна и та же. Я скажу тебе так, вот видя вот это одна категория таких агентств и руководителей, таких не очень много, но они существуют. Есть другая категория, то есть руководителей. И плюс хочу еще добавить вот к этим людям, которые владеют этим агентством, да, они периодически приходят на работу работники с детками. То есть, например, вот если школа закрыта, и они все могут работать из дому, если какой-то день, то есть предупреждают, если уж не с кем ребенка оставить, да, или же они могут взять ребенка на работу, то есть одного ребенка, двоих детей, стоят две колясочки возле столика, знаешь, они все друг другу помогают, и эти маленькие дети забегают в кабинет к руководителю, ненавижу слово «хозяин», забегают вот в комнату к руководителю, он им конфеты раздает, вот, знаешь, и все. И я на это все, ты знаешь, смотрю, потому что у меня чуть-чуть был перед этим другой, так сказать, экспириенс, хотя я всегда к этому шла. И я всегда строила и строю, продолжаю, буду строить, и никогда ничего меня не переубедит в том, что на работе люди проводят огромное количество времени, и живя особенно в Америке, у нас же нет времени даже общаться и дружить, Лена, и мы с тобой это знаем, как никто другой. Мы все пересекаемся по работе, и вся наша жизнь, она происходит либо на работе, по работе, либо дома с нашими питомцами, и в лучшем случае кому повезло, с хорошей второй половины. Вот. Поэтому я всегда считаю, что люди не должны бояться сказать тебе в ответ, с тобой поспорить. Я ненавижу слово «хозяйка», как у меня есть social worker, моя любимая Эмочка, моя золотая, она девушка взрослая, взросленькая, а при этом умнейший и добрейший души человек. И она всегда, она так гордо всегда говорит, приходят клиенты, она всегда говорит, вот познакомьтесь, это же Вика, наша хозяйка, с которой вот вы разговаривали там или не разговаривали, про которую я вам говорила. Я говорю, Эмочка хозяйка может быть у кошечки.
0: Нет, Эмма, наверное, Эмма имеет в виду, что ты хозяйка Медной горы. Вот так, допустим.
1: Наверное, да. Вот, и мы всегда с ней смеемся по этому поводу. И она мне говорит: нет, ну ты же знаешь, ты моя доченька. Я говорю: ну это уже вот больше, более интересно. Поэтому, да, у нас у всех одинаковые контракты. Да, у нас у всех одинаковые проблемы, я тебе скажу так. Да, у нас у всех одинаковые отношения, как бы, я не знаю, с телефонными компаниями, с компаниями, которые делают нам payroll. У нас у всех одна проблема, как бы, как привлечь, ну, у нас сегодня коммерческая передача, да, я так понимаю, как привлечь пациентов, чтобы они пришли к тебе. Да, все это существует, но находится каждому агентству находится определенный свой контингент. И ты, Лена, не поверишь, но люди могут быть привязаны к одному единственному человеку. И это не обязательно агентство. В иншуренсной компании может быть кейс-менеджер, которого любят пациенты. Им совершенно наплевать, какое агентство. Им совершенно наплевать, куда там их, допустим, переведут и все остальное. Им нужно, чтобы Анжела, например, была вот с ними. Вот потому что Анжеле, когда не все равно, а она знает, что пациенту не хватает дайперсов, она, проезжая мимо с работы, допустим, у кого-то есть лишнее, она завозит дайперсы вот этому конкретному пациенту. И вот они в благодарность, им все равно поменяется хомотенда, им все равно поменяется агентство, им все равно. Они прикипают одному семья, к одному конкретному пациенту. А те, кто меня сейчас слушают, они прекрасно знают, о ком я говорю. Вот. Такое тоже существует. Другая категория агентств. Я вообще не знаю, где родились эти люди и от кого они родились. И такую категорию людей агентств, ну, это не только агентство, это бывает в любой работе. Это тогда, когда люди не руководители, это люди, которые находятся не на своем месте. И, как я говорю, как ты можешь находиться в профессии, когда ты не любишь то, что ты делаешь, и ты ненавидишь людей? Ты настолько любишь себя, свой статус, финансы и все, что к этому прилагается, вот это звучание «хозяйка» или «хозяин», агентство, и это так все гордо звучит, и прямо, может быть, у тебя в агентстве полтора человека, и ты не знаешь, что ты делаешь, но звучит это гордо. И вот эти люди в основном обладают, они неправильно лидируют в своих коллективах. И от этого уже идет все остальное. То есть если у человека бардак в голове, то будет бардак в агентстве. Если человек нечистоплотен, руководители, я имею в виду, они нечистоплотны мыслями своими, они нечистоплотны поступками своими, то они нечистоплотны к работникам своим. Они третируют работников своих. Ты знаешь, Лена, я очень давно работаю, я очень много чего видела. И очень много именно в этой сфере различных людей. Я знаю агентства, куда люди заходят, такое впечатление, что у нас, ну, я не знаю, сталинские времена, 37-й год, и подъедет вечером воронок и расстреляют всех координаторов или хомотендов, или еще что-то есть. Вот это категория агентств, которые запугивают, которые запугивают пациентов, которые запугивают хомотендов.
0: А это закон? Секунду, что значит запугивают? То есть нет. Получается, что значит, какой-то шантаж применяется или какие-то звонки.
1: Да.
0: Но это же незаконно, да. Я так думаю? Или это просто так вот казало-мазало?
1: Это совершенно незаконно. Нет, это совершенно незаконно, это не казало-мазало, но это, ты понимаешь, Лен, кто мы все такие, вот жители Бруклина, Нью-Йорка, мы же иммигранты, и в основном кто идет работать хоматендами, я сама начинала с хоматенда, моя мама, приехав сюда, и будучи мастером-модельером в Советском Союзе, она здесь стала хоматендой и как бы досматривала до людей. И дедушка, за которым она смотрела, когда его бросили дети, он умирал у нас дома, мы его досматривали. То есть мы его просто забрали к себе. Это все... Как тебе сказать, это когда ты находишься все равно в чужой стране, и у тебя недостаточно языка, или недостаточно образования, или ты приехал из страны, где мы сейчас все знаем войны, очень много стресса, у людей дети где-то на разные ситуации, и мы боимся иммиграционные статусы. И мы боимся как бы всего. И когда начинают в тебя бросать громкими, незнакомыми словами, например, я не знаю, forensic evidence или там еще какие-то сапина, то есть нахватанные вот слова просто, знаешь, как из кинофильмов. А в кино, в сериалах ты часто, в детективах вот все это видишь и как-то начинаешь вот на это все реагировать, да? Вот тебе просто это такой саботаж.
0: Вика, вот это, как дедушки, это как у дедушки Ленина было. Из лоскуточков правды шьется одеяло лжи. Это старый проверенный способ, социалистическо-коммунистический. Работает на «Будьте здрасте».
1: На «Будьте здрасте», да. Есть такое, есть могут кричать, звонить на пациентов, могут кричать, звонить на... там, допустим, на этого бедного человека, который на семью. Среди наших иммигрантов есть огромное количество очень незащищенных людей, которым спорить очень сложно дается. То есть кто-то подпитывается скандалами, а кто-то нет. Но люди могут менять агентство хоть каждый месяц.
0: Подожди секунду. Вот что значит люди могут менять... Вика, подожди, давай. Кто имеет право поменять агентство? Это раз. И кто имеет право сказать, перейдите к нам в агентство, вот мы вам подарим, мы вам там обещаем, мы вам там... Я вообще не понимаю, когда агентство говорят, мы вам поднимем часы, вот это вот клише. Часы же не агентство поднимает, насколько я так понимаю. Это же поднимают федеральные или штатные программы или городские. Как это вообще работает?
1: Нет, ну не так.
0: И кто имеет право вот это предложение озвучить? Хаматенда говорит, я ухожу, идемте со мной. Координатор звонит, знаете что, я ухожу, идемте со мной. Или нет, или наоборот, вот ваша сиделка уходит, не вздумайте никуда уходить, у вас будут проблемы. Это что вообще такое?
1: Это жизнь.
0: Я понял.
1: Жизнь Бруклина в основном. Значит, смотри, пациент по закону Нью-Йорка, да и не только Нью-Йорка, может идти в любое агентство, когда угодно, и менять сколько угодно агентств и сколько угодно хоматендов. Это зависит только от пациента или семьи пациента, то есть человек, который, кто решает, кто делает решение, health praxis называется, человек, который отвечает за пациента. Вот, то есть сегодня они хотят идти к Васе, завтра они хотят идти к Вике, послезавтра они хотят идти к Мане. И они могут это делать. И есть некоторые такие пациенты, достаточно редко, но бывают, которые гуляют по множеству агентств. В основном мы там достаточно проблематичные пациенты в плане обычно дети немножко нездоровые, смотрят на ситуацию не совсем адекватно. Вот, такое тоже бывает. Хомотенты в основном работают не в одном агентстве, потому что с некоторых пор нельзя в одном агентстве, то есть можно, но агентство не в состоянии оплачивать, это абсолютная правда. Больше чем 40 часов агентство должно оплачивать овертайм. Это получается очень большой овертайм, иншуренсные компании не платят такого большого количества денег, и поэтому в одном агентстве ты можешь работать только 40 часов, иначе работодателю это просто не по карману. Вот. А в каких-то агентствах есть медицинский иншуренс, это там, где есть юнионовские планы, таких агентств, они очень большие, их всего лишь несколько вот есть. Но хомотенды в основном работают в нескольких агентствах. Агентства, которые поменьше. И вот те, которые хозяева стараются, то есть, любыми способами запугать своих и пациентов, и хомотендов.
0: Хорошо, вот хомотенд оформляется на работу, он подписывает там целый ворох бумаг. Имеет же право в начале устраивающийся на работу задать вопрос по-русски, что я подписываю? Ему же обязаны разъяснить это? Потому что если ему потом скажут, ты подписал какие-то секретные документы, и выйдя из нашей организации, ты больше никогда нигде не сможешь работать, если ты вообще рот откроешь, где ты работал, то, слушай, это же понятное дело, имеет же право.
1: Оля, я скажу тебе, конечно, и некоторые задают вопрос, в основном никто не задает вопрос, потому что в основном эти пакеты, они стандартные. И действительно есть агентства, которые дают подписывать там договор, что вот такая-то, такая-то там хомотенда не имеет права забирать пациента, переводить его в другое агентство. Согласна. И есть такие хомотенды, и есть как бы люди в нашей жизни, и хомотенды ничем не отличаются, они тоже люди, представители. И бывают такие, которые, да, манипулируют своими пациентами и бегают с одним пациентом по 20 агентствам в год, пытаясь собрать какие-то бенефиты. Такое тоже бывает. И наверное, как бы работодатели стараются защищаться морально от таких хомотендов. Но если это просто обыкновенная как бы семья и хомотенд, с которым вы проработали или какое-то количество времени, и вам он нравится, и, например, хомотенд говорит, у меня не складываются отношения, например, я просто так говорю, не складываются отношения вот с конкретным координатором. Кто-то кому-то нравится, кто-то кому-то нет. Или там, допустим, платят на 15 копеек больше, я ухожу. А пациент говорит, как же ты, Люсенька, как ты можешь меня оставить, мы душа в душу столько времени были вместе. Он говорит, извините меня, я тоже к вам очень прикипела всем сердцем, но вот там мне, вот как бы там мне спокойнее, лучше, я хочу туда. Она говорит, я пойду с тобой, можно, Люсенька? И она говорит, пожалуйста, поговорите со своими родственниками. И они переходят. Здесь нет никакого криминала вообще. Или наоборот, пациент говорит, моя подружка или Мария Ивановна на лестничной клетке попала вот в такое-то агентство. Ой, там такие хорошие девочки. Все, мы переходим туда. Люся, ты идешь со мной. Она говорит, хорошо, я же вас не оставлю, я пойду с вами. и она идет с пациентом. Какие бы документы, кто бы ни подписывал, обычно все подписывается, не читаясь, оно не имеет никакого... Ну, оно ничего
0: под собой не имеет. Оно не имеет юридических последствий, вот так бы, наверное, я сказала.
1: Оно не имеет... Лена, мы живем в штате Нью-Йорк. Но ты сама подумай, эти бедные хоматенты, которые зарабатывают $19, $20 в час, которых хозяева агентств хотят судить за то, что они перешли в другое агентство с пациентом или увели пациента.
0: А я думаю, вообще... что в штате Нью-Йорк суд будет на стороне работника, а не заявителя.
1: Конечно.
0: Безусловно.
1: Никогда ты никого не можешь удержать ничем, кроме своего отношения и знаний. Люди идут на знания и спокойствие. И да, увеличивают агентство часы. И да, я отношусь как раз к категории агентств, которые, да, мы увеличиваем часы.
0: Ой, можно я один случай про тебя расскажу?
1: Разговоры.
0: Вика,
1: пожалуйста.
0: Можно я про тебя расскажу один случай? Ты сама не похвастаешься. Вот когда совсем недавно дедушка одинокий сильно заболел, и он позвонил там вам на горячую линию, и так получилось, что его хоматенда сильно заболела, и она позвонила только чуть раньше. Вот в нормальных агентствах, мне так думается почему-то, ему бы сказали: миленький, подождите, ваша помощница заболела, вам надо немножко подождать, мы там сейчас найдем замену и так далее. Что делает Виктория? Виктория по ходу дела в трафике, едучи в Бруклин, заворачивает, значит, не на том экзите, приезжает самостоятельно к этому дедушке, помогает ему приготовить там завтрак, вернее, она делится своим, и он говорит там: давайте я еще вас угощу. Короче говоря, помогает ему так все это безопасно там приодеться, прихорошиться, вот, все устраивает как положено. И на протяжении вот этого времени, где-то полтора часа это занимает, находится замена. Это так у Виктории Салкиндер в офисе происходит. А потом этот дедушка вот про этот случай рассказывает целому городу, и люди говорят: да не может такого быть. И вот как раз тут вот слово было, которое ты сильно любишь. Сама хозяйка офиса пришла, еще раньше времени успела. Поэтому мне так почему-то думается, что люди, вот когда все хорошо, я уже об этом совсем недавно говорила, они вообще ни о чем не заморачиваются, они ни о чем не думают. Им хорошо, значит, так положено. Но вот как только где-то споткнулись, прям вот совсем чуток, сразу приходит осознание, кому ты доверил свою безопасность. Как только на проблему в офисе отвечают: ждите, вам перезвонят, с вами свяжутся, вот тогда сразу человек понимает, куда идти, с кем идти, за кем идти, кому доверять. Но для того,
1: чтобы... Я знаю, Лена, еще интереснее. Есть агентство, которые втягивают пациентов и хоматендов в свои, так сказать, внутренние разборки, можно так сказать?
0: Ну да.
1: И посылает целые пакеты документов с судебными делами, с громкими словами. Да мы вот, да мы судим, и мы почти победили, ключевое слово «почти». Или мы нанимаем, там, берут каких-то частных инвестигаторов, которые приходят по домам к хоматендам или пациентам. И таким образом, вот это я к тебе говорю, к тому, что какие там буллинги, происходит буллинг, это как
0: люди,
1: повысить,
0: люди, понимаешь, не готовы разобраться со своими внутренними демонами, поэтому внешних демонов они вот так вот рассылают по миру, совершенно не задумываясь о том, что бумеранг таки да имеет свойство возвращаться, это А. А во-вторых, значит, люди, которые, так сказать, вот это все демоническое, ну, в данном случае, расслышите как фигуру речи, распространяют вокруг себя, в первую очередь они вредят сами себе. Они отравляют свою собственную жизнь, вредят своим клеткам, вредят своим близким. Они, все это все, это закон бумеранга, своим... и это бусы... Это одни и те же бусы, которые, в общем-то, затягиваются,
1: да,
0: как петля.
1: И вот
0: петля.
1: Такие люди, вот люди, когда вот такие руководители, хозяева, хозяева в этом случае, и когда координаторы, ты знаешь, не поднимают телефоны, вообще не поднимаются телефоны или говорят, я не отвечаю за эту проблему. За эту проблему отвечает Вася Фёдоров. А где Вася Фёдоров? Вася Фёдоров уехал на учение там, я не знаю, куда-то. И будет через 3 месяца. Да, но у меня проблема сейчас, и мне нужно её решить. Простите, не имею права вмешиваться. И вот это людей толкает на то, чтобы они уходили туда, где им просто улыбнуться. Или у нас все замечательно, прекрасно и чудесно, как бы без шероховатости. Нет, бывает разное, мы тоже живые люди, иногда бывает, что мы что-то забываем. Но все равно, когда твои координаторы, когда люди в офисе относятся с душой к тому, что они делают, даже если они ошибаются, и ты не ставишь их в ситуацию, что они боятся сказать, да, я ошибся, и да, мне нужна помощь, Вик, помоги, вот нам нужно помочь там Валентине Ивановне, а я вот не знаю, как здесь сделать вот это, или вот как повернуть вот в эту сторону. А сейчас очень много проблем с медицинскими иншуринсами.
0: Ой, даже не начинай, очень потому что у нас проблем. 1 минута осталась до конца эфира с этими...
1: Даже не начинаю.
0: Это мы оставим на следующий раз.
1: Хочу сказать, да. Ребята, родные мои, золотые мои, хомотенты, которым еще раз хочу сказать, что в скором будущем обещаю, мы все-таки сделаем major medical, пока не буду в это углубляться, не хватает на все сил. А ничего никогда не бойтесь. Ни хомотенты, ни пациенты, вы вправе идти туда, куда вы хотите. Просто имейте совесть.
0: Да,
1: не нужно плевать людям, которые делают для вас добро. Оставайтесь с теми людьми, которые к вам хорошо относятся. Вот и все.
0: Молодец. Это была Виктория Салкиндер. Простите, что пыталась встрять. Смотрю на часы, чтобы Акмаль не привесил. 917-834-33-43. Безопасно, надежно, хорошо, здорово и здорово. Виктория Салкиндер. Там всегда тихо, улыбчиво и реально помогут и протянут руку помощи. 917-834-33-43. Акмаль, прости, с любовью, Вишня. Всем пока, Вик, спасибо, до следующей пятницы.
1: Акмаль, спасибо, всего доброго, ребят, пока.
2: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд – пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин – обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук – солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучше.
10: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
11: По пятницам с 4 до 5.
12: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
13: Дэвидсон Радио.
12: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
13: Дэвидсон Радио.
12: 620.
14: В Нью-Йорке 8 часов утра.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
15: Мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
7: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
14: В Нью-Йорке 2 часа дня.
16: WSNR, Jersey City.
17: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
18: В
4: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
18: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
19: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
22: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
23: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
22: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
23: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
22: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
23: и качественней.
24: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Послушайте, послушайте, вы случайно не работали у нас в Бершаде в заготконторе? Вас еще судили, а потом отпустили, потому что вы достаточно заготовили. Нет? Ну, вылитый Изя.
1: Жил на свете Хай.

0: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине. Угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, фортепиано есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих, или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла, или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в фортепиано. Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в фортепиано ждем вас.
2: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: мамы, годки.
1: В Нью-Йорке 9 часов утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Республиканцы резко нарастили расходы на предвыборную рекламу в Штатах, которые традиционно считаются их оплотом, на фоне напряженной борьбы за Конгресс. По данным Associated Press, связанные с Дональдом Трампом политические группы с начала сентября потратили на рекламу более 163 миллионов, причем свыше 63 миллионов пришлись на Штаты и округа, где Трамп в 2024 году победил с большим перевесом. Особенно крупные суммы направлены на ключевые сенатские кампании в Техасе и Огайо. Одновременно республиканские кандидаты все чаще дистанцируются от непопулярных решений администрации, прежде всего от войны с Ираном и связанных с ней высоких цен на бензин. Кандидаты в Мичигане, Айове и Висконсине публично призывают завершить военную операцию. Некоторые республиканские кандидаты также убирают упоминания Трампа со своих сайтов. Самой партии признают, что экономические проблемы и недовольство ростом стоимости жизни становятся важными темами кампании, а лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тю назвал предвыборную ситуацию суперконкурентной. Создатели документального фильма «НАЗА» Юваль Авраам и Рахель Шор объявили, что после завершения кинопроката картина будет доступна для бесплатного просмотра в интернете. Начиная с 28 сентября «НАЗА» будет выходить в кинотеатрах более чем в 50 странах. Публикация фильма вызвала в Израиле резкую общественную и политическую полемику. Цаль отверг утверждения, представленные в картине, указав в частности, что личности анонимных собеседников невозможно проверить и что ряд приписываемых им сведений выходит за рамки информации, которые могли располагать военнослужащие указанного уровня. Начальник генштаба Эйяль Замир назвал обвинения ложными и распорядился рассмотреть возможные меры реагирования. Скандал разгорается вокруг рехаба, где умер, по предварительным данным, от передозировки 27-летний сын супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер. Журналисты выяснили, что владелец учреждения в прошлом был судим за торговлю наркотиками, а сам центр не имеет лицензии. По данным Page Six, 50-летний психолог Резан Абави в 2002-м привлекался к уголовной ответственности за хранение и попытку продажи запрещенки. Ему отказывали в лицензии, получить ее он смог лишь в 2006-м после испытательного срока. При этом его центр не является лицензированным учреждением по лечению расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, уточнили изданию в Департаменте здравоохранения. В интернете также обратили внимание на то, что на сайте в дни после смерти молодого человека обновили большую часть сведений и полностью удалили страницу о персонале.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 25 сентября. Вчера на бирже был отрицательный день. Поднятие цен на нефть и поднятие интереса на бонды сыграло свою отрицательную роль. Индекс Dow Jones вчера упал на 162 пункта, 0,3%. 51 350 был конечный результат. Standard & Poor's 500 вчера потерял 2 пункта, 7704 была конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 26 939, прибавив 3 пункта. Транспортный индекс упал на 1% с третью, и Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 0,1% сегодня. Нефть минус доллар 29,1 баррель. Брента стоит $105.30. Золото плюс 39,54. 1337 долларов 50 центов стоит унция золота. Унция серебра стоит $65.17. 1 евро равен доллар и 14 центов. 5-летние госбумаги дают 5,38%. За 10 лет можно получить 5,183%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,477%. За границей сегодня Англия плюс 0,25%, Франция плюс 0,2%, Германия плюс 0,7%, Швейцария плюс 0,5%, в Азии японский Никей поднялся на 1,3%, и Гонконг минус 1%. Наша биржа сегодня, похоже, откроется в положительном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 135 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 17, и NASDAQ показывает плюс 108 пунктов. Из компаний, которые которые попали на экраны, стоит отметить следующее. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Johnson Control будет вести себя очень хорошо. Chemed надо покупать. SpaceX, с ними будет все в порядке. Fairfax Energy будет вести себя хорошо. Pursuit Attractions будет вести себя хорошо. Legend Pharmaceuticals будет вести себя хорошо. PDF Solutions надо покупать. Merlin надо покупать. First Financial Bancorp надо покупать. Одна из инвестиционных компаний сказала, что Nvidia надо продать, но абсолютно никто не принимает их всерьез. Более того, Nvidia вчера закрылась на 224.58, и в данный момент они торгуются на 225.54-225.55. Видимо, кто-то хотел сделать всплеск своему имени. STEM надо покупать, Viking Holdings покупать, Tower Semiconductor будет вести себя хорошо, BP надо покупать, Safe Industries, с ними будет все в порядке, 3M будет вести себя точно так же, как все другие, Advanced Micro Devices, AMD можно покупать, с Apple будет все очень хорошо, Genius Sports, с ними будет все в порядке, Lumexa Imaging Holdings, Huawei тоже все будет хорошо, Humana, с ними тоже будет все хорошо, Tesla надо покупать, считает один из больших банков, Meta надо покупать, это третий банк подряд, третий день подряд, который считает, что Meta надо покупать. Правда, Meta вчера поднялась больше, чем на $33, но сегодня я вижу, вчера они закрылись на 777.59, сегодня они открываются на 771, но это еще ничего не значит, посмотрим, насколько они закроются, вполне возможно, что в течение дня они все равно выйдут вперед. И Cardinal Infrastructure Group надо покупать, Nike Underperform, их надо держать поменьше, и они абсолютно правы, Global Payments можно покупать, Wealthfront покупать и Costco, Costco надо покупать, считается один из самых больших и известных банков. И они говорят, что Costco дойдет до $1134 за акцию. Впрочем, ранее они говорили, что они дойдут до 1159. То есть они немножко понизили цену, до которой Costco дойдет. Из цен, которые сегодня с утра изменились, Akamai Technologies подписали контракт с Anthropic на $11.6 миллиарда на 7 лет. И они подскочили на 21%. Scholastic, компания, которая публикует детские книги, они

Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, менеджер директор и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-18

0: 791 01 01 718 891 01 01. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
4: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Программ.
2: Это телевидение, да.
1: Нет, это радио.
3: Дэвид Зен Радио. Волна 620 АМ.
4: Как хорошо.
0: О ней писали и пишут книги, о ней слагали песни. Ее называют матерью дорог, главной улицей Америки. В этом году ей исполнилось 100 лет. К слову, 27 июня 1985 года шоссе 66 было официально выведено из системы американских автомагистралей и стало историческим маршрутом. В истории 66-й федеральной дороги отражается прошлое. Шоссе родилось в веселое время, которое называют «ревущими 20-ми». Промышленность и потребительский спрос в этот период росли. После окончания Первой мировой началась совсем иная жизнь. Новая музыка, новые танцы, новая мода, новые технологии. В 1920 году в Соединенных Штатах насчитывалось 7 миллионов легковых и грузовых авто. План строительства общенациональной сети автомагистралей впервые появился еще в 1916, но не был профинансирован. И вот, наконец, Конгресс принял Federal Highway Act. В 26 году приняли систему нумерованных автомагистралей. Дороги, ведущие с севера на юг, получали нечетные номера, а ведущие с востока на запад – четные. Шоссе, которое начиналось на Мичиган-авеню в Чикаго и заканчивалось в Лос-Анджелесе, был присвоен номер 66. Официально трасса была введена в эксплуатацию 11 ноября 1926 года. Она была проложена по территории 8 штатов – Иллинойс, Миссури, Канзас, Оклахома, Техас, Нью-Мексико, Аризона и Калифорния. Общая протяженность составляла 2448 миль. В 27 году на шоссе 66 появились дорожные знаки в форме геральдического щита с номером трассы. Стикеры и открытки – классический сувенир для туристов, путешествующих по историческому маршруту в наши дни. В отличие от других шоссе, трасса 66-й дороги была извилистой. Она пролегала через множество небольших населенных пунктов. Генри Солсби, житель Маунт-Алеф, штат Иллинойс, узнав о планах строительства шоссе, вложил все свои сбережения в покупку участка земли и возведение автозаправочной станции. Его АЗС проработала до 1993-го, а в 1997 году семья Солсби продала ее соседу Майку Драговичу. Отреставрированное здание станции включено в Национальный реестр исторических мест. В здании действует музей. Бурные 20-е закончились Великой депрессией. Финансовая катастрофа совпала по времени с природной. В штатах, расположенных в прериях, в 30-е было зафиксировано большое количество пыльных бурь. Пострадавшие районы принято называть пыльным котлом или пыльной чашей – Dust Bowl. Сотни тысяч фермерских хозяйств были разорены. Люди отправлялись на поиски лучшей жизни на Запад, в Калифорнию. В пыльный котел входили Канзас, Оклахома и Техас. Пережившие катастрофу жители в надежде на лучшую долю двигались по шоссе 66. Джон Стейнбек писал об этом в романе «Грозди гнева». Шли годы, кривая потребительского спроса росла, а вместе с ней росла и популярность автопутешествий. Теперь машины ехали на запад по шоссе 66 не в поисках лучшей доли, а в поисках развлечений. Посмотреть на Гранд-Каньон, побывать в Диснейленде, понежиться на калифорнийских пляжах. Вдоль трассы возникали новые модели и закусочные. Не секрет, что для некоторых путешественников важнее не пейзажи, а еда. Выбор огромен. Яблочные пироги, молочные коктейли, чизбургеры и всевозможные жареные лакомства. Как-то раз Бобби Троуп решил отправиться в Калифорнию в поисках работы. Он был актером, джазовым пианистом и композитором. Работу он хотел найти в Голливуде, сочинять песни для кино. Троуп и его жена Синтия сели в Бьюик 41-го года выпуска в Хэрисберге, столица штата Пенсильвания. По шоссе 40 доехали до шоссе 66 и двинулись дальше. Всего за 10 дней они добрались до Лос-Анджелеса. Троупу пришла в голову мысль написать песню. Супруга предложила название «Get Your Kicks, Route 66». Песню записал Нэт Кинг Коул. В чартах она поднялась лишь на третье место, но ей была суждена долгая жизнь. Ее исполняли Бинг Кросби и сестры Эндрюс, Чак Берри, группы «Манхэттен Трансфер» и «Депеш Мод». Самая знаменитая рок-версия песни прозвучала на дебютном студийном альбоме группы «Роллинг Стоунс». С 60 по 64 год телезрители имели возможность посмотреть 116 серий теленовеллы «Шоссе 66». Правда, создатели сериала не заморачивались географической точностью. Съемки велись не только в 8 штатах, через которые проходит дорога, но и еще в 17, а также в Канаде. Два главных героя фильма, Тодд Стайлс, недавний выпускник университета, и его друг Бас Мёрдок, путешествуют на автомобиле «Шевроле Корвет». Ищут они не работу, а смысл жизни. В третьем сезоне к ним присоединяется ветеран Вьетнамской войны Линкольн Кейс. В 69-м году на экран вышел фильм Денниса Хоппера «Беспечный ездок». Байкеры, заработав на контрабанде запрещенки, едут по шоссе на восток, чтобы оттянуться на фестивале Мардигра в Новом Орлеане.

0: исключения шоссе 66 из системы автомагистралей вышел научно-фантастический фильм Джона Карпентера «Человек со звезды». Место приземления неопознанного летающего объекта, на котором прибыл на нашу планету главный герой, находится рядом с метеоритным кратером в Аризоне.
1: John Carpenter's Starman.
0: Наконец, благодаря мультфильму «Cars» студии Pixar, о шоссе 66 узнал весь мир. На некоторых участках шоссе оборот местного бизнеса вырос на 30-40%.
2: Did I scare you?
3: Well, a little bit, but I'll be all right.
0: В 90-м году Конгресс принял закон об изучении шоссе. Оно было признано символом наследия американского народа в области путешествий. Службе национальных парков было поручено разработать варианты его сохранения, проведения необходимых изменений и дальнейшего использования. В настоящее время добраться из пункта А в пункт Б на пути из Чикаго в Лос-Анджелес можно по федеральным трассам 55, 44, 40, 15 и 10, но можно выбрать лучшее шоссе.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 16-е лунные сутки, а символ дня – голубь. Луна находится в знаке рыб. Энергетика этих лунных суток очень гармоничная. Это чистый светлый день. Нельзя разрушать это спокойствие. Нельзя проявлять агрессию, кричать и размахивать руками. Лучше провести день в уединении, быть тихим и скромным, заняться домашними делами. Многие овны сегодня почувствуют замедленность реакций. В общении с противоположным полом может проявиться упрямство. Исключите из рациона салями, сосиски, чипсы. Пейте достаточное количество воды. Тельцам звезды рекомендуют уделить внимание волосам и своей внешности в целом, так как у одиноких возможны судьбоносные знакомства, в том числе и через социальные сети. Что касается семейных, то к вам спешит приятная новость. Близнецам сегодня нежелательно принимать важные решения. Риск не оправдан. Релакс-упражнения помогут справиться со стрессами. Контролируйте свои эмоции. А у раков сегодня усилится интуиция и обострятся практически все органы чувств. Вторая половина дня – удачное время для общения с близкими и новых знакомств, в том числе и через социальные сети. У львов сегодня проявится истинно львиный аппетит. В рацион включите сладкий перец, цитрусовые, а от острой и жирной пищи воздержитесь. А еще проведите онлайн-туры по лучшим музеям мира и насладитесь пищей для ума. Девам сегодня нужно быть внимательной к окружающим. Кто-то может ввести вас в заблуждение, доводя до вас непроверенную информацию. Сохраняйте спокойствие и помните, и все, что блестит, золото. Весы сегодня тоже будут стоять перед выбором – сделать шаг к новой жизни или остаться наедине с прошлым. Звезды просят не торопиться с принятием решений. Очень скоро все прояснится, но не сегодня. А вот скорпионам сегодня желательно обходить все конфликтные ситуации. Исключите из рациона острые и соленые блюда, а также крепкие напитки. Что касается предстоящих событий, то звезды предвидят долгожданные изменения в личной жизни. Стрельцам же звезды пророчат финансовую прибыль, возможно, возвращение долгов, получение гонорара и приятные новости. А вот какой именно звезды умалчивают? Козерогов сегодня посетит непонятная грусть и желание что-то изменить в судьбе. Это предчувствие скорых перемен, а они не за горами, шепчут вам звезды. Водолеи сегодня будут остро нуждаться в поддержке близких. Ограничьте круг своих собеседников. Желательно освоить новые упражнения для укрепления мышц спины и старайтесь не сутулиться. А вот чувствительным рыбам сегодня лучше не вспоминать старые обиды. Нежелательно одеваться ярко и броско, от шумных споров желательно воздержаться. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня, но я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой. Дэвидсон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.

Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
4: Davidson Radio.
5: Мы любим Нью-Йорк.
6: She understood you were a lady.
7: Do we know her family?
8: Have you taken a fancy to her?
2: В романе «Крошка Дорит» Диккенса описан мистер Мёрдл, богатей, с реноме человека, столь ловко распоряжающегося финансами, что к нему выстраивалась очередь из желающих приумножить свой капитал. Оказалось, что на доверчивых соотечественниках и строился его успех. Пока мошеннику унесли деньги, он создавал впечатление экономического гения. Последствия обмана, сотни обанкротившихся и незавидная участь для самого дельца. Неизвестно, читал ли роман 1885 года эмигрировавший в США итальянский аферист Чарльз Понци, но его схема очень напоминает работу Мёрдла по одурачиванию ближних. В начале ноября 1903 года Понци покинул Италию. Перед отъездом он пообещал, что быстро разбогатеет и вернется назад. В каком-то смысле так и вышло. Трансатлантическое плавание длилось почти 2 недели. 15 ноября пароход «Ванкувер», выполнявший рейс по маршруту Неаполь-Генуэ-Бостон, прибыл в бостонский порт. Все, кто сошел на берег, были иммигрантами. В течение 4 лет Понци пришлось заниматься в основном физическим трудом. Иногда его увольняли, иногда он увольнялся сам. Перемещался наш герой из города в город, иногда на поезде, иногда пешком. Питтсбург, Нью-Йорк, Паттерсон, Нью-Хейвен, Провиденс. В поисках работы он добрался до Канады. Там ему улыбнулось счастье. В Монреале Луиджи Царосси, владелец банка, обслуживавшего в основном итальянских иммигрантов, принял бывшего соотечественника на работу, на должность помощника кассира. Летом 1907 года Царосси был арестован по обвинению в краже средств, которые два клиента банка пытались перевести в Италию. Впоследствии историки утверждали, что Царуси в своем банке практиковал схему, которую потом усовершенствовал и развил его клерк. Расплачивался со старыми клиентами за счет средств новых. Понци, если верить его автобиографии, подобно шефу, тоже стал жертвой заговора. Его подставил коллега, втянув историю с обналичиванием поддельного чека. Чарльза приговорили к 3 годам лишения свободы. Срок он отбывал в тюрьме Сент-Винсент-де-Поль. Выйдя на свободу, он первым делом отправился к портному, чтобы заказать новый костюм. Он решил вернуться в Соединенные Штаты, где никто не должен был знать о его судимости. Сразу после пересечения границы Понце арестовали и отправили в тюрьму. Он был приговорен к 3 годам лишения свободы и штрафу в $500 за содействие нелегальной миграции. По версии миграционного ведомства, он пытался организовать незаконный въезд в страну 5 бывших соотечественников. По версии Понце, он просто ехал с этими людьми в одном поезде и помогал им с переводом, при общении с американскими госслужащими. Срок Понце отбывал в федеральной тюрьме в Атланте. В июле 1912 он освободился. Через несколько лет обосновался в Бостоне и устроился в банк. В 1918-м женился и стал работать в фирме по оптовой торговле фруктами у своего тестя. В августе 1919 года Понце осенило. Читая письмо от испанского журналиста, мужчина обратил внимание на приложенный к нему международный ответный купон. Его можно было обменять на почтовые марки, так отправитель заранее предоплачивал ответное письмо от получателя. Стоимость купона варьировалась от страны к стране. В Европе из-за нестабильного курса валют он продавался дешевле. Тогда Понце подумал, что, продав в Америке приобретенный в Испании купон, можно заработать на разнице в цене. В январе 1920 года Понце открыл компанию по обмену ценных бумаг. Она предлагала 50% прибыли после вложения в течение 45 дней и 100% в течение 3 месяцев. Понце сначала попытался занять деньги для закупки купонов в нескольких банках, но его усилия успехом не увенчались. Тогда мужчина решил воспользоваться деньгами от вкладчиков и историю с заработком на купонах оставил как прикрытие для собственного обогащения. Финансовый спекулянт обманул доверчивых вкладчиков примерно на 10 миллионов. Его признали виновным и приговорили к 7 годам. В 1934 году Понце депортировали в Италию. Там он жил в нищете и изредка подрабатывал гидом по Риму. Благодаря кузену, полковнику итальянских ВВС и по совместительству другу Муссолини, Понце смог переехать в Бразилию и устроиться агентом итальянской авиакомпании. В Рио-де-Жанейро он написал свою биографию. Книга вышла после смерти мошенника ограниченным тиражом. В 1941 году Понце пережил сердечный приступ, потом почти полностью ослеп. Кровоизлияние в мозг парализовало ногу и руку. 18 января 1949 года Понце умер в благотворительной больнице. В мире немало мошенников. Многие из них пользуются одними и теми же схемами, чтобы обмануть людей и нажиться на этом. Будьте бдительны.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Внимание, сдается помещение для офиса 600 сквер-фит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
11: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Адвенс Косметалоджи Академи. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Эндрю Карнеги известен, кажется, всему миру. Кто-то знает про Карнеги-холл в Нью-Йорке, кто-то бывал в разбросанных по миру библиотеках, кто-то слышал о фонде. Но Эндрю Карнеги вошел в историю не только своей благотворительностью и убеждением, что богатство не столько благо, сколько ответственность, он был одним из самых успешных и богатых предпринимателей своего времени. Семья Карнеги, несмотря на бедность, была довольно известной в городке Данфермлин в Шотландии. Отец был ткачом и известным активистом, членом чертистского движения, из которого потом произойдет движение профсоюзное. В семье его жены Маргарет тоже было много защитников прав рабочих. У Карнеги, ударение на «е», как любили подчеркивать в семье, было два сына – Эндрю и Томас. В доме во всем заправляла мать. Именно она, когда Уильям, как и прочие ткачи и кустари, остался без работы из-за открытия ткацкой фабрики в Данфермлине, настояла на переезде в Америку. В Аллегейне, в Пенсильвании, у нее были родственники. Произошло это в 1848 году. Уильям устроился на местную хлопковую мануфактуру, куда позднее привел работать и своего сына, когда тому исполнилось 12. Но Маргарет совершенно не хотелось, чтобы ее старший сын повторил судьбу отца. Поэтому она настояла на том, чтобы он поступил в вечернюю школу и начал учиться еще и на дому. А когда Эндрю исполнилось 14, и Маргарет решила, что учеба дала свои плоды, она уговорила сына сменить работу. Считается, что именно она постаралась, чтобы сына взяли телеграфистом в железнодорожную компанию. Да не в абы какую, а в одну из крупнейших в стране – Pennsylvania Railroad Company. На новом рабочем месте Эндрю Карнеги прослыл вундеркиндом. В отличие от куда более опытных телеграфистов, он умел расшифровывать азбуку Морзе на слух. Однажды свидетелем этого стал зашедший в комнату телеграфистов управляющий Томас Скотт. Говорят, он был настолько поражен этой способностью подростка, что буквально тут же предложил ему повышение. В 1853 году, в возрасте 18 лет, Эндрю Карнеги стал помощником и личным телеграфистом одного из самых влиятельных людей не только PRC, но и всего штата. Постепенно Скотт начал относиться к Эндрю не просто как к хорошему помощнику, но и как к преемнику. Рассказывают, что однажды в воскресную смену Карнеги произошла катастрофа. Поезд сошел с рельсов. Босса в конторе не было. Никто из сотрудников не спешил проявлять инициативу. Работа дороги могла быть парализована. Эндрю посчитал это неправильным. Он отправил несколько срочных телеграмм на место аварии с внятными распоряжениями по поводу восстановления движения на дороге. Проблема была решена. PRC избежал огромных убытков. А Томас Скотт не только не обиделся за то, что его секретарь воспользовался его подписью, но еще активнее стал привлекать юношу к делам компании. Карнеги получал бесценный опыт, а в 1859 году, когда ему было всего 24 года, он сменил Скотта, получившего повышение. Карнеги не только управлял компанией, но и делал собственные инвестиции. Большинство из них сейчас было бы расценено как преступное использование инсайдерской информации. К примеру, по службе он знал, что железнодорожные компании планируют начать более широкое использование спальных вагонов. Патентами на такие вагоны владела Woodruff Sleeping Car Company. Карнеги стал ее акционером. А потом, используя свои связи и связи Томаса Скотта, он помог этой компании объединиться с другим производителем спальных вагонов Pullman Palace Car Company. Ожидаемый рост строительства железнодорожных мостов подвиг его на покупку акций Keystone Bridge. Кроме того, Карнеги стал акционером нескольких компаний, выпускавших рельсы. В годы Гражданской войны он стал одним из самых важных людей в военной машине «Северян», получив должность руководителя военных железных дорог и телеграфных сетей одного из театров военных действий. В назначении большую роль сыграл все тот же Томас Скотт, ставший к этому времени заместителем военного министра. Война не только укрепила позиции Карнеги, но и помогла еще лучше понять, где он может заработать. Железным дорогам нужен был металл, и после окончания войны в 1865 году Карнеги ушел из железнодорожной компании, решив заняться инфраструктурой и сырьем. К этому времени годовой доход Эндрю Карнеги составлял 50 тысяч долларов. К слову, президент США получал всего 25 тысяч в год. В 1872-м Карнеги приобрел сталелитейную компанию и внедрил там новомодный для Америки процесс превращения чугуна в сталь, что сделало его продукцию дешевле и качественнее. Кроме того, он вел жесткий учет всего, что связано с расходами и производством. Для тогдашней Америки это тоже было определенным новшеством. В результате Карнеги Стил сумела завоевать лидирующие позиции на рынке стали, а сам Эндрю Карнеги стал настоящим стальным королем. В том, что касалось бизнеса, Карнеги был перфекционистом. лоббистом, и список его новаций на этом, конечно, не закончился. Он придумал новый способ расширения производства и сокращения расходов. До него компании развивались горизонтально. Так поступал, например, нефтяной король Джон Рокфеллер, добившийся рыночного лидерства, скупая конкурентов. Карнеги же принялся скупать не другие сталелитейные компании, а компании, поставлявшие ему все необходимое для производства стали. У него были собственные шахты. Руда и уголь доставлялись на его заводы собственными железнодорожными составами и кораблями. Карнеги стал отцом вертикального развития бизнеса, сделав свою компанию независимой от настроений поставщиков и обеспечив ее собственным дешевым сырьем. В 1889 году Соединенные Штаты впервые обогнали Великобританию в производстве стали, во многом благодаря Карнеги, который к этому времени стал одним из самых богатых и самых влиятельных людей страны. Стальной король Америки написал много книг, но самым главным его трудом принято считать статью «Богатство», которую он опубликовал в июне 1889 года в журнале «Североамериканское обозрение». В довольно короткой статье, которая теперь известна как «Евангелие от богатства», он представил то, что считал главным для бизнесмена. Бизнесмен, полагал Карнеги, обязан работать, увеличивая свое богатство. Он же обязан и тратить его на благо других. В этом его ответственность перед миром, цитата, «богач, умирающий богатым, умирает обесчищенным». Его призыв был услышан, знакомые миллионеры принялись едва ли не соревноваться с ним в благотворительности. В прессе за ним закрепился имидж миллионера с сердцем рабочего. Этому образу, впрочем, мешало одно обстоятельство. Великодушие Эндрю Карнеги не распространялось на его собственные заводы. Рабочие Карнеги работали по 7 дней в неделю с одним выходным в год. В 1892 произошла катастрофа. На заводе в Хамстеде началась всеобщая забастовка. Управляющий, потерпев недовольство рабочих неделю, вызвал сотрудников агентства Пинкертона, чтобы они помогли штрейкбрейхерам пройти на завод. Позже в дело вмешались власти штата. Беспорядки были подавлены силами Нацгвардии. А в историю это событие вошло под разными названиями, от нейтральной забастовки в Хамстеде до хамстедской резни. В ходе столкновений с обеих сторон погибло 15 человек, было ранено более 40. Карнеги так и не удалось полностью восстановить свою репутацию после этих событий. Своим бизнесом после трагедии Карнеги занимался менее 10 лет. В 1900-м прибыль его сталелитейной корпорации составила $40 миллионов, а через год он за $480 миллионов продал весь свой бизнес Джону Пирпонту Моргану, который как раз создал собственную United States Steel Corporation. Последние 18 лет своей жизни, а умер он в 1919 году, Карнеги посвятил благотворительности и семье. Визитной карточкой благотворительности Карнеги стало открытие библиотек. В 1891 на деньги Карнеги был открыт один из самых известных концертных залов в мире – Карнеги-холл. Через 4 года был создан институт Карнеги в Питтсбурге, управляющий многочисленными музеями, которые Карнеги подарил городу. После смерти Эндрю Карнеги, к тому времени он уже фактически раздал большую часть своего богатства, а потому умер в соответствии с его собственным представлением честным человеком, выяснилось, что жене и дочери достается только часть его оставшегося капитала. Остальное также ушло на благотворительные цели. Уже практически в наши дни, в 2010-м, основатель Microsoft Билл Гейтс, его жена Мелинда и финансист Уоррен Баффет запустили компанию Giving Pledge, клятва дарения, в рамках которой призывали таких же, как они, миллиардеров установить единый стандарт щедрости, отдать больше половины своего состояния на благотворительные нужды. Даритель волен сам выбирать благотворительные программы, которые ему важно поддерживать, создавать фонды или действовать через уже существующие, расставаться с большими деньгами сразу не обязательно, их можно начать раздавать когда угодно, при жизни или даже завещать. Никакими дополнительными договорами клятва не подкрепляется. Даритель пишет письмо, в котором объясняет мотивы своего поступка, после чего его публикуют на сайте givingpledge.org. Как бы благородно все это ни звучало, критики, конечно, находятся. Есть те, кто утверждает, что клятва дарения – один из способов снизить налоговое бремя. Еще один критический сценарий – клятва дается ради статуса и повышения узнаваемости собственного бренда. 2019 году стало известно, что Маккензи Безос отдаст половину своего состояния на благотворительность. Бывшая жена самого богатого человека в мире присоединилась к Giving Pledge. Она дала клятву пожертвовать на добрые дела минимум 50% своего богатства. «У меня есть несоразмерное количество денег, которыми я могу поделиться». Так Маккензи Безос объяснила желание отдать половину своего состояния на благое дело. После развода с владельцем Amazon она получила 4% акций компании и заняла 4-е место в рейтинге Forbes самых богатых женщин планеты. В браке жена миллиардера вела жизнь домохозяйки, в свет почти не выходила, отвозила детей в школу, а в свободное время писала книги. Хотя именно она когда-то навела супругу на мысль создать интернет-магазин. Сам Джефф Безос является единственным из 5 богатейших американцев, который так и не присоединился к клятве дарения. Причины, по которым Безос отказывается делиться, неизвестны.
1: В Нью-Йорке 10 часов утра.
2: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Здравствуйте, дорогие друзья и нейтрально настроенные лица, и да сгинут наши вороженьки, как роса на солнце. Настало время нового дайджеста всего интересного, что произошло за это время, так что приступим. Я мало в чем когда соглашался с Александром Исаевичем Солженицыным, и я был практически на другой стороне, ну, по крайней мере, мои симпатии были скорее на другой стороне во время того драматичного противостояния в Москве в сентябре-октябре 93 года прошлого столетия. Но мне понравилась фраза, брошенная Солженицыным где-то году в 92-м, о том, что нельзя вверять судьбу страны игралищу корыстных голосований. Есть вещи при всем моем большом почитании демократии, которые, может быть, действительно доверять ни общенародному голосованию, ни даже голосованию выбранных народом представителей не стоит. Есть какие-то фундаментальные вопросы, которые должны все-таки, наверное, решаться уполномоченными, без того существующими лидерами, экспертами и прочими людьми, которых мы добровольно принимаем в качестве, так сказать, вершителей наших судеб. Естественно, стремясь их как-то контролировать, но все-таки вверяя им бразды правления. Потому что в зависимости от конкретной ситуации и контекста, результаты могут быть слишком опасными или довольно сомнительными. В 93-м году, когда я только приехал в Америку, американский конгресс принял североамериканский договор о свободной торговле, который мы знаем как НАФТА. Принял он его по большей части голосами республиканских конгрессменов, тогда как президент, который добился принятия и ратификации этого соглашения, был демократ Клинтон. Большинство демократов были против НАФТА, насколько я, по крайней мере, помню. Думаю, что ветераны нашей общины, ветераны американской диаспоры либо подтвердят, либо опровергнут то, что я сейчас рассказываю. Потому что я тогда был в стране новичок, даже еще толком английского не знал. Мне было 18 с хвостиком лет. И вот сейчас мы по, возможно, более судьбоносному вопросу наблюдали довольно схожую картину. Пакет антироссийских, ну, преимущественно антироссийских санкций был принят в Палате представителей. После того, как он был принят в Сенате, пакет, называемый именем покойного, к сожалению, теперь уже сенатора Линдси Грэма, в Сенате этот пакет был принят 89 голосами против 11, то есть почти консенсусом. А вот в Палате представителей соотношение было гораздо более близким. И в отличие от ситуации двухлетней давности, 2,5-летней, когда принятие пакета помощи Украине задерживали как раз республиканцы, как считается, под влиянием тогда еще не президента, а шедшего на второй президентский срок Дональда Трампа, сегодня против, возможно, геймчейнджерного, способного изменить ход русско-украинской войны, а с ней и ход всех мировых процессов меры, голосовали в основном демократы. Примерно две трети из демократов-конгрессменов голосовали против, включая лидера демократического меньшинства, возможного следующего спикера Палаты представителей Хакима Джефферса. Такой оппортунизм и близорукость лишний раз показали мне, почему я не демократ и никогда им не был. Наверное, последним президентом-демократом, который мне по-настоящему нравится, был Харри Труман, как, про которого кто-то однажды сказал, что мне, тебе, Алекс, нужен демократ, который будет за профсоюзы, за иммигрантов, за гомосексуалистов, за трансгендеров в спорте, но при этом все равно разбомбит ядерными снарядами Хиросиму и Нагасаки. Согласен, это довольно верное описание моих политических предпочтений. Более того, я сильно подозреваю, что большинство моих слушателей и зрителей
примерно такого же рода. Как бы мы ни рядились в суперпатриотов, как бы мы ни чистили себя под знаменем движения МАГА и считали себя частью белого большинства американского, я думаю, в душе мы интернационалисты. Мы слишком интересуемся и слишком сочувствуем тому, что происходит в наших странах исхода, даже если мы это не показываем, а публично заявляем обратное. Поэтому мы скорее будем голосовать за того политика, который ближе нам, нашим чаяниям во внешней политике, даже если мы будем рассуждать о местных американских делах, о якобы объявленной Америке войне с помощью нелегальной миграции, о якобы уничтожении традиционных ценностей и всем подобном. Как поет интервьюированный мной и Наташей Быстрицкой в начале этого года Борис Борисович Гребенщиков, доверься мне в главном, не верь во всем остальном. Главное – это все-таки внешняя политика, что не очень, на первый взгляд, характерно для, собственно, американского взгляда. Американский взгляд исходит из цены на картошку в Аризоне. Но история раз за разом показывает Америке, стране, которая создавалась как сияющий град на холме, не желающий заниматься проблемами остального мира, что проблемами остального мира заниматься ей придется. Я думаю, что живи мы 80 или 100 лет назад, большинство из нас были бы демократами. А вот во времена Линкольна, скорее всего, республиканцами. Как бы сегодня кто ни занимался оппортунизмом и ревизионизмом и не оправдывал, скажем, конфедератское движение. На церемонии принятия американского гражданства, в которой я принимал участие в 99 году, когда натурализовался, женщина-афроамериканка, которая произносила речь, сказала, среди прочего, что вы, новые американцы из числа натурализуемых иммигрантов, порой, возможно, напоминаете нам, так сказать, коренным американцам, урожденным американцам, о ценности наших американских ценностей, простите за тавтологию, о ценности демократии, свободы и так далее. И я думаю, что это во многом действительно так. Те, кто изначально были лишены свободы, глядя снаружи на те страны, где свобода есть, порой лучше способны оценить ценность этой самой свободы. Как говорится, большое видится на расстоянии. Сегодня, когда по всему миру многие, так сказать, восточные люди, будь то в Иране, Китае, даже России, несмотря на обескураживающие на первый взгляд итоги недавних псевдовыборов, тем не менее, многие миллионы, десятки, вероятно, сотни миллионов людей по всему миру, живущих в условно-восточных, несвободных пока еще странах, мечтают о том, чтобы жить при строе, который мы условно называем западной демократией. Немало людей в демократических странах от демократии отворачиваются.

Павловым произнес очередную громогласную речь, и перед этим встретился с мэром Нью-Йорка Мамдани, которого я обычно защищаю, но тут несколько покритиковал за его молчание в отношении президента Ирана Пезешкияна, очень контрастирующая с его отношением к премьер-министру Израиля Нетаньяху, при всей моей собственной критике премьер-министра Нетаньяху. И вот президент Трамп и мэр Мамдани встретились, поговорили. Я просто упомянул о мэре Мамдани вот в каком свете. Я спрашиваю у себя, задаю себе риторический вопрос много лет. Почему мы не можем иметь политиков, которые бы были за все хорошее против всего плохого? Мэр Мамдани инициировал строительство новой сети общественных туалетов в Нью-Йорке. Это всегда была серьезнейшая проблема. Общественных туалетов мало. Еще, пожалуй, даже до того, как я эмигрировал в Америку, я слышал от родственников, что в Нью-Йорке народ мучается с этим. И вот мэр Мамдани взялся за достаточно такую жизненную проблему. И молодец, что взялся. Мэр Мамдани – демократ. И те же демократы, его однопартийцы, причем еще задолго до вот этого ультралевого социалистического крена, который сейчас царит, по крайней мере, в нью-йоркской демократической среде, 11 лет назад. Горсовет Нью-Йорка, в котором демократы составляют примерно 48 из 53, если не ошибаюсь, депутатов, принял закон, декриминализующий и ослабляющий наказание за публичное отправление физических нужд посреди города. И вот получается, что одна и та же партия в лице разных своих представителей борется за то, чтобы облегчить народу удовлетворение своих физических нужд, и при этом ослабляет наказание за удовлетворение этих нужд там, где этого не стоило бы делать. С моей точки зрения, идеал был бы, если бы одна и та же партия занималась строительством бесплатных, а может быть даже платных общественных туалетов, и наказывала сурово за нарушение общественной морали. Это лишний раз говорит о том, что обе основные партии используют те или иные темы таким образом в сторону ли ужесточения или смягчения своей политики не из принципа, что мы ястребы или мы голуби, мы сторонники жесткой или мягкой линии, а из принципа, когда им выгоднее одно, они делают одно. Когда им выгоднее быть мягкими, они проповедуют и исповедуют мягкие подходы. Когда выгодно федерализовать что-нибудь, они говорят о общенациональном интересе, там, угрозе безопасности страны, как президент Трамп в случае с, например, нашими выборами. А когда более выгодно спустить что-то на уровень штатов, например, затянуть гайки в отношении ЛГБТ, или же, если ты левый, то наоборот, эти гайки ослабить. Тут люди говорят о правах штатов. Ну, вот интересная такая получилась у меня дорожка логическая от публичной дефекации к национальным выборам. Впрочем, отношение у довольно большой части нашего общества, если не большей, к Конгрессу, оно, ну, где-то сравнимо с отношением к тем же, скажем так, побочным продуктам нашей физиологической деятельности. Вернемся на несколько минут к обсуждению темы, которая нашумела пару недель назад, тем более, что она продолжает шуметь, тем более, что в Германии были выборы еще в двух федеральных землях, в восточной части страны. В обеих снова большую неудачу потерпела как бы правящая на федеральном уровне сейчас партия ХДС, Христианско-демократический союз, ну, она правит коалицией со социал-демократами, как известно. Социал-демократы выступили несколько получше.

0: в одной из земель снова победила альтернатива для Германии, в другой, насколько я понимаю, победила ну, практически бывшая СДПГ, бывшая просоветская партия СЕПГ, вернее, извиняюсь. То, что стал когда-то было социалистической единой партией Германии, хотя это была социалистическая партия Восточной Германии, потом это стала просто левая партия. Уже ходят голоса о том, чтобы запретить эти экстремистские, там, радикально левые и правые партии, удалить их с национальной арены. Что тут можно сказать? Соблазн велик. И более того, возможно, в случае такой важной стратегической страны, как Германия, это даже можно оправдать. Но с другой стороны, в случае такой важной, в том числе для общемирового демократического дела страны, как Германия, можно вспомнить фразу Валерии Ильиничны Новодворской, которую она неоднократно в свое время повторяла, что свобода – это нож острый, им и зарезаться можно. У народа, живущего в демократической системе, должно быть право на ошибку. Такое право имеет американский народ, и, честно говоря, последние почти 20 лет, практически 20 лет, в большей части случаев, в большей части федеральных выборов такую ошибку совершает. Должен иметь такое право и немецкий народ. Я скажу честно, я думаю, что победы альтернативы для Германии, среди прочего, хорошая демонстрация бесполезности борьбы с национализмом, условно говоря. Одна американская, можно сказать, ультраправая обозревательница политическая, сейчас не вспомню точно, кто это была, когда-то написала где-то год назад твит, в котором задалась вопросом, есть ли еще на Земле хоть один народ, который в течение долгого времени также учили ненавидеть свою историю, свое прошлое, свою культуру и так далее, как немцы. И чтобы загладить провинность этого народа перед остальным миром, закачивали в его страну представителей других национальностей. Многие люди думают, что я левак и сторонник разбавления национальной идентичности, в частности, западных народов. Это не совсем так. Я человек, который смотрит на ситуацию широко, пытается взвесить разные факторы и вывести нечто среднее. Как говорится, в спорах рождается истина, иногда в том числе даже в спорах с самим собой. Признавая полезность вливания свежей крови в любую нацию, я также признаю и необходимость обладания любым народом, любой нацией, любой страной, любой общностью своей идентичностью. Запретный плод сладок. А тем более, если вы пытаетесь ограничить чувство национальной гордости где угодно, в Германии или в России, в Израиле, в Украине, в Китае, в Японии, это обычно выходит боком. Национальные чаяния большинства своего населения нужно уважать. Тем более, что со времен, когда Германия была главным нарушителем спокойствия и порядка в мире, прошло уже много лет, и провинности этой страны искуплены и заглажены. Более того, я, как человек, который говорит, что предпочел бы, чтобы Германия вообще разделилась на несколько государств поменьше, при этом прекрасно понимаю, что если бы это случилось, если бы, например, стала независимой Бавария, на смену общенемецкому национализму просто пришел бы баварский, саксонский, бранденбургский и так далее. Без условно правой, консервативной, назовите ее националистической и так далее, идеи как одного из крыльев политической системы, ни одна демократическая система существовать не может. И чем больше вы отрицаете их право на существование этого правого дискурса, тем больше он потом выстрелит, в том числе такими гротескными формами, как движение МАГА или АФД. Это касается даже России. Я всегда считал, что сила, например, движения, которое возглавил Навальный, была именно в том, что оно могло играть на том же если угодно, эмоциональном и идейном поле, на котором играет российская власть во главе с Путиным. Навального нет, но я думаю, что это дело времени, чтобы кто-то, может быть, его жена, может быть, кто-то другой, Любовь Соболь это будет, или Владимир Милов, или еще кто-либо, возглавит это движение снова и займет место Навального. Я всегда считал, например, что главное, наиболее опасное для власти Путина событие было не белоленточные протесты, не протесты марша несогласных, даже не пригожинский путч трехлетней давности. Самая опасная ситуация была в 2010 году, когда взбунтовались футбольные фанаты. Футбольные фанаты – это, можно сказать, авангард молодежи в любой стране. Как правило, они придерживаются радикальных, причем чаще правых взглядов. Есть и радикально левые, но радикально правые, пожалуй, чаще. И в тот день, когда случились протесты на Манежной площади в 2010 году, было ощущение, что еще немного, и кремлевская власть просто сядет на вертолет и улетит куда-нибудь в Финляндию. В дальнейшем Кремль вроде бы научился купировать и обхаживать такие движения, как футбольных фанатов, другие неформальные группировки. Но кто знает, как будет оно в будущем. Давайте, кстати, не забудем, что в Украине во многом футбольные фанаты сделали тот же Майдан. И уже после Майдана, например, события в Одессе, безусловно, трагические, кончившиеся гибелью нескольких десятков сторонников российской позиции, пророссийской позиции, до сих пор непонятно, как это произошло, кто запер этих людей в ДК профсоюзов. Но с чего все началось? С нападения сторонников России на совместное шествие фанатов металлиста харьковского и одесского черноморца. Кстати, в мою бытность харьковчанином особо проукраинского дискурса в фанатской футбольной среде не было. Харьков, как известно, так же, как и Одесса и Донецк, считались достаточно русифицированными и пророссийскими городами и регионами. Со временем, как мы видим, они сделали, ну, кроме Донбасса, там более сложная ситуация, но и Одещина, и Харьковщина сделали решительный выбор в пользу украинской идеи. В том числе это сделали футбольные фанаты. И то, что их социальные собратья создали в свое время, 16 лет назад, серьезнейшую угрозу кремлевской власти, на мой взгляд, очень недооцененный момент, очень недооцененный факт. Вернемся, однако, к нашим германским овечкам. Я только что спел дифирамбы национализму, теперь я поступлю как Илья Левков и задам после тезиса антитезис. Безусловно, увлекаться национализмом через меры не стоит. Я уже говорил, что любой нации нужна свежая кровь, любая нация должна быть открытой к вливанию новых контингентов, чтобы развиваться, чтобы расширяться и так далее. В хорошем смысле слова проводить экспансию и так далее. Нативизм хорош только до определенного предела, как змеиный яд, который в малых дозах может лечить организм, а в больших убивает его. Нативизм причудлив. Очень часто самыми ярыми патриотами той или иной страны выступают отнюдь не представители ее доминирующего этноса. Например, Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов, который много столетий действовал как бы рука об руку с испанской монархией. Игнатий Лойола был баск. У басков с испанцами достаточно трудные отношения. Протопоп Аввакум, через полтора века примерно действовавший в России и выступавший как сторонник более традиционного варианта православия русского, был мордвин. В нынешней Франции Марин Ле Пен, снова претендующая на пост президента и вполне возможно будущий президент Франции, так же как ее отец Жан-Мари Ле Пен, являются выходцами из Британии, очень своеобразного региона. Франция вообще довольно лоскутное одеяло, и, как мне кажется, я люблю шутить, но в каждой шутке есть доля шутки, остальное правда. По сути дела, настоящих французов даже и не бывает. Возьмете один регион, там окажутся гасконцы, у другой бретонцы, в третьем, например, Нормандии или восточной части Франции, где даже названия многих городов типа Страсбург, Мец и так далее, это явно немецкие названия. Там это будут люди либо отчасти немецкого, либо вообще отчасти скандинавского происхождения. А на юге, юго-востоке, вернее, даже страны, это будут итальянцы или даже корсиканцы, которые как бы родственны итальянцам, но себя воспринимают как совершенно отдельный народ. Если кто не в курсе, есть достаточно мощное движение корсиканских сепаратистов, которые даже иногда совершают теракты с целью, ну, похожей целью на то, как действовала, скажем, баскская подпольная группировка эта на территории Испании и Франции с мечтой, в принципе, создать независимое баскское государство. Есть мечты о независимом корсиканском государстве, есть люди, которые не только политическими методами этого добиваются. Вот такая вам лоскутная Франция. Как сказал кто-то из популярных современных французских футболистов, если не ошибаюсь, африканского происхождения, сейчас точно не вспомню, кто это был, может быть, даже Килиан Мбаппе, но скорее даже Карим Бензема, который по происхождению араб. К нам во Франции относятся так: когда мы побеждаем, мы французы, когда мы проигрываем, мы арабы или африканцы. Вот такое отношение к людям, которые делают вам спортивную славу, а порой, кстати, вносят больше, чем вам хочется признавать, вклад и в вашу экономику, в вашу культуру и так далее. Такое отношение к этим людям не самая лучшая форма, в том числе и национализма. Если мы посмотрим на геральдику европейских городов, мы увидим, что многие из них имеют, ну, например, голову святого Маврикия на своих гербах. Святой Маврикий был африканским раннехристианским святым, принявшим мученическую смерть. И мы видим на его примере, что даже те же чернокожие с древнейших времен были частью европейской истории. А исследования ДНК показывают, что генетически, например, население Южной Франции ближе к североафриканцам, чем к жителям севера Франции. И когда в такой стране, как Франция или Англия, которая складывалась в не меньшей степени, как слоеный пирог, из кельтских, римских, скандинавских в нескольких волнах, голландских, затем еще и французских колонизаторов, завоевателей, как угодно их назовите. В Америке, где белое большинство внутри себя не имеет большинства даже этнического, потому что англосаксов недостаточно для того, чтобы быть большинством. Когда в таких странах вырабатывается идеология нативизма, которая пытается разграничить своих и чужих и сказать про те или иные части своего населения, что вы, мол, не настоящие американцы, британцы, французы или еще кто-то, это печально и это путь никуда. В случае Германии можно еще вспомнить, что исторически эта страна как бы даже не была изначально единой. Это была территория, где жили разные германские племена, которые были подчинены франками, которые были германским племенем, но обосновались в бывшей Галлии и со временем перешли на язык романской группы. И только затем Германия отделилась под названием Восточно-Франкское королевство. В ней выработалась своя политическая структура, но, между прочим, и даже, да, германское королевство стало инициатором возрождения Римской империи, но довольно быстро древняя Германия фрагментировалась. И со временем там появилось множество де-факто независимых княжеств, некоторые из которых себя называли даже королевствами. Так что существовала эта страна едва ли не большую часть своей истории в качестве очень рыхлого конгломерата, соединенного только чисто формальным каким-то государственным единством. Поэтому оформление возможного разделения этой страны на, так сказать, сотню маленьких медвежат, мне кажется, не было бы такой уже большой проблемой. И, наверное, последнее, что я скажу по этому поводу, по поводу Германии, это то, что те люди из числа, скажем, в том числе считающих себя оппонентами путинскому режиму и другим тоталитарным силам, которые при этом приветствуют победы альтернативы для Германии, которые говорят о понаехавших в эту страну арабах, африканцах, там, балканцах, еще кем-то. В частности, те люди, которые при этом являются представителями еврейской национальности, должны были бы немножко следить за своими симпатиями. Потому что, как говорится, будьте осторожны с желаниями, они могут сбыться. Эти люди могут вполне стать следующими кандидатами на вылет из германского социума после тех же арабов или африканцев, закручиванию гаек в отношении которых и в отношении наплыва которых эти люди сейчас радуются. Кстати, попутно замечу по поводу соседней с Германией и Швейцарией. Люди любят упоминать, что в ней запретили строить новые мечети, при этом забывая, что в Швейцарии гигантский процент жителей, выходцы с Балкан и из Ближнего Востока, из Африки. Швейцарская футбольная команда едва ли не самая иммигрантская, не самая, так сказать, радужная, калейдоскопная, если хотите, футбольная сборная в мире, при этом весьма сильная сборная сегодня. И уж если на то пошло, я думаю, что это разнообразие, это diversity делает Швейцарию сильнее, а не слабее. В конце концов, Швейцария ведь тоже конгломерат из немецких, французских, итальянских и еще немножечко ретро-романских общин. Это тоже не стоит забывать. Наоборот, стоило бы вспомнить замечательную песню на стихи Андрея Вознесенского, которого когда-то исполняла группа Стаса Намина, где были слова «Когда ты счастлив сам, счастлив, счастьем поделись с другим». Если вы, друзья, имеете счастье жить, например, в современной Германии, будучи русскими немцами, просто русскими, украинцами, евреями и так далее, поделитесь этим счастьем с выходцами из регионов, где тоже убивают, угнетают и, в общем, не дают людям нормально жить. Не стоит вечно завистливо и подозрительно смотреть на соседей, которые, в общем-то, являются вашими братьями по несчастью. Не будьте как какие-нибудь сербы, которые сегодня празднуют, ну не сегодня буквально, а где-то неделю назад праздновали, чествовали, вернее, похороны Ратка Младича как героя. Хотя это один из отмерзительнейших преступников, по крайней мере, со времен Второй мировой войны на территории Европы. Все хорошо в меру, и национализм, и либерализм, и левизна, и провизна. Ненадолго возвращаясь к теме российских выборов, я считаю, что перемены в России все равно будут, я считаю, что они никоим образом не отражают настоящего расклада мнений в российском обществе. Просто можно вспомнить случаи вроде Египта 2010 года, когда правящая партия Хосни Мубарака набрала якобы столько голосов, что получила все места в парламенте. А через буквально 2-3 месяца Хосни Мубарак сменил кресло президента на стул в клетке в зале на месте подсудимого. Я думаю, что в России грядут либо времена, которые можно сравнить с Венгрией 44 года, когда умеренного фашистского регента Хорти сменили откровенные нацисты из скрещенных стрел. Ну, кончилось мы знаем чем. Кончилось поражением Венгрии, приходом нового руководства, переориентировкой на союзников, а затем и советской оккупацией и многодесятилетней советской гегемонии. Россию, на первый взгляд, оккупировать некому, даже Китаю, но это кто как знает. Главное, что нужно понимать, что даже если Россия либо разделится по такому же сценарию, который я предлагаю для Германии, либо поменяет свой режим, то, что восстанет из-под руин путинского режима, все равно будет скорее национально окрашенным и национально ориентированным. Я когда-то написал статью, самую, возможно, мою известную статью, где говорил о том, что Навальный может быть русским Аденауэром. Как я уже сказал, Навального, к сожалению, больше нет, но кто-то другой может занять его место. И такой лидер должен будет отвечать в том числе и чаяниям российского народа на то, чтобы иметь какие-то позитивные эмоции в отношении своей страны, ее истории и так далее. Да, только что устроив совершенно неправую, несправедливую, жестокую войну против братского некогда народа, нету особых оснований требовать позитива для себя, и все-таки надо понимать, что ни одна страна не может и ни один народ не может существовать в состоянии перманентного самоуничижения. Когда-то я это определил так. Бедобесие еще хуже, чем победобесие. В любой из стран, которые в конечном итоге уступают противостоянию с западным миром, должна выстраиваться нормальная демократическая политическая система, координат, в которой будет сильная, возможно, даже доминирующая правоцентристская партия. Такая, как ХДС в Германии после Второй мировой, как христианские демократы в Италии, как либерал-демократы в Японии. Ну, или если брать страны, которые не проигрывали войну, а наоборот были на стороне добра, но которые чем-то похожи, ну, например, тот же Ликуд в Израиле. По крайней мере, Ликуд, как мы его знали до недавних времен. Об израильских событиях я сейчас особо говорить не буду, хотя там, конечно, жарко, избирательная кампания выходит на финишную прямую, но я, наверное, еще получу возможность поговорить об этом отдельно. Пока же вернемся к общемировым событиям и проанализируем их с точки зрения американского лидерства, американской роли в мире. Я придумал термин, которым охотно могу поделиться с любым желающим – флегматический суверенитет. По-моему, это прекрасно описывает нынешнее поведение Америки в геополитике. Америка как бы говорит, мы не очень хотим заниматься вашими проблемами, мы будем заниматься так, как сами захотим. Впрягаться за всех сразу мы не собираемся. Если мы сами устроим войну, мы сами будем решать, кто нам должен помогать, чем и когда. И если вы при этом не прочтете наши мысли заранее, то вы будете виноваты. Такая вот смесь флегматизма и холеризма, если угодно. Порой на грани даже на грани истеричности. Президент Трамп раз пять поменял намерения в отношении Йемена и пока что не решился на хотя бы авиационные удары по хуситам. На мой взгляд, зря не решился. Можно, конечно, рассуждать, что ослабление Саудовской Аравии тоже на пользу и Америке, и Израилю. Можно сказать, что это способ несколько приструнить очень амбициозного последние годы Мохаммеда бен Салмана, но бездействие подрывает реноме Америки как мирового лидера, подрывает доверие к ней как защитника и государства, и инвестиций, и многого чего еще. И на сегодняшний день, к сожалению, действующая американская администрация и ее глава сделали немало, чтобы вызвать кризис доверия к себе, как к серьезным игрокам, как к настоящему мировому гегемону. Поэтому, когда мы подписываем, например, весьма, на первый взгляд, вкусные нефтяные соглашения с Ираком, по которым американские компании получают хорошие концессии на разработку иракских нефти и газа, возникает вопрос, а кто будет обеспечивать исполнение этого договора и защиту этих позиции американских компаний, если американцы при этом выводят свои войска из страны. Когда мы испытываем оружие на земной орбите, что тоже было недавно в новостях и подавалось как огромный прорыв, возникает вопрос, а что это может дать Америке в борьбе с иранским режимом, теми же хуситами, или, если уж на то пошло, как это может помочь, например, Украине в противостоянии с Россией. Впечатление такое, что пока что никак. То, что происходит в космосе пока что и остается. Ястребиность нынешней администрации очень непоследовательна, а готовность продолжать серьезное противостояние с врагами свободного мира со стороны, возможно, возвращающихся скоро к власти демократов, тоже вызывает сомнения. Кстати говоря, возвращаясь к теме, с которой я начинал, голосование в Конгрессе по законопроекту покойного Линдси Грэма, в чем, собственно, обоснование того, почему демократы не поддержали, в большинстве своем, примерно две трети, не поддержали этот законопроект? Понимаешь ли в том, что они боятся, что тарифную дубину, которую этот законопроект создает, Дональд Трамп будет использовать против союзников Америки? Ребята, но ведь это же не проект, не законопроект Дональда Трампа. Это законопроект Линдси Грэма. И направлен он на противостояние прежде всего с тем же Путиным, которого вы вроде бы так не любите. Как я уже сказал в начале передачи, этот случай хорошая демонстрация того, почему я не член и не сторонник демократической партии, а максимум ее временный ситуативный попутчик. Кстати, ситуация и с российской, и с саудовской нефтью, и с венесуэльской, если это пошло, натолкнуло меня еще на одну мысль. При всех попытках и Илона Маска, и его китайских конкурентов и коллег по массовому производству электромобилей, мы увидели за последние полгода, что мы так и не ушли от нефтезависимости и не уйдем еще довольно долго. Нефть и газ по-прежнему важнейшие источники энергии и важнейший элемент нашего образа жизни по всему миру, далеко не только Америки или остальных стран так называемого золотого миллиарда, практически во всем сегодняшнем мире. Конечно, если мы психологически не готовы к лобовому столкновению с теми же Россией или Китаем, может быть, лучше такое поведение, как у нынешнего американского президента, да и, если на то пошло, у его обоих демократических предшественников. Как сказал бы великий российский рок-бард Александр Башлачев, кровью бродит, умом петляет. Этакий танец волка, хождение кругами с целью запутать противника, изобразить слабость, чтобы затем в решающий момент нанести разящий удар. Как говорится, свежо предание, довериться с трудом. Легче объяснить вещи потерей боевого духа, чем каким-то грандиозным замыслом. Я, честно говоря, объясняю вещи именно с помощью первого варианта. Можно, конечно, действовать по принципу «бей своих, чтоб чужие боялись». Можно на словах как бы объявить отжатие Гренландии у Дании, при этом практически просто переподписав те же самые условия распоряжения этим островом, которые были всегда. Можно говорить, что это нам нужно для противостояния с Китаем и Россией, но, опять же, уверенности в настоящей решимости на это противостояние нынешнего американского руководства как-то лично мне не достает. Тем более, что я сторонник принципа, что лучшая защита – это нападение. И если мы хотим, чтобы Китай или Россия не зарились на Гренландию, или на Аляску, или на Саскачеван, Шпицберген там и так далее, то, может быть, лучше всего было бы помочь Украине выиграть войну с Российской Федерацией, укрепить Тайвань настолько, чтобы у Китайской Народной Республики не было даже помыслов устроить что-то подобное тому, что устроил Путин в Украине. Таким образом, глядишь, не сумев проглотить даже Украину с Тайванем, Россия с Китаем и на Гренландию зариться перестанут. Ну и последняя мысль, которую я хочу поделиться, которая, опять же, очень хорошо, на мой взгляд, приложима к йеменской истории, которая всех нас, наверное, поразила. Я считаю, в отличие от столь многих других современных комментаторов, в том числе гораздо более на данный момент известных и популярных, и русская, и англо, и прочие язычных, что проблемы в мире существуют не из-за того, что, скажем, передовая часть человечества, которую мы часто называем Запад, и которую возглавляют Соединенные Штаты Америки, слишком активно и нахраписто навязывала остальному миру свою модель общественного устройства, свою геополитическую, военную, экономическую и прочую гегемонию, а ровно наоборот. Когда Запад, что называется, снимает ногу с педали, вот тогда проблемы и начинаются. Талибы захватили Афганистан, потому что им никто не занимался. Сомали лежит в руинах, потому что ими никто не занимался. Не занимался, по крайней мере, достаточно энергично, не вложил достаточных усилий в то, чтобы собрать эту страну по кусочкам и устранить деструктивные элементы. Да, существует международно признанное правительство Сомали, так же, как существует международно признанное правительство Йемена. Сомалийскому правительству иногда помогают, например, эфиопы. Йеменскому – саудиты и эмиратцы, при этом враждуя друг с другом и поддерживая разные вооруженные группировки. Руанда в свое время, когда Америка была, казалось бы, на пике мирового могущества, оказалась в руинах и оказалась местом, где произошло едва ли не самый многочисленный и ужасающий геноцид со времен, по крайней мере, военный, скажем так, геноцид со времен Второй мировой. Можно говорить о, там, скажем, сколько погибло в Китае людей, в итоге политики Мао, там, Великой культурной революции, Большого скачка и так далее, но это все-таки были не военные действия. Тут были военные действия и попытка намеренного этнического практически ликвидации целого одного народа другим. Все это потому, что передовое сообщество и остальное мировое сообщество не хотели заниматься напрямую этими странами, не хотели проводить то, что иногда называется гуманитарной интервенцией. Надо, Федя. Надо. Надо, Дональд. Надо. Если не поставить на место, в том числе шиитов-фашистов из Йемена, это будет еще одна зияющая дыра, еще один кровавый нарыв на теле нашей многострадальной планеты. Я лично надеюсь, что у Америки найдется силы стать тем, уже даже не мировым полицейским, а если угодно мировым хирургом, мировым врачом, который сможет залечить раны нашего мира, сможет где-то вырезать опухоль, где-то приложить условную экономическую марлю или еще что-то, сделать повязку, прекратить кровотечение и со временем запустить процесс восстановления, выздоровления человечества и излечения от этого, если угодно, от этой геополитической проказы, когда то здесь, то там мы видим на карте мира места и страны, где царит либо совершенно отмороженный, построенный на полном бесправии и беспределе, тоталитаризм, либо ничем не лучший бардак, хаос и безвластие, в котором появляются такие силы, как хуситы или как какие-нибудь пираты, которые ловят рыбку в мутной воде. Может быть, хотя я особенно этого не ожидаю, но может быть нынешняя Генассамблея ООН в Нью-Йорке станет, положит начало таким процессам. Как говорится, будем наблюдать.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: В условиях экономического кризиса надо знать. Пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один парадонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца и музыканты-виртуозы.

0: российское быдло, которое одержало очередную победу, будем откровенны, неважно, кто и как эту победу моделировал, мастерил, подыгрывал, тем не менее, победа налицо. И это российское быдло, оно многоголовое, оно очень многолико. Но все его головы растут, как у древней гидры, из одного тулова. Поэтому содержимое голов абсолютно сходственно.
1: Говорил против Путина, оно подтверди, ты. Скажи, я тебе вопрос задаю. Ты.
2: Минимум ряд других территорий бывшей Российской империи и Советского Союза, которые должны к нам вернуться, потому что их завоевывали наши предки.
3: Чтобы вы, суки, знали, что героев СВО надо на руках носить. А если нет, то будет ебаки сносить.
0: Во всех этих котелках клокочет совершенно идентичная бурда с пузырями величия и особых прав. Типа «мы русские». Ну вот посмотрите, я в телеграм-канале специально для вашего удобства рядышком аккуратненько разместил и модного кремлевского писателя, и свошного, там, Прилепин, и свошного урку, уличного жлоба, и таскателя картонных ракет из НОТО. Все они каннибалы, которым, как они считают, древнееврейский бог выписал лицензию топтать народы и громоздить трупы. Где лицензия, никто не знает. Но все они поразительно похожи. Похожи смыслами, похожи интонациями, похожи мыслями. В этом нет никакой русофобии. Это простая констатация. Я специально взял такие полярные персонажи. Ну да, Прилепин, конечно, конечен гадок. Но он просто такой эталонный русский фашист, посвященный в самые интимные нужды своего русского рейха. У него действительно вот истинно русское сознание, уродство которого он сам не понимает, никогда не поймет. Он не понимает, почему нельзя убить миллионы людей, поработить десятки миллионов и сделать их несчастными. Всего этого не понимают и все остальные фигуранты. У них действительно вот то самое истинное сознание, но это всего лишь плоды, впитавшие. У них хорошая корневая система, и они впитали весь яд, все понты, все хамство русской культуры, все хамство православия и победобесия. Все они сделаны вот из этого русско-совкового расизма, согласно которому их племя имеет божественное право портить жизнь всему континенту. Ну вот они считают, миссия у них такая – затапливать все дерьмом и кровью. И у всех, да, действительно, в котелках варится примерно одно и то же вот это фекальное пойло величия и божественного права. Причем представители этого этноса, они могут быть милы, они могут быть обаятельны, на первый взгляд не так уж и тупы, и вроде не скажешь, что людоеды. Но это иллюзия. Каждый русский – это как замок синей бороды. У каждого есть порог, переступив который, вы попадаете в инферно из невероятных маразматических представлений. Вот как в замке синей бороды всегда есть секретная зала, где живут безумие, где летают и хохочут двуглавые трупы, где нет гравитации, где квантовая механика сломана ударом Кощеевой клюки, а этот древний еврейский бог без моторчика летает как дрон, бомбя просвирками свою паству. Там варят варенье из благодати. Там тройничок из трех богатырей и баба-яга насилует Илью Муромца. Там ад. Это и есть то самое реальное русское сознание, куда посторонним вход как бы запрещен. Умные, Они, конечно, крепко запирают эту дверь, но она обязательно в самый неподходящий момент со скрипом и грохотом открывается и являет этот весь кошмар. Это происходит всегда в обязательном порядке. И в этом нет никакой мистики. Ну, просто нельзя безнаказанно и без последствий пройти экстерном эволюционный путь. Тот путь, который тысячу лет проходила Европа. И каннибализм русских, который мы видим на примере войны в Украине, объясняется не особенностями их генетики, отнюдь. Они абсолютно нормальные люди, а своеобразием их культуры и выдуманной, но впитавшейся уже в них историей ее побед над всем миром. И исключений из этого нет, не надейтесь. То есть вычистить эту секретную залу практически нереально. Я знаю лишь несколько, можно, ну, скажем так, по пальцам одной руки пересчитать тех, кому удалось сделать полную уборку и санацию этого загадочного помещения. Теоретически это, конечно, возможно, но это сложно, потому что россияне эту секретную залу, этот гадючник внутренний, считают своим внутренним миром и не желают с ним расставаться, думая, что опустеют и утратят свою индивидуальность. На кой черт им индивидуальность? И кто ее вообще может позволить себе в России, где индивидуальность – это прямой путь на зону? Причем по политической статье. Вот зачем им эта индивидуальность, никто абсолютно не объясняет.
4: В Нью-Йорке 11 часов утра.
5: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! Как я вам обещала, сегодняшнюю программу мы посвящаем творчеству Дмитрия Шостаковича, потому что как раз сегодня 120 лет со дня его рождения. И поначалу я думала, что я отдам Шостаковичу только половину программы, но за свою, в общем, по нынешним временам не такую уж длинную жизнь, 69 лет, он создал столько прекрасной музыки, прекрасной и разной. И так много было пережито им вместе со всей советской страной, что я боюсь, что мы даже и в один час не уложимся. Но постараемся. То, что вы сейчас слышали, это фрагмент из Пятой симфонии Шостаковича. Финал Шолти, Джордж Шолти дирижирует Чикагским симфоническим оркестром. И начнем с самого начала. Когда мы говорим о Шостаковиче, мы должны помнить, я думаю, о двух очень важных вещах. Всю жизнь он оставался человеком Ленинграда, Петербурга, где прошла половина его жизни, и где было много трудного, но была молодость, были лучшие друзья, была большая первая любовь и была большая настоящая творческая свобода, внутренняя какая-то для него, потому что, опять же, была молодость. И второй очень важный момент был – это то, что он из семьи людей, пострадавших от власти, начиная с 1830-х годов, когда в 1830 году его прадед участвовал в восстании польском против Николая и был сослан на Урал. А аналогичная примерная история произошла с его дедом, и даже отец, когда они жили уже в Петербурге, и отец был известным физиком, работал в палате меры весов, ходил на демонстрацию 1905 года в Петербурге. А вот интересно, что, будучи сосланы на Урал, в Сибирь, а предки Шостаковича всегда выкарабкивались и становились знаменитостями, в общем-то, потому что они получали, несмотря ни на что, прекрасное образование, буквально своими собственными силами выцарапывали вот это образование, это желание что-то делать хорошее, полезное, важное, что бы там ни было. И становились довольно известными людьми. Когда Дмитрий Дмитриевич Шостакович, маленький Митя, родился, в семье была уже старшая сестра Маша, потом после него родилась еще одна девочка, мама была выпускницей Петербургской консерватории, отличной пианисткой. Естественно, в доме звучала музыка, и первое впечатление маленького Мити была опера Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» в театре. Естественно, что он загорелся желанием стать композитором. Но, конечно, надо было учиться игре на фортепиано, и он занимался. А, правда, говорили, что не то, что он там сразу проявлял какие-то удивительные таланты, но, тем не менее, он поступил в Петербургскую консерваторию. И, ну, тут, конечно, началась война мировая, потом революция, потом гражданская война, голод. Мы не должны забывать, что Петербург в 20-21 году, в 19 году был в ужасном положении. И Митя был страшно истощен, болел очень и был на грани, в общем, смерти. В 22-м году, кстати, умер его отец. Совершенно безвременная смерть. И семья осталась одна без того хотя бы маленького, но все-таки пайка, который приносил отец, работая в палате мер и весов. Но в это время
Митя был уже таким замечательным студентом в консерватории и учился композиции у зятя Николая Римского-Корсакова Максимилиана Штейнберга. А фортепиано его педагогом был Леонид Николаев, тот самый по школе Николаева, которым потом учились многие поколения русских и советских пианистов. Но главное, что Глазунов обратил внимание на талант маленького Мити, уже не маленького, подростка, юноши, и выхлопотал ему специальный паёк, специальную стипендию, благодаря чему он благополучно закончил сначала фортепианное отделение, а потом и композиторское. И что очень важно, его дипломной работой была первая симфония. Давайте послушаем начало этой первой симфонии. Поехали.

это вступление, и здесь уже весь Шостакович. И сразу ясно, что это особый стиль. И симфония, это, хотя она в традиционных четырех частях, но темы очень оригинальные. Материал очень оригинальный, и уже есть мастерство владения оркестром и знание, как его использовать. И интересно...

Бруно Вальтер, потом, вернувшись в Европу, начал исполнять эту симфонию. Но эту симфонию стал исполнять Стаковский. Ею дирижировал Тосканини, ею дирижировал Клемперер. То есть Шостакович уже своей первой симфонии стал известен в Европе. Надо сказать, что до этой славы, пока немножко не начались деньги, и еще какое-то время после этого, он работал топером в кинотеатре немого кино, что ему тоже очень и очень пригодилось, потому что умение быстро схватывать настроение сцены и передать его музыкой, проиллюстрировать его музыкой, пригодилось ему очень. Ну и кроме того, мы знаем, как Шостакович блистательно работал в кино, начиная все с тех же 20-х и 30-х годов. 27-й год очень важный для Шостаковича был, потому что не только его первую симфонию начали исполнять всюду, он уже написал и вторую, через некоторое время он напишет и третью симфонию. При этом, правда, он старался все-таки так или иначе быть, идти в ногу со временем, потому что он писал на стихи, на революционные тексты Безыменского, например, написал вторую симфонию. Но стиль музыки был вполне авангардным. И в 27-м году приехал Альбан Берг из Австрии, выдающийся композитор, один из самых главных авангардистов того времени, приехал на премьеру своей оперы «Воцек». Петербург был одной чуть ли не первой зарубежной столицей, где был поставлен «Воцек». И, естественно, это было огромное событие. Шостакович пришел, Шостакович услышал и начал писать свою оперу. Оперу «Нос». Такую же колючую, сатирическую. И, кстати, в это же время он работал и познакомился, и подружился с Мейерхольдом, начал писать музыку для спектаклей театра Мейерхольда «Клоп» Маяковского. Опять же, там тоже нужен был сарказм Шостаковича. Но при этом он в глубине души был и очень лирическим композитором, и очень нежным композитором. И свидетельство тому в 30-е уже годы, в 34-м году, написанные прелюдии для фортепиано. Не забудем, кстати, что Шостакович все-таки очень долго еще продолжал оставаться и пианистом. Причем пианистом не только топером в немом кино, но и концертным пианистом. И поэтому все в том же 27-м году он поехал в составе делегации от Советского Союза на первый конкурс имени Шопена в Варшаву, где получил, ну, не первую премию, мы помним, получил Лев Оборин, не вторую, не третью, но диплом. Правда, после этого он уже практически на концертную сцену не возвращался. Одна из главных причин – проблемы с руками, с правой рукой особенно. Потом окажется, что это часть его тяжелого неврологического заболевания, который его особенно будет мучить в конце жизни. Но время от времени он садился за рояль, в частности, когда он напишет свой фортепианный квинтет и даже потом цикл на стихи Александра Блока. Но мы сейчас послушаем с вами последнюю из 24 прелюдий Шостаковича, написанную в 30-е годы, играет Даниэль Баренбойм. Поехали.

видите, такой вот какая-то тихая, затаённая грусть есть в этой музыке. При этом интересно, что Шостакович в 30-е годы переживает абсолютный подъем своего творчества и пишет три балета. Работает, несмотря на то, что пролеткульт на нос, на его оперу «Нос» набросился со всякой руньганью, но официально никаких особенно репрессий не было. Шостакович чувствовал себя в такой очень живой артистической среде. Был влюблен в Нину Вазар, сделал ей предложение, на которое она сначала отказалась его принимать. Он думал, что он покончит жизнь самоубийством, грозил ей. А написал трагический цикл на стихи японских поэтов. Она согласилась выйти за него замуж, и леди Макбет Мценского уезда будет посвящена его жене Нине. Мы знаем, что произошло от леди Макбет Мценского уезда, но Шостаковича в какой-то степени спасло то, что он... запретили не только леди Макбет, после того, как спектакль уже шел десятки раз, но он не понравился Сталину, и все сняли. И из Малегота, и из театра Станиславского Немировича Данченко, где эта опера только тоже шла. И в результате запретили и балеты. Но Шостакович использовал какие-то элементы, написав несколько сюит для джаза. И мы сейчас послушаем с вами вальс из первой джазовой сюиты. Давайте посмотрим.

музыка очень хорошая, скрипач не очень. Но неважно, мы можем найти и лучшее исполнение. Музыка совершенно очаровательная. И написана она была в 1934 году, датирована, во всяком случае, и, скорее всего, это было уже после того, как была запрещена Катерина Измайлова, ну, или, по крайней мере, была написана. Мы не должны забывать, что Шостаковичу тогда чуть больше 30 лет. Очень тяжелое время. В 1937 году, во-первых, начались не только массовые аресты, но эти массовые аресты затронули непосредственно его семью. Муж старшей сестры Марии, который был знаменитым физиком, был в 1937 году арестован, отправлен в лагерь, где погиб. Сестру Марию, как жену врага народа или там арестованного, выслали, к счастью, выслали в Ташкент. То есть она выжила, но это репрессия. А мать жены Шостаковича, София Вазар, которая... София Вазар была астроном, так же, как и Нина потом стала астрономом, и ее тоже арестовали и выслали. То есть репрессии коснулись просто непосредственных членов семьи. Шостакович, как мы знаем, держал дома чемоданчик с вещами наготове и ждали приезда людей, которые черный воронок, который будет его арестовывать, потому что никогда никто не знал, что с ним будет, когда он ложился спать. А при этом очень близкие люди к Шостаковичу, такие как Мирхольд, были репрессированы, убиты фактически. Тухачевский, с которым Шостакович очень дружил, и Тухачевский очень любил музыку и покровительствовал Шостаковичу. Конечно, все это очень на него действовало. И сказалось, ну, во-первых, то, что он отменил премьеру четвертой симфонии. Он боялся, потому что эта четвертая симфония была слишком мрачной, слишком трагической, и очень, скорее всего, была бы тоже запрещена и стала бы еще одним основанием для нападок на него. Но все-таки всю жизнь, как бы плохо ему ни было, он сочинял музыку. И ничего важнее для него не было, как сочинять музыку. Кстати, он вел дневники, а музыка была его другим тайным дневником. И надо было знать, что происходило в это время в жизни Советского Союза, чтобы до конца понять музыку Шостаковича. Вот тогда появилась Пятая симфония, с финала которой мы начали эту программу, и этот финал был вот таким. Таким знаменитым двусмысленным посланием, тайным посланием. Потому что, с одной стороны, большая энергия, мажор, все это движется вперед к светлому будущему, да, как в 30-е годы это говорил Сталин, что жить стало лучше, жить стало веселее. А с другой стороны, это агрессия, это жестокость. Это наступление зла. Не забудем, кстати, что для Шостаковича одной из самых ключевых фигур в его жизни был Иван Салертинский, благодаря которому Шостакович по-настоящему узнал и полюбил и понял музыку Малера. И можно сказать, что из композиторов 20 века главным наследником Малера был Шостакович. А после Пятой симфонии, которая, премьера которой, к счастью, состоялась спустя несколько лет, тоже в 1938 или 1937 году, и она... Да, дело в том, что тут очень интересный тоже момент. Интеллигенция ленинградская, она, можно сказать, встала на защиту Шостаковича. Она не могла это высказать, но она встретила это
овации стоя. Люди слушали, люди плакали, люди узнавали, о чем это. А Алексей Толстой, который был уже привечаем государством и был как бы официально разрешенным человеком, разразился восторженной рецензией в прессе. Ну, и вот тут уже, конечно, Шостаковича, как бы немножечко трогать его уже было, не совсем правильно. После этого появилась шестая симфония, которую тоже надо слушать так вот, глядя направо и налево, скажем так, и фортепианный квинтет, за который Шостакович получил государственную, тогда она называлась «Сталинская премия». Поворот от Шостаковича, как бы преследуемого, к официально признанному и всемирно знаменитому произошел, конечно, благодаря седьмой симфонии, написанной в 1941 году. Начало этой симфонии было написалось в возрожденном Ленинграде, откуда он пока еще не мог уехать. Его вывезли позже немножко в Куйбышев. Вернее, везли его в Новосибирск, но поезд шел очень долго, и поэтому остановились, и он попросил разрешения с семьей вместе выйти уже в Куйбышеве. В Куйбышеве, кстати, и состоялась в 1942 году премьера седьмой симфонии. Но когда я слушаю седьмую симфонию с ее знаменитой темой нашествия, с ее трагическим плачем в конце первой части, а моя любимая часть этой симфонии – это вторая часть, в которой вот этот холод, одиночество и страх петербургской жизни, который Шостакович еще пережил в 30-е годы, очень хорошо слышны. Давайте послушаем этот фрагмент из этой части седьмой симфонии Шостаковича. Пожалуйста.

0: А теперь, друзья, нам надо уйти на рекламную паузу. Вторая половина жизни, московская жизнь Шостаковича, будет уже во второй части нашей программы. Не уходите.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: В условиях экономического кризиса надо знать. Пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один парадонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца и музыканты-виртуозы.

Я продолжаю свой рассказ о Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче. Сегодня 120 лет со дня его рождения. И это композитор, который, конечно, я не знаю, как посмотрит на него будущее, но наше настоящее говорит о том, что он остается очень и очень актуальным. Война была очень трудным временем для всех, но и для Шостаковича тоже, потому что не только эвакуация, не только огромное количество работы, он после седьмой симфонии тут же начал писать восьмую, грандиозная симфония, сложная, 5 частей, трагическая, душераздирающая, и готовил тоже ее премьеру. А в 43-м году умер его самый близкий друг Салертинский. И второе фортепианное трио знаменитое было посвящено памяти Салертинского. И это образовалась еще одна, можно сказать, пропасть в душе композитора. После окончания войны он уже не вернется в Ленинград на жительство, он будет жить в Москве. И в Москве, в общем, как бы, ну, Москва уже столица, Москва, в Москве Союз композиторов СССР, он член Союза композиторов СССР, он важная очень, как бы, фигура, от него ждут победной симфонии, а он пишет 9-ю симфонию в 45-м году, которая, ну, на самом деле, по-настоящему, она тоже победная, но она слишком легкая на вкус официальных властей, слишком такая легкомысленная, а она как выдох после долгого трагического напряжения. И, казалось бы, все не так плохо, но 48-й год, начинаются новые репрессии и знаменитое заседание ЦК и постановление о творческих союзах, о деятелях культуры, и постановление, в результате которого Шостакович, Прокофьев, Хачатурян, Мисковский, лучшие композиторы, объявляются формалистами, нежелательными элементами, музыку их перестают исполнять, и для всех это очень трагическая ситуация. Шостакович пишет в стол. Его внутренние вот эти все переживания по отношению к тому, что происходило, отразились в знаменитом сегодня, но очень долго, естественно, не исполнявшемся и неизвестном, даже никто не знал, кроме самых близких людей, что это произведение существует. Это антиформалистический «Райок». Ну, давайте посмотрим фрагмент хотя бы из этого произведения. Уже в наши дни его исполняли часто виртуозы Москвы, в данном случае Сергей Леверкус. Посмотрим, послушаем.

наче своем музику пишут народные композиторы. А формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. Спрашивается, почему реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую

понятное дело, что это пародия, это капустник, но в тот момент писать такое было очень и очень опасно. Писал он для себя это. Вряд ли он даже думал, что это когда-нибудь будет исполнено. Еще одно произведение вот того же периода, которое будет исполнено уже тоже в 50-е годы, это цикл из еврейской народной поэзии. И в какой-то степени это прямой отклик на все эти события, начиная с расстрела еврейского комитета, с преследований евреев, кончая постановлением, в котором говорилось явно, что композиторы должны писать фольклорную музыку. Музыку на основе народного фольклора. Ах, вы хотите, чтобы я писал на основе народного фольклора? Я буду писать музыку на основе еврейского фольклора. И Шостакович, который, как он говорил, случайно увидел сборник еврейской поэзии современной в переводе на русский язык в витрине магазина книжного, вот он написал свой знаменитый цикл для сопрано, контральто или меццо и тенора, и фортепиано на стихи из еврейской народной поэзии. Но вы видите, что он пишет на стихи еврейской поэзии, которая фактически тогда была просто признаком антинародности, когда идут преследования на евреев, когда вот-вот собираются их выгнать, изгнать в Сибирь. Мы помним, какие были планы у Сталина. Но при этом надо было все-таки на всякий случай дать как бы такой сигнал властям, что это не просто трагические стихи, но это стихи о том, какая замечательная жизнь у евреев в Советском Союзе, о чем и говорит одна из последних частей, последняя часть этого цикла под названием «Счастье». Давайте мы ее послушаем.

в музыке все сказано. А надо сказать, что 50-е годы были очень трудными для Шостаковича. Десятая симфония, никто не знал, что с ней делать. Она была сложная. До сих пор у меня есть даже один из выпусков журнала «Советская музыка», в котором дискуссия о том, что же хорошо, а что плохо в 10-й симфонии Шостаковича, потому что еще в 1948 году он был одним из формалистов, а что теперь, как ее хвалить, ругать, как всегда в Советском Союзе все расплывчато и непонятно. Трагические события в его личной жизни. В 1954 году умирает Нина, внезапно, неожиданно в Ереване. Говорят, что от неудачно проведенной операции аппендицита. Остается Шостакович с двумя детьми, Максимом и Галей. Правда, в 1956 году он знакомится с Ириной Шостакович. Вернее, тогда она была Суппинская. Ирина Антоновна, которая станет через, по-моему, 5 или 6 лет его женой. Но в любом случае это довольно, повторяю, трудное для него время. Трудное еще тем, что он фактически становится официальным композитором. Его посылают в 1949 году в Америку защищать как бы на Конгресс мира, представлять Советский Союз. На него набрасываются журналисты, которые хотят от него правды. А что он может сказать, когда его семья в Москве? А в 50-е годы он становится депутатом Верховного Совета СССР. В 60-м году его, в 61-м году его фактически насильно толкают в партию и делают секретарем Союза композиторов СССР. И он, 56-й год, он пишет, или 57-й год, да, 40-летие Октябрьской революции. 11-я симфония, 1905 год. А это хорошая музыка, но слушать ее, я, например, мне трудно ее слушать, не вспоминаю. Хотя, с другой стороны, для Шостаковича революция 1905 года была еще вполне таким личным переживанием, потому что отец ходил на демонстрацию, и там были еще какие-то светлые идеалы. А вот 12-я симфония уже 1917 году посвящена и посвящена Владимиру Ильичу Ленину. Тут Шостакович еще получает Ленинскую премию. Но растут дети. Максим учится игре на фортепиано, учится в Центральной музыкальной школе. И для него пишется второй фортепианный концерт. Сейчас я хочу показать вам фрагмент из замечательного совершенно балета Алексея Ратманского под названием «Концерто DSCH». Это инициалы Шостаковича. И вот эта тема «Ре», до, диэс, ре, ми бемоль, до, си, это музыкальная тема, музыкальная анаграмма Шостаковича, которая потом, он ее часто использовал в своих произведениях, начинает и в квартетах своих много очень, она звучит и в поздних симфониях, она появляется, вот, поэтому Ратманский назвал этот концерт так, но на самом деле здесь просто очень хорошая музыка, и это напоминание о том, что Шостакович все-таки мог писать великолепную балетную музыку, которую просто перестал писать, так же, как и оперы после 30-х годов, когда все это было запрещено для него. Давайте посмотрим.

Замечательная совершенно музыка. И напомню, что в последние годы, уже после смерти Шостаковича, балеты его снова стали ставить. Тот же Ратманский сделал замечательный «Светлый ручей», Григорович сделал «Золотой век», а Ратманский поставил еще «Болт». В общем, эта музыка живет наравне с великими симфониями Шостаковича. Я напоминаю, что в 60-е годы появляются и великолепные фильмы Шостаковича, и он продолжает работать со своим старым другом Григорием Козинцевым. И два гениальных фильма, которые не могли бы быть такими гениальными на шекспировские сюжеты, если бы не музыка Шостаковича. Я в этом глубоко убеждена. Первый из которых – «Гамлет». И это напоминание еще о том, что в свое время, еще в том самом Ленинграде, в молодые годы Шостакович написал музыку к спектаклю театральному «Гамлет» театра Николая Акимова. Но вот это то, что мы сейчас с вами посмотрим. Это фрагмент из фильма, который, кстати, есть на Ютубе. Можете его пересмотреть и услышать музыку Шостаковича. Это последние кадры. Это смерть Гамлета и траурный марш.

А у нас совсем немного времени, а Шостакович успел еще за 60-е и начало 70-х написать 13-ю, 14-ю симфонию, где обращался уже к текстам. Уже, наконец, можно было сказать то, что он хотел сказать, хотя трудности были немалые. И образ смерти все время присутствовал в его последних произведениях, потому что он очень много болел, и он, конечно, думал о том, что вот этот момент настанет. И поэтому, например, 14-я симфония – это симфония как бы на тему того, как разные люди в разных ситуациях, как смерть к ним приходит. Как он говорил сам, это в какой-то степени продолжение песен и плясок смерти Мусоргского. А 15-я симфония – это симфония, как бы, в которой он обращается к своему прошлому, подводит итоги. Она чисто инструментальная, и она полна самоцитат, цитаты из его собственных произведений и из произведений других композиторов, которые, как он считал, может быть, были ему особенно близки или повлияли на него. И, кроме этого, он пишет вокальные циклы. Один из последних – это вокальный цикл на стихи Микеланджело. Но мы закончим нашу программу более ранним вокальным циклом, это 67-й год, на стихи Александра Блока. Эта запись очень важна для меня и для вас, я думаю, потому что это запись первых исполнителей. Галина Вишневская, Мстислав Ростропович, Давид Ойстрах, партию фортепиано исполняет Моисей Вайнберг. Это все близкие Шостаковича друзья, особенно близкие в последние годы его жизни. И очень тяжело он переживал расставание с Ростроповичами, которые уехали в 1974 году, а он умер в 1975. И здесь последняя часть, которая называется «Музыка». Вслушайтесь в ее слова. Это как раз как бы еще одно высказывание самого Шостаковича, хотя слова – это Александра Блока. Мы заканчиваем нашу программу этой потрясающей совершенно, на мой взгляд, музыкой, которую, к сожалению, здесь не исполняют, потому что это русский язык. Ее надо слушать на русском языке. Спасибо за внимание. До новых встреч!

0: Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова, в час дня программа Михаила Братславского «До и после», затем двухчасовая программа Марины Левенсон «Мысли вслух», в 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодия Украины», в 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем» и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
4: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
5: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способен.
4: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Повторяю эту фразу, потому что знаю, что вы с нетерпением в хорошем настроении дожидаетесь по воскресеньям программу «Поздравления с Борисом Овезовым и Димой Банниковым». Я от души вас приветствую и просто вам желаю, пусть нашей программой вам сопутствует жизнерадостный настрой и день наполнится исключительно счастьем. Да-да-да, благополучного дня, позитивных событий и отличного настроения. Вы на правильной волне. Сегодня у нас в эфире программа «Поздравления». Здоровья, счастья, радости, кивлений. Желает
1: вам программа «Поздравления». Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.

0: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
1: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
2: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
3: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
0: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
1: www.borisavezov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
0: С 25 октября по 3 ноября.

Да, господа мои, если вы любите жизнь, не теряйте времени. Время есть то, из чего она сделана. Счастья, радости, тепла, доброго осеннего вам дня. Ну а мы начинаем наш бег по бескрайнему простору музыкального эфира.

Ну что, дорогие мои, хорошее настроение сегодня начинается с программы поздравления. Конечно же, мы начинаем день с приятных мыслей, поэтому собирайте осенние дни в гербарии своего счастья и слушайте программу поздравления. Ну а сообщение можете присылать с понедельника или, скажем, с воскресенья по четверг. Да-да-да, господа, на мой смс-телефон 646-427-5737. Получайте море удовольствия, вы сегодня на правильной волне.

Ну, а мы начинаем зачитывать ваши, конечно же, поздравления, пожелания, приветствия. Добрый день, Борис. Хочу передать привет своей будущей жене, Елене Малер, и сказать ей, что она самая лучшая, и ее очень сильно люблю. Большое спасибо программе поздравлений Дмитрий Куринский, Филадельфия. Димочка, ну, конечно, поздравим Леночку. Она уже поняла, что вы ее сильно-сильно любите. Здравствуйте, программа поздравлений. Хочу поздравить своего друга Романа Зайдмана с днем рождения и пожелать ему всего самого наилучшего. Аркадий Инкер Квинс. Аркадий, конечно, исполню ваше желание. И следующее пожелание. Добрый день, программа поздравлений. Хочу передать привет своей жене и детям, Андрей Жаровский, Нью-Джерси. Дорогие друзья, ну, конечно, когда такие красивые слова, и они начинаются с 12 часа в программе поздравлений, конечно, исключительно веселая музыка. Мир зеленого цвета. Леонид Агутин. Для вас, дорогие мои, получайте море удовольствия. Вы на правильной волне. Дэвидсон Радио. Музыка хорошего настроения. Мы делаем то, что не делают другие. Ну, а наша музыка – это ваше настроение. Наслаждайтесь.

А я вам желаю с такой ритмикой, пусть этот день будет по-особому хорош и принесет вам много удивительных и прекрасных моментов. И в конце концов, с нашей музыкой, с нашей программой, все задуманное исполняется только в мажорных тонах. Вы на правильной волне. Программа поздравления с Борисом Овязовым.

0: Да, господа, вы на правильной волне.
1: В природе нет плохой погоды, поэтому жизнь превращается в праздник. Да, радуешься простым вещам. Наслаждаемся музыкой, хорошее настроение в программе поздравлений.
2: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
3: Путешествие, которое запомнится навсегда.
2: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
3: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
4: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
2: А каждый новый день превращается в отдельную историю.
4: В начале апреля мы отправляемся в особенное путешествие по Японии вместе с Борисом Овезовым.
2: Это будет не просто экскурсионная поездка по достопримечательностям.
4: Это возможность увидеть Японию живой, почувствовать ритм Токио.
2: Погрузиться в атмосферу древних храмов, пройтись по уютным улочкам, попробовать настоящую японскую кухню
4: и оказаться среди легендарной весенней сакуры. Будут впечатления, которые невозможно получить из путеводителя. Неожиданные открытия, красивые места, новые знакомства и моменты, которыми захочется делиться еще долгие годы.
2: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
4: И сейчас самое время сказать себе – А почему бы и нет?
2: С 4 по 15 апреля.
4: В Японию. Большое путешествие с Борисом Овезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать. Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Звоните Борису. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
2: 646-427-5737.
4: Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.

Да, друзья мои, вот такая ритмика в программе поздравления с Борисом Овесовым. В конце концов, самое красивое место, согласитесь, в мире. Ребята, это то, где вас любят. И то, которое вы можете с кем-то разделить. Потому что если ты один в самом красивом месте мира, что толку, когда ты один? Поэтому вы на правильной волне. Оставайтесь с нами. Мы ведь с вами давно уже одна большая семья. А у нас следующее поздравление. Оно летит Давиду Даниэле в Квинс. Он отметил свой день рождения в начале сентября. И от всей души, Давид, поздравляю тебя с днем рождения. Пусть будет что-то особенное в твоей жизни. Желаю всегда иметь смысл жизни и добиваться своих целей. И пусть не будет неосуществимых желаний, дорогой мой. Пусть всегда на высоте. Первым, лучшим во всем. Желаю иметь теплые взаимоотношения с близкими, твоими родными. И, конечно же, это все от твоих близких и от меня лично. Твои родственники Квинса, Торонто и Израиля поздравляют и дарят эту красивую песню. Будь всегда в кругу друзей. Наслаждайся жизнью, Давид.

Да, господа, прекрасна жизнь, как ни крути. И в конце концов, созерцая и внимая прекрасным, мы поливаем цветы, которые растут в нас. Мир сказочно красив ведь. Кто не смог этого заметить, тот просто не навел порядок в своей душе. Красота – это свет в сердце. Когда ты молча созерцаешь красоту твоего сердца, оно разговаривает с Богом.

0: операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
2: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.

0: Нью-Йорк.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
4: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Приветствую вас, дорогие мои, вы на правильной волне. Программа поздравлений, вторая часть, Борис Мовезов, выпускающий редактор Дима Банников. Да, в конце концов, слушая нашу передачу, понимаешь, как хорошо жить. Просыпаешься утром, подходишь к окну, а там весь мир и какое-нибудь время года непременно красивое. Господа, настройтесь на позитив с нашей программой. Распространяйте счастье и искренность позитивными эмоциями.
1: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
5: Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
6: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
7: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью надолго. Долгое время вперед.
4: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisovezov.com.
5: www.borisovezov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым.
4: С 25 октября по 3 ноября.

0: bite the dust. This love is gonna handle us. Spotlight technique, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous.
1: Да, господа, согласитесь, все-таки правильное слово «настроение». Оно происходит от слова «настроить», «настраиваться». Вот и настроился с утра на положительные эмоции, и все пошло как по маслу. Самое главное, чтобы работала «Дэвид Зон Радио» и программа «Поздравления» каждое воскресенье.

0: Борис Овезов в программе поздравлений.
1: Ну а сейчас, дорогие друзья, с Волн Дэвидсон Радио спешу поздравить моего друга, который отмечает на днях свой юбилей, Люба Белосова. Любочка, от всей души поздравляю тебя с прекрасным юбилеем. Пусть этот замечательный день наполнит сердце твое только радостью, теплом и светом. За твоими плечами, Люба, большая, достойная жизнь, наполненная любовью, добрыми делами, встречами и воспоминаниями. Пусть каждый новый день дарит тебе спокойствие, улыбки родных людей и поводы для радости. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и неиссякаемой энергии. Пусть рядом, Люба, всегда будут те, кто искренне любит тебя. Пусть дом будет наполнен уютом, смехом и счастьем, а сердце – надеждой и любовью. С юбилеем, Любочка! Будь счастлива и много-много тебе творческих лет. И эта прекрасная песня.

0: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
1: Путешествие, которое запомнится навсегда.
0: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
1: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
2: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
0: А каждый новый день превращается в отдельную историю.
1: В начале апреля мы отправляемся в особенное путешествие по Японии вместе с Борисом Овезовым.
0: Это будет не просто экскурсионная поездка по достопримечательностям.
1: Это возможность увидеть Японию живой, почувствовать ритм Токио.
0: Погрузиться в атмосферу древних храмов, пройтись по уютным улочкам, попробовать настоящую японскую кухню
1: и оказаться среди легендарной весенней сакуры. Будут впечатления, которые невозможно получить из путеводителя. Неожиданные открытия, красивые места, новые знакомства и моменты, которыми захочется делиться еще долгие годы.
3: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
1: И сейчас самое время сказать себе – А почему бы нет?
3: С 4 по 15 апреля.
1: В Японию. Большое путешествие с Борисом Овесовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать. Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Звоните Борису. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
3: 646-427-5737.
1: Информация по маршрутам на сайте www.borisovesov.com.
3: www.borisovesov.com.
4: Программа поздравлений. Борис Овезов в программе поздравлений.
5: И следующая песня адресована: здравствуйте, сегодня день рождения у замечательной мамы, жены и бабушки Цейтлин Людмилы Яковлевны. Мы желаем ей оставаться такой же красивой, заботливой, энергичной и любимой. Будь счастливы, твои дети Стас и Элина. Дорогая Людмила, от ваших детей красивая песня. Я думаю, что вы сегодня порадуетесь. Счастливой вам улыбки, крепкого здоровья и благополучия.

Мне остается напомнить вам, дорогие мои, что вы свои сообщения можете присылать мне с воскресенья по четверг на мой смс-телефон 646-427-5737. Пишите ваши искрометные пожелания. Я все это оформлю музыкально, и в воскресенье ваши близкие и родные получат море удовольствия от максимального внимания. Уже идя на завершение второй части программы поздравлений, я бы хотел сегодня также поздравить многоуважаемого Карена Аванесяна. Карен Джан, с днем рождения тебя! Самого доброго, чтобы ты еще долгие годы имел силы вдохновлять со сцены своих поклонников. Твой искрометный юмор, он поражает, конечно, ты поднимаешь настроение в любую погоду. Будь здоров, радуйся жизни и помни, что у тебя в Нью-Йорке есть близкий друг Борис Авезов и его программы «Караван» и программа поздравлений. С днем рождения, Карен Аванесян!

на правильной волне, дорогие мои. Программа «Поздравления» с Борисом Овязовым и выпускающим редактором Димой Ванниковым. Музыка нашей программы – это ваше настроение. Наслаждайтесь жизнью. Желаю, чтобы ваш день расцвел утренней улыбкой. Настроение легкого, чистого и яркого. Везение невероятное.

0: Борис Овезов в программе поздравлений.
1: Ну что, дорогие мои, конечно же, пусть самое главное, после передачи день у вас пройдет исключительно бодрыми и оптимистичными нотами счастья. Вы правильно делаете то, что слушаете нас по воскресеньям, ведь мы начинаем трансляцию Дэвид Зон Радио, поэтому музыка должна быть хорошей, красивой, жизнерадостной. А самое главное, мажорной и море позитива.

что, дорогие мои, расстаюсь с вами буквально до пятницы. И очень надеюсь, что музыка сегодняшней программы вам понравилась. Получайте удовольствие, найдите гармонию с собой и окружающим миром. Ярко проведите этот день. Отличного вам настроения и успеха во всем. Ну, а я, Борис Овезов и Дима Ваньков, расстаемся с вами. И очень надеемся с вами обязательно услышаться. Пока!

0: Борис Авизов и программа поздравлений.
1: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Авизовым. Туры с Борисом Авизовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авизов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisavizov.com. borisavizov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
5: Едем в Азербайджан с Борисом Авизовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
6: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
7: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisavizov.com.
5: www.borisavizov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Авизовым.
4: С 25 октября по 3 ноября.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
3: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
4: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
5: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
6: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрест Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрест Диализ Центр. 718-372-4500. 718-372-4500.
7: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

Горки, час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
16: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 Дэвид Зин Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. В эфире воскресная программа «До и после программы музыкальная». Я ее посвящаю обычным композиторам, артистам, может быть, поэтам, песенникам, различным другим музыкальным деятелям. Но сегодня у меня особый для вас гость. Кто он? Что он? Я вам расскажу чуть позже. Уверен, вы наверняка не всегда знаете, где он присутствовал, и насколько присутствовал, и насколько участвовал, потому что иногда даже в титрах фильма, где он принимал самое активное участие, даже не было его фамилии. Но на самом-то деле мы его узнаем по нотам, по его замечательным нотам, которые буквально звучат в нашей голове. То есть я бы узнал этого героя с первых трех нот. Помните, как в одной известной телевизионной передаче. Да и вы бы узнали. Но вот, возможно, вы не знаете, чьи руки, чьи губы участвуют в этих нотах. Хорошо, давайте начнем, как обычно, традиционно, с тех, кому я готов высказать слова благодарности. Во-первых, напомню, что агентство Welcome Care – это крупнейшее агентство, которое приглашает на работу всех тех, кто имеет на это право. Агентство Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Бронкс, Квинс, Бруклин, Манхэттен, Стейтен-Айленд, Лонг-Айленд, а также район Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение и приступите к построению карьеры в агентстве. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы, дополнительно с некоторых пор еще и ценные подарки. Позвоните по телефону 718-232-4850. Вы можете быть либо пациентом этого агентства, либо вы можете стать работником этой дружной семьи, где все друг о друге беспокоятся. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите до 24 часов ухода. И если в семье есть человек, который не может самостоятельно себя обслуживать и нужна помощь, круглые сутки, программа 12+12, и можно не отправиться в нёрсинг хоум, а остаться дома на любимом диване перед любимым телевизором. Есть программа краткосрочной помощи в случае аварии, травмы, перелома, инфаркта, инсульта, операции. Ограниченное время, пожалуйста, такая программа тоже есть. Ну и есть программа для детей, если у ребенка есть аутизм. Есть городская программа, которую можно оформить через агентство Welcome Care. 718-232-4850, а также для деток, у которых наблюдается отставание в развитии, нужна помощь логопеда, физиотерапевта, массажиста, нужна помощь при приготовлении домашних заданий после школы или, возможно, в дошкольные годы освоить

0: Бруклин. Один из центров расположен в Бруклине. Трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare, это с расширенными возможностями, приглашает всех желающих. 718-928-7373. Попробуйте один раз. Если вы в Квинси и хотите приехать, за вами приедет автобус и вас привезут. Если вы в Фараковой, вас заберут. Ну и, конечно, Бруклин, Манхэттен, из любых районов вас доставят, и вы будете получать удовольствие. А вот буквально со следующей недели открывается еще и филиал Enriched Adult Daycare в Бронксе. И если вы живете в Бронксе или, допустим, в Квинси, но вам в Бронкс лучше, легче и ближе, трехэтажный центр ждет вас и там. Отличие только одно: в Бронксском центре готовят в ресторане и привозят ресторанную еду, а в центре в Бруклине шеф-повар, который работал в ресторане «Астория», теперь работает в центре Enriched Adult Daycare и каждый день готовит ресторанную еду прямо на месте. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну и последнее мгновение как раз специально для вас.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Игнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
0: Итак, иногда его имя было на афише, иногда в титрах, иногда он стоял за пультом, иногда держал саксофон, а иногда его вообще никто не видел, но мы его слышали. И, наверное, это самое главное, потому что человека можно не помнить по фотографии, можно забыть его имя, но если музыка, которую он создал или исполнил, осталась с тобой на всю жизнь, значит, он сделал все правильно. Спасибо, музыка, и спасибо, Георгий Горанян.

0: Jean-Luc той мавой. Он не игрушка, он живой. В его руках отчасти ключи, потому он так везуч. Все песенки о нем поют. Скажите, как его зовут?
1: Скажите, как его зовут? Георгий Горонян. Музыка, которую мы помним всю жизнь. Итак, дорогие друзья, сегодня человек, которого многие из вас прекрасно знают. Хотя, возможно, не знают, что знают. Потому что Георгий Горонян – это тот случай, когда музыка становится известнее самого музыканта. Вы помните фильм, помните сцену, помните героя, иногда даже помните, где вы впервые это услышали. А вот имя человека, который стоял за этой музыкой, могло остаться где-то за кадром. Сегодня, друзья, я попробую исправить эту ситуацию, и будет у нас не лекция о джазе, а настоящее путешествие по нашей памяти. Буратино, Черепаха Тортилла, Остап Бендер, Эллочка Людоедка, Ленинград под снегом, космос и джаз. И все это музыка, которую мы когда-то услышали и уже никогда не забывали. Начать я предлагаю с детства, потому что у каждого из нас есть музыка, которая мгновенно возвращает нас туда, где мы были моложе. Черепаха Тортилла, это болото, старый патефон, этот совершенно особенный романс. Причем в детстве мы слушали его одним образом, а сейчас, когда нам уже за 50, 60 и 70 и дальше, вдруг начинаем слышать в нем совсем другое. В нем есть не только сказка, есть какая-то взрослая грусть, есть воспоминания, есть ощущение времени, которое ушло. Вот что удивительно делает хорошая музыка. Ребенок слышит сказку, а взрослый слышит жизнь.

Георгий Арамович Горонян. Родился он 15 августа 1934 года в Москве, а умер 11 января 2010 в Краснодаре. Советский, российский, джазовый, классический, эстрадный саксофонист армянского происхождения. Он и композитор, и аранжировщик, и дирижер, бенд-лидер, художественный руководитель ряда музыкальных ансамблей. Народный артист Российской Федерации, получил в 1993 это звание, член Союза композиторов СССР, получил в 1975 году, член Союза кинематографистов в России, с 1996 года, лауреат Государственной премии Российской Федерации, звание получил в 2000 году, лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства, почетный профессор ряда российских консерваторий. Ну, скажите, вот такие звездные титулы и звания. Знаменит созданием ансамбля «Мелодия», ныне действующих московского и краснодарского джазовых оркестров. Первыми инструментальными записями с Владимиром Высоцким, многочисленными записями со звездами советской эстрады. Композитор советских фильмов «Покровские ворота», «Рецепт ее молодости», «Лучший музыкальный фильм 1983 года», «Вечерний лабиринт», «Остров погибших кораблей», дирижер для кинокартин «Ирония судьбы», «12 стульев», «Романс о влюбленных», «Приключения Буратино», саксофонист в фильмах «Бриллиантовая рука», «Мы из джаза», «Осенний блюз», саксофон и оркестр Гороняна звучат и в мультфильме «Ну погоди». Автор таких джазовых хитов, как «Баллада», «Фестивальный блюз», «Дивертисмент», «Кроссворд», «Птички на окне». Они звучат в концертах и в записях популярных артистов и популярных оркестров.

всегда будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся.

Ну, а теперь, друзья, хватит грусти. Потому что если в нашей программе появились Буратино, Кот Базилио и Лиса Алиса, спокойной жизни ждать уже не приходится. Тем более, что Тортилла сказал, драться надо, так дерись. Сейчас будет музыка, в которой буквально все происходит одновременно. Кто-то кого-то обманывает, кто-то убегает, кто-то догоняет. А зритель сидит и понимает, какое же удовольствие мы получили от этого безобразия. И ведь в этом тоже талант композитора и аранжировщика. Музыка должна не просто сопровождать действие, она должна двигать его. Если на экране драка, мы должны ее услышать. Если герой хитрит, музыка должна нам это подсказать. Если сейчас кто-то получит по шее, желательно, чтобы оркестр тоже это знал. Итак, друзья, драка кота и лисы Алисы.

Дорогие друзья, Георгий Арамович Горонян был автором учебника «Основы эстрадной и джазовой аранжировки». Провел с 2009 года 14 фестивалей «Играем джаз» с Гороняном и «Крошка джаз». Вел передачи «Джаз-клуб» Георгия Гороняна на «Маяке», «Радио России Культура» и «Джем-5» на телеканале «Культура». До последнего дня жизни активно концертировал, давая более 100 концертов в год. За музыкальное оформление бенефисов награждался серебряной розой «Монтрё». Был единственным российским джазовым музыкантом, номинированным на музыкальную премию Грэмми. Организовал проект «Джаз в смокингах» с оркестром «Виртуозы Москвы». Поставил джазовый балет «Синдбад-мореход» в Челябинском театре оперы и балета. Автор музыки для театров Джигарханяна, Райкина, для спектаклей московского цирка Никулина, многочисленных теле- и радиопрограмм. Ну, казалось бы, тут прямо на несколько жизней хватит. Правда? Согласитесь со мной.

0: А теперь проверка на возраст. Хотя, конечно, возраст мы не проверяем, мы проверяем память. Как только начинается эта музыка, в голове появляется Леонид Каневский. Нет, шутка. Шутка, не Каневский. В голове появляется Семен Семенович Горбунков, «Рыбалка, море» и совершенно фантастическая советская комедия. А рядом знаменитый саксофон Георгия Гороняна. Вы его услышите и сразу узнаете. Вот здесь особенно интересно. Иногда музыкант становится частью фильма настолько органично, что мы уже не отделяем одного от другого. Мы слышим несколько нот и видим картинку. Слышать музыку глазами – это и есть настоящее кино.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трин траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

Самый жуткий час. Косит парень траву, а нам все равно, а нам все равно. Станем мы храбрей и отважнее льва. Устаем хоть раз в самый жуткий час. Все напасти нам будут парень трава.

все равно, а нам все равно. Станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час. Все напасти нам будут рыть дрова.

0: Незабываемое соло на саксофоне – это, конечно, он. Это все о нем. Ну, о Григории Гороняне. Простите, Георгии Гороняне. Ну, а сейчас, друзья, 1 час 30 минут в Нью-Йорке. Время прерваться на рекламу. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидзон Радио.
1: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Oh!

Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.

0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. В эфире программа «До и после». Герой моей сегодняшней программы – Георгий Горонян. И именно о нем я и рассказываю. Родился он в Москве. Мать прививала сыну любовь к музыке, но отец, инженер по профессии, считал, что сын тоже должен стать инженером и получить настоящую профессию. Тогда как музыка – это для души. Поэтому после школы в 1952 году Георгий Горонян поступил в Московский станкоинструментальный институт «Станкин», который окончил по специальности приборы точной механики. По окончании устроился в Москонцерт в ансамбль «Эдит Утесовой», затем в молодежный оркестр «Цедри» под управлением Юрия Саульского и за годы карьеры создал несколько звездных коллективов, среди которых «Золотая восьмерка», участники «Зубов», «Бахолдин», Берукштис, Зельченко и другие. Был первым советским музыкантом, которого приняли в оркестр Олега Лунгстрема, специально открыв для него ставку шестого саксофона. А в 1966-73 годах работал в концертно-эстрадном оркестре Вадима Людвиковского, лауреат многих международных джазовых фестивалей в Праге, в Бомбее, в Гаване, в Варшаве, в Финляндии, в Израиле. А в 1973 году, после роспуска оркестра Людвиковского, вместе с трубачом Владимиром Чижиком создал ансамбль «Мелодия», которым руководил до 1982 года. Визитной карточкой ансамбля стала музыка популярных советских композиторов в джазовой обработки. Первая же пластинка была продана тиражом, представьте себе, в то время 4 миллиона экземпляров. За годы работы под управлением Гороняна ансамбль записал 16 сольных пластинок-гигантов и 9 пластинок мини-альбомов. Мелодию выбирали для своих записей и сочинений лидеры самых разных жанров. И Владимир Высоцкий, и Альфред Шнитке, первая симфония, и Давид Тухманов, «По волне моей памяти», и Алла Борисовна Пугачева, Иосиф Кобзон, Людмила Гурченко и, конечно же, Андрей Миронов. Есть уж я вспомнил Андрея Миронова и вспомнил о том, что однажды он путешествовал на одном известном нам всем корабле, а куда? На остров невезения. Ведь, кстати, удивительная песня. Вот мы смеемся, хотя вообще-то поется о совершенно невезучих людях. Но именно поэтому она и стала народной. Потому что каждый человек хотя бы однажды просыпался утром и думал, ну почему именно со мной? А потом проходит время, и ты уже рассказываешь эту историю друзьям со смехом. В этом и есть секрет хорошей комедии. Она помогает нам смеяться даже над собственными неприятностями. А музыка Гороняна в таких сценах работает практически как второй актер. Она не просто звучит. Она играет вместе с главным актером.
1: Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака, друг человека. А у нас управдом, друг человека.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью татари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо. Уэс, бича, лай, уэс!

1972 по 1979 годы Георгий Горонян работал дирижером Государственного симфонического оркестра кинематографии СССР. Он дирижировал музыкой к 200 фильмов, представьте себе на секундочку, 200, в том числе «Ирония судьбы», «Приключения Буратино». Написал музыку к культовым советским картинам, среди которых «Покровские ворота», «Вечерний лабиринт», «Рецепт ее молодости», «Волшебный фонарь», «Руанская дева» по прозвищу «Пышка», «Осенний блюз», в спектаклях многих театров звучит музыка Георгия Горяняна. «Мона», например, театр Армена Джигарханяна и других. Георгий Горонян исполнял партию саксофона в фильмах «Бриллиантовые рука», и мы только что услышали этот потрясающий саксофон. «Мы из джаза», «Осенний блюз», в мультфильме «Ну, погоди» и других он вел передачи «Джаз-клуб Георгия Горяняна» на «Маяке» и многое-многое другое. И как бы по иронии судьбы, его, в общем-то, никогда практически не было слышно, хотя мы знали, что есть такой совершенно потрясающий музыкант и дирижер, и аккомпаниатор, и человек, который может аранжировку сделать и создать оркестры, целые оркестры, руководить ими на протяжении десятилетий. Но вот песня, или нет, мелодия, которая заставляет нас вспомнить много-много лет подряд звучавший в нашей голове праздник. «Ирония судьбы». Снег над Ленинградом. Есть города, которые можно узнать по архитектуре, а есть города, которые узнаешь по музыке. И Ленинград в этом фильме именно он такой. Снег, окна, ночной город, свет фонарей. И человек, который оказался совсем не там, где должен был оказаться. Но иногда именно такая ошибка и меняет всю жизнь. Вот поэтому музыка, кино так важна. Она создает не только настроение, она создает место, в котором происходит история. И сейчас, мои дорогие друзья, снова окажемся в том самом Ленинграде. Я бы сказал, новогоднем или предновогоднем Ленинграде.

Гаранян был единственным джазовым музыкантом, имевшим абонемент 3 концерта в год в Большом зале Московской консерватории. За запись компакт-диска «In Moscow» в 1999 году с американской этно-джазовой группой «Орегон», в которой он выступил в качестве дирижера, номинирован на премию Грэмми, а в 90-е годы создал московский биг-бенд, был главным дирижером московского цирка на Цветном бульваре. Ну, если говорить о цирке, то, конечно, хотелось бы сказать марш. В цирке что важно? Важен марш. Марш, когда все выходят. Но марш в данном случае будет не цирковой, а из фильма «Большое космическое путешествие». Марш полный вперед. Если предыдущая композиция у нас была немножечко лирической, то марш большого космического путешествия – это действительно настоящее торжество. Здесь очень интересно услышать Гараняна уже совершенно в другом качестве. Кино – это не только драматические сцены. Иногда музыка должна создать ощущение масштаба, чтобы вот в данном случае 3 школьника выглядели так, будто перед ними действительно открывается вся вселенная.

1998 года Горонян до последнего дня своей жизни возглавлял Краснодарский муниципальный биг-бенд. С 2003 по 2006 годы Государственный коммерческий оркестр джазовой музыки имени Лунстрома. Затем возродил ансамбль «Мелодия» и создал на его основе биг-бенд Георгия Гороняна в Москве. Московский ансамбль «Мелодия биг-бенд» Георгия Гороняна и биг-бенд Георгия Гороняна «Краснодар». И в настоящее время активно концертирует уже без него. В 2008 году Георгий Горонян учредил именной фонд для популяризации джаза и классической музыки среди детей и молодежи. А в 2009 году, за год до смерти, провел первый молодежный фестиваль «Играем джаз Гороняна». Впервые на сцену вышли вместе дети, юные музыканты и профессиональные артисты. Фестиваль проводился ежегодно 25 января в Татьянин день при поддержке Департамента культуры Москвы. И, конечно, если речь о джазе, то невозможно не вспомнить эту совершенно потрясающую композицию, которая так и называлась «Мы из джаза», где Горонян играл свои партии в оркестре.

0: Признанный мастер аранжировки. Практически все аранжировки писал самостоятельно. Аранжировал пьесы многих отечественных и зарубежных авторов и поделился опытом в учебном пособии. Аранжировка для инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей 83-86 годы. Книга стала бестселлером. Затем написал расширенную версию пособия «Основы эстрадной и джазовой аранжировки». Книга долгие годы не издавалась и вышла в свет в 2010 году после ухода маэстро из жизни. Умер 11 января 2010 года в Краснодарской больнице скорой медицинской помощи. В Краснодар Георгий Горонян приезжал для совместных выступлений с композитором Мишелем Леграном и своим краснодарским биг-бендом. Похоронен был 14 января 2010 года на 13-м участке Ваганьковского кладбища. Надо заметить интересную вещь, что дочь Карина, компьютерный дизайнер, и живет в Бруклине, у нас в Бруклине, в США. Ну а у нас живет память об этом совершенно потрясающем, легендарном человеке, чья музыка по сей день звучит в наших головах. И его саксофон тоже. Но мы вместе с ним хотели в Рио-де-Жанейро, с ним, да и с Остапом Бендером.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть вечер, а ветер жестокий.
0: Мы тоже строили планы, тоже мечтали, тоже говорили себе, вот еще немного и начнется настоящая жизнь. А потом обнаруживали, что настоящая жизнь, она уже идет. И поэтому, друзья, я бы закончил именно здесь. Не громко, не трагически, а с улыбкой, потому что Георгий Горонян оставил нам именно это. Музыку, под которую мы смеемся, вспоминаем, мечтаем, иногда немножко грустим.
1: Точный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор

0: Дорогие друзья, прощаюсь с вами. В эфире был Михаил Братславский. Помогал мне, как всегда, Акмаль Тахиров. Оставайтесь с нашей волне, слушайте Дэвидзон Радио.
1: Нет, мой парус тобой одинокий на фоне стальных кораблей.
2: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио. Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: Davidson Radio. Твой компас в мире информации. Включай 620 AM.

Пятки в 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире Дэвидсон Радио и телевидение РТН, программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон. И сегодня у нас с вами, дорогие друзья, по вашим многочисленным просьбам. Да-да, именно так оно и было. Потому что за кадром шла бурная работа. Мне звонили, звонили на телевидение, звонили на радио и просили еще и еще раз увидеть и услышать руководителя израильского всемирно известного центра, я не побоюсь этого словосочетания, главного врача медицинского центра Хорев, человека, который работает в больнице Рамбам, человек, который летает по всему миру, я не знаю, как он это все успевает делать, Роман Барак в нашей студии. Здравствуйте, доктор.
1: Здравствуйте. Необычайная, великолепная, необыкновенная, неповторимая Мариночка Левинсон.
0: Спасибо большое, доктор. Честно говоря, я затаила дыхание, когда ехала, думаю, интересно, наверное, он сегодня тоже мне скажет какие-то очень приятные слова. Вот у вас получается в возвышенных тонах помочь человеку чувствовать себя хорошо, комфортно, убедить его в чем-то. И при подготовке к программе, вот в очередной раз я посмотрела видеоматериал о вас лично, как вы делаете пробежку, да, вот как начинается ваше утро, как вы занимаетесь на тренажере, потом бегаете вдоль каких-то цветущих красивых кустарников, как вы общаетесь с людьми, как к вам люди идут навстречу. Все хотят вас обнять, поцеловать и сказать спасибо.
1: А я хочу, чтобы обнял меня только один человек сейчас, вот в этой студии, Мариночка, хотя бы глазами. И первое, что хочу извиниться перед вами, что вы сказали, что я хочу сделать всем приятное. Но это, знаете, я извиняюсь, что сегодня я не подарил цветы в эту студию, потому что я чувствовал, что я смущал вас этими цветами. Поэтому прошу прощения, что в этой студии сегодня мы без цветов, нацелены на рабочий режим, а цветы будут после. Заранее мои извинения.
0: Хорошо. Доктор, я хочу в очередной раз все-таки задать вам вопрос про ваш центр, потому что кто-то что-то слышал, кто-то, может быть, невнимательно нас услышал, слушал, или кто-то кому-то рассказал, и сейчас к нам присоединилось большое количество других зрителей и слушателей. Значит, вы международно зафиксированный летающий доктор, да, в рамках, я не знаю, какой программы, «Врачи без границ» это, или частное приглашение. Вас можно увидеть в любой стране.
1: Неопознанно летающий объект, помните такое, да?
0: Что это, так какой-то феномен, как у нас теперь говорят?
1: На самом деле, я когда-то лет 20 назад придумал сам себе название, которое получило название «Хорев без границ». Потом это перешло в рамки «Врачи без границ». Ну, ты не имеешь права закрыться в какой-то капсуле. И ведь это не просто доктор Барак, это огромнейшая команда, это империя, это мозг людей, огромное количество мозгов, это технологии, это, в конце концов, огромное количество обстоятельств, которые должны сложиться, чтобы человек получил то, что мы миру предоставляем. Потому что это определенный продукт. Это продукт, который называется медицинский сервис. Это то, что позволяет не просто, вот, скажем так, поправить какую-то осанку или удалить родинку. Это сегодня защита жизни людей. Это самое дорогое, что на свете есть. Мы ничего с этим рядом не можем поставить, поэтому моя цель – вынести это за пределы какой-то капсулы, довести это до мира сего. Мы до недавнего времени, скажем, ну, не захватывали Америку, только, скажем, онлайн, только где-то там на расстоянии, на каких-то тысячах тысячах километрах по телефону, по мейлу, по интернету. Сейчас мы хотим face-to-face, то есть быть здесь физически, рядом с теми людьми, которые хотят и нуждаются в нашей помощи.
0: А можно вас поймать на слове и сейчас узнать номер телефона, по которому, потому что меня забомбили после прошлых передач, что куда позвонить? Они хотят узнать какую-то подробность, информацию. Могут ли они претендовать на то, чтобы приехать, допустим, к вам туда, даже в Израиль? Может быть, кто-то это хочет совместить со своей туристической поездкой? Вот по какому номеру телефона? Я прямо сейчас себе запишу и буду им всем диктовать. Вы помните?
1: Да, значит, конечно. Мариночка, в каждой стране существует своя система, своя определенная инфраструктура, которая позволяет вот так вот адаптировать и утилизировать всю ту информацию и поток обращаемости. И это всего лишь один номер. Но за этим номером стоят десятки людей, которые принимают информацию и в конце концов
0: в разных
1: доводят это в каждой стране. Не в разных странах, а в каждой стране и во многих. Сегодня это 67 стран мира.
0: Потому что нас в Канаде тоже смотрят и слушают.
1: В каждой стране сегодня, где бы человек посчитал нужным обратиться к нам, есть телефон, который мы распределили сегодня. Эти телефоны, они, в общем-то, отвечают за свои регионы. За сегодня, за Соединенные Штаты, за штат Нью-Йорк отвечает конкретный номер, за которым стоят непосредственно люди, передающие информацию лично мне. Это в среднем сотни обращаемостей в день. Но для меня это немножко просто, потому что, когда профессионально ты начинаешь изучать и используешь искусственный интеллект для того, чтобы обработать информацию, то мы сегодня в течение секунд готовы понять, что вот с этим человеком мы готовы начать контакт, и мы видим возможность помощи этому человеку. Там, где мы не видим возможности помощи, мы извинимся, и человек получит письменный, устный, очный ответ. Но это, в конце концов, один телефон, за которым стоят люди, и, в конце концов, эта пирамида закрывается на моих помощников, правая и левая рука в каждой конкретной стране, но каждый случай будет доведен до меня лично. Я буду это контролировать.
0: А вы можете произнести это сейчас из своих уст? Мы запишем, и потом сделаем титры, и люди тоже будут записывать этот номер.
1: Значит, я могу сказать, что это номер, который должен появиться у вас на бегущей строке, да, чтобы мы сейчас не диктовали.
0: Хорошо.
1: Но это номер, по которому обратится именно Нью-Йорк.
0: Окей.
1: И тогда, когда будет необходимость добавить, в Канаде это совершенно другие телефоны, в Европе это другие номера, в Израиле это другие номера, но в каждой стране есть свой номер.
0: Окей.
1: И за этим номером стоит уже огромная работа для того, чтобы человеку помочь. Все это происходит, иногда кажется, это все очень бюрократично, на самом деле это все происходит в течение суток. Человек, который месяцами, иногда годами искал помощь, не получил эффекта, имел жалобу, но не имел диагноза, имел диагноз, но не имел лечения, имел лечение, но не имел эффекта лечения, в каждом конкретном случае есть что этому человеку добавить, чем помочь, и этому человеку есть что услышать для того, чтобы защитить свое здоровье и защитить свою жизнь. Поэтому давайте сделаем это, может быть, таким образом, чтобы я попросил руководство вашего телевидения, чтобы прошел этот номер телефона, чтобы люди могли не только вот сейчас, когда мы можем ответить воочию вот так вот перед вашими камерами на все вопросы людей, а чтобы мы могли предоставить им возможность в совершенно спокойной обстановке, тогда, когда им удобно, набрать звонок, сделать передачу всей информации к нам, обработав эту информацию, мы скажем, чем мы можем помочь.
0: Да.
1: И это всегда
0: и
1: будут...
0: И вот режиссер мне в наушничках мой говорит, Грегори Дэвидсон разрешил, скоро появится этот номер телефона в эфире. Хорошо, доктор, тогда вот какой вопрос. Почему у израильских врачей, больниц, вообще медицинской индустрии Израиля такой большой авторитет в мире?
1: Я очень много раз слышу эти вопросы, Мариночка. Мой ответ, он очень своеобразный. Кому-то он может быть, выглядеть не до конца согласным, да, когда кому-то это будет что-то новое. Но, в конце концов, это то, что является вот таким приземленным. Понимаете, это жизнь, это опыт. Почему Израиль? Почему сегодня я, например, горжусь тем, что я не поменял за 40 лет свое место жизни, хотя меня там востребуют и в других странах.
0: Зазывали.
1: И зазывают, и, может быть, можно с гораздо более лучшим качеством жизни сегодня жить. Но это остался Израиль, потому что нигде в другой стране мира мы не совместим духовное с профессиональным. Это может быть только рядом с нашим Иерусалимом. Там, где началась жизнь, где человек заходит, неважно с какой религии, в храм гроба Господня, к стене плача, заходит в Аляксу. Вы понимаете, он излечивается уже, он получает веру духовную, плюс к этому он получает...
0: Православные места там, да?
1: Это, конечно, много святынь, но я говорю сейчас о все-таки главном месте начала жизни, это Иерусалим. Вы понимаете, эти люди к нам приходят совершенно другими, нежели чем к врачам в Нью-Йорке, в Женеве или к врачам в Москве. Эти люди приходят с другой энергетикой, уверенности в том, что это наступит чувство, и это чудо излечения. Они получат эту помощь. Мы это делаем в обязательном порядке, в режиме буквально, вы знаете, условия, когда эти люди к нам приезжают, это всегда бесплатная экскурсия, за которую никогда мы не берем деньги, но человек должен быть в Иерусалиме. И когда это духовное соединяется с высокопрофессиональным, мы становимся непобедимыми, вы понимаете, просто непобедимыми и непреодолимыми.
0: Слезы вызвали у меня. Вы знаете, когда я первый раз ехала на машине, мои небогатые друзья посадили меня в свою старенькую, я уже не помню, субарочку, что ли. И мы ехали, а я после самолета и что-то задремала. И вдруг в одну секунду...

0: как бы вот я понимаю, что все врачи везде и всегда дают клятву Гиппократа, в крайнем случае, помогать любому человеку, который оказался у них там на операционном столе или с какой-то другой нуждой, не приведи Господь, да, пришел. И вы помогаете абсолютно всем. Вот это, конечно, потрясает.
1: Мариночка, знаете, что с вами произошло, когда вы подъезжали к Иерусалиму? Там Бог без провода сказал: послушайте, люди, она общалась с Брежневым. Она взяла у него интервью, и это не сказка сейчас для всех наших слушателей. Вы помните, для советских людей кумир номер один был всегда Леонид Ильич Брежнев. Он всем нам сказал: похороните меня на животе. Почему? Потому что вы придете поцеловать меня еще, я не буду говорить в камеру куда, чтобы поблагодарить те времена, которые были у нас, у советских людей. Так вот тогда Иерусалим почувствовал, что вы подъезжаете к нему, человек, который общался и брал первое интервью у Брежнева.
0: Ну, на самом деле, это было не интервью. Это, знаете, если позволите украсть ваше время, могу рассказать, что это... Тогда министр Кухарский был такой.
1: Это можно слушать бесконечно. Рассказывайте, Мариночка, рассказывайте.
0: На 7 ноября должен был быть концерт после демонстрации, значит, вот и парада. Господи, как это называлось? Кремлевский дворец съезда, что-то такое наверху. Там была концертная такая студия и зал для приемов. А-ля фуршет, бля-бля, все там стоят, космонавты, дипломаты, артисты, труженики села и там, я не знаю...
1: И Марина Левинсон.
0: Да. Я тогда была Бурцевой, честно скажу. Но перед сценой сидело политбюро во главе с Леонидом Ильичем Брежневым. И там был Алиев, как же его звали, министр Александров, или какая-то такая простая русская фамилия. В общем, все они там сидели. И когда концерт этот, а как это отбирали номера, 8 номеров и так далее, это целая история была. Я 5 платьев по всей Москве ездила, вот эти, собирала платья, Кухарский отбирал, сказал, это не годится, это слишком открытое, это там зеленое, это нет, вот это такое серенькое с длинным рукавом они выбрали. И потом нам подходит, значит, человек, как мы понимаем, из службы безопасности, говорит, ну а теперь ваша вот бригада концертная, пройдите перед членами политбюро, они вас поздравят с праздником. Я за сумочку, он говорит, нет, сумочку брать не надо. И мы пошли. И, значит, первая прошла девочка, которая 3 шарами там жонглировала, второй баритон из Большого театра, который пел песню о родине. И я 3-я. И когда прохожу мимо Брежнева...
1: Теперь внимание, пожалуйста, все на Марину. Пожалуйста, внимание.
0: Я не брала у него интервью, но... Когда я проходила, я так волновалась, я чуть не потеряла сознание вообще. Вот, знаете, каждый день по телевизору Брежнев.
1: Сейчас такое редкое чувство ревности Марины к Леониду Ильичу Брежневу, которого давным-давно нет.
0: Короче говоря, вдруг он как-то вот так рукой дернул, и мне показалось, что он хотел мне пожать руку. И я сама, бац, и
1: это даже не показалось.
0: И все остальным, он тоже, всем, кто был после меня, он им тоже потом в результате пожал руку. Так эти 2 передо мной, которые сказали, ты не могла пойти первая, нам-то он не пожал, что ж ты только 3-я пошла. Вот такая была у меня с ним история.
1: Гениально.
0: Да,
1: гениально.
0: Такая.
1: Я горжусь этим, что я сегодня сижу с человеком, который брал интервью у Леонида Ильича Брежнева.
0: Да, и что Иерусалим вот так отреагировал на мою когда-то близость физическую. Я имею в виду дистанционную. Так, доктор, вот вы меня рассмешили, и мы ушли от главной темы, но, наверное, одно другому не мешает. Вот я эти все дни, после того, вернее, даже уже не дни, да, наверное, месяцы, после того, как с вами познакомилась и как раз у вас взяла интервью, думаю, вот в чем феномен и в чем загадка доктора Барака? Потому что вокруг вас всегда огромное количество людей, которые вас обожают, которые вам преданы.
1: И о которых обожаю я.
0: Вот. Как вам удается вот находить этих людей, этих сотрудников?

0: сотрудников, этих врачей. Ведь вы же отвечаете, если человек к вам обращается с какой-то проблемой, да, допустим, и вы координируете ваш центр, наверное, куда направить, или вы приглашаете к себе специалистов. Как это происходит?
1: Мариночка, знаете, опыт в этой жизни – это интуиция. Именно с опытом рождается интуиция. А вся жизнь – это большая селекция. Наша жизнь – это поезд. В этом поезде мы с вами едем с первого до последнего дня, и в этот поезд заходят и без конца выходят люди. Вот эта селекция – оставить вокруг себя правильных людей, неважно ли это помощь, администрация, менеджмент, или это первые руки в медицине, которые должны отвечать за жизни людей, это то, ради чего ты живешь. Чтобы так же, как твоя семья, ты хочешь получать наслаждение каждый день от того, что связано с твоей семьей. Точно так же моя работа – это моя семья, потому что мы проводим на работе с вами гораздо больше времени, чем в семье.
0: Это правда.
1: И поэтому есть селекция, ежедневная селекция людей, которые рядом со мной, людей, которые занимаются менеджментом или занимаются медициной. Со мной была здесь доктор Ева Рубин. Вы понимаете, что таких врачей на Белом Совете нет, не родились больше.
0: Она очаровательная, во-первых, женщина.
1: Ну, мы сейчас не только говорим о ее внешних способностях. На самом деле, я каждый раз заново поражаюсь ее вот этой вот неповторимой коммуникации и возможности соединиться с любым человеком. Угу. После того, как происходит первый контакт, мы стараемся вот делать то же самое одинаково. И постоянно мы находимся в таком вот, знаете, пребываем в статусе селекции, который не... И мы должны знать, что сегодня лучший вот этот человек. А завтра это уже совсем другой человек. И мы перестали говорить о том, что есть специалисты в каких-то дисциплинах. Есть больше сегодня специалисты в каждой конкретной болезни. Угу. И когда вы будете вести медицину вот так, что человек должен получить не специалиста, отвечающего за дисциплину, а специалиста, отвечающего за его болезнь и за первые руки иногда в мире, иногда в его стране, вот тогда это будет успех. Неважно, чем закончится, скажем, тот или иной клинический случай, но важно, что человек выйдет и скажет: «Я сделал для себя все». Угу. Я больше никто ничего сделать не может. Вот в этом состоянии, когда мы живем в 26-м году, в 21-м веке, есть определенные возможности технологические. Мы возможности имеем какие-то ресурсные, человеческие. И это невозможно на сегодняшний день, скажем, прыгнуть выше. И поэтому мы говорим, мы этим сделали top of the top. Выше этого не может сделать никто. Вот эта цель – работать в системе, работать с людьми, которые дадут этому пациенту, обратившемуся к нам, лучшее. И пребывать в этом состоянии, и получать от этой жизни и от работы удовольствие.
0: То есть для вас очень важен авторитет тех специалистов, которых вы предлагаете человеку, к вам обратившемуся. Тогда следует вот какой вопрос. К вам обращаются с какими-то тяжелыми уже случаями, или вы помогаете, ну, я не знаю, допустим, человек в начальной стадии, там, да, я знаю, что вы за профилактику, за то, чтобы определить заранее и потом не лечить тяжелый вариант.
1: Мариночка, очень хороший вопрос вы задали сейчас, потому что люди сами очень часто не понимают, что мир меняется, и мы больше не хотим направлять медицину, во всяком случае, как доминанту, направлять медицину на больного человека. Мы хотим направить ее на здорового человека. Это обойдется гораздо дешевле этому человеку. Дешевле не только в финансовом смысле. Это дешевле во всех смыслах, в энергетическом, во временном, вы понимаете, в духовном.
0: В затрате на здоровье.
1: В затрате на все. Если мы направляем, и человек бы сам направил медицину на здоровье и на свое здоровое состояние, мы бы получили сокращение всех затрат. Но человек это не понимает. Потому что в нашем менталитете совершенно другое правило в мозгах.
0: Дожидаемся.
1: Пока все хорошо, да. Это мы делаем вот так. А! Вот это «а». Это каждый день живет в нас. Сегодня все хорошо, и ночью мы не проснулись. Я каждый день говорю людям вещи, которые я боюсь говорить. В нашей общине был такой, вы говорили со мной до студии, что людям очень будет интересно о примерах. Если сейчас нас слушают такие люди, которые знали Исхака Ягудаева, это самый известный стендапист в еврейской общине, который был в Израиле. Этот человек проводил вечера, этот человек вел большие такие юмористические концерты, и он ведет юбилей моего отца, 65 лет. И вдруг он подходит и говорит мне в Тель-Авиве, в зале: «Доктор Барак, когда я говорю, меня вот здесь давит». Угу. Он мне это говорит в 8 часов вечера. Вы понимаете, я сейчас называю вещи из жизни. Угу. Моему отцу юбилей 65 лет. Я ему говорю: «Ицхак, вот сегодня ты должен сделать коронарную ангиографию, не завтра. Потому что это признак тяжелой коронарной симптоматики». Он ночью умер. Это из жизни, понимаете? Я иногда сам боюсь себя, потому что люди пренебрегают. Люди говорят: «А, авось!» И они умирают, потому что они не понимают, что завтра будет поздно. И никто не делает ничего иногда, для того, чтобы роковое осложнение для здоровья, для жизни отсрочить, отдалить или предотвратить. Поэтому мы сегодня живем вот в таких жизненных примерах и говорим: давайте поменяем лечить больного, то есть reactive medicine, на то, чтобы предотвратить болезнь. Mm-hmm. То, что мы называем proactive medicine, то это совершенно другое направление. Mm-hmm. А человек говорит: как это так? Я пойду, я здоровый. На кой черт мне нужна вот эта проверка? Вы понимаете, мы ничего не можем предотвратить сегодня. Мы не можем предотвратить. Особенно, если мы говорим про онкологию. Мы сегодня победили только один рак. Вы понимаете? Я могу вас спросить, какой? Для меня важен ваш ответ, Мариночка. Потому что вы женщина, и мы победили только один женский рак. Но это было, во всяком случае, лет 10 назад. А сейчас уже поняли, что это не только женский рак. И что вы думаете? Это рак шейки матки, который был абсолютно связан, абсолютно, с вирусом папилломы. В мире родилась вакцина, кстати, это Нобелевская премия, которая предотвратила на 100% рак шейки матки. Когда-то это было 2 вируса из 120 вирусов папилломы. И эти 2 вируса вошли в эту вакцину. Затем это стало 4 вируса. Вакцины было в мире только 2. Гардасил и Царварикс. Сегодня это 9 вирусов. Раньше делали пап Николау. Вы помните по советским временам еще?
0: Ну,
1: а
0: да.
1: Сейчас уже и в Америке это тоже было. Мазок пап Николау. Он просто потерялся. Он ушел в прошлое, потому что мы ищем канцерогенный вирус в непосредственной ткани слизистой женских органов. Если мы находим, женщина, которая уже инфицирована, должна получить вакцину, она уже не предотвратит рак, но она разовьет его позже. Но если девочка, поэтому во всем мире сегодня мы решили проводить эти вакцинации до 15 лет. Почему? Потому что девочки находятся в своих рамках. Это школа, это садики, где можно контролировать детей. Можно знать, что она еще не ушла туда, где мы за ней потеряем контроль. Так вот, эти вакцинации спасли жизнь. Мы победили только один рак. Потом стало ясно, что это еще и раки у мальчиков. Раки полости рта. Раки горла. От чего умер великий Фрейд? Умер от рака языка. Это то, что связано с папилломовирусом. И поэтому мы хотим сегодня направить медицину на здоровых людей и предотвратить опоздание, не предотвратить болезнь, вы понимаете? Мы хотим поймать эту болезнь рано, когда она будет curable, то есть она может быть полностью излечена, и человек живет 100 лет. Иначе это случай, который заработал себе такую стадию, самых частых 2 патологии в мире, которые убивают человечество, это кардиоваскулярная смерть, инсульт, инфаркт, и это онкология. То есть мы не можем уже на каком-то этапе, мы уже не можем этого человека вылечить. Мы только можем немножко продлевать ему жизнь. И так или иначе, от тех или иных осложнений люди умирают. А мы хотим сегодня предотвратить и поймать рано эту болезнь, когда мы ее, в принципе, вылечим и мы дадим человеку жить, жить еще десятки лет.
0: Вот,
1: вот это то, что в мире меняется.
0: Вся надежда на Израиль, доктор, честно вам скажу. Потому что, знаете, вот как была шутка, если с самолета репатриант спускается, и у него в руках нет скрипки, значит, он пианист. А все остальные – врачи. Вот такая концентрация умнейших золотых голов в Израиле. Технология, нанотехнология, инженерия. Я уже не говорю про военную отрасль, да? Но вот вся надежда на то, что неужели онкологию нельзя, доктор, победить. Существуют даже конспиративные всякие предположения, что специально тормозят и не дают, дескать, развиваться вот этим открытием, чтобы людей лечить, чтобы с них брать деньги и так далее. И тому подобное. Но неужели нет никакой надежды, что когда-нибудь это горе, эту трагедию сможет человечество пережить?
1: Мариночка, мы с вами жили 100 лет назад, мы жили с вами 50 лет. Никто не жил больше. Мы сегодня живем 100 лет. Сегодня мы имеем почти 1% онкологии в популяции населения. Чуть меньше. Скажем, почти один человек. Угу. Чуть меньше. Почти один человек на 100 болен онкологическим заболеванием. Через 30 лет мы получим рост почти на 20% выше. Это аналитики, которые с Америки, с Израиля это
0: прогнозируют. 100 плюс 20 получается 120.
1: Да, но это еще и по другой причине. 120 еще и потому, что в Израиле, взяв суду, вы не можете до 100 лет ее вернуть, поэтому живем до 120. Но вот теперь смотрите, мы с вами говорим о том, что мы можем жить больше 100 лет, потому что мы создаем скрининги. Давайте людям дадим понять, так что же им нужно делать? Давайте обратим их к тому, чтобы они пришли на свою защиту жизни и проснулись, и не в возрасте 60 и 70 лет, а тогда, когда они сядут за стол с профессионалом, мы уделим внимание каждому человеку буквально 20 минут, и этот человек поймет, с какого возраста и в каком режиме это комплексная проверка должна быть проведена. Это и называется скрининг. Теперь мы получили скрининги у детей. Вы понимаете, что дети болеют и тоже умирают? Мы получили скрининги у беременных женщин. Что такое скрининг беременных женщин? Мы знаем, что есть 3 скрининга, даже не один. Это первый триместр, второй триместр и третий триместр, где мы видим пороки. Каждый триместр – это свои пороки. Если мы с вами приезжаем сегодня в страны Африки и видим сплошь и рядом пороки, это болезни, потому что никто никогда в жизни им не делал никакой внутриутробный ультразвук. Никогда в жизни им никто это не сделал. Сплошь и рядом мутации,
0: так
1: пороки сердца и прочее.
0: Они же еще и не слушаются. Ведь сколько, вспомните, была вот эта эпидемия, когда AIDS возник, да? Все равно никаких не
1: Мариночка, извиняюсь, защищающих. Я хочу сказать, что в вашей студии я рассчитываю, смотря в эту камеру, на людей, которых мы называем compliant patient, если они уже patient. То есть это люди, которые имеют мудрость, которые имеют IQ. Это ваши люди, ваши студии, это не Африка и не, скажем, область какая-нибудь в Кашкадаринская в Узбекистане. Мы говорим о том, не хотя никого обидеть, я говорю о том, что люди,
0: мы призываем,
1: которые, наоборот, люди, которые слушают сегодня вас и имеют достаточный интеллект, чтобы защитить себя, мы хотим, чтобы эти люди были направлены и нацелены на одну встречу с специалистом скрининга, который в каждом конкретном случае до создания семьи, во время беременности, детский возраст, молодой возраст, на каждую группу мы создали сегодня свои скрининги, которые защищают жизнь, потому что вы не можете сегодня со мной поспорить в том, что умирают не только 70, 80, 90. Мы сегодня видим молодые смерти.
0: Да, к сожалению.
1: Вы понимаете, с сумасшедшей скоростью прогрессирует в отношении возраста и молодеет рак кишечника и прямой кишки. Это просто эпидемия. Эпидемия. Вы заходите в отделение терапии в Израиле, вы сплошь и рядом видите 17, 18, 25-летних, которые лежат с метастазами рака кишки.
0: Ужас.
1: Это не тот ужас, который вы увидите, когда вы зайдете в отделение, как вот мы сейчас с вами говорим, и очень тяжело в это поверить. Те, кто не сталкивается с этим каждый день. Поэтому мы строим сегодня на все категории человечества, мы строим свои скрининги. Этот институт – это самое большое дело моей жизни последние 30 лет – направить медицину на здоровых людей. А я, когда разговариваю с людьми, вы знаете, у меня ощущение, что две жизни в кармане, они держат запасные.
0: А вот можно мы с этой фразы начнем вторую половину нашей сегодняшней встречи, доктор? Тем более,
1: отдыхаем.
0: Что подоспел номер телефона 646-972.
1: Слава Богу, помощники заработали.
0: 0044. Мы обязательно напишем это для телезрителей на наших экранах, а для радиослушателей я неоднократно повторю. Доктор Роман Барак в нашей студии.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
0: Солнце своей творческой бригадой с Юрой Маглевановым во главе. Он у нас технический руководитель. Им можно перечислять других людей, которые над нами. Я всегда показываю на второй этаж, потому что там Грегори Дэвидсон, Сережа наш Голдберг. В общем, мы все присоединились к славе доктора Романа Барака. Почему? Потому что, мне кажется, доктор, во-первых, еще раз приветствую от всего сердца, от всех нас, от всех телезрителей, от всех радиослушателей, от меня лично. Вы человек такого обаяния и такой убедительности, понимаете, вот вам веришь в то, что...
1: А вы проверьте.
0: Я мечтаю полететь в Израиль, хотя бы просто полететь. Я
1: Мариночка,
0: так люблю Израиль.
1: Мариночка, вы же просто наша. Вы же просто наша актуалия. Это была актуалия или актуальность?
0: Актуальность, да,
1: актуальность.
0: Правильно?
1: Вы же наша.
0: Да.
1: Почему нужно так сейчас сделать землетрясение, какой-то ураган, чтобы туда полететь?
0: А вот, кстати, доктор, могу ли я задать вот какой вопрос? Ваш центр, как ни крути, находится в Израиле, да? Центр медицинских хоров, главным врачом которого вы являетесь.
1: Это частная практика.
0: Окей.
1: Это первые руки, скажем, Израиля в частном режиме. В государственном режиме, в которых я принимаю решение сделать тоже очень многие обследования и лечения, это государственная клиника Рамбам.
0: Рамбам я знаю.
1: Да.
0: К сожалению, у меня была ситуация в Израиле, не со мной лично, но с близким человеком, с мальчиком там, в общем, ну, там его подняли на ноги. Вот это я не хочу вдаваться в подробности, это не моя история, поэтому это то, что я могу сказать. Вот Адаса еще была, я помню, больница, и много других больниц, где потрясающие врачи. Вот это я усвоила, узрела и поняла.
1: Мариночка, я хочу добавить вот сейчас очень важный момент и замечание, что люди, как правило, нацелены на поиск больницы. Это глубочайшая ошибка, потому что вы должны понимать еще раз, что сделает погоду в жизни и в решении сделает конкретный человек. Никогда в жизни в одной больнице не могут сосредоточены быть лучшие мира сего. Это всегда будет, вы понимаете, во-первых, это будет мультиматериковый экспириенс, то есть это всегда люди, которые сидят в разных странах, и уже не говоря о том, что эти люди сидят в разных больницах.
0: Okay.
1: Не может быть так, что вы попали в одну больницу, в которой все самые лучшие. Это может быть одна рука работает лучшая в одной клинике, другая в другой клинике, поэтому нацеливать надо.
0: А вы все знаете их, правильно?
1: Я, может быть, не знаю все, но я знаю многое.
0: Uh-huh.
1: И вот в этом моя инфраструктура, которая позволяет человеку и в Америке, и в Европе, и в Израиле найти правильного и отвечающего за ту или иную проблему. Но никогда не нужно искать какую-то лучшую больницу. С этим можно очень долго спорить, но опыт, в конце концов, покажет, что в одной клинике не могут быть сосредоточены лучшие мира сего. Okay. Это всегда будет мультидисциплинарный и мультиматериковый опыт.
0: Вот мы сейчас с вами подошли к, наверное, самому главному вопросу, который интересует наших радиослушателей и телезрителей. Я еще раз, дорогие друзья, с удовольствием для радиослушателей повторю, а телезрители увидят это на своих экранах. Номер телефона, по которому вы можете задать вопрос после сегодняшнего выступления доктора Барака. Это центр Хариф. Хариф, вообще Хориф. Да, Хориф, наверное, это так гору Синай называли еще, я помню.
1: Это фисташковое дерево.
0: Так.
1: Это, вы помните, такой был у нас хребет Кармель.
0: Да.
1: Вот на хребете Кармель, на самой высокой точке, это ровно почти километр над уровнем моря.
0: Так.
1: В частности, это тянется от Хедеры и Зихрон-Яков, да, и к нам в Хайфу. На высоте этой горы Кармель когда-то была фисташковая плантация. Ее вырубили, и там заложили вот фундамент этой клиники, поэтому назвали Хорев, это значит в переводе фистук. А если мы говорим Хорев на к другим окончаниям, это уже зима. Так на иврите.
0: Да. Еще я читала, что гору Синай тоже так назвали. Ну, часть горы Синай, правильно?
1: Да, ну, были основатели такие наши. Вот знаете, Хориф, это и в Киеве такое было еще, поверье. Ну, так много, может быть, аналогий, но в конце концов наш Хорев – это фистук.
0: Как трактовать Тору? Да?
1: Да, совершенно верно.
0: Тора одна, трактовщиков много. Хорошо, дорогие друзья, обещанный номер телефона. Тра-та-та-та. Записывайте. Вот телезрители видят его на своих экранах. Это медицинский центр Хорев Хайфа. Это для этого медицинского центра. Повторяю, информация обрабатывается примерно двое суток. Да, может быть, раньше чуточку, да? Дорогие друзья, вы набираете 646-979-0044. Еще раз. 646-979-0044. Это телефон, по которому вы можете задать вопрос для вот этого международного проекта, который осуществляется в медицинском центре Хорев в Хайфе, это Израиль. Руководитель, главный врач центра, доктор Роман Барак, он с нами сегодня. И я думаю, что это не наша последняя встреча, доктор. Но у меня вот какой-то, какой-то совершенно практический сейчас вопрос. Не все, наверное, могут себе позволить, например, полететь в Израиль. Если, не дай бог, несчастье или какая-то проблема возникает у человека, живущего в Европе, или на территории там, России, Украина, Белоруссия, и они, кто-то может полететь в Израиль, а кто-то нет. Вот как быть им?
1: Звонить вот что мы для по этого этому делаем? Номеру? Что мы делаем для этого? Мы Израиль везем к вам. И не только Израиль. Мы везем к вам и ту же самую Европу, и много других специалистов, которые летают со мной по всему миру. Мы проводим поликлиники. И вот сегодня мы хотели просить вашего разрешения и благословения анонсировать следующий наш визит в Америку, в Нью-Йорк. Это будет 25 октября. И почему эта дата? Потому что мы в эту дату прилетаем уже с несколькими специалистами. Ну, я буду возглавлять эту делегацию. Но это такая возможность привести Израиль вот сюда. Привести нашу корпорацию, то есть корпорация, которая получила название MedUnion. То есть это союз нескольких стран. Это медицинский союз тех людей, которые вошли в нашу, в наш MedUnion для того, чтобы дать помощь людям. Это первые руки, еще раз, нашей страны и мира сего. И вот такой командой мы летим в самые разные точки планеты. И мы вот ближайший визит в октябре, конец октября, будем в Соединенных Штатах, в двух городах. Это Нью-Йорк и Майами.
0: Okay.
1: Я только сейчас вернулся из Майами к вам, и там уже это анонсировано. И мы еще раз говорим, что в эти даты, 25, 26, 27 октября, по телефону уже скажут точно локацию и все прочее. Но когда нет у человека возможности лететь в Израиль, к вам летим мы. Поэтому надо просто понимать, где мы находимся. Например, я прилетаю сегодня с Америки, вот ночью буквально, и у нас уже через два дня приемы в Ташкенте. 25 врачей летит со мной.
0: Вау.
1: Это количество людей, которых мы принимаем бесплатно. Бесплатно, потому что это дни, посвященные Дню независимости Узбекистана, а там я родился, это моя родина. Это почти 1000 человек бесплатных приемов. Это уже, вы понимаете, такие проекты, которые идут между государствами.
0: Мы
1: а
0: очень
1: в целом,
0: рады.
1: В целом, конечно, это коммерческий проект в любом случае, где элементарная плата за визит в другой стране или у себя дома, это возможность не лететь в Израиль на первом этапе, потому что 90% объема обследований и лечений можно провести на месте. Даже если это не Америка, а уж тем более в Америке. 90% популяции, которая обратится к нам, мы поможем на месте. Здесь мы скажем, что делать, какая должна быть рука, которая ведет и отвечает за тот или иной процесс, какой должен быть абсолютно точный спектр протокола лечения, как часто за этим человеком нужно наблюдать, это follow-up, когда будет следующий визит, через месяц, через полгода, как это все будет абсолютно так вот, знаете, контролироваться, все это броуновское движение. На все эти вопросы отвечает второе мнение, когда мы прилетаем сюда, либо второе мнение онлайн, когда человек может услышать профессора на видеоплощадке по Zoom, по видео WhatsApp, по видео FaceTime. Все площадки приемлемы, чтобы человек увидел нас, наших
0: вот
1: людей,
0: ли,
1: наших профессоров.
0: Может ли простой наш телезритель и радиослушатель RTN и Davidson Radio, люди, которые слушают и вас сейчас, в частности, по телевизору,
1: позвонить
0: по этому номеру 646-979-0044, нужно предварительно записаться, потому что может быть паломничество, я думаю. И вы, наверное, распределите еще раз, дорогие друзья, в районе 25 октября доктор Роман Барак с огромной командой высочайших специалистов приезжает в Америку. Правильно я говорю?
1: В том числе и американских специалистов здесь.
0: Да.
1: Одна из них, доктор, которая была с вами в студии, с нами в студии, доктор Ева Рубин,
0: такие
1: которая отвечает
0: отзывы
1: на свои вопросы. Точно так же мы видим, какие аншлаги
0: она
1: набираются.
0: Она пульмонолог, да.
1: Она пульмонолог. Но аншлаги сегодня это не только в пульмонологии, это онкология, это неврология, это ортопедия, это глаза, это уши, это кожа. То есть это болезни в этих специальностях мы заполняем 100% поликлиники. Не остается места у этих специалистов, когда мы ведем приемы, как правило, по несколько дней. И в день один врач может посмотреть не больше 15-20 пациентов, не больше того уровня людей, которые смотрят. Это тоже напряжение огромное. Но на выездах мы смотрим вот такое количество людей. Это возможность, которая предшествует необходимости поехать в Израиль, когда эту необходимость решает для себя сам человек. Не мы. Мы говорим только, что мы предлагаем. Здесь можно сделать все в режиме вашей поликлиники, так называемой иншуренса, но это возьмет время, это возьмет другое совершенно, другую бюрократию, организацию. Все то, что здесь делается иногда за месяцы, и у нас в Израиле в рамках нашей поликлиники, мы сегодня на базе проекта, который мы сейчас с вами рассказываем, делаем за 1-2 дня. Человек получает ответ на два вопроса. Что он имеет и как ему жить дальше?
0: Я поняла. Значит, вот меньше всего хочу сказать, что там бюрократия, доктор выписывает таблетки и все. Знаете, как люди очень любят пожаловаться, да, на то, что вот я пошел к американскому врачу, он мне выписал там от сердца это, от там коленки это. И один другого не обращает внимания часто, да, на то, что было предыдущим доктором выписано. То есть правильно я поняла, что вы делаете комплексное обследование вообще человека, да, легкие, сердце, внутренности, или вы выслушиваете его жалобы?
1: Вот сейчас, Мариночка, снова касается того, о чем говорил я. То есть нам нужно 20 минут с каждым человеком, что даже если он не имеет никакой жалобы, мы скажем ему в этом возрасте, вот в таком статусе, в котором этот человек мужчина или женщина, да, его возраст и прочие риски, риски его болезней, наследственность, экология, сопричастность к тому или иному бизнесу, сопричастность к той или иной профессии. После того, как мы это все получаем и заполняем себе эту карту, мы говорим, что человеку нужно сделать. Вы понимаете, это, в конце концов, еще раз дорожная карта, как он должен жить дальше. Но, в конце концов, мы с вами уже тысячный раз повторяем, что люди не расположены к такому вот ведению своей жизни и своего здоровья. Они больше склонны к тому, чтобы сделать бизнес, заработать деньги, пока молодые, что-то успеть, куда-то полететь, где-то удовольствие получить. Вот это удовольствие получить намного важнее, чем защитить свою жизнь. Это парадокс. Это парадокс, с которым я сталкиваюсь каждый день на этапе, когда мы уже говорим, что мы этому человеку помочь не сможем. В каком смысле? Мы всегда можем помочь человеку, но я говорю сейчас в отношении спасения жизни. Очень часто мы говорим, этот человек не может быть вылечен. Мы можем продлить ему жизнь. Поэтому еще раз, снова, проснитесь, господа, обратитесь за тем, чтобы понять, как вам жить дальше. Раз. Второе. Вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что обратятся-то больные люди. И у этих больных людей не одна проблема. У них 3, 4, 5, 6 смежных. Одна от другой независимых, либо одна из другой связанных проблем, которые требуют разных специалистов. Скажите мне, Мариночка, вот вы как человек, как землянин, вы очень часто видели людей, которые сказали вам, что они были больны, они пришли в клинику, они сели за стол, за которым сидело 8 разных профессоров,
0: нет,
1: и час над ними делали дискуссию.
0: Нет.
1: Так вы не услышите такое никогда. Это никто не умеет делать, никакая профессиональная больница. Это не значит, что один доктор Барак что-то может. Это очень трудно. Получится, скорее всего, вот такое, что он либо должен сильно заболеть, чтобы прийти, к примеру, в онкологии на то, что называется тумор-борд. Тумор-борд сидит. Онколог, гинеколог, хирург, гинеколог, радиолог, врач изотопной диагностики. Там, может быть, это люди, которые причастны к другим еще. Тумор-борд – это все те специальности, которые должны обсудить. Его надо оперировать, его надо облучить, или его надо вести на протокол хемотерапии или это иммунотерапия, это тумор-борд собрать, к сожалению, я бы не хотел ни над одним человеком, когда уже там мы лечим что-то паллиативно.
0: А что значит люди, паллиатив?
1: А это значит, что без излечения. Паллиативно – это значит, что без хорошего конца. Хэппи-энд там не будет. Это палляция. А курабельность – это излечение. Вот этот тумор-борд собирается уже в таких случаях, когда все очень далеко зашло, вы понимаете? А дать человеку в ежедневной практике 3, 4, 5 специалистов, посадить и обсудить это все вместе, этого не происходит в сегодняшней медицинской практике. Точка.
0: Вот не ставьте пока точку, потому что вы заговорили об онкологии, и мы с вами в беседе по телефону затронули вот эту тему, что вы планируете в рамках вашей премии «Золотой Гиппократ» премировать врачей-онкологов. Вы не отказались от этой идеи?
1: В 2000 году это все началось. Вот там стоят люди, которые присутствовали на первой церемонии Золотого Гиппократа. Завод за стенкой, за дверью вашей, слушая меня, сейчас понимают, что я говорю, что не просто воздух. Значит, с 2000 года это началось. В 2019 году это все остановилось из-за короны. Угу. Мир был парализован. Угу. Родина премии в Израиле, в ученом совете. Мы сегодня имеем 186 стран мира в этой коллегии выборной оргкомитета Золотого Гиппократа.
0: А то есть по врачу от каждой страны, а если вы говорите 10 человек, это же уже очень много.
1: Мы никого не обижаем. 186 стран, Мариночка, мы награждаем 10 ведущих врачей планеты. Каждый год это новая страна и новая специальность.
0: Okay.
1: Но остается еще, скажем, сколько? 176 стран. Мы называем каждой стране лучшего. Угу. То есть 10 лучших в мире.
0: А судьи кто?
1: А судьи — это слепым методом выбирается 25 президентов медицинских ассоциаций в каждой конкретной профессии. Всех их приглашают в ученый совет Израиля. И по строгим критериям, которые созданы, это участие в каких-то больших конференциях, мировые и международные патенты, это написание таких отдельных частей, текстбуков, которые читает и учит весь мир. Это очень много критериев. Эта коллегия решает, кто будет первым в мире, кто будет вторым, кто третьим, кто четвертым. Десятка лучших мира. Мы назвали эту премию не финансовой. Почему? Вы понимаете, я попал в точку и в сердце всех врачей, когда каждый хочет стоять среди десятка
0: лучших. Получить это звание, да.
1: Хочет сказать, что он лучший в десятке лучших мира.
0: Умно.
1: Топ-десятка. Вот эта вот топ-десятка, она сегодня и в медицинских учреждениях, например, называются лучшие больницы. Опять-таки, это неправильно искать лучшую больницу для, скажем, своего здоровья и спасения жизни, но такое понятие сегодня есть. Лучшая больница мира. Так вот, мы называем 10 лучших врачей мира, и мы называем лучшего в каждой стране. Кто судьи, вы уже поняли, что это действительно тоже элита. И это может быть, кстати, президент какой-то даже третьей страны в медицинской ассоциации. Потому что в медицинской ассоциации сегодня в Всемирной организации здравоохранения 212 стран. Из них 186 с Израилем дружат.
0: Ой.
1: Вы,
0: ну,
1: понимаете, благодаря
0: хорошо.
1: Этой премии.
0: Вау.
1: И очень часто ко мне подходили, скажем, министры иностранных дел того же Израиля и других стран. А что, доктор Барак, где это секрет вообще? Как это делать, вот этот мир и дружбу? Вот это вот и есть секрет. Так вот, в 2019 году, когда это все остановилось, мы не могли продолжить из-за короны. Потом у нас был, вы сами знаете, был военный период, связанный с войной там, с войной тут. И все это как бы парализовало. И вот на 27-й год мы планируем уже тех онкологов, которые избраны. И тогда уже они должны были в Нью-Йорке быть награждены. И это было уже практически объявление места, объявление всех приездов.
0: Это будет на следующий год. Зная вас, это будет.
1: Это будет на следующий
0: год. Мы просто должны заканчивать, доктор. Я вот все-таки шкурный вопрос для тех, кто сейчас нас слушает и смотрит. Территориально, примерно в Нью-Йорке, когда вы приедете?
1: Вот, Квинс.
0: В Квинсе.
1: Да, Квинс, офис, который уже мы обозначили.
0: Так.
1: Мы уже там принимали.
0: Так.
1: Буквально вот месяц назад. Там состоялись приемы, десятки людей пришли туда. После тех встреч лекционных, которые мы провели. И в этот раз точно так же будет академическая программа и будет практическая программа. Кто хочет понять, кто мы и что мы, придите на встречу, которая не обязывает ни к чему. Мы не продаем билеты на наши лекционные встречи. Будет объявлено, где мы, когда мы. После этого возникает, как правило, бум такой, знаете, и поток реакции на просьбу получить второе мнение.
0: Самое главное, дорогие друзья, запишите номер телефона 646-979-0044. Даже если этот номер вам не нужен сейчас, пусть он будет все равно
1: у вас в базе данных.
0: В базе данных или на бумажке по-простому, да?
1: Мы не знаем, что завтра случится.
0: Вот именно. И просто, если у вас есть вопрос, оставьте короткую информацию о себе и номер телефона.
1: И вам... и дайте шанс самим себе. Мы свой шанс уже проверили.
0: Да, доктор Барак звучит очень убедительно. Я вас обожаю, доктор, несмотря на наши короткие
1: Скажите,
0: встречи.
1: Умножение вы не забыли еще?
0: Нет.
1: Нет? Так вот умножьте, пожалуйста, ваше обожание. В 10 раз это мое обожание вас. Спасибо за эту честь быть рядом с кумиром мира сего в вашем творчестве.
0: И Брежнева.
1: Вы понимаете, Брежнев здесь был. Брежнев! Спасибо за то, что имею право быть с этими людьми
0: Спасибо, доктор.
1: Рядом. Спасибо, Мариночка.
0: Спасибо. Будьте здоровы, мы вас очень и очень ждем.
1: Любим вас, молимся за вас. С Новым годом и счастья и здоровья.
0: Спасибо.
6: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
7: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
9: Йорки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
13: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.

0: 28 сентября 1968 года песня группы Beatles «Hey Jude», посвященная Полу Маккартни, сыну Джона Леннона, Джулиану, возглавила хит-парад США на 9 недель. И прозвучала, дорогие друзья, в нашей программе «Мысли вслух», которую веду я, Марина Левинсон, со своей творческой бригадой, во главе с Юрой, нашим режиссером. «Hey Jude». Мы продолжаем нашу с вами встречу и... продолжая опять вот этот флейвор, этот вкус, это послевкусие после встречи с доктором Романом Бараком, который на меня произвел колоссальное впечатление, эмоциональное, зрительное, даже перспективы для тех людей, которые нуждаются в помощи, в second opinion, то, что мы называем, да, во втором мнении, а может быть, в третьем и четвертом. И вот сейчас, ну, рекламное, наверное, объявление, но очень важное. Вы его, пожалуйста, просто запомните. Вдруг... кому-то оно будет необходимо. У жителей Нью-Йорка и Майами появилась уникальная возможность получить консультации ведущих специалистов израильской медицины, не выезжая за пределы США. Медицинский центр Хорев совместно с медицинским комплексом Рамбам в Хайфе предоставляет пациентам всего мира онлайн-консультации и возможность получить профессиональное второе мнение, second opinion, о чем я только сейчас сказала. Теперь внимание. 21-22 октября израильские специалисты будут принимать пациентов в Нью-Йорке. 25-26 октября в Майами. Онкология, неврология, ортопедия, сложные диагностические случаи. Программу координирует главный врач медицинского центра Хорев доктор Роман Барак. Пусть вам эта информация никогда не понадобится, но если вдруг кому-то нужна помощь и еще одно мнение высококлассных специалистов Израиля, пожалуйста, запомните, 21-22 октября – это Нью-Йорк, и 25-26 – Майами. Но мы будем по мере возможности в разных программах вам все время об этом напоминать. Для тех людей, которые хотят доверить свое здоровье, получить второе мнение от высококлассных специалистов. Ну и вы услышали песню Beatles «Hey Jude», о которой я уже сказала. Это в 68 году было 28 сентября. И повторю, что Пол Маккартни посвятил эту песню сыну Джона Леннона, Джулиану. И она возглавляла хит-парад США на вот, ну, 9 недель, наверное, это очень долго. «Hey Jude». Ну и мы продолжаем этот час, вспоминая людей, которые родились в пределах 27 сентября, а стало быть, 28-го. Надежда Дурова родилась 27 сентября, 28-го. Ушла из жизни в 1866-м. Русская кавалерист-девица, как ее называли, офицер, участница Отечественной войны 1812 года, писательница, она потом книгу написала. И мы с вами сейчас послушаем песню давным-давно из кинофильма «Гусарская баллада». Режиссер молодой тогда Эльдар Рязанов, музыка Тихона Хреникова, слова написал Александр Гладков. А в кадре вы увидите Юрия Васильевича Яковлева, Ларису Голубкину, Николая Крючкова и очень многих замечательных советских артистов. Коротенькая песня. «Давным-давно».
1: Ведет нас жизнь дорогой ближе, смеяться, плакать и не

0: надраться. Бутылок многих, очень многих видел дно, но не случалось больно влюбляться.
1: Давным-давно, по моим ушам.
2: Герою пышными усами, навеки сердце мной дало. Давно ли были мы врагами?
3: Пройдут года, но вот издали минувших лет мелькнет одно

Я еще раз с большим удовольствием напомню, что это был фрагмент из фильма «Гусарская баллада». Тихон Хреников сочинил музыку. И просто мы вспоминаем...

И потом, когда они встречаются на фронте, можно сказать, да, как в военных обстоятельствах, они влюбляются друг в друга. Пересмотрите этот фильм «Гусарская баллада». Ну, а мы вспоминаем тех людей и те события, которые произошли вокруг 27 сентября. Вот, в частности, 28 сентября 1803 года родился Проспер Мериме. Умер в 1870-м. Французский писатель, переводчик. Давайте в подтверждение его гения, его таланта послушаем Кармен Хамабанера. Бизе сочинил музыку на его произведение. Исполняет это произведение Анна Катерина Антоначчи в The Royal Opera. Как вы знаете, это британский классический оперный театр. Ну, а Анна Катерина Антоначчи – это итальянская певица, сопрано и меццо-сопрано. Наслаждаемся.

Вот насладились Кармен, произведение Проспера Меримея, у которого 28 сентября день рождения, и, конечно же, мастерством Анны Катерины Антоначчи, которая итальянка, пела в английской, британской Royal Opera, и Испания тут замешана, да, вот я всегда возвращаюсь к интернационалу, каким бы, может быть, грозным словом нам это не казалось после советского социалистического реализма, но я призываю к тому, чтобы люди всех стран соединялись и исполняли произведения великих мастеров. Вот, наверное, великим мастером можно назвать и Алексея Каплера, у которого 28-го тоже сентября 1903 года он родился, ушел из жизни в 1979. Так вот, Алексей Каплер – советский кинодраматург, писатель, педагог, телеведущий. Мы сейчас с вами послушаем песенку о морском дьяволе из фильма «Человек-амфибия». Автор сценария Алексей Каплер, режиссер Геннадий Казанский, Владимир Чеботарев. Музыку сочинил Андрей Петров, наш любимый, а стихи Соломон Фогельсон. Поет это произведение Нонна Суханова, в кадре Нина Большакова и красавец Фогельсон.

нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно. Сниматься по местам, стоять, эй, на румбе-румбе-румбе так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

Алексей Каплер, сценарист этого выдающегося шедевра, не побоюсь этих громких слов, «Человек-амфибия». Вот он родился, напомню, 28 сентября 1903 года. У Алексея Каплера с дочкой Сталина были отношения. Мы не знаем, насколько глубокие они были. Дочке Сталина тогда было 17 лет. Он был гораздо старше ее. Как говорят историки, они просто встречались, беседовали. У нее была тяга к знаниям. И об этом узнал Сталин. Доложили. И Каплеру, уж я не помню под каким предлогом, наверное, иностранный агент, как теперь тоже модно, его посадили на 5 лет, Каплера. Он отсидел и вернулся в Москву. А ему было предписано не возвращаться ни в коем случае, не имел права быть в Москве, как осужденный, да, как говорят люди, которые там побывали. Так вот, осужденный не мог появляться в Москве, а он приехал. И, по-моему, даже предпринял попытку встретиться со Светланой. И ему дали еще 5 лет. Короче говоря, человек свое отсидел. Я, дорогие друзья, перед первым перерывом в этой части еще раз напомню, что у жителей Нью-Йорка и Майами появилась уникальная возможность получить консультации ведущих специалистов израильской медицины, не выезжая за пределы США. Медицинский центр Хорев совместно с медицинским комплексом Рамбам в Хайфе предоставляет пациентам всего мира онлайн-консультации и возможность получить профессиональное второе мнение, second opinion. У нас здесь, в Америке, 21-22 октября, 2 дня, израильские специалисты будут принимать пациентов в Нью-Йорке, а 25 и 26 октября в Майами. Онкология, неврология, ортопедия, сложные диагностические случаи. Программу и весь проект координирует главный врач медицинского центра Хорев доктор Роман Барак.

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
2: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка. Все это можно изменить. В бруклинской клинике Golby & May вы

на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

Гранде, так называлась эта песня, которую сочинил и спел Пепино Гаглиарди, а была она посвящена тому, что 28 сентября 1924 года родился Марчелло Мастрояни. Ушел из жизни в 1996-м. Итальянский, выдающийся актер, лауреат многочисленных кинопремий. И вот это «Un amore grande» песня «Великая любовь», да, и Пепино Гаглиарди был вдохновлен творчеством Марчелло Мастрояни. И как говорит нам история, папа Марчелло Мастрояни был итальянцем, а мама Ида имела еврейские корни. Да-да-да, что там и Белоруссия, и Украина, и она очень долго это скрывала, то есть недолго, даже не то слово, она оставила завещание, письмо, которое просила вскрыть после ее ухода из жизни, и вот она рассказала своему сыну Марчелло Мастрояни, что она не чистая итальянка, а у нее вот еврейская линия, да, и что Марчелло Мастрояни наш человек, можно сказать и так. Окей, как бы то ни было, выдающийся человек родился 28 сентября 1924 года. И мне сейчас очень хотелось бы вслед за итальянской киноиндустрией обратиться к французской. Конечно, она поет, ну, прямо скажем, не как Кабальеро или Образцова, но эта женщина, эта актриса имеет свою полку в международном кинематографе. И совсем недавно она ушла из жизни, в 2025 году, а родилась 28 сентября 1934 года Бриджит Бардо, французская киноактриса, певица, фотомодель. Она сейчас исполняет «Moi, je joue», «Мой ход» или «Я играю». Музыка Жерара Буржуа, стихи написал господин Жан-Шак Ривьер. Примерно так мы перевели с Саней Лещенко. «Я хочу завоевать это сердце. Ты знаешь мою игру наизусть. Тогда защищайся. Я обещаю тебе, я выиграю. Ты моя игрушка». Слушаем и смотрим.

такой след в мировом кинематографе Бриджит Бардо. Дорогие друзья, я лишь напомню, что у жителей Нью-Йорка и Майами появилась уникальная возможность получить консультации ведущих специалистов израильской медицины, не выезжая за пределы США. Медицинский центр Хорев совместно с медицинским комплексом Рамбам в Хайфе предоставляет пациентам со всего мира онлайн-консультации и возможность получить профессиональное второе мнение, second opinion. Вот сейчас, внимание, 21 и 22 октября израильские специалисты будут принимать пациентов в Нью-Йорке и 25 и 26 октября в Майами. Онкология, неврология, ортопедия, сложные диагностические случаи. Программу, весь проект координирует главный врач медицинского центра Хорев доктор Роман Барак. Мы, дорогие друзья, продолжаем нашу программу. У нас, конечно, много задуманных музыкальных номеров, но обязательно должны вспомнить, что Лилия Амарфи ушла из жизни в 2010 году. Лилия Амарфи – актриса театра оперетты. И очень в молодом возрасте ушла. И вот когда я разговаривала с людьми, поклонниками театра оперетты и вообще этого жанра, и все называли Татьяну Шмыгу и Лилию Амарфи. Родилась в 49-м, ушла из жизни вот очень рано. Актриса оперетты, народная артистка РСФСР. Ария Сильвы. Частица черта.

Вот мы продолжаем нашу программу, и я сейчас посмотрела, что, оказывается, Кальман, который автор музыки сочинил, вообще Сильви Имре Кальман, его настоящая фамилия Капштейн, в Австро-Венгрии, он родился в Венгрии, да, и когда началось вот это фашистское нашествие, он решил уехать из страны, и очень многих не выпускали, но нацист, который стоял на страже на границе, он спросил: «Господин Кальман, а вы не тот ли, вот вы и Капштейн, и Кальман, не тот ли человек, который писал вот эти вот опереты?» Он говорит: «Да, я это и есть, вот тот самый». И он его выпустил. И он остался жив, вот Капштейн Кальман. А перед этим, когда он узнал, что практически вся семья его погибла в гетто, которых расстреляли, он потерял сознание и чуть не умер. Вот такая была история выдающегося композитора Имре Кальмана. Что ж, мы продолжаем нашу программу. 28 сентября 2019-го ушел из жизни Марк Захаров. Родился в 1933-м. Советский и российский режиссер театра и кино, актер, сценарист, педагог, литератор, общественный деятель. Давайте с вами, мы очень долго думали со своей творческой бригадой, какую взять песню или произведение. И нам так хотелось немножко улыбнуться. Давайте вспомним формулу любви. Песенка «Uno, uno, uno, momento». Музыка и слова, если можно так сказать, Геннадия Гладкова, хотя исполнители Александр Абдулов и Семен Фарада, говорят, добавляли свои междометия в это музыкальное произведение, незабываемое.

женщине о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала, пока не дождалась. Она сбросилась в последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент. В общем, все умерли.

и дверь захлопнулась. И красивую молодую девушку с собой увели не эти два героя, Александра Абдулова и Семена Фарады, а совсем-совсем другой герой или персонаж. Uno, uno, un momento. Что ж, продолжается наша программа 27 сентября 1822 года. Жан-Франсуа Шампольон сообщил о расшифровке египетских иероглифов. 1825 год. В Англии началось движение по первой общественной железной дороге. Паровоз, который сконструировал Джордж Стефенсон, провез поезд с пассажирами. Их было 450 со скоростью 24 км в час. Это очень медленно. 1991 год. 22-й чрезвычайный съезд ВЛКСМ решал единственный вопрос о судьбе комсомола и принял решение о самороспуске. Так что мы с вами вышли из этой организации, да? Ну и 27 сентября 1947 года родился Мит Лоуф. В прямом переводе это как мясная буханка, да? Настоящее его имя Марвин Ли Эдей. Умер в 22-м году. Американский рок-певец, актер кино, театра. Мит Лоуф исполняет вот эта группа композицию «Bet Out of Hell». «Быстро отсюда убеги, исчезни», автор Джим Стайман. Вот я, вы знаете, умышленно настаиваю на том, чтобы это сегодня прозвучало, и вы посмотрели. Вот герой этой группы, Мит Лоуф, он родился толстеньким таким. И еще папа, когда посмотрел и сказал: «Господи, да это же какое-то просто мясо такое, да что же это такой толстый мальчишка?» И он такой и был, и дальше продолжал. И вы сейчас, телезрители, RTN увидите, он полный, все. Но он, во-первых, снимался в кино, играл в бродвейских шоу. Он фантастический артист и абсолютно выдающийся вокалист. И я думаю, что вы со мной согласитесь. Это такой тяжелый рок. Люди золотого возраста, может быть, сейчас пойдут ставить чайники и заваривать себе в кружках. Но послушайте и оцените. Воистину, этот человек заслуживает нашего внимания. Мит Лоуф.

Вот это было представление американской культуры. Мы всегда говорим о том, что невозможно быть идеальным, да, по своей фигуре, по своим музыкальным данным, по тому, как ты драматически подаешь материал. Но всегда, когда человек добивается каких-то результатов и признания зрителей и радиослушателей, это происходит не просто так. И вот сейчас мне бы очень хотелось вспомнить о том, что 27 сентября 1990 года ушел из жизни Матвей Блантер. Так получилось, что, представляете, какой-то период жизни я жила с ним в одном подъезде. И в соседнем подъезде дорменом или лифтером, как раньше у нас называли, работал наш Сева Каплан. И вы знаете его историю, что он был диссидентом. Он очень долгое время находился в состоянии ожидания выезда в Америку. И он вот там работал. Я первый раз даже не знала, кто он такой. Увидела его, как он вышел с транзистором на плече в валенках, и слушал вот, значит, этот транзистор. Я, честно говоря, для себя поняла, что это какой-то человек, который слушает «Голос Америки» или там, я не знаю, радиостанцию «Свобода». Ну, в общем, вот такой был дом необычный. К чему это я все рассказываю? Я просто подтверждаю, что, во-первых, Сева был в отказе. Во-вторых, что Матвей Блантер жил в нашем подъезде. И у нас эта квартира получилась так, что Максим Дунаевский в очередной раз разводился, а мы с Левинсоном как раз поженились. И вот мы въехали в квартиру, а Максим разменял для того, чтобы очередной своей жене отдать квартиру. В общем, короче, долгая история. Матвей Блантер, композитор, народный артист СССР, герой социалистического труда. Вот у него миллион замечательных песен, но мне кажется, две, которыми он вошел в историю, это, конечно, «Футбольный марш» и «Катюша». И мы выбрали со своей творческой бригадой во главе с нашим Юрой Маглёвым «Катюшу» в исполнении Анны Герман. Стихи написал Михаил Исаковский.

0: и у нас совсем чуточку времени осталось, даже не знаю, успеем мы или нет. В 2022 году, 27 сентября, ушел из жизни Борис Моисеев. Родился в 1954-м. Советский, российский артист, эстрадный певец. Вообще, я его помню как балетного артиста. Он когда-то помогал и Алле Борисовне Пугачевой. У него было трио, он танцевал, когда был совсем-совсем молоденький. И потом перешел в другую категорию, стал петь и был таким немножко эпатажным, да, и вообще даже, я скажу, первым открытым таким геем советской и российской эстрады. И человек, который заслуживает нашего с вами воспоминания. И каждый человек, если он своим трудом чего-то достиг, заслуживает нашей памяти. Он хореограф, киноактер, заслуженный артист России. В 2006 году ему присвоили это звание. Борис Моисеев, «Звездочка». Музыка Кима Брейдбурга. Стихи сочинил сам Борис Моисеев. Мы этим заканчиваем нашу программу и желаем вам всего самого-самого доброго. Живите в мире, спокойствии, добре и здоровье. До свидания.
1: Чувство глубокое, счастье далекое. Где же ты, где? В Москве.

0: сомнения.
1: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Говорим о том, что действительно важно. Дэвидсон Радио, 620 AM.
2: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня у меня в гостях мой друг, сказочно-очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
3: Любовь, как волшебная сила, в девчонку меня превратила. Я снова поверила в добрую сказку, которая сбудется, только не сразу. Любимый все знает, ему я читаю свои откровения смелые. И, может быть, тоже его вдохновляю, по-моему, правильно делаю. А что в результате? Прекрасная музыка. Двух душ, для которых открылась вселенная. Любите, страдайте, мечтайте, мучайтесь и радуйтесь чувствам необыкновенным.
2: Алла Вилорьевна Мигай родилась 8 апреля 1955 года в городе Киеве. С детства увлекалась музыкой, закончила Киевскую консерваторию, затем работала в музыкальной редакции на телевидении Первого национального телеканала УТ-1. Многие ее помнят ведущей передачи «Вечерня казка». Алла Мигай пишет музыку. Ее песни поют многие народные артисты Украины, такие как Дмитро Гнатюк, Надія Крутова-Шестак, Олександр Василенко, Володимир Гришко, Віктор та Любов Анісімови, Інеса Братущик, квартет «Гетьман», Віа Кобза, Віктор Бронюк, група «Фата Моргана» і многі інші. Аллочка, привіт!
4: Привет, Санечка! Я так рада тебя слышать! Привет, Америка! Привет, мои американские друзья!
2: Алла, расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось и кем ты мечтала стать в детстве?
4: А я всегда мечтала быть композитором. Дело в том, что я пела, сидя на горшке. Я пела, сидя на плечах у папы. Я пела все народные, украинские, русские, советские, классику, «Запорожье за Дунаем», «Наталку Полтавку», все, что звучало дома, песни Муслима Магомаева, Оксаны Петрусенко. Начала сочинять музыку, наверное, лет 6 или 7. Ну, не музыку, а просто песни. Я пела. Пела и сразу сочиняла со словами песни.
2: Расскажи, пожалуйста, как начинался твой творческий путь?
4: Ну, тут взялся за дело мой папа. Когда у меня обнаружился абсолютный слух, я стала учиться в музыкальной школе. Я подбирала все песенки по слуху. Меня даже мои педагоги по фортепиано и по сольфеджио просили, чтобы я их научила, потому что не все они могли подобрать музыку на слух. Вот. Но ты знаешь, могут играть по нотам. А вот подобрать на слух не могли. Я это делала блестяще, и естественно, что мой папа решил вести меня по этой дороге, чтобы я стала таким композитором, как Пахмутова. Угу. Пахмутова у нас была любимый композитор. И мы нашли телефон Платона Илларионовича Майбороды. Мне было уже 12 лет. И я встретилась с этим удивительным человеком. Платон Илларионович послушал мои песни. Он сказал, а чему ее учить? Она уже пишет, как Пахмутова. У меня уже тогда было много песен. Мне папа подбирал стишки, и я лихо эти стишки распевала потом, аккомпанируя себе на фортепиано. Но вот так моим первым учителем и наставником стал гениальный украинский композитор Платон Майборода.

0: Композитор, у тебя очень много прекрасных детских песен. Расскажи, пожалуйста, как ты стала популярным детским композитором?
1: Я после консерватории пошла работать на телевидении. Там приходили поэты, композиторы, певцы. И я рискнула пойти на худсовет, на радио. И показала там две своих песни. Одна песня на русском языке, другая на украинском языке. На худсовете приняли эти две мои песни. И они были записаны с нашим эстрадно-симфоническим оркестром. Дирижер Ростислав Бабич. А пела я их сама. И выиграла конкурс «Новые имена». Как композитор и как певица. Это была песня «Гори, гори». В общем-то, так и начиналось все. А потом, когда я пришла в детскую редакцию, я поняла, что у нас просто на Украине нет детских песен. Просто катастрофически не хватает детских песен. Все наши дети пели песни из советских мультиков. Это «Чебурашка», это «Бременские музыканты», это «В траве сидел кузнечик». То есть это песни прекрасные, это хорошие песни, безусловно. Но у нас должны были быть свои песни на Украине. Вот пришлось писать детские песни. И потом я так втянулась, что стала детским композитором. Даже не могу сказать, сколько у меня сейчас детских песен. Их очень много, их поет вся Украина. Они рекомендованы даже Министерством образования, в детских садиках, в школах. И среди них очень много песен известных. Вот таких, как «Сонька Дримка». Это была заставка, там такая интересная история. Мы с Наташей Кулик подали эту песню на худсовет. А в худсовете сидел автор предыдущей песни заставки. И, естественно, он был против того, чтобы появилась новая песня. И забраковали эту песню, сказали, никуда не годится ни слова, ни музыка. Музыка не оригинальная. Вот, слова вообще ерунда какая-то. И мы с Наташей Кулик, автором текста, расстроились. А потом мы говорим, так мы ж не продаем песню, мы просто ее дарим у телевидению. Нам не нужны никакие деньги. Пусть лучше песня звучит просто так, чтобы детки слушали. И вот таким образом песня попала на экран. Она звучала практически каждый вечер, несколько лет подряд. И, естественно, она стала популярной. И до сих пор мне пишут родители, но мне до сих пор пишут, что это самая любимая песня их детства. А спела эту песню я сама.

0: Алла, в начале нашей передачи я не зря сказал, что ты сказочная женщина. Ты же вела передачу «Вечерня казка». Расскажи нашим слушателям, как ты стала ведущей тетей Аллой.
1: «Вечерняя сказка» — это была священная корова украинского телевидения. Каждый вечер без четверти 9 детки бежали к телевизору, и им артисты рассказывали «На добра не ждите». Я была редактором, я просто туда писала тексты и песенки сочиняла, а другие артисты рассказывали. Как-то кто-то заболел из актеров, мне сказали: «Алла, садись, веди сказку». Но мне было страшновато, честно говоря. Я ж никогда не была актрисой, я не боялась сцены, я всегда пела, я не боялась петь. А вот в эфире на камеру мне было страшновато. А потом поехали, пошли, я уже стала автором и ведущей своей сказки. И больше таких ведущих и не было.
0: Алла, ты сочиняешь сказки. По-моему, у тети Аллы более 400 сказок. Где можно услышать или почитать твои сказки?
1: Ну, в Ютубе вообще можно меня увидеть и услышать. Я до сих пор на Фейсбук рассказываю сказки. И я пою и играю. Все эти сказки есть у меня в компьютере, в электронном виде, и я собираюсь издавать книжку сказок. Сказки с нотами. Ну, 400 я, конечно, не смогу. Я не люблю писать ноты. 20 самых известных сказок. Там «Семеро козенят», «Вовки порося», «Пивник и бжолы», «Жабка та журавка» и несколько других. Там авторские сказки. И в каждой сказке 3-4 песенки.

0: Аллочка, сейчас ты пишешь песни?
1: Саша, у меня сегодня замечательный день. Дело в том, что у меня есть ученица, ей 3 годика, и она с утра до вечера поет. Это замечательная девочка, зовут ее Диана. И я приезжаю к ним в село, недалеко под Киевом, и мы с ней поем разные песенки, танцуем, играем. В общем, это для меня огромное наслаждение. А ее бабушка работает на мясокомбинате. И вот она говорит: Алла, вот бы какой-нибудь стишок про нашу колбасу. Я говорю: боже, какие проблемы. Вам будет не просто стишок, вам будет песня. И вот я сегодня написала песню «Українська ковбаса». Відгадайте, відгадайте, що додому я несу. Не капусту, не картоплю, а смачненьку ковбасу для матусі й тату.

0: Я помню, мы с тобой записали песню «Сім шляхів» для украинского мультфильма «Таємний посол». Помню, была очень кропотливая работа, но, по-моему, снята была только одна серия. Ты не знаешь, какая судьба этого мультфильма?
1: Кончилось финансирование. А мультик детям нравился. Я когда выступала с концертами для детей, я им ставила этот мультик, и меня один мальчик спросил: «Тетя, а что будет дальше?» А я говорю: «Знаешь, деточка, еще ж дальше не нарисовали». «Так иди ж рисуй!»

0: Алла, ты пишешь не только детские песни, но и песни для известных артистов. Но у тебя прекрасный голос. Почему ты сама не поешь свои песни, а отдаешь их другим исполнителям?
1: А мне муж не разрешал. Он говорил, не царское это дело, это не твоя тусовка. Ты, говорит, должна быть как Рахманинов, как Прокофьев. Ты композитор, что ж ты выходишь в эту тусню? Ну, у меня действительно, у меня было много работы, и мне очень нравилась работа на телевидении. Я работала и как редактор, и как режиссер, и как ведущая, снимала кино. Мне это очень нравилось, я увлекалась. Ну, и по дороге я писала песни. Если была возможность, конечно, я их пела сама. Но у меня была сложность, у меня был комплекс небольшой. Дело в том, что первый звукорежиссер, который меня писал, я не буду называть его имя, он прекрасный звукорежиссер. Но он сказал мне, что у меня козлиная вибрация. И я тяну нотку с вибрацией, он мне говорит, Алла, не козли. А я не могу не козлить, у меня вибрирует голос от природы, он у меня вибрирует. И я стала стесняться вот этого вот, вот этой вибрации. И вот только ты, Саша, когда мы с тобой стали работать, только ты мне сказал, что я хорошо пою. Ты первый человек, который дал мне почувствовать уверенность. И я тогда уже вышла на сцену. А это уже было тогда, когда я ушла с телевидения, так сказать, довольная хлеба. И тут уже меня понесло. Я стала писать стихи и выступать собственными концертами, где и читала стихи, и пела песни. И ты знаешь, такой успех был. Всем очень нравилось, как я пою. И говорили, что я не просто певица с голосом, а я еще певица с харизмой. А вот. Но зал завести я могла всегда.

0: Алла, кто сегодня из артистов поет твои песни? Я имею в виду новоиспеченные песни.
1: Вот я недавно начала работать с Инессой Братущик. Это та народная артистка, которая действительно народная. Она действительно проживает

переживает песню. Вот она записала сейчас три моих песни. Она записала «Борщ», она записала «Соденя». Это колыбельная песня на стихи Кости Гнатенко. И она записала «Вальс» 22-го года, которую я сочинила на стихи Алексея Кононенко. Это песня о любви, о том, как парень и девушка, влюбленные, танцуют вальс, это их прощальный бал. Завтра ему идти на фронт. Это очень такая сюжетная, драматическая песня. И я очень долго искала певицу на этот вальс. Вот я просто счастлива, что эта песня тоже будет жить.

0: программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
4: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
0: Души.
5: Мелодии украинской души.
0: Напомню, в нашей передаче сегодня гостья, очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Вилорьевна Мигай.

0: Расскажи, как твои песни попадают к артистам. Ты сама ищешь исполнителей для своих песен? Или наоборот, исполнитель находит тебя?
1: Я отдаю только такому певцу, которому я очень доверяю, и уверена в том, что он не испортит мне песню. Я переживаю за каждую ноту. Мне кажется, что она, каждая нота — это золотая нота. Я ее выстрадала. Я ее придумала, я ее прочувствовала, я ее сама пропела. И я знаю, что это хорошо. Который понимает смысл. Ему не обязательно драть глотку и брать высокие ноты, да? А самое главное — почувствовать смысл, образ этой песни. Сыграть ее как артист. Как настоящий артист. Потому что, знаешь, я этих певцов делю вообще на две категории — артист и вокалист. Так вот, я отдаю предпочтение артистам. И для меня, конечно, образцом в этом смысле был Виктор Шпартько. Вот, да. Он не просто пел, он играл песню, он проживал песню. Замечательный певец. К сожалению, его сейчас нет. Он ушел от нас. Его продолжает Алексей, его сын. Помнишь, мы писали с тобой долю на стихи Шевченко? Леша Шпартько записал свой вариант. Он прекрасно спел эту песню.
2: Есть на свете доля, а кто ей знает? Есть на свете воля, а кто ей моя?

0: Песня «Доля» была написана на стихи Тараса Шевченко и стала очень популярной. Расскажи, пожалуйста, что тебя сподвигло написать песню на стихи Тараса Шевченко? Как это было?
1: Это был 14-й год. Ну, вообще, где я, где Шевченко? Я, в общем-то, не академический композитор, я эстрадный композитор. А тут ко мне пришла милая девочка, Лена Машкова, студентка театрального института. Ее курсовая работа — фильм про Тараса Шевченко. И она хочет, чтобы там и прозвучала песня на его стихи. Я тогда жила в Севастополе, работала на севастопольском телевидении, вела там украинскую детскую сказку. Мы с Леночкой сели, я говорю: «Лен, ну я не знаю, я никогда Шевченко, ну где я, где Шевченко?» И я написала эту песню «Доля». Лена сняла клип, а у нас как раз в Киеве стоял Майдан. И Лена сняла клип с хорошими операторами, именно на Майдане. А мы с тобой записали тогда фонограмму. Аранжировку песни делал Володя Вакуленко. И он сделал в таком блюзовом стиле. Это совсем не украинский фольклор. Получилась и песня хорошая, и клип прекрасный. Я поняла, что эта песня живет. И благодаря, может быть, тому, что там замечательные слова гениального Тараса Шевченко, и благодаря тому, что такая хорошая команда отработала. Команда в лице композитора, аранжировщика и, конечно, звукорежиссера. Вот такая история песни.

0: Аллочка, а расскажи какую-нибудь интересную историю написания песни. Мы с тобой знакомы много лет, наверняка есть какая-то интересная история.
1: Например, как мы писали с собой «Соколыка», ты помнишь? Ехала я в метро, вот, и у меня крутилось в голове, уже слова и музыка крутились в голове. А я ехала к тебе в студию, да, собирались друзья, мы хотели посидеть, выпить пиво. Поскольку я витаю в облаках, у меня в голове слова и музыка, я проезжаю свою станцию политехнической. А тут ты звонишь, говоришь: «Алла, ты скоро?» А я говорю: «Ты представляешь, я проехала свою станцию, сейчас я вернусь». Я перехожу на другую линию, еду назад и опять проезжаю свою станцию. Потом ты опять звонишь: «Да что ж такое, вот сейчас уже, вот все уже». Я говорю: бегу, прибегаю в студию и говорю: быстро, дайте мне нотную бумагу, я запишу, потому что я забуду эту песню. А ты говоришь: «Алла, остановись возле микрофона и пой, зачем тебе нотная бумага?» Ну, я встала и спела. И когда я вышла из павильона, я увидела, что наши друзья, я уже не помню, кто там был, они стоят стоя. Я говорю: «Что случилось?» И кто-то из вас сказал: «Эта песня не под пиво». Вот, и пока я лучшего не нашла певца на эту песню. Потому что там действительно очень глубокая и сильная любовь в этой песне.

0: Аллочка, у тебя очень много колыбельных песен. Наверное, начала писать ты колыбельные песни, когда стала мамой.
1: Нет, я еще в 6 лет написала колыбельную. Мне было 6 лет. Я уже написала песню колыбельную своей кукле. А потом, когда я стала мамой, конечно, я стала писать больше детской музыки. Моя дочка выросла под колыбельные песни. А потом и внучка моя выросла под колыбельные песни и подсказки.
0: У тебя целый альбом колыбельных. Около 17 колыбельных песен.
1: У меня 17 колыбельных. У меня есть сборник колыбельных. Последнюю колыбельную я написала на слова Кости Гнатенко «Соныня». Уже 3 исполнителя есть этой песни. Одна исполнительница — это я. Вторая исполнительница — это девочка 6-летняя, это Тарочка. Эмилия Джанаева, и 6 лет. А третья исполнительница — моя любимая Инесса Братущик. Вот уже 3 исполнителя, а песни написаны буквально, месяца 3 назад.

Еще мне очень нравятся стихи Тамары Коломеец. Мы с ней вместе написали несколько колыбельных. Одна из моих любимых — это «Ветерочку». Мне она очень нравится. Тоже есть уже несколько исполнителей этой песни. Даже рок-группа взяла в свой репертуар. Есть такая рок-группа украинская — «Фата Моргана». Ребята из Горловки Донецкой области, они сейчас в Киеве. А песню «Тане вечер» колыбельная из «Вечерней сказки» пела Люба Анисимова. И поет ее Виктор Бронюк, группа «ТИК». Песенка «Живет». Деткам надо петь колыбельные песни. Во-первых, там есть мелодия. Это та песня, которая поется без сопровождения. В колыбельной песне заложена особая магия, магия любви. И если мама поет ребенку колыбельную песню, народную, или авторскую, или Соньку Дримку, этот ребенок никогда не вырастет преступником, потому что он растет в любви.

0: Слава, я знаю, что ты пишешь интересные стихи и выпустила несколько сборников стихов. Где можно почитать твою поэзию и в каком стиле ты пишешь?
1: Я поэт-юморист. Я пишу о любви и я пишу юмор. Такой сайт называется «Хохмодром». У меня там какие-то немыслимые тысячи читателей. Есть такой сайт «Стихи.ру», куда я выкладываю свою поэзию. Я пишу на русском языке стихи. Детские я пишу на украинском. А кто интересуется, может зайти на эти сайты и посмотреть и почитать там много смешного.
2: Я весна, апрель, подснежник. Я начало, утро, радость. Теплый дождик, лучик нежный. Я пою, смеюсь, играюсь. Ты сентябрь, осенний сад, белый гриб пахучий, день дождливый, листопад, грозовая туча. Я ищу свой идеал, все безрезультатно. Ты мудрей, ты все познал, все тебе понятно. Я живу, сгорая в страсти, плачу, злюсь, кричу, ругаю. Ты нашел такое счастье, о котором я не знаю. Утром солнышко согреет землю теплым нежным светом. Ту, которой нет роднее, ты моя планета. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь каждому дню предстоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь чувству любви настоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь, песни пою веселые. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь шуткам твоим, приколам. С утра и до вечера радуюсь, а ночью волчицей вою. И в голове не укладывается, что это зовется любовью. Я женщина, я твой земной очаг. Я борщ, котлетка, пирожок и чай. Я голос нежный, песенка простая. Я твоя сила, если ты устанешь. Я шуба натуральная, согрею тебя теплом души и нежных слов. Вот только одного я не умею — в твоем сердечке пробудить любовь.
1: Ну, что я тебе скажу еще хорошего? Чем я могу похвастаться?
3: А ну, похвастайся. А
1: вот. Я писала песни, а аранжировки к ним делал наш общий друг Андрей Остапенко. Прекрасный музыкант, чудесный человек. И он всегда говорил, вот Алка, что не напишет, у нее хит. Но каждая песня, говорит, как прилипнет. Вот от такого музыканта, допустим, как Остапенко, как Татарченко Гена. Вот когда они говорили, Алла, ты написала такую прекрасную песню. Витя Шпартько, помню, мне сказал тоже. Алла, ты даже не понимаешь, какую ты песню написала. Вот такие вот комплименты, похвала, она дорогого стоит. Потому что она от очень уважаемых мной людей, от выдающихся музыкантов нашей страны.

0: Программа «Мелодия украинской души» подошла к концу. В сегодняшней передаче моей гостьей была прекрасная телеведущая, композитор, режиссер, музыковед, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусства Украины Алла Мигай.
1: Друзья мои американцы, я обнимаю вас песней.
0: А я жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. До новых встреч. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни, в Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-45-00.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93. Thank you.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве,

будем мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышь, мечтательно сонный. Здравствуй, скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
0: Davidson Radio. Твой компас в мире информации. Включай 620 AM.
4: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бенцеваласкин. В эфире звучит программа «Будь цепеем». Всех с праздником Суккот. Эта программа записана в пятницу до начала праздника Суккота. Когда вы услышите ее в воскресенье, в Нью-Йорке будет второй день праздника. За пределами Израиля первые два дня Суккота, а это суббота и воскресенье, Йом-Тов, когда обычная работа запрещена. С воскресенья ночью, с выхода звезд, начинается Холь ха-Моэд – праздничные будни. Многие повседневные дела уже разрешены, но праздник продолжается. А уже в следующую пятницу вечером наступает, естественно, суббота, но вдобавок к субботе Шмини Ацерет. В субботу утром 3 октября в синагогах будут читать Искр, поминальную молитву об ушедших близких. А в субботу вечером начинается Симхас Тойра, когда мы танцуем с Торой, и в воскресенье утром уже начнут чтение книги Берешит, первой книги, первой недельной главы всей Торы. Так что сегодняшняя программа разделена на две части. Первая – мое объяснение о празднике Суккот, Суккот по Каббале, а вторая часть будет посвящена, это будет запись из марафона, который мы организовали перед еще Новым годом. И там будет моя беседа с известным журналистом, израильским блогером Эзра Мур. Так что также хочу сказать, что в понедельник вечером состоится лекция очень особенная. Как радоваться, когда нет никаких гарантий? Почему в самый радостный праздник Суккот мы читаем самую грустную книгу «Экклезиаст» царя Соломона? И там многие тайны, которые дадут нам инструменты, как жить эту жизнь более радостно, более спокойно. Так что не пропустите. Для записи на нашу лекцию можно звонить в понедельник по телефону 347 228-15-32, 347-228-15-32.
5: И сегодня, конечно же, наша тема пойдет о празднике Суккот. Вот только что мы закончили Йом-Кипур, у нас был пост, надеюсь, у всех был легкий пост, мы все были записаны в книгу жизни, в книге здоровья, в книге благословения. Окончательная, еще последняя запись, еще праздник Суккот. Но давайте поговорим немножко об этом непонятном действительно празднике. Что за праздник? Надо выходить из дома, из своего комфорта, заходить в какое-то непонятное временное помещение, которое обязательно надо, чтобы промокало, чтобы мог видеть звезды, чтобы дождь мог течь через эту крышу. И это называется «зман симхатену», понимаете? Время нашей радости. Тоже мне радость, скажет Мойша. Это называется радость, сидеть в холоде, в непонятной структуре и ждать, пока на тебя будет литься дождь. Где радость? В чем тут? И вообще в честь чего? Знаете, любой еврейский праздник, он имеет какое-то чудо. В честь этого чуда мы исполняем сегодня праздник. В памяти об этом чуде. Честь. А какое чудо, скажите мне, пожалуйста, происходило 14-го Тишрея? Но действительно, в честь чего? И вот есть в Талмуде известный очень спор между мудрецами на эту тему, а в честь какого чуда, какое чудо мы отмечаем праздник Суккот. И объясняет Талмуд, трактат Суккот, 11 страница, «Ки бесуккот хошавти эт бне Исраэль», на слова Торы из книги Ваикра, что «в Суккотах, в шалашах я поместил еврейский народ», Раби Элиэзер говорил, эти Суккот – это облака славы. То есть что мы вспоминаем, когда мы заходим в это временное помещение, в эту суку, в этот шалаш? Какое чудо мы вспоминаем, говорит Раби Элиэзер? Ты вспоминаешь о том, как Бог через 40 лет в пустыне охранял еврейский народ облаками славы. И эти облака славы защищали нас от всего. От вредителей, от змей, от скорпионов, от всего защищало нас. И вот эта божественная защита Творца, она выражается, когда мы заходим на улицу, в эту суку, и вспоминаем это великое чудо. По Раби Элиэзеру довольно понятно. Но Раби Акива, он говорит, нет. Это в памяти о настоящих суккот. То есть были реально такие же суки, как тут мы сейчас делаем, такие же шалаши, евреи строили в течение 40 лет в пустыне. В этих палатах, можно сказать, они там ночевали, они там жили в памяти об этих палатах, что мы строили. И вот это мы отмечаем каждый год, что мы строили эти шалаши в пустыне. Сейчас, смотрите, по Раби Элиэзеру все понятно. Какое было чудо, облако славы. Бедуины, десятки тысяч лет, кажется, строят свои эти палатки в пустыне, живут себе спокойно. Я еще не видел ни одного бедуинского праздника в честь того, что они, видите ли, строят шалаши в пустыне. По Раби Акиве мы делаем целый праздник, 7 дней должны кушать и есть, и находиться в суке в памяти о том, что мы когда-то строили шалаши в пустыне. В чем чудо? В чем величие? Но вы знаете, есть потрясающий ответ именно на этот вопрос. Его давал великий Клойзенбургский ребе. Клойзенбургский ребе, он имел очень непростую жизнь. Он выжил Холокост. Хотя он выжил, его семья не выжила. Его семья вся погибла в Холокосте. И Рэбе из Клойзенбурга рассказывает, он приезжает в 47 году, он приезжает навестить евреев, которые тоже выжили Холокост. Но этих евреев не хотели принимать ни в Европе, ни в Израиле, где был британский мандат, ни в Америке, и не было куда деваться. И евреи, которые прошли ад на земле, остаются одни. И вот Рэбе из Клойзенбурга их навещает. Он видит страшные, страшные условия, в которых они находились. И в этот момент они приходят к Рэбе все со слезами, все в отчаянии. И он им тогда говорит следующие слова. Он рассказывает им, он с ним возвращается к празднику Суккот. И говорит им тогда, в честь чего весь праздник Суккот, какое чудо произошло в пустыне, если только это в честь того, что евреи построили там шалаши. И тогда Рэбе из Клойзенбурга отвечает им. Чудо – это не то, что Бог сделал в праздник Суккот. Каждый праздник мы отмечаем его в честь чуда, которое Бог сделал. В Суккоте мы отмечаем другое чудо. Не божественное чудо, а человеческое чудо. Чудо духа еврейского народа. Что когда еврейский народ выходит из Египта, рабы, изнеможденные, прошли ад на земле столько лет. Издевательства. Женщины делали мужскую работу, мужчины делали женскую работу. Сколько еврейских младенцев погибли в реке Нил? Сколько еврейской крови было пролито? И вот, наконец, рассекается Красное море. Они освобождаются, выходят из Египта. Они думают, вот сейчас все народы мира нас будут принимать, ждать нас со стаканами воды, с угощением, предложить нам помощь. Но нет. Первое, что мы читаем, как Амалек нападает опять войной на Израиль, на этот несчастных рабов, которые только что вышли из рабства, хочет их уничтожить. Другие народы им закрывают моментально вход и границу. Кроме войн они ничего не знают. Но несмотря на это, говорит Клозмовский Ребе, они пошли за Богом. Как писал еще пророк Ирмия, они пошли за любимым в слепоте. Он какую-то землю, где-то там, что-то там, через пустыню, они пошли. Они следили за Богом в этих временных помещениях, в жаре, в пустыне, но Бога не оставили. И это, говорит Ребе из Клозенбурга, это чудо еврейского народа. Праздник Суккот мы отмечаем не чудо, которое Бог нам сделал, а чудо веры еврейского народа, что мы шли за Богом везде. И хочу вам сказать правду. Если немножко вспомнить на минуту историю еврейского народа, то мы всегда были в каких-то шалашах. Мы всегда были в этих временных хижинах, можно сказать. Вспомните на секунду еврейскую историю. Но вспомните изгнание евреев из Англии 1290 года. Или, может быть, из Вены в 1421 году. Или из Баварии в 1924. Вспомните на секунду из Италии наше изгнание. В 1480 году из Милана, из Испании, инквизиция, 1492 год. Сколько хижин мы меняли, сколько суккот мы меняли, сколько изгнаний, сколько погромов, сколько крестовых походов. Но это, говорит Раби Акива, суккот – это праздник народа, для которых даже 20 лет каждый дом – это была хижина. Каждый дом – это было не больше, чем временное жилище, чем сука. Но великое чудо еврейского народа. Несмотря на нашу жизнь в этих временных помещениях, хижинах, суккот, мы продолжали петь, мы продолжали танцевать, мы продолжали любить, мы продолжали доверять Творцу. И это то, что мы отмечаем в этот праздник. И это говорит Ребе из Клозенбурга, стоя перед этими несчастными евреями, которые выжили ад, которые выжили Холокост, которые находятся в этом лагере беженцев, он смотрит на них, и он им говорит, точно так же был праздник Суккот, когда еврейский народ вышел из Египта, и никто их не хотел их принять, они остались верны Богу. Но за счет того, что еврейский народ продолжил следить за Богом, они стали народом Бога. Именно за счет этого. И вы не волнуйтесь, что вам не дают эти хижины европейские. Так же, как наши отцы, которые дали нам праздник Суккот, за счет их веры. Вы за счет вашей веры всего добьетесь. И они добились. Они приехали в Израиль, создали государство Израиль. Именно эти евреи, которые ни одна государство, другое не хотело их принять. И это, что мы сегодня отмечаем. Мы сегодня действительно, можно сказать, отмечаем, мои дорогие, это праздник веры в Творца. Знаете, праздник Суккот – это единственный праздник, кстати говоря, который называется Зман Симхатену, время нашей радости. Почему так? Рош ха-Шана так не называется, Песах так не называется, Шавуот так не называется. А именно тот праздник, когда, наоборот, мы выходим из своей комфортной зоны, называть именно время радости. Потому что, знаете, люди очень часто в этой жизни, мы зациклены на результате. Мы привязаны к каким-то материальным вещам. Вот если я получу этот дом, я получу эту машину, я добьюсь этой работы, я получу этого признания, я добьюсь такого-то результата, вот тогда я буду радостный, вот тогда я буду счастливый, вот тогда, наконец, я могу сказать, что моя жизнь там удалась. Или вот это. Знаете, ну, обычно, когда человек добивается, он говорит, не-не, это недостаточно, надо следующую там задачу.

человек чувствует свое тело, чем он более здоровый. Если я усталость в теле, какая-то есть уже проблема, значит, мое тело не на 100%. А что такое счастье? Говорит то же самое. Чем меньше человек чувствует себя, свое эго, он более счастливый. Чем больше ты осознаешь в этой жизни, что ты только сосуд, ты пришел в эту жизнь нести свет. Быть сосудом, переходной пункт, чтобы донести какие-то слова, какие-то действия, заповеди, осветить там, где Бог тебя посылает. Но ты только сосуд Творца. Ты не более того. Ты пришел в этот мир донести, сыграть какие-то ноты в этой симфонии Творца, кто он тебе дал. Тот на тебя посмотрел, тот тебя не посмотрел. Ты добился той цели, кто тебе казалось. А может, ты вообще пришел в это место для другой цели. Знаете, люди, когда так сильно расстраиваются, так сильно говорят, я не смог добиться этой цели. Ты не знаешь, сколько ты сделал за счет того, что ты сделал то, что ты сделал. Моя задача не волноваться о результате. Я никогда не буду счастливым. Моя задача волноваться, чтобы я сделал то, что Бог от меня просит. Остальное оставьте Богу. Я вам дам пример. Были два молодых учеников Ешивы. И они летом, как принято в движении Хаббат, посылают молодых учеников Ешивы в маленькие местечки в Европе, в Африке, где бы ни было, по всему миру, где там нету постоянной общины, где нету постоянного раввина. Я помню, я сам, когда в молодости ехал в Германию, в маленькие местечки летом, искать там евреев. И вот таких двух молодых, только что раввинов, посылают их в маленькое местечко в Европе, где очень мало евреев, искать там евреев. Кажется, это было, если я не ошибаюсь, то ли праздник Песах, то какой-то праздник, должны мы найти. И они пишут Рильбасскому Рэбе. Рэбе, мы приехали в это местечко, мы не нашли там ни одного еврея, и мы так разочарованы. Просто так потратили время, ни на что не... Жалко просто. Потратили, могли поехать в другое место, обрадовать евреев. Вот такая неудачная, никчемная поездка. Рэбе им пишет через какое-то время письмо. Я получил письмо от женщины из этого местечка. И она мне пишет так. Я единственная еврейка в этом местечке. Я уже десятки лет не видела евреев, забыла о своем еврействе. Моя дочка росла, уже там ей 6-7 лет. Никогда не знала, что она даже еврейка. Эта тема никогда даже не поднималась в нашем доме. И вдруг моя дочка мне кричит, как ну, говорит, мамочка, мамочка, подойди. Что это за молодые люди с этими шляпами черными, пиджаками длинными? Что это? У меня появляются слезы на глазах. Я вспоминаю своего прадедушку, которую я когда-то видела в детстве. Я свою дедушку, который одевал кипу и молился. Его тфилин я вспоминаю. Я начинаю со слезами на глазах рассказывать, что с такой же черной шляпой ходили ее дедушки, и ее бабушки, и четкое еврейство, и что она еврейка. И мы впервые с дочерью зажгли субботние свечи. После многих лет я вспомнила эти молитвы, которые я столько лет не говорила. И это Рэбе пишет за счет того, что вы прошли просто по улице этого города, этого местечка, вы зажгли еврейское сердце, еврейскую душу. Кто-то никогда бы, может быть, не вспомнила бы об этом, если бы вы не просто бы прошли. Мы даже не знаем наше движение. Бог тебя послал в какое-то место, ты там прошел просто. Ты никогда не знаешь, почему и для чего. Никогда не зацикливайся на какой-то результате, что не для этого ты пришел. Ты пришел не результатом. Нет, не для этого мы тут. Ты пришел быть сосудом. И там, где ты не попадаешь, делай свой максимум. Нести свой свет. И, как говорится в Торе, хет, грех, отцова ляхти, промахнуться. Не пропустить свой шанс. У тебя есть минута лишняя. Ничего лишнего не бывает, да? У тебя есть минута, значит, Бог в тебя верит. Дает тебе силы помочь человеку, донести какой-то урок Торы, сделать мицву. Используй это для света, для добра. А что с этим потом произойдет, с этой цепочкой, которую ты запустил? Оставь этот вопрос. И тогда ты можешь радоваться, что я тут не для дома, я тут не для материи, я тут. Как рассказал однажды, это был Магид из Мезрича. Я помню, что человек искал, где найти счастье, где найти, как научиться радоваться. Ему сказали, ты должен приехать и увидеть Магида из Мезрича. Когда ты видишь Магида из Мезрича, он тебя научит, как радоваться. И он его нашел, этого Магида из Мезрича, вы знаете. Он его находит, но что он видит? Видит бедного человека. У него нет стульев дома. Там какие-то были непонятные картоны, непонятная какая-то доска. И это у него была кровать, это у него была

0: сел, и это у него было стулья. И он сказал, и этот человек меня научит, как, типа, быть радостным. Но он увидел, что тот радостный, действительно увидел. И он ему говорит, вы знаете, говорит ему этот еврей, Ребе Магиду, знаете, я сам не бедный, я сам не богатый человек, но у меня есть минимум там, как это, простой стол, ничего особенного. Почему вы в такой бедности живете? Как это все объяснить? Поэтому Магид из Мезрича, мой дорогой, вот ты сейчас приехал сюда с другого города визитом. Где твой стол? Где твой стул? Где вся твоя мебель? Но, Ребе, что я буду с этим таскаться? Я же тут только на время приехал, я же тут только на визит. Я не буду же таскаться всей своей мебелью. Как уже посплю, пока тебе пару дней как-то посплю. И ты, Ребе, вот ты приехал сюда на пару дней на визите. А я вся жизнь, я тут на одном долгом визите. И поистине, говорит ему этот Ребе, мы все с вами тут на визите. Кто на 120 лет? Кто на 70 лет, кто на 100 лет, мы на визите. И пока мы-то на визите, что мне таскать с собой, он говорит ему эту мебель с собой постоянно. Нет, я на визите. Понимаете, этот мир, он временный, но не суть. Люди думают всегда, а что будет там с моими деньгами, что останется. А когда люди последний раз думали о том, а что будет с моей душой, с теми заповедями, которые я ей оставляю, на банковском счету души. Потому что, поймите, душа, она вечная. Человек сколько там живет до 120, всем. Но все, свою миссию он исполняет. Тело уходит, не возвращается, а душа-то остается вечная. Вот о душе подумать, о вечном подумать. Для того, чтобы мы могли подумать о вечном, мы выходим из дома, мы выходим из удобства, мы выходим из всего материального. Потому что это все равно не вечное. Это все равно долго не останется. Какое-то время, но не более. Мы выходим в эту временную палату, в этот шалаш. А что вечное? Вечное – это наша душа. Вечное – это Творец. Это Его любовь к нам, наша любовь к Нему. И вот это радость. Зман симхатену. Время нашей радости. И вы знаете, тут есть потрясающая вещь. Сука есть правило из халаха. Что сука, шалаш, он был кошерный, ты мог там находиться, исполнить заповедь, он обязан иметь 2,5 стены. Он может иметь 3, 4, пожалуйста, но минимум, чтобы он был кошерным, 2,5. А скажите мне, почему 2,5? Откуда это? Почему? И тут есть потрясающее объяснение. Приводит его Шуалтеребе, основанное еще на объяснении великого Аризаля. Есть, объясняется, 4 уровня любви. Да? Выражение любви. Представьте себе маму и дочку сына. Как мама может выразить свою любовь своей дочери? Она может ей сказать «я тебя люблю». Это первый уровень. Второй уровень может посмотреть ей в глаза. Через глаза ты можешь передать еще намного более глубокие эмоции, чем через твои слова. Но есть четвертый уровень. Это обнять. И объясняет Алтеребе, что первые 3 уровня символизируют любовь, которая зависит от какой-либо причины. Сказать «я тебя люблю», посмотреть в глаза – и поцеловать все на лице, губы и глаза. Не нравится твое лицо? Я тебя люблю. Не нравится твое лицо? Я тебя не люблю. Есть польза от нашей дружбы? Мы будем дружить. Нет пользы? Мы не будем дружить. Это связь, которая зависит чисто от выгоды для меня. Это не значит, что я тебя люблю. Я тебя люблю. Мне полезно это как-то. Мы дружим. И это все на лице. Красиво будем дружить, некрасиво не будем. Но есть любовь родителей и своих детей. Безусловно, любовь. Ребенок умный или не умный, мама будет любить его так же. Красивый он или некрасивым родился, так же будет его любить. Талантливый или неталантливый и так далее. Любовь родителей не меняется. Она такая же. И эту любовь именно символизирует объятия. Объятие – это со стороны. Со стороны спины. Ты не видишь лицо. Ты спину обнимаешь и даже не смотришь на красоту, на ум. Это тебя не интересует. То за его сущность, за его суть. Все. Это твой сын, это твоя дочь. И вот этот момент объясняет нам великий Аризаль, и продолжает Алтеребе, что когда ты заходишь в суку, сука, мои дорогие, это объятие Творца. Красивое очень объяснение. Это не просто ты заходишь в какую-то палатку, какой-то шалаш. Ты заходишь в объятия Творца. Одна стена, вторая стена, еще половина. Объятия Бога – это сука. Из этой сука должна иметь 2,5 стены. Знаете, первые 2 недели месяца Тишрей – это Рош ха-Шана, Йом-Кипур, суровость Бога. Это связь с Богом, которая зависит от твоих деяний. Ты попросил прощения, ты раскаялся, ты изменился, ты получишь благословение. Не сделал – не получишь. Связь, которая зависит от действий. Есть действие – будет, не будет, нету действия – не будет. Это Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Так проходит у нас 2 недели. Приходит Суккот. Мы заходим в Суккот, говорим Творцу. Бог, мы твои дети, а ты наш отец. Прими нас такими, как мы есть. И Бог нас обнимает в ответ. Вот это праздник Суккот. Это почувствовать объятие. Мы твои дети, которые ходили за тобой в пустыне. А ты наш отец, который всегда нас держал, где-то мы не были, нес нас на твоих руках. Мы твои, а ты наш. Мы дети царя, мы частица самого Бога, а ты наш. Все. Это время, когда безусловная любовь Творца раскрывается к нам. Судов уже нету, просто радость. Ты радуйся, что у тебя такой потрясающий папа. У него такие дети. Вот это, мои дорогие, объятия Творца. Суккот – это праздник нашей веры. Это праздник веры. Это праздник безусловной любви между нами и между Творцом. Но мы все с Божьей помощью будем заходить в Сукку, в этот шалаш. Скажем, благословение особенное, или еще в Сукка. Все мужчины обязаны, еду есть только в Сукке, только в этом шалаше. Женщины не обязаны в этом, но, конечно же, должны зайти в праздники, вместе благословения в Сукке. Но мы исполняем еще заповедь. Мы берем какие-то непонятные 4 растения в свои руки. И начинаем их трясти. Что это за евреи? Что они там придумали? Какие-то растения? И тут очень интересная есть вещь. Что это за растения? Почему мы это делаем? И что это вообще означает? Мы берем эти 4 растения. Это хадас, мирт. Это лулав, ива. Это этрог, цитрусовый плод. Красивый, большой. И лулав, финиковая пальма. Есть пару уровней объяснений. На таком простом объяснении, начнем, а потом более уже глубокое, есть известное объяснение, что эти 4 вида растения символизируют 4 вида еврейского народа, 4 типажа. Цитрусовый плод, этрог, он имеет и вкус, и запах. Это те люди, которые праведники, они совершенны, они и учат Тору, это вкус, и делают добрые деяния, это запах, у них все есть. Другой вид людей – это те люди, которые знают очень много, учат Тору, имеют вкус – это финики. Но никакого запаха от финиковой пальмы нету, нету деяния, у них все остается на уровне теории. Третий вид людей – это ива. Делают очень добрые деяния, мицвот постоянно, но нет у них знания, нету. И вот эти все 4 вида еврейского народа мы объединяем. И чтобы быть в радости, быть в полноценности – только когда ты в единстве. Если ты сидишь один в Сукке и от всех отделился, настоящей радости у тебя никогда не будет. Именно радость, когда ты в единстве со всеми. И тут есть очень интересное объяснение. Объясняют мудрецы, мы берем, когда эти растения, очень интересная вещь, мы берем отдельно этрог, 3 растения остальных, пальмовую ветвь и хадас, мирт и иву, и потом вместе соединяем. Почему это не берется вместе все 4? И тут есть потрясающее объяснение, что когда писав Тори, возьмите приэц хадар, возьмите фрукт дерева цитрусового, объясняется, что этот фрукт, что это за фрукт? Почему мы его берем? Помните древо познания? Адам. Когда Адам и Ева были изгнаны из райского сада, они поели определенный плод. Что это был за плод? Нет, это не было яблоко. Есть разные мнения на эту тему, инжир и то. Но одно из мнений в Талмуде, это что это именно был этрог. Вот этот этрог, который ты берешь, его трясешь, ему в праздник Суккот, именно он, это плод, из-за которого мы все с вами были изгнаны из райского сада. Это основано на очень важной концепции, что пишется, что дерево, что видел Адам, что дерево хорошее, что не только фрукт был хороший, а что дерево было хорошее, то есть что дерево было съедобное. А какое, скажите, у нас есть дерево, где его кора съедобна и его фрукт съедобный? Это именно этрог. Именно основываясь на этом, объясняют мудрецы, что именно это был этрог, который был древом познания, потому что именно его кора съедобна и его фрукт съедобный. И если пойти глубже, когда мы трясем четыре растения, мы исправляем грех древопознания. В праздник Суккот. А как? Как можно исправить? Потому что, поймите, этрог, вы помните, это кто? Это совершенный. Мистер Перфект. У него цадик. У него и знания есть все. Наизусть все знает. И делает он все. Он совершенный. И этрог – это также аббревиатура слова «аль-теви-эни регель-гава». И чтобы гордыня не зашла даже ногой в мою жизнь. Это символ гордости. Символ праведника, но и символ гордости. Почему Адам был из Израильского сада? Он возгордился. Бог сказал ему: делай что хочешь, как хочешь в райском саду. Пожалуйста, все тебе разрешено. Но от одного дерева не ешь. И этим ты показываешь, что не ты хозяин, а Всевышний хозяин. А что им отвечает Адам? Это я ем, и я буду есть. Он не берет ответственность. Он возгордился, что он сам может все сделать. И вот эта гордость, эго, из-за эго мы были изгнаны из райского сада. А эго, Всевышний, там, где есть эго, там не может быть Бога. Там не может быть Бога, там не может быть радости, и там не может быть святости. То есть если мы хотим быть в суке, хотим быть в объятиях Творца, пожалуйста, но одну вещь ты должен для этого просить тебя Всевышнего сделать. Убери эго. И вот когда ты берешь четыре растения, ты берешь сначала этрог, этот самый совершенный, самый красивый. Люди тратят иногда сотни долларов, чтобы купить самый кошерный, самый красивый этрог. Но при этом ты его берешь сначала в руку, но ты не можешь сказать благословение, пока все остальные три, включая ива, которая не имеет даже ни вкуса и ни запаха, и пальма, которая имеет только вкус, но не имеет запаха, и мирт, без них этот этрог ничего. Купи самый дорогой, самый красивый этрог, но без трех растений менее полноценных этот этрог тебе ничем не поможет. Только когда ты ломаешь свой эго, ты осознаешь, что это только часть чего-то намного более крупного, чего-то намного большого. Это время, у нас сегодня вообще время «ай», это время «айфон». Все вокруг слова «ай», «я», «и я», «и я». И главное сегодня фотография – это селфи, сам себя снимать. Но все вокруг себя. Праздник Суккот – это время вспомнить, что это не праздник «я», это праздник «мы». И только когда есть «мы», есть радость. Только когда есть «мы», есть будущее. Из-за этого, когда я прихожу в синагогу, в синагоге, заметьте, откройте молитвенник. Па, зашли, посмотрите, сколько раз написано в молитве, официальной молитве, там, шахарит и так далее, сколько раз написано «дай мне». Сколько раз? Отвечаю вам. Нет, не 50, и нет, не 30, и не 10, и даже не 5 раз. И не один, ноль. Я не функция. «Дай нам, пошли нам, вылечи нас». И это и есть... Человек в течение дня, он нервничает. Что будет со мной? Что с моим здоровьем? Что с короной? Что с этим? Что с деньгами? Он постоянно... Приходит в синагогу, все еще говорит ему... Пусть ты часть чего-то намного более глобального. Подумай, как другому помочь, и Бог тебе поможет. Пошли нам, дай нам. И это праздник Суккот. Ты берешь эти растения, понимаешь, что какой человек был бы невысокий, не идеальный, не гениальный и так далее, и так далее... Частица чего-то много более крупного. И когда ты в единстве, когда ты в радости, тогда это, мои дорогие, зман симхатену, время нашей радости, тогда можно танцевать. И тогда, как говорил Гаврилиса Сбердичева, ты можешь сидеть в суке. Хасиды всегда были приняты, что даже когда ты падает на тебя дождь, ты продолжаешь кушать. Гаврилиса Сбердичева говорил так: когда ты сидишь и кушаешь, и на тебя падает дождь в суке, Бог на тебя плюет тьфу-тьфу-тьфу от глаз. Так говорил великий Габлицкий из Бердичева. В чем смысл было его слово? Очень простой. Знаете, что такое сглаз? Сглаз – это тот момент, когда возгордился человек. Он возгордился очень сильно. И тогда ты можешь на себя привлечь взгляд. Что делали еврейские женщины и еврейские матери? Они видели, что их мужчины слишком, сыновья, мужья, слишком возгордились. Они говорят: тьфу на тебя, ты никто и ничто. И моментально опускался на землю. Гордыня уходила, и он был защищен от сглаза. Сегодня какая-то там тьфу-тьфу-тьфу, понимаете, непонятно, что это за... Это настоящий тьфу был. И когда человек сидит в суке, у него самая красивая одежда, самое красивое все. И он сидит, и он говорит: мне наплевать, как я выгляжу, мне наплевать на мою одежду, мне главное быть в объятиях Творца, то его эго уходит, каналы раскрываются, и он всего защищен.
1: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Росфорас.
3: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
5: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прахин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Дорогие друзья, мы сейчас закончили нашу часть по поводу праздника Суккот. И как важно, чтобы каждый еврей зашел в Сукку, сделал благословение на сиденье в суке, зашел в объятия Творца и сделал обязательно благословение на 4 растения. В любой синагоге около вас вы можете это сделать. Но сейчас мы переходим на запись эфира с Эзра Мор, известным блогером, кто участвовал на нашем марафоне «Перезагрузка 5787», о ситуации в Израиле и о сне с любавческим рэпом, который к нему кушал. Если мы говорим об Израиле жить и что происходит в Израиле, то есть у нас один человек, который знает многие ответы об этом, кто мы его очень любим. Это известный журналист и блогер Эзра Мор с любовью из Израиля, с нами. Эзра, дорогой, приветствую.
17: Шалом, шалом.
0: Шана това.
17: Шана това умитука. Спасибо, что пригласили. Прям не надо уж так уж прям известный журналист. Я просто блогер, я всегда на этом настаиваю. Я просто блогер, простой еврейский парень. У меня так во всех соцсетях написано.
0: Главное, любимый. Мы вас очень любим.
17: Спасибо большое. По поводу Израиля. Что происходит в Израиле? Знаете, у евреев всегда есть два мнения. Так вот, есть мнение первое на вопрос, что происходит в Израиле, можно ответить: в Израиле происходит все. Вот все, что можно, все происходит у нас. Но в последние 3 года в Израиле происходит война, и она не прекратилась, да, несмотря на то, что сейчас у нас в известном смысле этого слова спокойный, тихий период, то есть Израиль никто не обстреливает, в Израиле все глобально хорошо, но тем не менее мы находимся в состоянии войны, это никуда не делось. По поводу нападения, если мы отталкиваемся от нападения 7 октября, да, то вот сейчас, мы с вами последний раз виделись год назад, и сегодня, по прошествии года, у нас появилось много новой информации, много новых данных, много новых сведений. В том числе, например, сегодня мы точно знаем, что, нападая на Израиль 7 октября, мы сегодня точно знаем, что террористы Хамас надеялись таким образом запустить процесс, запустить реакцию, как костяшки домино, которые начали бы падать. Очень надеялись, мы это знаем из мемуаров главаря Хамас Яхьи Синвара. Мы знаем, что террористы Хамас надеялись привлечь к удару по Израилю, надеялись, что их поддержат на севере, соответственно, террористы Хезболлы поддержат внутренние враги Израиля, которые находятся по сей день находятся на территории Иудеи и Самарии. Сегодня там было, кстати, уничтожено, по-моему, 10 террористов Хамас, не в секторе Газа, на территории Иудеи и Самарии. Надеялись, что их поддержат другие враждебные Израилю страны. Они на все это надеялись, и этого не произошло. Мое искреннее убеждение, что в этом, возможно, самое большое чудо 7 октября, в том, что планы наших врагов не сбылись, их не поддержали. Если бы случилось так, как планировали наши враги, все могло бы быть намного хуже. Но, с другой стороны, в некоторой степени, в некотором роде, планы наших врагов оправдались. Действительно, нападение 7 октября запустило определенную цепную реакцию просто в другую сторону. И сегодня мы знаем, вот сейчас, в эту минуту, армия обороны Израиля работает на севере, в южной части Ливана. Мы знаем о событиях, которые были в Иране и до сих пор происходят в Иране. Мы знаем о том, что было в Йемене и в той же самой Иудее и Самарии. Тоже армия обороны Израиля и израильские службы безопасности оказывают активное противодействие террористам. Реакция пошла, просто она пошла в другую сторону, и теперь костяшки домино роняет Израиль. Говоря о том, что происходит конкретно сегодня, конкретно сейчас, впервые за 40 лет Израиль и Ливан сидят за столом переговоров. Лицом к лицу представители Израиля и Ливана сидят за столом переговоров. Если бы кто-то сказал об этом 5 лет назад, такому человеку рассмеялись бы в лицо, но тем не менее вот это происходит на наших глазах, это ли не чудо? В Иране, тут нужно сделать небольшую ремарку, Эзра Мор, израильский блогер, израильский, может быть, журналист, за Израиль, за евреев и все такое. Тем не менее, среди моих партнеров, я могу так сказать, друзей и партнеров в известном смысле этого слова, есть блогеры, авторы, в том числе журналисты, например, Ибрахим Муса, родом из Ирака. Например, есть молодой человек по имени Мухаммад из Южного Ливана. Сейчас он живет не там, он уехал оттуда, русскоязычный, уехал из Ливана. Есть коллеги из Иордании, есть коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов. Я поддерживаю связь со всеми. У меня даже есть надежный источник, человек в Иране, который мне во время протестов, например, вот когда в Иране были протесты, когда был еще интернет у них, он мне регулярно присылал обновления ситуации там. И вот общаясь со всеми этими людьми, да, если мы говорим, что Израиль и Ливан ведут прямые переговоры, общаясь со всеми такими простыми людьми, блогерами, новостниками, кем-то еще, я наблюдаю другое чудо. Я наблюдаю, как люди пишут мне из Ирана, из того же самого, люди пишут мне, говорят, пожалуйста, придите и помогите нам. Мне в Израиле, тому самому людоедскому блогеру Эзре Мор, пишут люди из Ирана, мы надеемся, что вы придете и поможете нам. Мне пишут люди из Ливана, Муаммед мне пишет, что я не могу жить на юге Ливана не из-за Израиля. Я не могу построить дом, не могу жениться, не могу посадить виноград, не могу завести детей не из-за Израиля, а потому что в любой момент террористы Хезболлы это уничтожат, либо сведут на нет все мои усилия, развязав новую войну. Я надеюсь, говорит мне Мухаммед из Ливана, что Израиль поможет наконец-то нашей стране очиститься от этого. Мы видим, что происходит в Йемене. Йеменские хуситы, захватившие половину страны. Для тех, кто не знает, если вдруг кто-то об этом не знает, я рассказываю, что йеменские хуситы признаны террористической организацией правительством Йемена. То есть в Йемене есть правительство, и оно признает хуситов террористами. Но, тем не менее, террористы захватили полстраны. В Йемене есть йеменский, если я не ошибаюсь, я могу ошибиться, по-моему, йеменский поэт и журналист Луай Ахмед, он пишет на английском языке, не на русском. Луай Ахмед регулярно выходит не со мной, выходит, в принципе, в эфиры и пишет, я надеюсь, что Израиль придет и освободит Йемен. Вот что мы наблюдаем, в том числе после 7 октября. И если это не какое-то чудо, если это не какое-то провидение, о котором мы не могли помыслить, не то что 5 лет назад, в принципе, на протяжении 78 лет это было невозможно себе представить. Сегодня все это происходит на наших глазах. Вот что происходит в Израиле.
0: Кстати, вообще, посмотрев сейчас исторически ретроспективно обратно на слова Любавического Ребе, когда Ребе говорил, что только еще при Ицхак Шамир, если мы вспомним с вами, что если он пойдет только на Мадридскую конференцию, то он пошел, будет пролитие еврейской крови, потом была интифада первая, интифада вторая. Он говорит, что если мы отдадим куски земли Израиля, мы на это вообще не имеем права, потому что это как я сейчас вам буду продавать Бруклинский мост, и мы договоримся, хорошо, цинизм. Ну, так есть одна проблема. Он мне не принадлежит. И Рэбе говорил, Бог дал Израиль еврейскому народу, но нет, что мы его отдавали другим. И на эту тему очень много было споров. И было у нас Хитнаткут, план размежевания Ариэля Шарона и так далее. Сегодня, посмотрев на эту ситуацию, как вы видите слова Рэбе вот, с точки даже блогера, журналиста?
17: Смотрите, мне не нужно как-то по-особому видеть или как-то по-особому представлять слова Рэбе, потому что как человек, банально читающий новости, в том числе следящий за политической ситуацией внутри страны, хотя это не моя тема, я обычно не касаюсь внутриизраильской политики, но тем не менее, просто нельзя отрицать факт, что с тех пор, как Рэбе сказал эти слова, сегодня у нас, вот сколько уже лет прошло, да, сколько десятилетий прошло с тех пор, сейчас у нас первое с тех пор правительство не уступило ни сантиметра земли Израиля, и это с тех пор первое правительство, которое полностью досидело свой срок, которое не было распущено раньше времени. Мне не нужно ничего представлять, мне не нужно ничего фантазировать, это происходит у меня перед глазами. Первое правительство за много-много десятилетий, которое не уступило ни грамма, ни миллиметра земли, и первое правительство, которое избежала вот этого, я не знаю, проклятия Рэбе, если можно так выразиться.
0: Нет, тут дело не проклятие. Рэбе говорил просто, что если вы будете отдавать землю Израиля, то будут страшные вещи.
17: Конечно.
0: Вот мы отдали, был Ариэль Шарон, сделал это размежевание. И что от этого сейчас пришло?
17: Сегодня мы видим, что процесс, в известной степени этого слова, обернулся вспять. Возможно, вам о чем-то скажет название «Зона Е1». Возможно, вам оно приходилось вам слышать. Зона Е1, сейчас она во всех новостных, на всех первых полосах была, потому что в очередной раз европейские государства осуждают израильскую колонизацию в зоне Е1, но тем не менее зона Е1 — это ярчайший пример. Помимо зоны Е1, за последний год правительство Израиля утвердило строительство либо восстановление 200 еврейских поселений на территории Иудеи и Самарии, включая те самые поселения, которые были покинуты евреями во время размежевания, и плюс огромное количество новых поселений, плюс легализация форпостов, плюс легализация ферм и многих-многих других еврейских каких-то построек, да, если можно так выразиться. Мы видим, что этот процесс сейчас идет вспять, и мы видим, что, знаете, здесь вот как ситуация с Хасаном Насралой, бывшим главой террористической организации «Хезболла», который был ликвидирован армией обороны Израиля, знали, где находится его бункер, знали, как его уничтожить, но была уверенность в голове, что этого нельзя делать. И даже накануне ликвидации Хасана Насраллы в Израиле звучали голоса, которые говорили, этого нельзя делать, это приведет к эскалации. То же самое было с Яхьей Синваром, то же самое было с войной с Исламской Республикой Иран в целом и с ликвидацией Али Хаменеи, аятоллы Али Хаменеи, что этого нельзя делать ни в коем случае, из-за этого произойдет что-то страшное. Как мы видим, мы все это сделали, и как мы видим, ничего страшного не произошло. Точно так же в голове еврейского народа, в голове израильтян, почему-то долгое время сидела мысль о том, что ни в коем случае нельзя развивать еврейские поселения на территории Иудеи и Самарии, произойдет что-то страшное. И вот сейчас мы видим, что Израиль все это делает, и ничего страшного не происходит. Мы можем справиться с любыми обвинениями в свой адрес. Мы понимаем, что нас будут обвинять, мы к этому готовы. И тем не менее мы делаем то, что считаем нужным. Потому что сегодня мы понимаем, что от этого буквально зависит наше выживание.
0: К сожалению, в Израиле была много-много лет конспекция, которая утверждала, что если мы отдадим землю, то будет мир. И сегодня уже осознали, наконец, что тут война не о земле, потому что они хотят нас всех в море.
17: По поводу моря, да, это один из моих любимых исторических фактов. Наши главные оппоненты на территории Иудеи и Самарии, правительство палестинской автономии, возглавляется организацией, которая называется «Организация освобождения Палестины». Это буквально название организации, которая сегодня стоит во главе палестинской автономии. В 1964 году была создана организация освобождения Палестины, которая сегодня представляет власть на территории Иудеи и Самарии. Но дело в том, что территория Иудеи и Самарии перешла под контроль Израиля только спустя 3 года, в 1967. Так об освобождении какой же Палестины тогда шла речь, когда создавалась эта организация, когда та территория, на которой сегодня находится палестинская автономия, еще не принадлежала Израилю. Это первое. И второй, очень нелюбимый нашими оппонентами факт, заключается в том, что в своей первой конституции, в своей первой доктрине о создании, если я не ошибаюсь, как раз 1964 года, Организация освобождения Палестины, прямым текстом прописано в доктрине этой организации, что она отказывается от своих претензий на территорию Западного берега и на территорию сектора Газа, что Организация освобождения Палестины собирается освобождать от евреев всю территорию Израиля, кроме Западного берега и территории сектора Газа. Это факт, это исторический факт, с ним невозможно поспорить. Поэтому да, конечно, только в море. Это было изначально их планом. Мы это понимаем, мы это знаем, мы этого не позволим. Вот и все. По поводу того, что это не земельный конфликт, обращаясь к источникам наших идеологических оппонентов, поскольку я, к сожалению, по долгу службы, по долгу своей профессии, работы, вынужден иногда изучать источники разные. Мы знаем, что у евреев священная книга — это Тора, у мусульман священная книга — это Куран. Так вот, Куран, сура 17, стих 104, дословно. «После этого мы сказали сынам Израиля: живите на этой земле, а когда исполнится последнее обещание, мы соберем вас всех вместе». Это прямым текстом прописано в Коране. Любые претензии мусульман на эту землю противоречат Корану. Это никогда не был спор о земле, это был спор об уничтожении еврейского народа. Сегодня мы это наблюдаем благодаря тому, что конфликт вышел далеко за пределы Израиля. Сегодня то же самое происходит в Соединенных Штатах Америки, то же самое происходит в Штатах Канады, в этом вашем дополнительном штате. То же самое происходит в Европе, то же самое происходит по всему миру. Это не вопрос о земле, это вопрос о том, что еврейский народ стоит поперек горла, как всегда, в принципе, ничего не изменилось за 3500 лет, просто сегодня это приобрело вот такой извращенный вид.
0: Спасибо огромное, Эзра, дорогой, что вы несете эту правду в массы, чтобы люди знали и люди могли это нести дальше. Короткий вопрос, если можете коротко ответить. Мы в Америке находимся, у нас Трамп объявляет постоянно о победе над Ираном. Что вы думаете о ситуации сейчас с Ираном?
17: У нас был период, я об этом рассказывал в одном из своих видео, когда война вышла из активной фазы, из горячей фазы, и сразу же после этого Дональд Фредерикович Трамп объявил о победе над Ираном. Соответственно, иранский режим объявил о победе над Соединенными Штатами. Объединенные Арабские Эмираты объявили о победе над всеми. Все объявили о победе, только Израиль скромно молчал. Скромно молчал и наблюдал за происходящим. Сегодня, по прошествии нескольких месяцев с тех пор, если мы обратимся к событиям в Иране здесь и сейчас, вот то, что там происходит сейчас, не в новостях, то, что пишут иранцы, мы узнаем, что в Иране экономический кризис, там это не кризис, это коллапс, экономический коллапс, не тот, о котором говорит Дональд Трамп, а тот, который мы видим на курсе валют. Курс валюты, курс иранского реала сегодня 2 миллиона 100 тысяч реалов за 1 доллар. Для сравнения, ровно год назад это было 900 тысяч, то есть рост более чем в два раза курса валют. На продуктовых магазинах в Иране сегодня висят электронные табло, которые раз в минуту обновляют цены в этом магазине, потому что реал проваливается буквально ежеминутно. То есть можно сказать, что иранская валюта сейчас буквально бесценна, потому что ничего не стоит. Иран – страна, богатейшая нефтью. Вокруг иранской нефти огромное количество споров. Китай остался без нефти в результате блокировки Армузского пролива, потому что покупал нефть у Ирана. Тем не менее, эта богатейшая нефтью страна сегодня столкнулась с ужасающим кризисом топлива. В Иране нет бензина. Там, где он есть, цены заоблачные. В большинстве районов страны бензин просто закончился. Теперь мы смотрим на Израиль, который молчал и не объявлял о своей победе. В Израиле на прошлой неделе Центральный банк Израиля в четвертый раз с начала года и в третий раз подряд снизил ключевую процентную ставку. Для тех, кто знает, что это такое, да? Для тех, кто не знает, ключевая процентная ставка, фактически ее снижение означает, что людям, обычным людям проще получить деньги на начало бизнеса, на старт своего дела, на что-то еще, да, займы, кредиты, вот что-то такое, людям стало намного лучше за счет снижения ключевой ставки в Израиле. В тот же самый момент сегодня, то ли ночью, то ли вчера вечером, я точно не помню, поскольку я сам не вожу машину, по-моему, вчера вечером в Израиле утвердили снижение цены на бензин. В Израиле бензин есть на всех автоколонках, автозаправках, и цена на него законодательно была снижена вчера вечером. Вот и думайте о том, кто победил в этой войне. То есть здесь это не тот случай, когда нужно кричать «я победил», «нет, я победил». Хотите думать, что вы победили? На здоровье, но бензин дешевеет у нас, деньги легче получить у нас, а вы можете просто тихо радоваться своей победе. Поздравляю вас с победой, как бы, господа иранцы, вот и все. Опять же, я вижу, благодаря моим источникам, которые у меня есть, я вижу, что происходит в Иране на самом деле, в реальности, что там происходит. И я могу сказать, что мне искренне от всего сердца, я клянусь, от всего сердца жалко персидский народ. Точно 100%. Так же, как мне жалко, мне очень жалко народ Ливана. Я могу расписаться под этими словами, мне жалко их. И я
0: будем молиться.
17: Будем молиться, я искренне надеюсь, я хочу искренне
0: чтобы
17: верить.
0: В этом году режим Ирана был свергнут, с Божьей помощью.
17: Чтобы в этом году и режим Ирана был свергнут, и чтобы уже следующий Пурим мы отпраздновали в Тегеране.
0: Амин, амин. И я хочу закончить вопросом коротким. Одно ваш момент с предыдущего года, когда вам особенно запомнился?
17: Ну, таких моментов было много на самом деле. У меня вот дочь родилась.
0: Мазальто, во-первых, от всей, да, от всех нас.
17: Спасибо, да. Но технически она родилась в конце прошлого года календарного, но в этом еврейском году, так что да, считается. У меня родилась дочь, и это, безусловно, чудо, безусловно, прекрасно. Если говорить о событиях более свежих, мы вот говорим о том, что сейчас происходит, да, но мое то событие, которое мне очень сильно запомнилось, оно связано с чем-то, что еще не произошло на самом деле. И это не очень профессионально, с моей точки зрения, да, я никогда не прибегаю в своей работе, я никогда не прибегаю к религиозным источникам, например. Я никогда не цитирую Тору, когда говорю с нашими оппонентами, потому что Тора — это авторитет для меня. Для них это не авторитет, и бесполезно обращаться к Торе, пытаясь кого-то убедить. Я никогда не обращаюсь к религиозным источникам, и я никогда не говорю о событиях, которые еще не произошли, но должны. Однако, вот говоря об одном из самых запоминающихся событий уходящего года, это было 6 июля, я с тех пор веду эту запись. И, как ни удивительно, мне приснился сон. Мне всегда снятся сны, очень яркие, я такой человек, постоянно снятся сны. Мне снилась какая-то вечеринка, тусовка, яхта, молодежь, музыка, что-то веселое такое. И во сне мне приснился молодой ребе. На молодежной израильской крутой тусовке мне приснился молодежный крутой израильский хабадский ребе. И он ко мне подошел во сне и прошептал на ухо одну фразу. Он сказал: будем молиться, и через 100 дней это произойдет. И в этот момент я вот как по щелчку, я проснулся и в ту же ночь записал себе в телефон, что вот эту фразу «будем молиться, и через 100 дней это произойдет». Поэтому я точно знаю, что это было 6 июля. Я не знаю, произойдет что-то или не произойдет. Что именно произойдет, если произойдет? Может быть, это будет свержение иранского режима, а может быть, кто знает, это будет приход Машеха, что угодно. Но с тех пор я исправно, послушав его совета, молюсь и жду, когда истекут 100 дней. То есть для меня это один из запоминающихся моментов, потому что я его проживаю с тех пор и буду проживать, видимо, еще в ожидании того, что же произойдет через 100 дней.
0: Спасибо огромное, Эзра, дорогой. Мы все ждем сейчас вместе с вами. И спасибо, что поделились таким сном. И спасибо за эту беседу. Вам шанатува метука, мы спасибо.
17: Шанатува метука, гмарха тиматува. Всем прекрасного, сладкого года. Огромное спасибо, что пригласили. Рав Бенцион, всегда к вашим услугам. Горячо обнимаю. Привет из Израиля.
0: Спасибо огромное. Любим вас. Спасибо огромное, Эзра. Шанатува метука. Амин, амин. Спасибо. Дорогие друзья, вы слушали сегодня программу «Быть евреем». Эта программа была в записи, она была записана еще до праздника в пятницу. Воскресенье является второй день праздника Суккота, к тому запрещена работа. И воскресенье вечером на выходе звезд начинается праздничный будний Холь а-Моэд. Пятницу, напоминаю, пятницу вечером вместе с субботой начинается праздник Шмини Ацерет. И 3 октября утром буду читать во всех синагогах искр для поднятия душ наших родных и близких. А в субботу вечером начинается праздник Симхас Тойра, когда мы танцуем с Торой и начинаем новый цикл чтения с недельной главы Берешит. А в понедельник вечером, в этот понедельник, будет наша лекция в 8 часов вечера по Зуму. Как радоваться, когда нет никаких гарантий. Самый радостный праздник года и самая грустная книга. Инструменты к жизни, заполненной радостью. Всех с праздником. У микрофона был Равин Бенцион Ласкин. И все благословения.
11: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
12: Стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
14: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
18: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
19: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в «Форте Пиано». Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые отреставрированные, такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в «Форте Пиано» ждем вас.
20: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
3: Острые темы, честные мнения. Дэвидсон Радио, 620 AM.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
5: Физкульт-привет! Физкульт-привет, дорогие дамы, уважаемые господа! С вами добрый вечер! С вами Алексей Орлов, и вам предстоит стать слушателями, я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Мы не слышались 2 недели. Неделю назад была записана передача, на мой взгляд, неплохая передача, но что-то произошло не по моей вине, передача эта, в общем-то, была скомкана. Хорошо. Сегодня мы будем с вами говорить в прямом эфире. Я начну с 2 международных новостей, уделю им буквально одну-две минуты. Во-первых, в Милане вчера завершился чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд. В финальном матче играли Польша и Франция. Польша победила в 4 сетах 3-1. В полуфинале Польша выиграла у Словении 3-0. Полуфиналы тоже были в Милане. Франция выиграла у Финляндии 3-1. Поляки были действительно лучшей командой на этом чемпионате. Они не потерпели ни одного поражения, и ни разу им не пришлось выяснять отношения в 5 сетах. Окей, это у нас волейбол. Но сегодня в Самарканде завершилась Всемирная шахматная олимпиада. Чемпионами стали хозяева, шахматисты Узбекистана. Сегодня в 11-м туре, мы с вами знаем, там участников было порядка 150-160, бесконечное множество участников. Ну, естественно, они играли по швейцарской системе. Сегодня был 11-й тур. И в 11-м туре Узбекистан выиграл у Украины 2.5 на 1.5 очка. В Украине играет, все еще играет Василий Иванович Иванчук. Сколько ему лет? Окей, много лет. Соединенные Штаты выиграли сегодня у Турции 3-1. Германия победила Нидерландов 2.5 на 1.5. Индия сыграла с Венгрией в ничью 2-2. Армения выиграла у Хорватии 3-1. Итак, Узбекистан на первом месте 20 очков. То есть Узбекистан выиграл 10 матчей из 11. По 18 очков у Индии и Германии. Но по дополнительным показателям Индия, индийцы выиграли серебро, немцы выиграли бронзу, по 17 очков у Соединенных Штатов, Венгрии, Азербайджана, Армении. Это у нас мужской турнир. В женском турнире китайки, китаянки одержали 10 побед, у них 20 очков, у Казахстана 18, Казахстан на втором месте, Индия на третьем месте, Соединенные Штаты на пятом месте. В сборной Соединенных Штатов играла известнейшая шахматистка Инна Круш, ну мы ее знаем уже больше 10 лет. Окей. На первой доске прекрасный результат показал узбекский шахматист Нодирбек Абзататоров. Он набрал 8,5 очков из 11. Но как бы его успех, ну, успех есть успех, он не был неожиданностью. А вот второе место на первой доске, вот это была в известной степени неожиданность. 15-летний турецкий человек, турок Якос Чурхшмуш, он набрал 7,5 очков из 11. Мальчику 15 лет. И о нем говорят как о будущем. Ну, восходящий он уже звезда. У него уже на, по системе было больше 2700 баллов. Это сверхгроссмейстерский результат человеку 15 очков. Окей, теперь давайте перенесемся, на мой взгляд, к главному событию минувшей недели. И это событие будет еще громыхать, ну, в ближайшие, я не знаю, в ближайшие дни, недели, месяцы. Это то, что произошло с командой, или произойдет еще. Мы не можем сказать, что произойдет с командой Манчестер Сити. Эта команда находилась под расследованием. Под расследованием. Расследовались ее финансовые дела, точнее нарушение финансовых правил премьер-лиги с 2009 по 2018 год. Ну, как раз нарушения случились после того, как Манчестер Сити была приобретена шейхом Мансуром. Это шейх из Абу-Даби. Значит, расследователи зафиксировали 114 или даже 115 нарушений. Им уже Манчестер Сити предъявлены обвинения. Что грозит Манчестер Сити? Ну, во-первых, масштабное снятие очков. То есть команду, к примеру, могут оставить в премьер-лиге. Но снять с нее, к примеру, не только набранные очки, а еще отправить в минус. Это не самое, скажем так, большое наказание. Дальше. Крупные денежные штрафы. Они могут быть грандиозными, я объясню почему. Ну и опять-таки, это не самое страшное наказание. Самое страшное, наверное, наказание – лишение завоеванных титулов за рассматриваемый период. То есть период с 2009 по 2018 год. Теперь обратимся к истории наказаний в премьер-лиге. История наказаний интересна. И от истории наказаний мы будем с вами отталкиваться, прогнозируя, что ждет Манчестер Сити. Итак, Манчестер Сити не первый клуб, который нарушил финансовые правила английской премьер-лиги. В частности, нарушения были у команды Эвертон и у команды Ноттингем Форест. Итак, Эвертон. Как наказали Эвертон? В сезоне 2023-2024 года, совсем недавно, у нее убрали 8 очков за превышение лимита убытков двух отчетных периодов. То есть за 2 отчетные периода, всего 2 нарушения, было снято 8 очков. В тот же год, это 2023-2024, Ноттингем Форест был оштрафован на 4 очка за аналогичные финансовые потери. Итак, за небольшие финансовые потери одна команда была оштрафована на 8 очков, а другая была оштрафована на 4 очка. Значит, в сравнении с Эвертоном и Ноттингем Форест, Манчестер Сити Его отличие заключается в системном характере обвинений. То есть не одно-два обвинения, а 114-115. Ну, там самые разные вещи. Сокрытие реальных источников финансирования, например. Незарегистрированные выплаты тренерам и игрокам. 114-115. Интересная реакция других клубов. Давайте вот сначала о реакции других клубов. Клубы премьер-лиги, значит. Они настаивают на жестоком наказании. Причем, они говорят, оно должно быть крупномасштабным наказанием. Итак, главные аспекты. Уже есть команды. Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Тоттенхэм, они готовы предъявить, уже объявили групповой финансовый иск. Сумма претензий, сумма может превысить 200 миллионов фунтов стерлингов. Окей, 200 миллионов фунтов стерлингов. Откуда такие цифры? Клубы утверждают. Совершенно справедливо, что статистически постоянные финансовые махинации команды Манчестер Сити лишили их колоссальных доходов. Призовых, например, за чемпионские титулы. К примеру, команда Манчестер Юнайтед дважды финишировала вторым после Сити в рассматриваемый период. Ливерпуль отстал всего на 2 очка в

из премьер-лиги во вторую лигу чемпионшип. И эти команды, которые требуют сурового наказания, они опираются на то, что Эвертон и Ноттингем Форест совершили по сравнению с Манчестер Сити ничего не значащие наказания. Тем не менее, у них были отняты очки. Я про некоторую реакцию людей, связанных так или иначе с пострадавшими. Бывший председатель команды «Кристал Палас» Сеймон Джордан, он заявил: если вы можете исключить клуб из высшей лиги за меньшие проступки, то что тогда делать с клубом, виновным в самом гигантском нарушении правил? Это было гигантское нарушение правил. Бывший капитан Манчестер Сити Рио Фернандес, мы сейчас знаем, он телевизионный комментатор, он сказал следующее: премьер-лига, я буду рад получить свою седьмую золотую медаль по почте. Манчестер Сити, конечно, готовит апелляцию. Апелляция будет громоздкой, но как будет решен вопрос, я, дамы и господа, я не делаю прогнозов, но я считаю, это мое мнение, действительно, денежный штраф — это самое, какой бы он ни был, там, 200 миллионов евро, там, 500 миллионов евро, у этих людей из Абу-Даби, у них есть миллиарды, и они дадут и 10 миллиардов, только чтобы эту команду оставили в премьер-лиге. Но будем смотреть. Значит, теперь история достаточно интересная. Первые обвинения были предъявлены Манчестер-Сити в феврале 23 года, 3 года назад, больше, по итогам четырехлетнего расследования. Тогда же команда Манчестер-Сити выпустила заявление. В заявлении говорилось, что, во-первых, команда удивлена, я цитирую, удивлена выдвинутыми обвинениями и приветствует рассмотрение этого дела независимой комиссией, которая сможет бесстрастно озвучить обширный массив непровержимых доказательств. То есть и была действительно сформирована независимая комиссия, вот которая обнаружила от 114 или 115 финансовых нарушений команды Манчестер-Сити. Теперь, с чего это все началось? Я напомню еще раз, что расследование касалось периода с 2009 по 2018 год. Как вообще все всплыло на поверхность? В ноябре 2018 года немецкая газета Der Spiegel опубликовала финансовые документы клуба. Кто-то слил немецкой газете Der Spiegel финансовые документы клуба. Ну и началось расследование, причем опять-таки расследование началось с 2009 года. Напомню, что шейх Мансур купил Манчестер Сити в 2018 году. За это время, послушайте внимательно, в расследуемый период завоевали 8 титулов чемпионов премьер-лиги. Нет, с тех пор. 4 Кубка Англии, это кубок Английской футбольной ассоциации, 7 кубков Английской футбольной лиги и 1 трофей Лиги чемпионов. 6 из этих титулов были выиграны уже после того, как клубу были предъявлены обвинения. Вот это эти дела, дамы и господа. Теперь нас, конечно, интересует реакция Манчестер-Сити. Вот в 2023 году, то есть 3 года назад, тогда исполнительный директор этого клуба Ричард Мастерс выступил со следующим заявлением. Он сказал, что мы подаем на апелляцию, потому что мы...

0: не считаем собранные факты объективными. Тогда же председатель правления Манчестер-Сити, это уже арабский человек, Халдун Аль-Мамбрак, он выступил со следующим заявлением. Вот это очень интересно. Он посоветовал премьер-лиге, я цитирую, быть более, придерживаться более сбалансированного подхода к финансовым правилам. То есть у Манчестера, у премьер-лиги есть финансовые правила, но они не слишком, так сказать, сбалансированы. Дальше я цитирую этого господина. Думаю, премьер-лига достигла нынешнего положения благодаря тому, что стала самым интересным чемпионатом в Европе. Поэтому я надеюсь на проявление большей разумности в вопросах регулирования. Это совершенно замечательная цитата. Больше разумности в вопросах регулирования. Вот мы с вами жули как хотим, но то требуем больше благоразумности. Теперь интересна, конечно, ситуация с Пепом Гвардиола. Это тренером команды Манчестер Сити в достаточно большой период расследования. Значит, в ноябре 24 года Гвардиола продлил контракт до июня 27 года. Мы знаем, он ушел перед этим чемпионатом. Тогда же он заявил, это интересно, что даже если клуб будет понижен в классе в результате санкций, вызванных выдвинутыми обвинениями, я останусь в команде. Это он сказал в ноябре 24 года. Мы с вами знаем, после недавнего сезона, минувшего сезона, он покинул команду после 10 лет работы. И его сменил Эдса Марсека. Таким образом, нынешнему тренеру придется работать с командой, которую ждут. Я не знаю, дамы и господа, мой прогноз... Нет, я удержусь от прогнозов, но я сразу же замечу, что на мой взгляд, опять-таки, но это не только на мой взгляд, финансовые штрафы всякие, это совершенно пустое дело. Но это то же самое, давайте мы решим оштрафовать Илона Маска, там, не знаю, на 5 миллиардов долларов. Ну, это громадная, конечно, сумма, 5 миллиардов, но для Маска, я думаю, это он бы потянул то же самое, эти шейхи в Абу-Даби потянут любой, потянут абсолютно любое, это самое, любой штраф. Теперь лишение титулов. Лишение титулов, окей. Если лишать титулы, то лишать титул, но это уже прошлое. То есть мы лишаем вас прошлых титулов. Гораздо, на мой взгляд, гораздо страшнее решение отправить в Манчестер Сити из премьер-лиги во вторую лигу в чемпионшип. То есть просто взять и отправить, пускай, во-первых, вопрос, ну, опять-таки, на зарплату, там у них громадные зарплаты, останутся все равно, какие-то футболисты останутся. Но какие-то футболисты покинут, им неинтересно играть в чемпионшип. Более того, я предполагаю, что если Манчестер Сити будет изгнана, эта команда из премьер-лиги, она может быть изгнана из Лиги чемпионов. Почему же нет? Кстати, мы с вами помним, УЕФА тоже предъявляла финансовые обвинения Манчестер Сити несколько лет назад. Манчестер Сити обратился в международный спортивный арбитраж. И международный спортивный арбитраж признал, что у УЕФА недостаточно оснований для наказания Манчестер-Сити. Теперь УЕФА достаточно, предостаточно наказаний для того, чтобы наказать Манчестер-Сити. И что произойдет? Окей, команда Манчестер-Сити может быть изгнана из Лиги чемпионов. Более того, ей, может быть, будет предписано в ближайшие, скажем, 3-5-10 лет закрыты дороги в европейские кубки, не только в Лигу чемпионов, но, к примеру, в Лигу Европы и в Конференц-лигу. Вопрос, многие ли нынешние футболисты Манчестер-Сити захотят остаться в команде, которая будет отправлена из премьер-лиги во вторую лигу, в чемпионшип, и будет лишена права выступать в европейских кубках? Я думаю, я предполагаю, что многие футболисты просто сочтут за необходимостью покинуть эту команду. Мы с вами будем следить. Я повторю еще раз, на мой взгляд, в спортивном мире это ныне самый-самый большой скандал. Итак, у меня есть несколько минут до перерыва. Обратимся к нашим новостям. Ну, бейсбол, сегодня последние матчи. Последний 162-й тур регулярного чемпионата. 162-й тур. Определились по 5 участников плей-офф в американской лиге и 5 участников плей-офф в национальной лиге. Сегодня выяснится 6-й и последний участник. Вакансию займут и в американской лиге, и в национальной лиге. Значит, в американской лиге в группе West, мы с вами знаем, есть 3 группы. Восток, Центр и Уэст. Две команды к сегодняшнему дню подошли с одинаковыми победами. Это Хьюстон Астрос и Тексас Рейнджерс. Значит, та команда, которая займет первое место, причем поглядите, за тур до конца, у той и другой команды отрицательный баланс. Они одержали по 80 побед, но потерпели по 81 поражению. Но поскольку обе эти команды претендуют на первое место в группе, а мы с вами знаем, первому месту в группе гарантировано участие в плей-офф. Таким образом, в плей-офф выйдет команда, которая, ну дай бог, наберет 50% очков. Это американская лига, либо Хьюстон Астрос, либо Тексас Рейнджерс. Сегодня вечером мы будем знать, какая из этих команд будет играть в плей-офф. В национальной лиге на вакантное место претендует либо Филадельфия, либо Аризона. У Филадельфии 87 побед, 74 поражения. У Аризоны 86 побед, 75 поражений. И нам уже известно с вами первый раунд, даже не первый раунд, это, я бы сказал, предварительный раунд кубка, когда команды играют по 3 матча, надо одержать 2 победы в 3 матчах. Мы знаем, во вторник и в среду Янкис будут играть в этой мини-серии с Бостон Ред Сакс. И матч во вторник, первый на Янкис Стэдиум, матч второй на Янкис Стэдиум в среду. Если после 2 матчей счет будет равным, команды переезжают на 3-й решающий матч в Бостон. Значит, в регулярном чемпионате эти команды встречались 13 раз. И Янкис выиграли 7 матчей, Бостон Ред Сакс выиграли 6 матчей. То есть шансы этих команд 50-50. Я хотел бы, чтобы победили Янкис, но шансы этих команд 50-50. И поэтому предсказывать... я предскажу с Янки, но если серию выиграет Бостон Ред Сакс, я не удивлюсь, дамы и господа. На этом я заканчиваю короткий монолог, будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну Дэвидсона радио, я вернусь к вам через несколько минут.
1: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
5: Сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
6: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
0: Еще раз добрый вечер, физкульт-привет, с вами действительно Алексей Орлов, и через несколько секунд я готов вступить в разговор с вами. Телефон для связи обычный, тем не менее, естественно, напомню, 718-303-90-90-303-9090, и мой интернетский адрес, тот, кто хочет вступить со мной в переписочную связь, один. Number one ставить обязательно. Маша Орлов, MASHORLOV, sobachensia@gmail.com. One MashaOrlov@gmail.com. У нас уже есть желающие общаться. Добрый вечер, я вас слушаю.
7: Добрый вечер, Александр Георгиевич и все любители спорта. 3 октября начинается очередной чемпионат Национальной хоккейной лиги. В последней передаче в среду, который вы проводите об американской политике, вы уделили много времени Саше Овечкину. Так сразу скажу, что никаких заявлений Саша в пользу не высказывался за войну, а то, что он сфотографировался с представителями «Единой России», это его демократическое право. В той передаче Арон вам правильно сказал, что в Америке много известных спортсменов и людей шоу-бизнеса, которые поддерживают Палестину, и никаких санкций против них не вводят. Болельщиком Вашингтон Кэпиталс Саша был, есть и будет, хоккеистом номер один, выступающий в футболке под номером 8, как его мама. Независимо из какой страны он приехал и какой он национальности, стадион в Вашингтоне будет заполнен на 90% в футболках номер 8 Овечкин. И последнее. Саша Овечкин честный спортсмен. И представить себе, что он когда-нибудь преклонил бы колено на стадионе, как это сделала киевская «Динамо», продажная и нацистская команда, это невозможно.
0: Я слушал вас до тех пор, пока вы не сказали, что киевская «Динамо» – это нацистская команда. Имея в виду, я прекрасно понимаю то, что произошло во время Второй мировой войны. Теперь никаких санкций по отношению к Овечкину быть не может и не должно. Мое мнение я высказал, я выскажу еще раз. Появиться в рекламе, он появился в рекламе, перед так называемыми выборами в России. Были ли эти выборы настоящими выборами, вы сами прекрасно знаете, лучше меня знаете. Поддержку партии, которая поддержала вторжение России, агрессию России против Украины. Я не сравниваю то, что делают наши здесь отморозки, я их иначе не называю, всякие отморозки, громадное их количество. Но речь шла конкретно об Овечкине. То, что я говорил, я повторю еще раз. Я всегда защищал Овечкина в своих передачах. И я признаюсь, я был неправ. Да, Овечкин имеет право высказывать свою точку зрения. Это его личное мнение. Но снявшись видео в поддержку партии, которая поддерживает агрессию против Украины, я считаю, с моей точки зрения, я повторю еще раз, он выдающийся хоккеист, но моя поддержка словесная на этом закончилась. Ему понятно, по какое-то дело, поддерживает его кто-то или нет. Болельщики его поддерживают прекрасно, но в моих глазах он многое потерял. Это мое мнение. Добрый день, я вас слушаю.
8: Здравствуйте, Алексей, это Илья. Давненько я вам не звонил, поэтому у меня два вопроса. Значит, первый по поводу премьер-лиги. Значит, если Манчестер Сити выгонят во вторую лигу, это значит, что, ну, вместе с Манчестером, конечно, туда уйдет и Тоттенхэм, конечно, обязательно, ну, еще две команды, да, последние три места. Значит, что получается? Получается, что из второй лиги премьер переберется четыре команды или как? Это значит, первое. Теперь второе. Я слыхал, что один из надзирателей, то ли Бухенвальда, то ли Освенцима, виртуозно играл на губной гармошке. Но после того, как там заключенные подняли восстание, ему эту гармошку так глубоко запихали, что его пришлось закапывать вместе с гармошкой. Значит, если здесь фашистская нечисть насобачился гонять шайбу, я имею в виду Овечкина, то это не значит, что мы должны закрыть глаза, потому что мы видим лозунги нет расизму, а почему нет лозунгов, нет фашизму? Если он себя объявил подручным кровавого убийцы фашиста Путина, ну так значит он сам такой фашист, это первое. Ну а дальше мы говорим о другом, что болельщики, эти бараны, которые все равно, они безграмотные, они вообще ничего не знают. Да, Алексей, я тут недавно встретил коренного американца лет 35, который не смотрел фильм, голливудский фильм «Великолепная семерка». Я не мог поверить. Я его спрашиваю, но этого быть не может. Как это может быть? А он его не смотрел вообще никогда в жизни. Так что те болельщики, на которые ссылался этот ублюдок, который звонил до меня, это не показатель.
0: Илья, я вас выключил, потому что я не хочу, чтобы кто-то кого-то оскорблял. Вы не согласны с человеком, который звонил, но его оскорблять совершенно не нужно. Теперь я начну сразу с последнего. Вы сказали, вы встретили американца, которому 35 лет, который не видел фильм «Великолепная семерка». «Великолепная семерка» – это фильм, который шел в Америке в конце 50-х, в начале 60-х годов. Я полагаю, что еще мама и папа этого человека еще не родились. Ничего удивительного нет в том, что американцы, которым сегодня 35 лет, не видели фильмов, которые шли в 50-е, 60-е годы. Вот и все. Удивляться этому совершенно не нужно. Это первое. Второе, по поводу, если Манчестер Сити отправят в чемпионшип, во вторую лигу. Окей, я думаю, что... мне трудно сказать. Илья, мое предположение, сразу же мое предположение, я думаю, что в этом случае из нынешней премьер-лиги выгонят не три команды, а выгонят две команды, я предполагаю. А из второй лиги шагнут в премьер-лигу три команды. Это только мое предположение. Теперь то, что касается Овечкина, опять-таки, я не хочу повторяться в очередной раз. Мое уважение к нему, все, никакого уважения нету. Ему абсолютно на это наплевать. Мнение болельщиков, опять-таки, это болельщики... Я не уверен, кстати, что... Добрая половина этих болельщиков вообще знает что-либо о войне Украины и вторжении России в Украину. Но болельщики есть болельщики, они болеют за команду и болеют за игрока, за лучшего игрока этой команды. Меня это совершенно не удивляет, так же, как меня не удивляет, например, что американские болельщики болеют, например, за какую-то команду, болели, которая, игроки которой там вставали на колено, когда этот... в отношении этого черного расиста, которого хоронили в золотом гробу. А болельщик есть болельщик. Окей, что есть, то есть, к сожалению. И у меня прошу, дамы и господа, если вы не согласны там с теми, кто выступал, это совершенно не повод этих людей называть какими-то именами. У нас, вы так считаете, они так считают. Личное дело каждого. Добрый день, Миша, я вас слушаю.
7: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Добрый вечер, Миша.
7: Во-первых, я поддерживаю Илюшу, как и многие, наверное, болельщики. Хотя некоторые наоборот. Но Илюша молодец. Так получилось, что я с давних времен не люблю хорошие две команды. Барселону и Манчестер Сити. По разным причинам. Барселону за их игру из сборной Испании перенесли. Я тоже не очень уважаю. Тики-таки. Это засушивание игры, и по полчаса держит мяч и так далее. Это много рассказывает. А Манчестер Сити, я первый тренер, Манчини первой командой была после окончания карьеры, у него был Манчестер Сити. Так как я его ненавижу по другим причинам. Михаличенко когда-то в Сампдорию приехал и играл с ним в Сампдории. Так вот, выживал его из команды. Стучал, он имел авторитет в команде. Команда, Алексей мне рассказывал, вынужден был уехать в Шотландию играть. А насчет звонящего товарища, так это же, так как я зоологический факультет Винницкого мединститута закончил, там мой пациент, пусть я лечил баранов, овцов, он от Тиска «Динамо» обозначил нацистская команда. И не хочу говорить плохих слов, но читайте, что я искал. Как не стыдно. Кир, русскоговорящий город и так далее. Там много играли в Скарпат. Саба, Гаваши недавно умер, вратарь. И другие игроки, Турянчик, еще некоторые играют, Саба, Граматикопула, из Карпат, и из Западной Украины. Они были нацисты, они были нормальные люди. Как не стыдно оправдывать Овечкина, тоже мой пациент, как-то он овца, неумный человек, притом заяц, просто неумный человек. Умный бы сидел тихо и молчал в Канаде, и так далее.
0: Окей. Мишенька, опять-таки, я прошу вас воздерживаться в силу возможностей, личных возможностей от оскорблений так, с тем, с кем мы не согласны. Добрый вечер, я вас слушаю. Человек исчез. Окей, поскольку человек исчез, у меня есть время. Нет, человек снова. Добрый вечер.
9: Добрый вечер. Я не хотел бы слушать все эти дискуссии по поводу политики Украины с Россией. Я хотел бы сказать только, что сейчас на канале Матч ТВ можно посмотреть финал Польша-Франция. Тот, кто любит волейбол, понимает, что это за канал. Алло, меня слышно?
0: Я слышу вас, да.
9: Да, Миша, хотел бы сказать, Миша, нужен доктор, обязательно психиатр. Все, кто любит волейбол, пожалуйста. Матч ТВ сейчас начинается. Трансляция финала волейбола.
0: Окей, спасибо. Ну, мы уже с вами знаем результат, правильно?
9: Мы знаем, да, но смотреть это одно, а знать результаты...
0: Я с вами согласен. Спасибо за информацию. Я после передачи я включу и буду смотреть. Большое спасибо за информацию. Большое спасибо. Окей, значит, у нас масса интересных дел, дамы и господа, связанных, во-первых, американский футбол, скажем, женская НБА, начались кубковые турниры женской НБА. Это первый... Четвертьфиналы играются до победы в двух матчах из трех. И команда сегодня Миннесота. Миннесота Линкс, она была лучшей в регулярном чемпионате. Ну и поскольку она лучшая в регулярном чемпионате, она играет в первом раунде, играла с командой Нью-Йорк Либерти, которая была восьмой. Первое место играет с восьмым, второе с седьмым и так далее. Так вот, игравшие в гостях в Миннесоте, в Миннеаполисе, Нью-Йорк Либерти выиграли сегодня 91-75. Ну, опять-таки, нужно выиграть еще два матча из трех. Это у нас женская НБА. Окей, теперь, если говорить о хоккее, мы уже с вами знаем, в разгаре тренировочный сезон, команды сыграли уже по 4-5 матчей. Я не обращаю много внимания на тренировочные матчи, но что интересно, я даже не хочу комментировать, я просто скажу, что в группе «Метрополитен» после 4 матчей, опять-таки, не будем вдаваться, кто на каком месте, я просто... Информация. У Дьяволов и Вашингтона по 7 очков, у Каролины и Коламбуса по 6. Мы знаем с вами, Каролина чемпионы Национальной хоккейной лиги. У Питтсбурга и Рейнджерс по 4 очка, и у Айлендерс и Филадельфии по 2 очка. Но не будем придавать большого значения тому, что происходит. Теперь обратимся в футбол. Лига наций УЕФА. Окей, у нас была масса тренировочных матчей, показательных. Новая команда, новообразуемая сборная Соединенных Штатов, играла вчера в Орландо с Перу и выиграла 4-1. Чем интересно, вчера была американская команда, на поле были мальчики, американцы, 16 лет, 17 лет, 19 лет. Кстати, два гола забили ребята, одному 17, другому 19 лет, то есть готовится новая команда. Но это тренировочный, товарищеский матч. Теперь футбольная лига наций. Окей, очередная футбольная лига наций. Мы с вами знаем. Все команды европейские разбиты на 4 группы. На 4 группы. A, B, C и D. Причем первые три группы, в первых трех группах A, B и C по 16 команд. По 16. Значит, и эта группа разбита на 4. По 4 команды в каждой группе A1, A2, A3, A4. И по 2 команды выходят выйдут в следующий этап. Значит, в B тоже 16 команд. И наш, да, интересно, я напомню интересный факт. Команды, которые займут последние места в группах A1, A2, A3, A4, они перейдут на следующий розыгрыш в группу B. А первые команды в группах B1, B2, B2, B3, B4 перейдут в группу A. Значит, в группе B нас с вами интересуют, должны интересовать B2 и B3. В B2 у нас играет Северная Ирландия, Украина, Грузия и Венгрия. Значит, в первом туре Грузия играла с Северной Ирландией дома. Ирландия выиграла 1-0. Венгрия играла с Украиной. Дело было в Венгрии. И Украина выиграла 1-0. Там еще будут матчи, вторые матчи. В группе B3. В этой группе у нас... Австрия, Косово, Ирландия и Израиль. Значит, уже сыграны по 2 матча. В первом туре Австрия выиграла у Израиля 3-1. Косово играла с Ирландией и выиграла 1-0. И сегодня Израиль играл с Ирландией, они играли в Дебрецене Венгрии. Я сразу же хочу остановиться на этом матче. Ирландцы выиграли 3-0. Я не знаю, как реагирует Европейская футбольная ассоциация на все, что происходит. Значит, мы с вами знаем, что по традиции перед началом каждого футбольного матча команды обмениваются рукопожатиями. Значит, сборная Ирландии, футболисты сборной Ирландии отказались обменяться рукопожатиями с футболистами Израиля. Причем уже даже выпустили заявление, там, Газа, геноцид в Газе и прочее, прочее, прочее. Значит, Международная федерация футбола пока что никак на это не прореагировала. Но вот что, дамы и господа, конечно, не может вылезти из памяти. Когда палестинские террористы, ну, арабские террористы, я называю арабские террористы, потому что никаких палестинцев в мире не существует, когда арабские террористы пришедшие из Газы устроили резню в Израиле, значит, окей, никто из футболистов, никакие футбольные команды не вздумали даже обвинять арабских террористов. Теперь же говорится о каком-то геноциде израильтян в Газе, и вот эта плешь наваливается на международный футбол, не только на международный футбол. Я бы хотел услышать реакцию Европейской футбольной ассоциации. Как это так, когда игроки одной команды отказываются обменяться рукопожатиями с игроками другой команды? Что еще интересно в группе A? В группе A2 сыграны уже 2 тура. Причем интересно, значит, в первом туре Нидерланды и Германия сыграли 1-1. Ну, вы знаете, Сегодня Германия играла с Грецией. Германия играла с Грецией дома и потерпела поражение. Греки выиграли со счетом 1-0. Вчера был интересный матч, я, к сожалению, его не застал. Я находился в пути на стадионе Уэмбли. Играли Англия и Испания. Это группа А3. И англичане лидировали 2-1. Сначала пропустили гол. И когда я уже приезжал домой, я досматривал этот матч до конца. Испания выиграла со счетом 3-2. Окей, у нас есть еще звонок. Что-то хочет дополнить. Я думаю, это хочет что-то дополнить Миша. Добрый день, Миша, я слушаю.
10: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Я думал, что Израиль сыграл одну игру в Австрии. Я не ожидал, что уже они во втором туре играют. А теперь я хочу сказать, Англия и Испания. Я следил за двумя игроками, Родриго и Беллингемом из Реала, англичанина. Так вот, по игре Беллингем на голову выше Родриго. Тот не сделал ни одного, и дал пас Кейну и так далее, и играл напористо. А тот получал мяч, откидывал назад, поперек. Понимаете, ему дали лучшего игрока чемпионата мира. Наум был прав, что, как и я, поддержал меня, что Беккингем заслуживает больше звания лучшего игрока чемпионата мира прожить. А насчет Австрии и Израиля, я не знаю, причем Ирландии уже играли или нет, может, я ошибся. До свидания.
0: Окей. Сегодня играли, Ирландия играла сегодня с Израилем в Дебрецене, в Венгрии. Они играли, там полупустой стадион. Было, ну, несколько сот, по-моему, болельщиков команды Израиля. И у меня есть буквально 2-3 минуты. Я остановлюсь на американском футболе. Сегодня матчи третьей недели чемпионата. Ну, что сказать. Значит, Giants выиграли сегодня у Теннесси со счетом 12-7. Но опять неудача. Ну, вы знаете, неделю назад во втором матче Джайнс потеряли квотербека, стартера квотербека Джейсона Дарта. А сегодня они потеряли лучшего защитника Брайана Берста. Лучшего защитника команды, значит, в двух первых матчах команда осталась без двух, ну, скажем, лучших игроков. Джайанс сегодня выиграли со счетом 12-7. Совершенно результат, который трудно было вообще предположить, это Вашингтон играл с Сиэтлом. Вашингтон потерпел. Я никак не могу привыкнуть к новому названию Вашингтона, потому что это был Вашингтон Редскинс. Ну, политически корректно Америка потребовала избавить эту команду от названия, связанного с индейцами Redskins. И ну что делать, так сказать, очень. Окей, дамы и господа, мое время подошло к концу. Мне помогал Дима Банников. Дима, большое спасибо, а вам желаю хорошего отдыха. И мы встретимся с вами завтра рано утром. Всего хорошего, будьте здоровы.
5: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
11: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
12: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
13: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
12: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
11: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Davidson Ambulance Assist всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодии Украины». В 5 часов передача Бенциона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
4: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
5: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
3: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
4: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Повторяю эту фразу, потому что знаю, что вы с нетерпением в хорошем настроении дожидаетесь по воскресеньям программу «Поздравления с Борисом Овезовым и Димой Банниковым». Я от души вас приветствую, просто вам желаю, пусть нашей программой вам сопутствует жизнерадостный настрой и день наполнится исключительно счастьем. Да-да-да, благополучного дня, позитивных событий и отличного настроения. Вы на правильной волне. Сегодня у нас в эфире программа «Поздравления». Здоровья, счастья, радости, явлений. Желает
1: вам программа «Поздравления». Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет. Здорово!

0: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
1: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
2: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
3: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
0: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisavezov.com.
1: www.borisavezov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым.
0: С 25 октября по 3 ноября.

Да, господа мои, если вы любите жизнь, не теряйте времени. Время есть то, из чего она сделана. Счастья, радости, тепла, доброго осеннего вам дня. Ну а мы начинаем наш бег по бескрайнему простору музыкального эфира.

Ну что, дорогие мои, хорошее настроение сегодня начинается с программы поздравления. Конечно же, мы начинаем день с приятных мыслей, поэтому собирайте осенние дни в гербарии своего счастья и слушайте программу поздравления. Ну а сообщение можете присылать с понедельника или, скажем, с воскресенья по четверг. Да-да-да, господа, на мой смс-телефон 646-427-5737. Получайте море удовольствия, вы сегодня на правильной волне, вы в

Ну, а мы начинаем зачитывать ваши, конечно же, поздравления, пожелания, приветствия. Добрый день, Борис. Хочу передать привет своей будущей жене, Елене Малер, и сказать ей, что она самая лучшая, и ее очень сильно люблю. Большое спасибо программе поздравлений Дмитрий Куринский, Филадельфия. Димочка, ну, конечно, поздравим Леночку. Она уже поняла, что вы ее сильно-сильно любите. Здравствуйте, программа поздравлений. Хочу поздравить своего друга Романа Зайдмана с днем рождения и пожелать ему всего самого наилучшего. Аркадий Инкер Квинс. Аркадий, конечно, исполню ваше желание. И следующее пожелание. Добрый день, программа поздравлений. Хочу передать привет своей жене и детям Андрей Жаровский, Нью-Джерси. Дорогие друзья, ну, конечно, когда такие красивые слова, и они начинаются с 12 часа в программе поздравлений, конечно, исключительно веселая музыка. Мир зеленого цвета. Леонид Агутин. Для вас, дорогие мои, получайте море удовольствия. Вы на правильной волне. Дэвидсон Радио. Музыка хорошего настроения. Мы делаем то, что не делают другие. Ну, а наша музыка – это ваше настроение. Наслаждайтесь.

А я вам желаю с такой ритмикой, пусть этот день будет по-особому хорош, принесет вам много удивительных и прекрасных моментов. И в конце концов, с нашей музыкой, с нашей программой, все задуманное исполняется только в мажоре.

0: жизнь превращается в праздник. Да, радуешься простым вещам. Наслаждаемся музыкой, хорошее настроение в программе поздравлений.
1: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
2: Путешествие, которое запомнится навсегда.
1: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
2: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
3: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
1: А каждый новый день превращается в отдельную историю.
3: В начале апреля мы отправляемся в особенное путешествие по Японии вместе с Борисом Овезовым.
1: Это будет не просто экскурсионная поездка по достопримечательностям.
3: Это возможность увидеть Японию живой, почувствовать ритм Токио,
1: погрузиться в атмосферу древних храмов, пройтись по уютным улочкам, попробовать настоящую японскую кухню
3: и оказаться среди легендарной весенней сакуры. Будут впечатления, которые невозможно получить из путеводителя. Неожиданные открытия, красивые места, новые знакомства и моменты, которыми захочется делиться еще долгие годы.
1: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
3: И сейчас самое время сказать себе – А почему бы и нет?
1: С 4 по 15 апреля.
3: В Японию. Большое путешествие с Борисом Овезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать. Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Звоните Борису. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
1: 646-427-5737.
3: Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.

Да, друзья мои, вот такая ритмика в программе поздравления от Бориса Мавезова. В конце концов, самое красивое место, согласитесь, в мире. Ребята, это то, где вас любят, и то, которое вы можете с кем-то разделить. Потому что если ты один в самом красивом месте мира, что толку, когда ты один? Поэтому вы на правильной волне, оставайтесь с нами. Мы ведь с вами давно уже одна большая семья. А у нас следующее поздравление, оно летит Давиду Даниэле в Квинс. Он отметил свой день рождения в начале сентября, и от всей души Давид поздравляет тебя с днем рождения. Пусть будет что-то особенное в твоей жизни. Желаю всегда иметь смысл жизни и добиваться своих целей. И пусть не будет неосуществимых желаний, дорогой мой, пусть всегда на высоте, первым, лучшим во всем.

Желаю иметь теплые взаимоотношения с близкими, твоими родными. И, конечно же, это все от твоих близких и от меня лично. Твои родственники Квинса, Торонто и Израиля поздравляют и дарят эту красивую песню. Будь всегда в кругу друзей. Наслаждайся жизнью, Давид.

Да, господа, прекрасна жизнь, как ни крути. В конце концов, созерцая и внимая прекрасному, мы поливаем цветы, которые растут в нас. Мир сказочно красив ведь. Кто не смог этого заметить, тот просто не навел порядок в своей душе. Красота – это свет в сердце. Когда ты молча созерцаешь красоту твоего сердца, оно разговаривает с Богом.

0: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
2: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу?

0: полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника GoalBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
0: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 сквер-фит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: Нью-Йорк.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
4: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Приветствую вас, дорогие мои, вы на правильной волне. Программа поздравления, вторая часть с Борисом Овезовым, выпускающий редактор Дима Банников. Да, в конце концов, слушая нашу передачу, понимаешь, как хорошо жить. Просыпаешься утром, подходишь к окну, а там весь мир и какое-нибудь время года непременно красивое. Господа, настройтесь на позитив с нашей программой. Распространяйте счастье и искренность позитивными эмоциями.
1: Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
5: Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
6: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
7: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisovezov.com.
5: www.borisovezov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Овезовым.
4: С 25 октября по 3 ноября.

0: bite the dust. The club is gonna handle us. Spotlight technique, fabulous, fabulous, fabulous.
1: Да, господа, согласитесь, все-таки правильное слово «настроение». Оно происходит от слова «настроить», «настраиваться». Вот и настроился с утра на положительные эмоции, и все пошло как по маслу. Самое главное, чтобы работала «Дэвид Зон Радио» и программа «Поздравления» каждое воскресенье с 12.

0: Борис Овезов в программе поздравлений.
1: Ну а сейчас, дорогие друзья, с Волн Дэвидсон Радио спешу поздравить моего друга, который отмечает на днях свой юбилей, Люба Белосова. Любочка, от всей души поздравляю тебя с прекрасным юбилеем. Пусть этот замечательный день наполнит сердце твое только радостью, теплом и светом. За твоими плечами, Люба, большая, достойная жизнь, наполненная любовью, добрыми делами, встречами и воспоминаниями. Пусть каждый новый день дарит тебе спокойствие, улыбки родных людей и поводы для радости. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и неиссякаемой энергии. Пусть рядом, Люба, всегда будут те, кто искренне любит тебя. Пусть дом будет наполнен уютом, смехом и счастьем, а сердце – надеждой и любовью. С юбилеем, Любочка! Будь счастлива и много-много тебе творческих лет. И эта прекрасная песня.

0: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
1: Путешествие, которое запомнится навсегда.
0: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
1: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
2: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
0: А каждый новый день превращается в отдельную историю.
1: В начале апреля мы отправляемся в особенное путешествие по Японии вместе с Борисом Овезовым.
0: Это будет не просто экскурсионная поездка по достопримечательностям.
1: Это возможность увидеть Японию живой, почувствовать ритм Токио.
0: Погрузиться в атмосферу древних храмов, пройтись по уютным улочкам, попробовать настоящую японскую кухню
1: и оказаться среди легендарной весенней сакуры. Будут впечатления, которые невозможно получить из путеводителя. Неожиданные открытия, красивые места, новые знакомства и моменты, которыми захочется делиться еще долгие годы.
3: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
1: И сейчас самое время сказать себе – А почему бы и нет?
0: С 4 по 15 апреля.
1: В Японию. Большое путешествие с Борисом Овесовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать. Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Звоните Борису. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
0: 646-427-5737.
1: Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.
0: www.borisovezov.com.
4: Программа поздравлений.
5: Борис Овезов в программе поздравлений.
6: И следующая песня адресована: здравствуйте, сегодня день рождения у замечательной мамы, жены и бабушки Цейтлин Людмилы Яковлевны. Мы желаем ей оставаться такой же красивой, заботливой, энергичной и любимой. Будь счастливы, твои дети Стас и Елена. Дорогая Людмила, от ваших детей красивая песня. Я думаю, что вы сегодня порадуетесь. Счастливой вам улыбки, крепкого здоровья и благополучия.

Нам остается напомнить вам, дорогие мои, что вы свои сообщения можете присылать мне с воскресенья по четверг на мой смс-телефон 646-427-5737. Пишите ваши искрометные пожелания. Я все это оформлю музыкально, и в воскресенье ваши близкие и родные получат море удовольствия от максимального внимания.

уже идя на завершение второй части программы поздравления, я бы хотел сегодня также поздравить многоуважаемого Карена Аванесяна. Карен Джан, с днем рождения тебя! Самого доброго, чтоб ты еще долгие годы имел силы вдохновлять со сцены своих поклонников. Твой искрометный юмор, он поражает, конечно, и ты поднимаешь настроение в любую погоду. Будь здоров, радуйся жизни и помни, что у тебя в Нью-Йорке есть близкий друг Борис Авезов и его программы «Караван» и программа «Поздравления». С днем рождения, Карен Аванесян!

Вы на правильной волне, дорогие мои. Программа «Поздравления» с Борисом Овесовым и выпускающим редактором Димой Банниковым. Музыка нашей программы – это ваше настроение. Наслаждайтесь жизнью. Желаю, чтобы ваш день расцвел утренней улыбкой. Настроение легкого, чистого и яркого. Везения невероятного вам всем.

0: Борис Овезов в программе поздравлений.
1: Ну что, дорогие мои, конечно же, пусть самое главное, после передачи день у вас пройдет исключительно бодрыми и оптимистичными нотами счастья. Вы правильно делаете то, что слушаете нас по воскресеньям, ведь мы начинаем трансляцию Дэвид Зон Радио, поэтому музыка должна быть хорошей, красивой, жизнерадостной, а самое главное, мажорной и море позитивной.

что, дорогие мои, расстаюсь с вами буквально до пятницы и очень надеюсь, что музыка сегодняшней программы вам понравилась. Получайте удовольствие, найдите гармонию с собой и окружающим миром. Ярко проведите этот день. Отличного вам настроения и успеха во всем. Ну, а я, Борис Овезов и Дима Ваников, расстаемся с вами. И очень надеемся с вами обязательно услышаться. Пока!

0: Борис Авизов и программа поздравлений.
1: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Авизовым. Туры с Борисом Авизовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авизов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisavizov.com. borisavizov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 25 октября по 3 ноября.
5: Едем в Азербайджан с Борисом Авизовым. Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
6: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
7: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
4: Кошерный Азербайджан ждет вас с 25 октября по 3 ноября. Звоните 646-427-5737. 646-427-5737. Или заходите на сайт www.borisavizov.com.
5: www.borisavizov.com. Едем в Азербайджан с Борисом Авизовым.
4: С 25 октября по 3 ноября.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
3: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
4: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
5: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсидбэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
6: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные темы, основные актуальные темы прошедшей, проходящей недели с гостями нашей передачи. Я их сразу же хочу представить. Рядом со мной в студии Давид Гай, журналист, писатель. Давид, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: И Михаил Ерштейн с нами на связи, блогер, обозреватель, аналитик. Михаил, приветствую.
2: Добрый день.
0: Ну что, давайте начнем с государственного визита в Соединенные Штаты Америки председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Это очень важный визит, впервые за последние 10 лет. И естественно, что этот визит важен и для Китая, и для Соединенных Штатов, и для всего мира. Там есть очень важные моменты, которые мы сейчас обсудим. И визит прошел, если говорить дипломатическим языком, в дружественной и приятной атмосфере. Ну вот так это все выглядело со стороны, но тем не менее разногласия существуют, они никуда не делись, мы все это прекрасно понимаем.